0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о разнице между занятостью и продуктивностью. Когда я учился в университете, то в начале года обещал себе, что напишу идеальную курсовую работу. Представлял, как буду каждый день читать источники, выискивать уникальный материал и писать по одному абзацу текста. Но почему-то начинал работу только в последнюю неделю. Если вы узнали себя, не удивляйтесь, ведь такое поведение нормально для каждого человека. Впервые об этом в своей книге сказал Сирил Паркинсон. Закон звучит следующим образом. Работа заполняет все время, что на нее отпущено. Например, сейчас мне нужно закончить видео для канала. Согласно закону Паркинсона, сколько бы времени у меня ни было, я не закончу раньше назначенного срока. Поэтому на работу я всегда устанавливаю минимальное время. Представим, что вам нужно написать текст на 2 страницы. Это займет от силы 2 часа, но вы выделяете на эту работу целый день. Тогда ваш мозг как бы смотрит на это число, подстраивается и сам усложняет задачу, чтобы заполнить все пустое время. Как он усложняет задачу? Ну, например, уменьшает скорость своей работы. Вы вдруг начинаете очень медленно думать, каждая новая строчка дается тяжело, мысли путаются. Или мозг может начать бесконечно генерировать отмазки. Вот ты уже взялся за работу, написал 1 строчку, и тут неожиданно вспоминаешь, что надо срочно кому-то позвонить. Еще он умеет забывать о поставленной задаче. Словом, инструментов у нашего мозга много, но цель всегда одна – растянуть задачу на все доступное время. По итогу вы действительно пишете простой 2-страничный текст в течение целого дня. Да еще и напрягаетесь. Так что первое правило продуктивности – это устанавливать то время работы, за которое возможно выполнить задачу, но не больше. Излишнее растягивание времени для нас опасно. Мы думаем, будто процесс идет, кажется, мы пишем курсовую, мы как бы чем-то заняты, а значит, не можем заняться ничем другим, в том числе отдыхом. Но в действительности реальная работа стоит на месте, а мы находимся в подвешенном полуадекватном состоянии. Но как почувствовать этот закон в повседневной жизни? Составьте расписание на неделю. Напишите, сколько времени вам понадобится на выполнение каждой задачи, а затем разделите напополам. Приступив к работе, вы обнаружите, что все получается намного быстрее, чем раньше. Ваш мозг будет оперировать в другом режиме, быстрее и эффективнее. Не удивляйтесь, это действительно работает. И примеры есть в истории. Еще недавно, в советские времена, школьники учились всего 10 классов, но по окончанию школы успевали освоить больше, чем знают многие выпускники современных вузов. Это очень наглядное подтверждение закона Паркинсона. Не растягивайте время на работу в надежде сделать лучше. Это наоборот уменьшит продуктивность, но увеличит занятость и лишит вас полноценного отдыха. На самом деле вы можете в 1000 раз больше. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня.
1: О чем говорят цифры?
2: Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудностью — жильем и нежеланием членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
0: Цифра дня.
1: О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. И по вашим просьбам мы сегодня разбираем одну очень интересную индустрию – автобизнес. И поэтому у нас в гостях владелец компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
2: Добрый день, Миша.
1: Владимир, приветствую.
2: Очень приятно, да.
1: Спасибо большое, что к нам пришли.
2: Ну, к вам прийти сейчас – это хороший тон.
1: Давай тогда, мы на «ты», наверное,
2: абсолютно
1: можем, да?
2: Абсолютно нормально.
1: Так это возраста, немножко, да, создадим, да, демократичную атмосферу. У меня сразу такой очень простой вопрос, чтобы просто аудитория вообще понимала масштаб твоей компании. Немножко в цифрах, что такое сейчас «Фаворит Моторс»?
2: Ну что ж, так, если вкратце, это примерно 60 миллиардов выручки по этому году. И объем продаж машин, ну, где-то в районе 29 тысяч, которые мы сделаем, это совместно новые автомобили с пробегом. В прежние времена бывало и получше, мы доходили до 42 тысяч автомобилей по году, но сейчас у нас новые времена, новый рынок и, соответственно, новые цифры и результат.
1: Сколько дилерских центров в вашем холдинге?
2: Центр – вещь сложная, потому что тут, наверное, у нас по франшизам, насколько я знаю, ты тоже работал и с корейцами в том числе, да, и вот у вас количество франшиз даже, возможно, в одном округе города Москвы было много. У нас это не так на автомобильном рынке, но вот сейчас у «Фаворита» 26 франшиз, которые такие полноценные, полномасштабные. То есть это, как правило, концепция 3S. Это запасные части отдельная, сервисная зона, два кузовных завода. Ну, я, наверное, скажу заводы, это большие производства. И 26 вот именно ремонтных зон, подъемников, которые мы относим к категории по 100, порядка 175. Вот. Ну, то есть мы достаточно весомый игрок, ну, в рамках Москвы так совершенно точно.
1: Угу. Давай поговорим немножко про рынок, вообще емкость рынка, может быть, в штуках, в деньгах, и как она менялась.
2: Все расскажу. Значит, менялась от бриллиантового дыма, который плыл по комнате, до глубочайшего уныния в глазах вообще всех, кого я знаю. 2005 год, я вспоминаю великолепную такую дату совещания в штаб-квартире Volkswagen в Москве на Обручево, и тогдашний глава марки, руководитель, писал «Drunk nach Osten», вот, и дальше
1: идем все... Идем на восток.
2: Да-да-да-да-да, я Volkswagen, das Auto. Тогда у нас было так, да, и они видели рынок, вот просто можно сейчас улыбнуться, в 5 миллионов автомобилей, 5. Значит, максимально мы доходили до рынка 2 миллиона 670 тысяч на российском рынке. Мы говорим...
1: Это какой-нибудь был 2012-2013 год, видимо.
2: Ну да, примерно так. Это перед, так сказать, падением очередным. Вот. А сейчас стандартный рынок 1 576 000. Этот год закроем 1 620 000. Как показала практика, это то, без чего невозможно вот просто совершать поездки из точки А в точку Б. Говорим полностью о рынке легковых автомобилей и легкий LCV, коммерческий транспорт.
1: Здесь речь идет только о новых автомобилях, правильно?
2: Да, это только новые машины, потому что всего в Российской Федерации больше 55 миллионов автомобилей. Парк России достаточно старый. Значит, средний срок владения в этом парке превышает, к сожалению, пока 9-10 лет, исключение Москва-Питер. Значит, Москва-Питер по срокам владения это 5 лет. Здесь люди намного чаще меняют все эти машины. Но в целом парк старый, есть чем заниматься, есть куда расти. Средняя цена на рынке автомобилей с пробегом на сегодня примерно 1 миллион 340 тысяч новых, начинается от 2 750, если в целом, в среднем по больнице. Ну а дальше, в зависимости от того, в каком сегменте мы работаем, ниша «Фаворит» — это традиционно middle segment plus. Мы всегда работали там, и, в общем-то, нас очень хорошо потребитель знает. Это если спросить, где тебе купить раньше было Kia? Ну, конечно, «Фаворит Моторс», потому что это понятия были same в России. То есть, если Kia, то «Фаворит». Ну, все понятно, отлично.
1: А при этом какая емкость рынка подержанных автомобилей?
2: О, емкость рынка подержанных автомобилей не менее 5 миллионов. Но здесь надо четко учитывать так называемые перерегистрации. Там очень большое количество переброса машины с человека на человека, ну и так далее и тому подобное.
1: Нереальные продажи.
2: Нереальные продажи.
1: Номинальная смена владельцев.
2: Да. И мы очень часто смотрим именно регистрации по ГИБДД, по секторам, по городам, даже по округам. Ну, для того, чтобы понять, как работает, с какой эффективностью тот или иной директор или дилер. лучше всего посмотреть его долю и как она меняется относительно регистрации новых транспортных средств. Вот мы это смотрим, нам этот отчет доступен каждый месяц, и каждые 30 дней на оперкомитете мы это отслеживаем.
1: Не могу не спросить, в 1,5 миллионах продаж новых автомобилей, какая доля российских автопроизводителей?
2: Что понимать под российскими производителями? Значит, если мы подразумеваем Калининград, безусловно, российский производитель Kaivi Bike, но доля очень мала, к сожалению, потому что марки не смогли зайти на российский рынок вот так, как хотелось. Хотя у Калининграда по сборке высочайшие компетенции. В свое время, еще совсем недавно, BMW дала калининградскому заводу, фабрике, непосредственно знак лучшего по качеству сборочного предприятия Overseas. Значит, что касается Калуги. Калуга пока, к сожалению, по понятным причинам стоит. Значит, что-то там пытаются делать ПСА завод в Калуге.
1: А что собиралось в Калуге?
2: В Калуге всегда собирался Volkswagen. Угу. Вот, Volkswagen и Peugeot Citroën. Могу сказать, что и то, и другое это было бестселлером на российском рынке, потому что в рамках легкого коммерческого транспорта, кстати, по Peugeot Citroën у нас были очень сильные позиции именно у фаворита. Вообще мы французов очень любили эти марки, и, кстати, во многом драйвил наш бизнес именно общение с французами, потому что они реально знали, как делать бизнес для дилеров. Вот. А Volkswagen, это очень надежно, очень качественно, и самое главное, то, чего сейчас, может, не хватает нам, это очень запланированно. Я потом объясню, почему мы любим вот такую вот хорошую немецкую плановость во всем. Но в целом, получается, Калугу рассмотрели, Нижний Новгород, есть проблемы, и завод под санкциями, и владелец, безусловно, под санкциями. КАМАЗ, у КАМАЗа сейчас особая ниша, он загружен полностью по понятным причинам, понятным заказам. Ульяновский завод, такая же история. Москвич можем не рассматривать, мы знаем, там есть российское производство, но пока оно крайне низко локализовано. Скорее, больше локализован бренд, чем сам «Москвич». А так по факту, конечно, это модели «Джак». Мы это все, это общеизвестно. «АвтоВАЗ» по-прежнему самый крутой во всей этой истории. Мне «АвтоВАЗ» лично очень близок. Я потому что на нем оттуда начинал, я бы сказал, как продавец автомобилей «Лада» и заработал на этом первые приличные деньги.
1: Мы обязательно поговорим про историю.
2: Хорошо, расскажу.
1: Бизнеса, да.
2: То есть, в целом, пока доля российского производства невелика. Просто во всех отчетах, обычно, которые мы видим от наших партнеров, сейчас с китайцев, до этого были все остальные, считается так. Доля иномарки минус «АвтоВАЗ». Они «АвтоВАЗ» из уравнения выбрасывают.
1: Я правильно посчитал, что емкость российского рынка в деньгах примерно 4-4,5 триллиона рублей?
2: Да, да.
1: И был момент, когда российский рынок был самый большой в Европе. По крайней мере, по штукам.
2: Да, я думаю, еще и будет.
1: Еще и будет.
2: Да.
1: То есть, если сравнивать, сколько в Германии новых автомобилей продается ежегодно?
2: Примерно столько же, сколько в России. 2 миллиона.
1: Где-то 2 миллиона?
2: Да.
1: Окей. В принципе, у нас по-прежнему есть шансы себе это лидерство в штуках, по крайней мере, вернуть.
2: Считается вообще как? Считается доход населения, считается количество машин на 1000 человек или на 100 человек. На сегодняшний день Россия далеко не на первом месте в мире по этим параметрам. А если мы будем считать относительно новые машины, то есть новый парк, к сожалению или к счастью, нам есть куда расти точно.
1: Я все-таки пытаюсь получить цифру, какая сейчас доля китайских производителей на российском авторынке.
2: Реально? Мне кажется, что мы должны считать 95%.
1: 95%.
2: А если не считать АвтоВАЗ, АвтоВАЗ, да. Исключить из уравнения.
1: Да, да. 95... Из иномарок, давай.
2: 95%.
1: Так. И то есть, несмотря на весь параллельный импорт, он занимает, получается, всего 5%.
2: Надо реально посмотреть на покупательскую способность населения и понять цены на сегодняшний день. Да? Хотят ли люди покупать, назовем это так, классические бренды? Kia, Hyundai, uh-huh. Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, Audi. Да, хотят. У меня Cadillac Escalade сейчас в продаже стоит 23 миллиона. Есть ли он у нас? Да, есть. Продается ли он? Да, продается. Но 23 миллиона. Еще совсем.
1: А сколько будет стоить китайский аналог?
2: Что касается китайского аналога, это будет 17 миллионов, но именно что касается Кадилы, там прямых аналогов нет. Там есть другие реальные аналоги.
1: Давай разберем пару других каких-то примеров.
2: Да, хорошо.
1: Есть там Лисян, по-моему, Лисян, называется, да. Который а-ля убийца Мэля. И вот как-то так про него говорят.
2: Лисян очень хорошо потеснил действительно Mercedes, и это некий феномен на российском рынке, потому что вообще Лисян продавался без, и продается без дистрибутора и без рекламы. Это вообще, я могу сказать,
1: для такого... Это уже сарафанное радио.
2: Да, это успех колоссальный.
1: Я так понимаю, в 4 раза дешевле просто своего прямого аналога, и многим, кстати, нравится даже больше, то это такой как бы просто продукт-убийца.
2: Могу сказать, таких продуктов вот в свое время Huawei смотрел за Лисяном еще 1.5 года назад, и они, в принципе, решили, я про Аита сейчас говорю, давайте подождем, увидим все детские ошибки и сделаем продукт, превосходящий их по качеству. Его пока нет в России, я сейчас говорю о Аита М9, но это реально продукт, ну, я привык ездить на неплохих автомобилях, но я могу сказать, когда я в Китае открыл дверь машины, я был удивлен. Надо понимать, что у меня несколько иное отношение к автомобилям, чем у просто человека любого. Да? Я все-таки оцениваю любую машину как набор там, ведро с болтами на определенные деньги. Ты берешься вначале за ручку двери. Это уже первое впечатление, которое ты понимаешь, так, сколько это должно стоить. Открываешь дверь, ты тоже понимаешь, сколько это должно стоить. Смотришь в салон, думаешь, ничего себе. Дальше видишь примерный набор опций, который сразу бросается в глаза. Ну, там, начиная от выезжающего кинотеатра, заканчивая всем остальным. Хорошо. После этого уже следуют наши автомобильные вопросы. Что с подвеской? Пневмо там, магнетик или что-то другое? Сколько электромоторов? Столько. Какие? Гибрид, не гибрид? И вот после этого ты понимаешь, что такие вопросы в свое время задал Лисян, когда создавал свой продукт. Наверное. Именно поэтому они так и классно зашли на рынок именно продуктом. Ну, продукт в любом случае, он делает кассу. Вот в этом плане очень крутая компания, наверное, почему так здорово продается Geely на российском рынке. Когда я был дилером Volvo, я помню, нас собрали шведы, мы сидели такие немного грустные, какая-то Geely китайская покупает Volvo, но мы породистые дилеры Volvo, у нас свои ощущения, да ну нам это вообще... Но мы не увидели там вообще китайцев, увидели их только, они сидели, финансовый директор, больше никого. Все инженеры, весь R&D, вообще все абсолютно, это Европа. Все дилерские требования Европа. Причем шведы, они всегда еще сильнее отличались. Они еще как-то больше европейцы, чем сами европейцы. То есть с ними было вообще очень интересно работать. Получилось так, что все технологии и культура самое главное, перекочевала в Geely. И когда мы сейчас удивляемся, почему есть не китайский китаец, ну это Geely, это Volvo фактически, там, по внешности, по морде, мы же видим вот, элементы ДНК. На самом деле тут секрет был прост. Китайцы вообще не вмешивались в деятельность подразделения. Только деньги. Все. И фактически, дотировав деньгами очень дешевыми разработку новых моделей, получили и платформу, и целое семейство. И сейчас это, в принципе, лучше всего продается на российском рынке. Вот... Лисян – это просто другой класс автомобилей, несколько другая ниша автомобилей. Потому что если Geely им конкурировать, но это линки вольвовские. Uh-huh. Ну, то есть мы вот даже смотрим профессионально. Volvo 90, которая у нас была, и линк 9.
1: Давай поговорим о том, что очень интересует нашу аудиторию. Что же будет с ценами на автомобили? Я готовился, когда к этому интервью, посмотрел на такие простые цифры, что средняя цена продаваемого автомобиля в России была несколько лет назад где-то 1 600 000, а сейчас она уже стала 2 700. Понятно, что есть некая мировая инфляция, что автомобили, они в целом дорожают и в своей там валюте, не знаю, тех стран, в которых они производятся. Вот. Но, тем не менее, даже вот мы, когда сейчас сидим, за последние 2 недели курс рубля... скаканул с 95 до 107. Мне кажется, пока мы интервью делаем, он еще где-то на рубль ослабнет. Вот что будет с ценами на автомобили дальше? И какие основные факторы удорожания стоимости автомобиля ты видишь?
2: Мы рассчитывали юань по 12, сейчас он сегодня 14.44. Ну, нетрудный подсчет, примерно в голове мы говорим о том, что это существенно больше 14%. Это раз. Второе, утильсбор. Утильсбор с 1 января еще плюс 100 тысяч. 100 тысяч при средней цене автомобиля на 3,5 миллиона, это будет порядка 2,7%, наверное, да? 14.4 плюс 2,7, это 17,1. делаете ставки, подорожают ли автомобили. Сегодня пришли, кстати, новые подорожания. Вот прям сегодня мы вскрывали уже почту.
1: В юанях.
2: Конечно,
1: да.
2: Конечно.
1: То есть автомобили дорожают из-за мировой инфляции,
2: да,
1: условно в юанях.
2: Да, а мы в
1: плюс
2: рублях.
1: Плюс падение курса рубля,
2: да,
1: плюс дополнительные
2: утилизбор,
1: а-ля налоги или там утилизборы.
2: Ну, это квазиналог.
1: И логистические какие-то сложные схемы, которые тоже, видимо, дорожают.
2: Автомобили будут дорожать. Более того, когда мы смотрим на ценообразование на российском рынке, я бы учитывал еще несколько факторов. То есть на сегодняшний день вот ЦБ пытается максимально охладить рынок. Задача понятна.
1: Рынок автокредитования.
2: Мне кажется, да. При этом, что мы видим? Подобная проблема существует у застройщиков. Я не думаю, что они сейчас тоже прям в каком-то шоколаде. Но интересно посмотреть на статистику. Выросли продажи ювелирных изделий в сегменте от 7,5 до 15 тысяч рублей втрое. Это говорит о том, что российский потребитель традиционно учил математику, начал что-то подозревать. То есть, что он начал подозревать? Что изменение на 22% за месяц, это все-таки в валюте сильно больше, чем 20 годовых, которые тебе предлагает банк. То есть, и перемножив нехитрым способом 20 на 12, он говорит, ну, 240 годовых и 20 годовых – это вещи разные. Может случиться так, что потребитель пойдет в банк, снимет деньги и купит автомобиль. По той простой причине, что к нам сейчас приезжают потребители, которые у нас 5 лет назад покупали, например, Kia Rio по цене 1 миллион 100 тысяч рублей. А сейчас сдают нам эту машину с пробегом 5 лет за 1 миллион 810 тысяч рублей.
1: Смотри, ну вот по такой логике ты сейчас должен видеть резкий скачок в продажах с учетом того, как рубль ослаб там, на 15% за последние там, 2-3 недели.
2: Я думаю, мы это увидели в сентябре, когда мы отыграли относительно прошлого года плюс 52%. Вот мы в сентябре это четко увидели. Потом немножко увидели в октябре. Рано или поздно спрос должен немножко подвстать. Но очевидности ради, надо сказать, что в январе точно цены вырастут. То есть, что поняли, наверное, китайские производители, ну, хотя бы говорят на словах, что поняли. Российский рынок – это не бездонная бочка. Раз. Второе. На российском рынке нельзя продавать все, что угодно. Это не страны третьего мира и люди, избалованы качественным продуктом. На российском рынке нельзя без маркетинга, бесконтрольно развлекаться с ценой. Невозможно. Вот это они поняли. Наши действия здесь, ну, это будет зависеть от конкретных задач и проблем, с которыми мы столкнемся. То есть, будет проблема, мы будем решать. Мы предвидим определенный целый цикл этих проблем. Там ни одна, ни две, ни три. То есть, что я хочу сказать? Favorit Motors, сценарное планирование – это не пустое слово. То есть, у нас есть сценарное планирование. И мы сейчас рассматриваем три сценария ключевых, которые могут быть. Из них в том числе супернегативный сценарий, когда мы работаем исключительно на ввозе автомобилей под заказ и занимаемся тем, чем мы очень хорошо умеем заниматься. Это сервисным обслуживанием, кузовным ремонтом, ну и так далее.
1: Не инвестируя свой капитал
2: нет,
1: в
2: нет,
1: товар,
2: условно. Нет. Мы предоставим это самим производителям. Mm-hmm. То есть, если производитель не хочет инвестировать в свой товар, зачем же мы это будем делать?
1: Mm-hmm. Какая, кстати, сейчас доля автомобилей продается в кредит?
2: 85%. И плохо то, что оставшиеся 15, наверное, из 15% еще процентов 50 берут потребкредит, чтобы внести первый взнос.
1: Я правильно понимаю, что с учетом того, что половина там программы льготной ипотеки перестали работать, люди действительно больше как бы сфокусировались на автомобилях?
2: Да.
1: То есть Некий бум как бы.
2: Бума пока нет, потому что все-таки кредитные договоры у многих до конца этого года. Но как только люди получат деньги по депозитам, там ведь есть безотзывные депозиты, многие же вкладывали без возможности изменения. Вот. Мне кажется, с января, с февраля мы увидим совсем другие истории.
1: Какая в среднем длина автокредита?
2: Сейчас люди предпочитают 5-7 лет.
1: Для того,
2: чтобы...
1: А до этого?
2: Три года.
1: Три года. То есть сейчас все-таки с учетом того, что ставки выше, берут более длинные кредиты для того, чтобы ежемесячные выплаты и погашения были меньше.
2: Конечно. Вообще я могу сказать, то, что мы видим, очень многим клиентам стало труднее намного оплачивать содержание транспортных средств. Сервис, кстати, не так вырос, как владение автомобилем. Если мы возьмем Северную Америку, там считается хорошим тоном тратить 10% от стоимости автомобиля на сервис. Это таргет. Есть такая простая штука, если кто-то хочет прямо посмотреть, как устроен автомобильный бизнес, Североамериканская ассоциация автодилеров, надо. Ну, просто заходите и смотрите ключевые таргеты, как там все происходит. Механика дилерского бизнеса. Ну, и там все написано, что нужно, чтобы быть успешным. Угу. Кстати, могу сказать, российский рынок, российские ребята всегда считались такими крутыми.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Есть одна ошибка, которую совершают миллионы людей. Ошибка, которая убивает их влияние еще до того, как они успевают открыть рот. Ошибка, из-за которой их не слушают, не выбирают и не воспринимают всерьез. И самое опасное в ней то, что большинство даже не осознает, что делает ее. Эта ошибка не связана с интеллектом, не связана с талантом, не связана с потенциалом. Она связана с тем, как ты выглядишь в глазах мира. Ты можешь быть умным, ты можешь быть способным, ты можешь знать больше, чем те, кто сидит выше тебя. Но если ты выглядишь бедно, мир решает, что ты и есть бедный. И на этом все заканчивается. Макиавелли писал, что власть живет не в истине, а в восприятии. Люди не видят реальность, они видят образ. И затем относятся к тебе так, будто этот образ и есть правда. Если ты выглядишь как человек без ресурса, к тебе относятся как к человеку без ресурса. Если ты выглядишь как человек без контроля, к тебе относятся как к человеку, которым можно управлять. Это происходит мгновенно, без анализа, без размышлений. Человеческий мозг принимает решение за секунды. Он смотрит на твою осанку, на твою одежду, на то, как ты входишь в пространство, на то, как ты говоришь, на то, как ты молчишь, и выносит приговор. Ты можешь сколько угодно доказывать обратное, но первое впечатление уже запущено в систему. Макиавелли понимал это лучше большинства философов. Он видел, как правители удерживали власть, даже когда у них не было денег, и как умные люди теряли все, потому что выглядели слабо. Власть – это театр, а внешний образ – сцена. Важно понять одну жестокую вещь. Миру плевать на твои внутренние качества, пока ты не выглядишь как человек, достойный внимания. Люди не ждут, пока ты проявишь себя. Они не дают времени на раскрытие. Они не интересуются твоей историей. Они смотрят и решают. И если ты выглядишь бедно, даже если ты не беден, ты проиграл еще до начала игры. Вот ключевой принцип, который меняет все. Никогда не выгляди бедным, даже если ты беден. Речь не о деньгах, не о счете в банке, не о роскоши. Речь о сигналах. О том, какие сообщения ты отправляешь миру, когда входишь в комнату, когда садишься, когда говоришь, когда молчишь. Человеческая психология проста и жестока. Мы тянемся к силе и отстраняемся от слабости. Мы хотим быть рядом с теми, у кого есть контроль, потому что подсознательно верим, что этот контроль защитит и нас. Когда человек выглядит так, будто у него ничего нет, мы инстинктивно держим дистанцию. Большинство людей думают: «Я докажу делом, я покажу результатом, я заслужу». Но правда в том, что мир редко дает шанс тем, кто не выглядит как победитель заранее. Это несправедливо, но это реально. Люди судят быстро, потому что не хотят ошибиться. И если ты выглядишь бедно, они не рискуют, они не доверяют.
2: Не инвестируют внимание, не выбирают. Ты можешь быть гением, но если ты выглядишь как человек без контроля, тебя не услышат. Ты можешь быть трудолюбивым, но если ты выглядишь как человек без ресурса, тебя не продвинут. Ты можешь даже быть богатым, но если ты выглядишь бедно, к тебе будут относиться как к бедному. И самое опасное, после того, как это восприятие закрепилось, сломать его почти невозможно. Поэтому Макиавелли учил не истине, а управлению образом. Он понимал, что образ защищает. Если ты не выглядишь бедно, тебя сложнее атаковать, сложнее использовать, сложнее списать. Что происходит, когда ты перестаешь выглядеть бедно? Меняется все. Люди начинают говорить с тобой иначе.
1: смотрят внимательнее, слушают дольше. Даже те, кто хотел бы тебя обойти, начинают сомневаться. Потому что они не понимают, что у тебя есть, а неизвестность всегда опаснее слабости. Как этого добиться? Важно понять, речь не о брендах, не о дорогих вещах, не о демонстрации богатства. Это ловушка для неуверенных. Настоящая сила тихая. Она не кричит, не сверкает, не оправдывается. Она проявляется в деталях, в чистоте, в посадке одежды, в спокойствии движений. Человек, который контролирует себя, всегда выглядит дороже, чем человек, который пытается выглядеть богатым. Осанка – это власть. Спешка – это бедность. Бедные люди спешат, потому что боятся упустить. Боятся, что у них отнимут шанс. Сильные люди не торопятся. Они ведут себя так, будто время подстраивается под них. Голос – это власть. Бедные говорят быстро, громко, нервно. Они пытаются удержать внимание, потому что боятся его потерять. Сильные говорят спокойно, делают паузы, позволяют тишине работать на себя. Тишина – это роскошь. Когда ты не боишься молчать, ты выглядишь как человек, который знает, что его услышат. И вот что важно. Это не обман. Это не ложь. Это защита. Макиавелли не призывал врать. Он призывал не обнажать слабость. Потому что мир не бережет тех, кто показывает свои раны. Мир пользуется ими.
3: Когда ты выглядишь бедно, ты приглашаешь хищников. Когда ты выглядишь собрано, хищники сомневаются. И этого сомнения уже достаточно, чтобы сохранить позиции. В истории множество примеров, когда люди без денег выглядели как будущие правители, и мир начинал относиться к ним соответственно. Когда ты выглядишь бедно, от тебя ничего не ждут. С тебя ничего не требуют. Тебя не проверяют. Это безопасно. Но это тупик. Человек, который решает не выглядеть бедно, выбирает другой путь. Он выбирает быть тем, на кого смотрят, о ком делают выводы, от кого чего-то ожидают. И здесь важно понять главное. Настоящая сила – это не доминирование над другими, это контроль над собой. Макиавелли никогда не учил быть жестоким ради жестокости. Он учил не быть наивным. Он понимал, что мир несправедлив, но закономерен. И если ты не управляешь тем, как тебя воспринимают, этим управляют другие. Последний уровень – это превращение образа в реальную позицию. Как это происходит? Через выбор. Ты начинаешь выбирать, где быть, с кем говорить, на что тратить время. Ты перестаешь хвататься за все подряд, потому что больше не живешь в режиме дефицита. Дефицит – это корень бедности, не денег.
4: А мышление? Мышление дефицита говорит: «Бери все, что дают. Соглашайся, не отказывайся». Мышление силы говорит: «Выбирай, отказывайся, оставляй только то, что усиливает позицию». Макиавелли считал, что отказ – один из самых сильных сигналов власти. Тот, кто может сказать «нет», показывает, что у него есть альтернатива. А альтернатива – это свобода. Когда ты перестаешь выглядеть бедно, ты постепенно перестаешь быть бедным в самом опасном смысле – в смысле зависимости. Ты больше не зависишь от случайного одобрения, от чужого настроения, от мнения толпы. Ты опираешься на структуру, на навыки, на дисциплину, на ясность. И здесь образ перестает быть внешним, он становится естественным следствием. Ты не играешь роль уверенного, ты просто не суетишься. Ты не демонстрируешь контроль, ты не теряешь его. ты не доказываешь ценность, ты не снижаешь ее объяснениями. Макиавелли говорил, что самый опасный человек – тот, чья сила не очевидна, но ощущается. Именно к этому все и ведет. Ты не кричишь, не споришь, не оправдываешься. Ты действуешь. И мир начинает подстраиваться. Не сразу, не без сопротивления, но неизбежно. Потому что большинство людей не готовы к последовательности. Они сдаются, срываются, возвращаются к привычному. А последовательность – редкость, и редкость всегда ценится.
0: Мысли вслух.
5: В Дагестане 4 часа.
6: Время. Диалог ФМ. Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пачахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пачахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмэцар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмэцар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дус шиву цакса духурчен, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиву цакса духурчен, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе «мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ – не отрицание общества. Это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех

что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. Это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывает.

0: открывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают, они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования название селения меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу рассказать, как стать специалистом по решению проблем. Стресс и тревога кроются не в самой ситуации, а в том, как вы реагируете на эту ситуацию. Проблемы — это нормальный, естественный и неизбежный фактор жизни. Ваша работа постоянно будет представлять из себя непрерывное поступление проблем, которые, как волны в океане, накатывают одна за другой. Вы будете решать проблему за проблемой каждый день, с утра до вечера. Они никогда не закончатся, однако они различаются по размеру и важности. Единственная составляющая проблемной ситуации, которую вы можете контролировать, это ваше к ней отношение, то, как вы воспринимаете проблему при ее возникновении. К сожалению, большинство людей перегружены проблемами. Они постоянно думают и говорят об этом. Кто виноват, почему это произошло и сколько это будет стоить? Но такой подход не поможет. Вместо этого, ваша задача стать ориентированными на решение и сконцентрировать всю свою энергию на том, что можно сделать для решения проблемы, какой бы она ни была. Люди, ориентированные на решение, самые ценные сотрудники в любой организации. Они позитивны и конструктивны. Они концентрируются на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло и чего нельзя изменить. И вот важное правило. Вы можете изменить свое отношение с отрицательного и тревожного на положительное и конструктивное в один момент, просто переключив свои мысли с проблемы на решение. Вместо того, чтобы искать, кто виноват и что делать, вы можете задать вопрос: что можно сделать сейчас и как решить проблему? Ваш разум устроен таким образом, что чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы найдете. Чем больше вы думаете и говорите о решениях, тем быстрее и проще вы найдете лучшие решения. Вы действительно станете более творческим и компетентным в решении проблем. Научитесь справляться с трудностями, достигать целей и добиваться ключевых результатов по мере того, как станете все больше и больше сосредотачиваться на позитивных и конструктивных шагах, которые вы можете предпринять. Как в бизнесе, так и в жизни. Чем лучше вы решаете проблемы, тем масштабнее будут задачи, решения которых вам будут доверять. Чем больше и дороже будут проблемы, которые вы решаете, тем больше вам будут платить. Тем больше будет у вас власти. И тем более высокую должность вы займете. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет во многом определяться вашей способностью решать проблемы, с которыми вы столкнетесь на своем уровне. Когда вы продемонстрируете, что вы в состоянии справиться с текущими проблемами, вам предстоит перейти на новый уровень решения проблем, большей сложности и важности. Почти так же, как вы переходите в следующий класс в школе после сдачи экзаменов. Приучите себя всегда ориентироваться на решение. Станьте таким человеком, к которому другие обращаются со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошие идеи, как их решить. Чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем лучшие решения вы генерируете. Став тем, кто ориентируется на решение, вы сможете направить всю свою жизнь и карьеру по кратчайшему пути к тому, чтобы зарабатывать больше денег и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Каждый день задавайте себе эти вопросы. Что я пытаюсь сделать? Как я пытаюсь это сделать? Есть ли лучший способ? Какие ограничения или препятствия мешают мне быстро достичь моих самых важных целей или получить желаемый результат? Какая одна решенная мной проблема помогла мне быстрее продвинуться вперед по карьерной лестнице или к моим целям? Запишите свою ключевую текущую проблему в самом верху страницы и поставьте знак вопроса. Затем найдите в себе силы написать не менее 20 ответов на этот вопрос. Выберите один из этих ответов и незамедлительно воплотите его в жизнь. Ориентируйтесь на решение и дальше. Теперь я бы хотел получить от вас обратную связь, и мой вопрос заключается в следующем. Приведите пример решения проблемы, с которой вам удалось справиться. Оставьте комментарий и поддержите тех, кто оставил комментарий до вас. Спасибо за просмотр. И помните, что если вы хотите изменить свое будущее, действуйте и действуйте прямо сейчас.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы берем, я считаю, наверное, самую болезненную тему, которая есть даже у меня, потому что я периодически создаю себе эти долги, то это у меня проблема какая-то, то проект я закрываю, то у меня там какую-нибудь там недвижимость беру, я создаю себе долги. И у меня эта игра продолжается постоянно, и уже даже друзья угорают, что когда новый долг. И я понимаю, что что-то это вот здесь. Сегодня я позвал эксперта, который вот как раз-таки чемпион по этой теме, это Мария. Мария, спасибо большое за присутствие. Мария, это, ну вот, вы немножко расскажите о себе, сколько уже опыта в этом плане.
2: Я всех приветствую. Меня зовут Мария Шаханова. Я в этой сфере уже давно. Когда еще я была школьницей, я хотела быть психологом. Это 9-10 класс. Я знала, что я точно буду. И после 11 я поступила. И до сегодняшнего дня я развиваюсь в этой сфере, в этой теме.
1: Супер. Тема долгов, сегодня вот мы ее будем раскрывать, да, я хочу, чтобы сегодня вот намерение какое, чтобы после сегодняшнего эфира наши зрители поняли, почему у них долги, и прекратили это создавать, ну, по крайней мере, в будущем, если даже есть они сейчас в настоящем. С этим намерением начинаем.
2: Давайте начнем.
1: Давайте вот, я очень люблю, и зрители любят идти по какой-то структуре, типа вот, первая причина вот такая, вторая
2: Давайте.
1: Причина вот такая.
2: Давайте.
1: Погнали так?
2: Давайте,
1: Всё. Погнали. Какая вот самая, одна из частых распространенных причин? Вот первая.
2: Самая первая и распространенная это, конечно же, инфантилизм.
1: Что такое инфантилизм?
2: Когда человек, например, 35-40 лет, в некоторых моментах может вести себя, принимать решения из какого-то детского состояния, то есть человек взрослый, но иногда на уровне психики он проваливается в какого-то ребенка и психологический возраст ниже реального.
1: Как это проявляется?
2: Это проявляется во всем, это проявляется в жизни. Например, есть люди, у которых есть цель, они очень структурированы, они следят за здоровьем, графиком сна, режимом. Они понимают свои потребности. А есть люди, которые не берегут свою жизнь. То есть у них нет графика сна, они как будто прожигают жизнь. Там, часть своего дня они проводят за скроллингом ленты. Они не понимают, что происходит у них со здоровьем. То есть они не управляют своим ресурсом, своей жизненной силой. Они не знают, как этим управлять, куда это направлять. И как следствие, если человек прожигает свою жизнь, то он точно так же будет прожигать деньги, которые к нему приходят.
1: Это был панч.
2: И если у человека есть такое некоторое инфантильное восприятие своей жизни, то
1: и с деньгами, соответственно,
2: через
1: такое
2: какое-то отношение. Время он будет просто тратить больше, чем он зарабатывает, так же, как и со здоровьем и с жизненными силами.
1: Он и же время свое тратит так же.
2: Внимание.
1: Все тратит.
2: Да, единица Офигеть. Внимания. Если человек не следит, куда он отдает свое внимание, он точно так же расплескивает бюджет. И как следствие, если ему недостаточно денег на месяц, он неправильно распорядился ими, слил куда-то, то, конечно, он будет обращаться в банки, несмотря на то, что там будут бешеные переплаты, например.
1: Это же, по сути, как я понимаю, когда человек не берет ответственность за свою жизнь. И
2: да.
1: Тут вот, ну, практически с чего начать надо, чтобы эту ситуацию как-то вот на корню предотвратить? Взять ответственность?
2: Взять ответственность, но я бы хотела вот... Есть такой лайфхак. Чаще всего люди, которые не чувствуют, насколько они себя хорошо ощущают, сколько у них энергии в теле, когда они просыпаются, жизненных сил, у них точно такие же отношения с деньгами. Карточкой рассчитался, непонятно, сколько с карточки списалось, и пошел дальше. Я бы рекомендовала прежде всего, вот для того, чтобы пересмотреть отношения с деньгами, с долгами, поставить такой эксперимент. Месяц платить только наличкой. Потому что когда человек не умеет управлять своим состоянием, он не умеет управлять счетом банковским. Да. Он картой расплатился, сколько ушло, непонятно. Хватит ему до конца месяца, непонятно. Вот я даю постоянно такие рекомендации, эту рекомендацию своим клиентам, и потрясающие результаты, когда человек начинает деньгами расплачиваться, наличными, он начинает отслеживать.
1: Чувствовать,
2: вау, видит. Да, то есть это что-то физическое, и это уходит, интересно. Это имеет свойство, то есть заканчивается, и благодаря этому человек научается как будто бы правильно распределять. Поэтому вот домашнее задание — попробовать на протяжении месяца рассчитываться только наличкой.
1: Собирайте, у кого деньги улетают. Мне кажется, действительно похоже на такую здравую логику. Супер,
2: да,
1: супер.
2: Да, то есть чувствование появится, и будет уже какой-то контроль.
1: А еще мне кажется, ну, в таком случае, вот вы людей, которых описали, это же, по сути, люди следствия в жизни, когда они, ну, вот как бы, как вот, помните, эта песня же была у «Машины времени», он жил, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл, ни дома, ни друзей, ни врагов, да, то есть, да. Когда человек просто плывет куда-то, и он такой вот плывет, и непонятно, может, он завтра попадет в красивое место, а может быть, с водопада упадет, он не знает. И вот тут, как будто первым, мне кажется, помимо вот этих вот решений, мне кажется, нужно взять ответственность за жизнь. Хотя это звучит очень банально, но это просто начинается с того, что ты понимаешь хотя бы идею, что такое ответственность, а что такое следствие. И вот ты когда понимаешь, что ты сам причина своей жизни, то с того момента, ну, лично у меня в жизни много чего поменялось после этой идеи. Я ее очень глубоко постарался понять, и вот для зрителей, кто узнал себя в описании, попробуйте осознать, что как вы проявляете жизнь, что, ну, там, люди следствия, как правило, они там проявляются в формате, там, ну, что я могу сделать, ну, как я могу на это повлиять, и мне тут должны, здесь вот так, вот у нас вот в стране что-то не то, это не так, шеф не тот, это не то. И вот тут в один момент хоп, принять, что все это я. И шеф такой, потому что я такой. И финансовое положение такое, потому что я такой. Первый раз больно, 100%.
2: Да.
1: Но второй раз вы будете просто красавчиком.
2: Просто пока человек не посмотрит в свою реальность и не признается в том, что есть на данный момент, изменения не начнутся.
1: Супер, супер, окей.
2: Нужно посмотреть в боль.
1: Первый, резюмирую. Инфантильность, все понято. Второе.
2: Второе — это когда человек из каких-то комплексов и навязанных стереотипов старается приобщиться к какому-то определенному социальному слою, и тренду. Он начинает, да, использовать вот кредиты, рассрочки для того, чтобы приобрести какие-то атрибуты, какую-то одежду, чтобы показать, вот... Я вот из этого слоя, я вот такой крутой, такой классный, хотя на самом деле человек вот находится в некоторой яме финансовой.
1: Окей. Как это обнаружить, понятно, да, что ты, ну, нужно осознать, что ты там, может быть, последнюю футболку купил, потому что ты где-то это там видел, но ты не можешь себе ее потянуть финансово, но ты ее берешь, и вот это вот все. Окей. А вот, ну, как теперь с этим работать, как это остановить?
2: Вообще человек в это идет из какого-то стыда за себя, из каких-то переживаний. Есть практика, но она длительная.
1: Примерно.
2: Это просто остановиться и признаться себе в том, что вот эта мимолетная радость, сомнительное действие, которое на самом деле не приобщит к какому-то уровню, это не даст того, чего человек хочет.
1: Испытать.
2: То есть
1: он хочет что-то же испытать этим атрибутом, но это не даст этого.
2: Это не даст этого, потому что через какое-то время будет разочарование, ведь за эту вещь нужно будет платить. Да, и поэтому здесь будут проблемы. Но нужно посмотреть в реальность, сказать себе, да, сегодня я не могу себе этого позволить, быть честным с собой и с этим миром. И если ты действительно хочешь какого-то роста, то нужно предпринимать действия. А как мыслит большинство людей? Если у меня чего-то нет, я должен там взять взаймы, я должен там, не знаю, себя ущемить в чем-то, в качестве жизни, например. Но мало кто думает о том, чтобы найти какой-то дополнительный источник. То есть все думают, как бы начать экономить, урезать себя там. Я буду больше платить кредитов, но у меня будет меньше средств на то, чтобы жить этот месяц. То есть, а важно посмотреть в то, как я могу расширить возможность своего достатка, какие способы есть еще.
1: Окей, понятно, что вот я купил кофту, потому что увидел там у кого-то, и она мне сейчас, ну, как бы по деньгам не подходит, и я вот сейчас плачу за это кредит, чтобы, или рассрочку, чтобы вот просто сделать образ, вид, что я вот там какой-то крутой. Ну, вот, примерно, это же такая история.
2: Да.
1: А что здесь в корне? То есть что здесь происходит? Почему вот так делают люди?
2: Да, здесь важно поработать со стыдом. Это поможет, в принципе, легче относиться к себе и принимать себя в любой одежде и с любыми атрибутами, да, например, жизни. Поработать со стыдом в каком плане можно? Просто взять тетрадь, выписать все истории, в которых вы испытывали чувство стыда за себя, за свой внешний вид, возможно, в детском возрасте вас за что-то стыдили. Пока вы будете выписывать, у вас будет идти проживание этой эмоции, то есть она максимально в этот момент будет у вас подниматься, даже если вы наедине с собой, вы будете краснеть, бледнеть, и просто в этом вопросе начнет спадать напряжение. Если напряжение спадет, то, в принципе, да, легче будет жить вам, без напряжения, без тревоги.
1: Супер, окей.
2: Тоже своеобразное перекладывание ответственности, когда я банку говорю: давай, я тебе буду должен, я буду от тебя брать, а ты, пожалуйста, контролируй меня.
1: Офигеть, офигеть.
2: Это моя мотивация.
1: Представьте, да, какие мы с вами интересные существа, которые, ну вот, насколько вот этот слой психологии, ну, влияет, да, почему я вот, мой реальный интерес движется в сторону психологии, потому что я понимаю, что, во-первых, работая с людьми и сам являясь человеком, кто постоянно трансформируется, как-то эволюционирует, я понимаю, что, ну, это огромный слой, и разобравшись в этом вопросе, можно разобраться во всем, поэтому просто вот тут практика такая, что нужно прям паузу поставить и пронаблюдать, есть ли такое в жизни, да?
2: Да, супер. Просто окей. Перекладываю я ответственность на банк или нет?
1: Супер. Это еще один из моментов. Какие еще бывают причины, из-за чего вот?
2: Есть такая фраза: морковка сзади. Мотивация к тому, чтобы там я классно работал. То есть в основном в это попадают эксперты, частные предприниматели какие-то, да, бизнес. Ко мне часто вот приходят с такими запросами. И я вижу, что многие люди думают: если я возьму кредит, тогда я буду точно классно работать, много работать, у меня не будет другого выбора. Человек думает: фу, классно, я нашел для себя мотивацию, теперь я буду стараться. Что происходит на самом деле? На самом деле человек погружает себя в глубокий стресс.
1: Да.
2: Не каждый может выдерживать это напряжение вот этой морковки сзади.
1: Выдерживаем.
2: Да. Классно.
1: Очень долго, но не хочется. И что делать?
2: Да. И получается, из-за того, что появляется тревога, напряжение, у человека теряется фокус. Он уже не так классно может свои задачи по работе решать. Он уже не так эффективно работоспособный. Он уже... Ну, то есть там просто сливается жизненная сила не на то, чтобы классно работать, а на то, чтобы просто выдерживать это напряжение, потому что так или иначе человек начинает думать, что там есть там какая-то история, которую я несу на себе, это моя ответственность.
1: Окей, а вот как это притормозить? Вот какая тут есть, какое тут решение?
2: Ну смотрите, это сценарий.
1: Да.
2: Человек просто так в это не приходит.
1: Окей.
2: Почему? Надо задать себе вопрос.
1: Да.
2: Почему я выбираю расти из напряжения? Почему я выбираю расти вот из этой тревоги, из надрыва? Вот это своеобразное насилие над собой. То есть я вынужден делать и выжимать из себя в моменте больше, чем я, возможно, могу производить что-то.
1: Ну, я вот на своем примере скажу так. Это просто однажды успешно сработало у меня.
2: Это фиксируется как привычка.
1: Да, у меня просто это много раз успешно сработало, вот даже так могу сказать.
2: Да, но смотрите.
1: А как разорвать этот момент? Когда, вот смотрите,
2: осознать выбор.
1: Вот смотрите, вот тут в чем капкан. Получается, у меня морковки сзади. У меня не морковка, морковки сзади. Я их, короче, вот так вот решаю. И думаю, вот сейчас, вот все, вот это последняя была морковка, следующая точно будет спереди. Вот все хорошо. И раз вот она появляется, закончили сзади, спереди стоит. И я такой, а точно сзади нету? И она появляется сзади в этот момент. И вот у меня так в жизни. То есть, понимаете, параллель, да, вот эту? То есть она как-то создается. И я как будто не хочу, но я ее создаю. Что делать?
2: Осознать выбор. То есть, когда у человека есть напряжение и вот вопросы с деньгами, то есть где-то на уровне психики, очень глубоко в бессознательном, человек, если внутри себя несет напряжение и надрыв, то есть он знает, что так точно можно. И тогда, даже если у него все хорошо, он может спокойно расти в своем темпе, он будет себя вводить в это привычное состояние стресса и надрыва. То есть это, знаете, такой порочный круг белки в колесе, когда человек выбирает вот расти из надрыва, но это выбор. И нужно понять, почему сейчас мне комфортно создавать для себя вот это вот напряжение, эту суету, эту тревогу. Это выбор, и нужно понять, почему я для себя это выбираю. Где были такие ситуации в моей жизни, где для меня было нормой действовать, жить из напряжения? То есть есть внутренняя капсула с чувством, с эмоцией, состоянием. Я на основании этой капсулы с этими переживаниями создаю вот кино в своей жизни на сегодня.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Самые важные дела лучше решать с утра. Если хотите провести день максимально продуктивно, приступайте к выполнению самых важных задач ранним утром. Отложите все прочие дела. Бездумное листание соцсетей, чтение электронной почты. Сосредоточьтесь на самой важной задаче. Многие руководители подтверждают, что в течение первых 2 часов после пробуждения мозг работает на полную мощность. Поверьте, вам будет гораздо спокойнее, когда важная задача останется позади. Здесь стоит отметить, что важная задача не означает неприятная. Кто-то спросит, что значит важная задача? Если это какая-то крупная цель, то 2 часов мне точно не хватит. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться. Неважно, насколько велика поставленная цель, вы всегда можете разбить ее на маленькие задачи и работать над ними хотя бы по 5 минут в день. К примеру, вы хотите приобрести инвестиционную недвижимость. Как можно разбить эту цель? А с чего вообще начинают поиск недвижимости? Наверняка с поиска хорошего риэлтора. А как его найти? Есть несколько способов, но вы можете, например, узнать у своих знакомых, могут ли они кого-либо порекомендовать. Можете разместить пост в соцсетях. Написание поста займет около 5 минут. Это уже приблизит вас к намеченной цели. А если делать такие маленькие шажки каждый день, то результат не заставит себя ждать. И лучше всего делать это рано утром. Уделите время своей самой важной, первостепенной задаче, прежде чем приметесь за выполнение других дел. Есть еще одна техника, она называется 1-90-90. Вы выбираете одну сферу жизни, которую хотели бы улучшить, и работаете над ней в течение последующих 90 дней по 90 минут после пробуждения. Метод 1-90-90 можно применить к любой сфере жизни. Если вы развиваете собственный бизнес, уделите время сначала ему, а потом приступайте к основной работе. Расставляйте правильные приоритеты.
0: Личный коуч.
2: В Дагестане 5 часов.
0: Время. Диалог ФМ.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Андрей Фадеев. Спасибо тебе большое, что пришел. Представлю тебя максимально просто. Сооснователь компании по производству видеоигр Nexters. Так тебя описывает Google. Спасибо тебе большое, что пришел. Ты, как я тебе уже сказал за кадром, крайне редко бываешь в медиапространстве. У нас сегодня с тобой задача стоит важная и интересная. Рассказать людям про то, что такое большой-большой бизнес по созданию игр, и рассказать про твой предпринимательский путь. Насколько ты морально готов к этому?
2: Ну, давай. Есть какие-то уникальные ситуации. Ну, давай попробуем их разобрать. Откуда?
1: Давай. Начнем, да. Давай начнем с самого простого. Смотри, Nexters, как бы, классное название. Mm-hmm. Кто-то наверняка из бизнес-тусовки слышал. Mm-hmm. Но большинство людей, скорее всего, знает тебя и вас по названию самих игр. Mm-hmm. У меня очень плохо с неймингами. Я очень сложно запоминаю имена и названия. Поэтому я буду тут тебе передавать эстафету. Можешь назвать, пожалуйста, несколько ключевых ваших продуктов, которые люди вот именно могут знать по названиям?
2: Mm-hmm. Если это старенькие люди, типа меня, под 40, они должны знать название «Ресторатор», «Фабрика друзей». Это такие «Времена счастливого фермера» из 2006.
1: Это ВК-шная игра еще.
2: Да-да-да-да-да-да. Так. «Ресторатор» многие играли. Затем все еще ВК-шные игры — это «Битва за трон», «Город мертвых». И затем с 2016 года наш самый главный продукт в России, он назывался «Хроники хаоса».
1: Угу.
2: А за рубежом потом это стало «Hero Wars». Я думаю, что нас не по играм знают. Я первоначально не игродел. Я себя скорее отношу к маркетологам. Нас знают в первую очередь из-за нашей рекламы. Нашу рекламу смотрит, по-моему, там каждую секунду 2000 человек. Сейчас в мире, такая вот спинами, там, где надо убирать такие булавочки, и вот что-то там такое происходит, ее видели вообще все во всех странах. Это было как раз...
1: Это вы?
2: Hero Wars, да, это Hero Wars.
1: Класс. Давай, смотри, еще несколько. Вот тебе классно. Так, кто-то вспомнил, кто-то не вспомнил. Давай теперь для тех, кто не вспомнил, нам нужно создать причину для просмотра. Давай немножко про бизнесовые показатели и цифры, про то, что ты можешь рассказывать. Вот какие-то такие ключевые метрики, например, по прошлому году, на которые мы можем ориентироваться.
2: Мы выходили на биржу... по капитализации примерно там около 2 миллиардов долларов в 2021 году. Годовой оборот 500 миллионов долларов. В наши игры играет и сотни миллионов человек, пользователей. А что, я в этом бизнесе 16, не знаю, уже 17 лет. Еще вот интересный кейс. В какой-то момент, году в 2019, я как-то прочитал статистику, что мы... на маркетинг, наша компания тогда, Nexters, на маркетинг потратила денег больше, чем весь Сбербанк, как крупнейший тратильщик денег в России на рекламу. Там, ну, это было в каком-то году. Я такой посмотрел, подумал, ничего себе, мы реально много тратим. Ну, мы это называем инвестициями. Ну,
1: на самом деле мастера по тому, как тратить деньги, я понял. Ладно, класс. Ну, я думаю, что этого в целом будет достаточно. Смотри, я правильно понимаю, что ты, как фаундер публичной компании, то в целом ты вообще должен выбирать каждое слово, и для тебя поход на какое-то публичное мероприятие — это не просто пошел, что-то там поговорил и забыл, а что это как бы... должен соблюстись определенный регламент того, как это происходит.
2: Ну, давай тут, я думаю, стоит уточнить. Не фаундеры публичной компании, ну, гораздо больше ограничений у CEO публичной компании.
1: Ага.
2: Я при этом продолжаю оставить быть фаундером, и я интерпренерство вообще в жизни и людей, и своей, я даю огромную большую роль. То есть вот риск-тейкеры, которые умеют брать на себя риск, их на самом деле очень мало. И они, к сожалению, после IPO, они вымываются из компании. Часто. Остаются некоторые, но часто они куда-то уходят. Как фаундеры уходят, и они не становятся CEO, так и просто люди. Они получают деньги и идут, не знаю, осуществлять риск в каких-то других местах. А я отношу себя к фаундеру, интерпренеру, и... CEO публичной компании. Это значит сидеть на двух стульях, вот как у Павла Валерьевича до какого-то момента получалось. Вот у CEO публичной компании там действительно есть большое количество ограничений. Фаундерам, в общем-то, ничего не запрещено. И в 21-м году, когда я стал CEO публичной компании, ничего про это вообще не зная. Прям вот абсолютный ноль. То есть совет директоров, не знаю, наши акционеры, мои партнеры, они вот чуть все-таки доверили, решили, что я разберусь в этом деле. Вот когда я как бы заступал на должность, я вообще ничего не понимал. Не то, что юридические какие-то термины, а я слабо себе представлял, как должна работать там публичная компания.
1: Так.
2: Вот, наверное, спустя уже там 3 года, 4-й идет, я каким-то вещам поднаучился и понимаю, что... Большинство тех запретов, которые юристы отдают людям, которые не способны как воспротивиться этим запретам, на самом деле все не так сложно и не так страшно. То есть вот сейчас, наверное, будет первый раз, когда мы можем открыто поговорить. То есть опасности для меня, безусловно, есть. Опасности, они в основном заключаются, что соберутся акционеры все вместе дружно и какой-нибудь коллективный иск запулят.
1: За то, что ты сказал что-то, что может как бы навредить компании, да?
2: Да. Но если не брать риск, то не будет и профита.
1: Давай перейдем в практическую плоскость. Смотри, да. Вот я как бы слушал то, что ты рассказывал. Вот у вас, поправь мне. Короче, была история такая. Значит, ты делал это еще до, я так понимаю, Nexters вообще была история, до вашего там бизнеса. Ты делал сайты, значит, эти несколько там многостраничников было, на них вы продавали там...
2: Лендинги, да.
1: Да-да, с лендов продавали там постельное белье и там матрасы и так далее.
2: Крупнейший магазин матрасов был, а?
1: Да, вот, соответственно. А дальше произошла следующая история. Вы сделали для ВК приложение, в котором этот Wishlist, я не помню, как назывался, но...
2: Вишло.
1: И, соответственно, и в итоге эта история полетела, и вот она как бы бац и выстрелила. Вы там набрали большую аудиторию, и затем у вас прям начинается череда такая там. Раз, следующая. Вот смотри, с точки зрения того, что ты говоришь, например, про попытки и про удачу. Вот этот переход, на твой взгляд, вот то, что вы зашли в нужное время, я так понимаю, тогда приложения ВКонтакте только появились, вы были одними из первопроходцев. То, что вы в нужное время зашли, попробовали, выстрелили, вот это, на твой взгляд, тут как будто бы все-таки больше удачи. Безусловно, очень важно то, что был какой-то опыт и была какая-то идея, которую на это можно было приложить. Но именно момент и вот то, что ресурсы сошлись вот в нужную точку в нужное время, тут очень высокий процент вот именно как раз стечения обстоятельств. Или, на твой взгляд, все-таки здесь тоже процент там удачи всего 35, а остальное это именно усердная работа. Вот. Именно момент попадания в нужную нишу.
2: 30. Я вот как раз здесь 30 и поставил. Потому что тогда, когда мы это делали... Я прекрасно помню эти моменты. Там-то, когда ты это делаешь, ты же не понимаешь, что это какое-то что-то... Что это вообще связано как-то с деньгами. Когда мы это стартовали, не было в мире понятия инапной монетизации, платежей, не было понятия приложений, не было понятия платежей в приложениях.

0: и дальше начинать совершать там попытки. То есть то, что оказалось, игры будут популярны в социальных сетях, потом там перейдут в мобилки, мы тогда не знали. Но тогда, когда это произошло, это и тогда не было понятно, и там не было денег. Мы сделали приложение «Вишло» прямо на коленке. Я мечтал, что люди будут указывать товары, которые... подарки, которые они хотят получить.
1: Да, для тех, кто не знает, надо пояснить. Да, я-то знаю, ты знаешь. Да. Значит, идея была такая, что это виш-лист, ты загружаешь, а там, соответственно, ну, типа, то, что ты хочешь, а там ссылки на ваши магазины, да. И люди с ваших магазинов прямо и покупают.
0: Я был уверен, это гениальная идея.
1: Она до сих пор звучит гениальная.
0: Да, нету ничего гениальнее. Оно до второго, до третьего места добралось в списке популярных приложений. То есть не было там еще приложений, игр вообще не было. Вот. Я чуть-чуть подкрутил, скажем так, использовал еще не до конца запрещенные методы во ВКонтакте, там, для того, чтобы она стала на первом. Вот. Нас заблокировал
1: Павел Валерьевич.
0: Да, Павел Валерьевич. Заблокировал приложение. И вот я думаю, вот с этого момента, с вот этого экзистенциального момента, когда у меня все очень плохо в интернете, в магазинах, какие-то постоянно кассовые разрывы, все невероятно, куча-куча работы и никакой прибыли. И тут есть какое-то новое начинание интересное, и там тоже ничего не получается, и вот это все блокируется. Я считаю, это второй раз в моей жизни был такой экзистенциальный момент, когда происходит как бы переосмысление и типа перенаправление в какую-то другую сферу всего меня.
1: Вопрос. Да. Давай я хочу провести здесь линию. Да-да. Мы начали про вероятность удачи. Правильно ли я слышу и правильно ли я делаю вывод, что почему процент удачи ты здесь всего там 30-35 относишь? Потому что вопрос самого принятия решения и вот этого риска, который вы на себя брали, да, пойти в абсолютно неизвестную вообще там сферу, которую никто не знал и где не было денег, это, по сути, неудача, да? А это как бы это сложное решение, да, которое ты принимаешь. Вроде бы там есть какое-то будущее, хрен его знает, какое будущее, но вот это как то, что ты сказал, да? Там тут такие-то проблемы, пофиг, разберемся, да, походу. То есть именно вот по этой причине ты считаешь, что удача – это лишь небольшой элемент, да. А все остальное – это как раз вопрос твоей предпринимательской инициативы принять решений.
0: Да. То есть только на 30% это вот удача, попал ты или не попал. Знаешь, наверное, стоит добавить, что я, наверное, никогда не смотрел на какие-то сферы как точно успешные, то есть точно, в которой мне нужно быть. Как-то так мозг не устроен, я не так думаю. Я точно знаю, где не быть. Я точно знаю сферы, в которых я не хочу быть. И это сужает как бы фокус твоего внимания. И дальше уже в целом можно рандомно предположить. Я не верю, что можно предугадать. Мы же сейчас как публичная компания, мы работаем с аналитиками, я внимательно смотрю, как они форкастят и прогнозируют там наши показатели, я вот на это все так смотрю. Нет, с 2021 года я знаю одно, что абсолютно точно на 100% все будет по-другому. Вот все прогнозы, они не сбудутся, они будут иначе. Да.
1: Можно тут поставить запятую. Не точку, а запятую. Мысль понял. Окей, тогда давай дальше перейдем. Я, кстати, тот человек, который играл в ресторатора. Вот. У меня было две игры, в которые играл. Собственно, ресторатора, играл еще фермера. Но фермера не ваша игра, это ваш конкурент на тот момент. Я знаю то, что Павел Валерьевич приглашал вас вместе пообщаться о том, как собрать с вас денег. Вот. Значит, смотри, давай хочу еще немножко разложить как бы дальше. То есть смотри, на тот момент, это на самом деле сейчас очень похожий тренд происходит в Телеграме. Павел Валерьевич.
0: Я смотрю это с таким с дежавю.
1: Прям. У меня дежавю, буквально. Да, все ровно. У меня буквально дежавю, потому что даже тип приложений, который появляется, он очень похож. То, что сейчас происходит в Телеграме, не Apps, например, а то, что происходило ВКонтакте. Но, тем не менее, ровно то, что сейчас происходит сейчас, происходило тогда. На самом деле, мне кажется, для многих ребят будет очень полезно, потому что, по сути, ты можешь те знания применять в сегодняшней ситуации.
0: На 100% так нужно сделать, надо посмотреть. Поспрашивать людей, которые там побывали.
1: Да, ну вот поспрашиваем тебя сегодня. Смотри, на тот момент, я прям помню, приложения в какой-то момент просто начали взрывать безумно. Я помню, что я рубился еще в покер потом, там тоже постоянно был покер или как-то так
0: назывался.
1: И появлялось огромное количество производителей этих игр, но среди них появилось лишь несколько лидеров, у которых реально получилось. И ты стал одним из этих лидеров. Давай попытаемся собрать такую некую формулу. Почему среди множества приложений и среди множества игроков, которые пришли в этот рынок, например, у тебя получилось занять там большие позиции, создать успешные продукты?

0: вспоминаю вот эту 17-летнюю уже историю. Сложно. Я могу сделать какие-то предположения. Давай так, я вспомню, почему мне казалось, что мои товарищи куда-то ну, не туда бегут. Вот в те моменты.
1: Давай, давай, супер, да. Это хорошее. Поосуждаем их немножко.
0: Не поосуждаем. Мне просто, да. Мне просто казалось, что, типа, ребят, ну, туда не надо, не надо бежать. Как у нас это происходило? Сначала были просто какие-то приложения там на смс-ках, потом был переход на инапные платежи. Это все еще мы говорим про социальные сети. Затем был переход в Facebook, если мы говорим про российских разработчиков. Все в какой-то момент ринулись в Facebook, потому что где-то кто-то на каких-то на конференциях рассказывал, что все, теперь, короче, ВКонтакте, там, Одноклассники неинтересно, и вот надо убегать в Facebook. И мы продолжали делать игры для наших социальных сетей. Наверное, так можно охарактеризовать. Я всегда и везде опоздал. Угу. То есть я пропустил вообще все пузыри. Не знаю почему. То ли какая-то интуиция, то ли я просто, ну, как медленная черепашка. То есть я прекрасно помню момент, когда все из ВКонтакте начали убегать в Facebook. Это другой рынок. Ну, там должны быть игры на английском языке. Потому что все посчитали, что там теперь круче. Я помню, как полностью, ну, в значительной степени освободилась аудитория, все забили на этот ВКонтакте, Одноклассники, там еще Мой Мир был. Мы потихоньку просто делали, и у нас росли доходы. Мы продолжили делать. Потом мы тихонечко вышли на Facebook, но ребята, которые как бы ничего не доделали, какие-то вещи даже для Фейсбука, мобильные игры появились, там, 2012-2013. Все как рванули. Я прямо такой смотрел, как все убегают.
1: За трендами, да?
0: Да-да-да, все убегают вдаль. Делать теперь игры для мобильных устройств. А я такой, ладно, я что-то не успел. И продолжили делать. И аккуратно начали растить Facebook. Когда все убегают в какую-то другую сторону. Дальше, что произошло с мобилок? Мы пошли до мобилок. Мы вообще были не первыми. И что-то потихоньку там начали разрабатывать. Там еще был момент, когда нам говорили, ребята, ни в коем случае браузерные игры, это какое-то там загнивающее направление. Вообще этим не занимайтесь. Мы запустили браузерную игру Hero Wars. По-моему, это самая зарабатывающая игра среди браузерных игр. Браузерный рынок небольшой, но когда у тебя продукт первый, и он там смог делать, не знаю, 13-14 миллионов выручки в месяц на рынке, про который тебе все говорят.
1: Доллар.
0: Да, да. На рынке, про который тебе все говорят, типа, не суйся. А что было дальше? В мобилках, собственно, когда мы начали расти, мы выросли с 2019, ну, там, 18 года по там, 2020, потому что все побежали у нас, либо там есть такой термин гиперказуальное направление.
1: Да, гиперказуальное.
0: Когда все игры, вот
1: да.
0: Решили все, короче, теперь вот там будущее, и рванули туда, и у нас просто освободилось. А это половина туда побежала, а вторая половина побежала делать криптопроекты.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: С давних времен наставники всех видов древнейших учений говорили о важности дыхания. Культура многих стран и народностей включала в себя особые шаманские упражнения, ритуалы и медитации, завязанные на специальных способах дыхания. Например, дыхание через одну ноздрю. Многие люди с большим скептицизмом относятся к таким вещам. И это неудивительно, ведь современные ученые только сейчас с большим удивлением обнаруживают, что дыхание йогов действительно имеет реальные эффекты. Началось все с эксперимента, проведенного группой ученых в 1994 году. Исследователи взяли простейшую практику дыхания через одну ноздрю и обнаружили, что она имеет реальную лечебную пользу, так как влияет на нервную систему. После этого в научном сообществе повисла тишина. Но в 2012 году провели новые исследования. Ученые хотели выяснить, что именно происходит с мозгом при таком дыхании. Оказывается, активизируется левое полушарие мозга, которое, к слову, отвечает за аналитические способности, память и другие очень важные для современного человека показатели. Но ладно мозги, их эффективность интересует далеко не всех. Однако даже сердце, согласно другим исследователям, начинает работать лучше, сердечный ритм приходит в норму и улучшается кровеносное давление. Удивительно, но из раза в раз не связанные друг с другом группы ученых обнаруживали новые и новые эффекты этого дыхания. Ученые подводят итог, я цитирую: «Дыхание через левую или правую ноздрю имеют разнообразные физиологические эффекты, что совпадает с йогическим традиционным знанием». Возможно, скоро мы перестанем смеяться над йогами, проводящими сутки напролет в медитации. Возможно, в этих практиках действительно что-то есть. Приступим. Но для начала давайте расскажу о парочке положительных эффектов этого дыхания, чтобы зарядить вас мотивацией. Ученые объединили данные почти сотни глубоких исследований и пришли к выводу, что такое дыхание успокаивает, лечит депрессию, снижает воспалительные процессы, борется со свободными радикалами, понижает стрессовые гормоны и даже лечит бронхиальную астму. Вы же в целом от этого упражнения можете ожидать повышенную концентрацию, спокойствие и умиротворение. Мир как бы раскроется перед вами, вы будете видеть все четче и понятнее, чем обычно, особенно если совмещаете это с медитацией. Итак, сядьте, чтобы вам было удобно, но важно, чтобы спина была прямой. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Старайтесь ощущать воздух на всех этапах. Первое. Глубокий вдох в течение 2 секунд. Старайтесь дышать животом. Мы привыкли дышать грудью, поэтому будет непривычно, но вы быстро научитесь. Второе. Задержите дыхание на 3 секунды. При задержке дыхания вы не должны испытывать напряжение ни в легких, ни в горле. Третье. Выдох в течение 4 секунд. Итак, вы вдыхаете воздух за 2 секунды, задерживаете на 3 и выдыхаете за 4 секунды. Я предпочитаю совмещать этот способ дыхания с моей практикой медитации, но вы можете попробовать его в любой обстановке. Если вы уже давно тренируетесь, то можете вдвое увеличить свое время дыхания на каждом этапе. То есть сделать вдох за 4 секунды, задержать на 7 и выдыхать в течение 8-10 секунд. Мастера йоги способны настолько замедлять свое дыхание, что один такой цикл занимает у них около 8 минут. Лично мне этот способ дыхания помогает сконцентрироваться на деле, если я вдруг теряю контроль. Также, как я и сказал, в связке с медитацией такая практика буквально изменяет сознание. Но об этом как-нибудь в другой раз. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Марбулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Я жил обычной жизнью в селе, закончил сельскую казахскую школу и после окончания школы пошел работать чабаном. И многие знают эту историю. Однажды в знойный день я пас баранов, смотрел на степь, там поднималась марева, и меня остро пронзила мысль: неужели я пришел в этот мир для того, чтобы пасти свою еду? И вот эта одна мысль, как камень, пущенный с горы, вызвала камнепад. Я с тех пор ни разу не останавливался. И всего того, что я достиг сегодня, все это является результатом того первого камня. Поэтому каждое утро начинайте с фразы «Я пришел в этот мир не зря». Эта фраза заставляет вас искать свою миссию, свое предназначение. Вы сами должны начать формировать свою жизнь. Вы не должны быть в плену у событий. Вы сами должны начать формировать события, которые будут происходить вокруг вас. А для этого вам нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. У китайцев есть хорошая поговорка: у корабля без цели не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы вся ваша жизнь была эффективной, нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. Не стремитесь быть успешными. Стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Поэтому вот эта фраза «Я пришел в этот мир не зря», она является спусковым крючком, который запускает ваш внутренний поиск ответа на вопрос «А для чего я живу?». Поверьте мне, это приведет вас к фантастическим результатам. Многие люди считают, что миссия – это что-то такое высокое, возвышенное, которое присуще только крупным фигурам, типа Далай-ламы, Нельсона Манделы и так далее. Нет, на самом деле миссия – это служение, это смысл всей вашей жизни. Одно дело, вы можете заниматься рутинными делами и думать, это вообще никому не нужно. Другое дело, когда вы любому своему действию приписываете одухотворенность и приписываете высокое значение. За каждым простым делом стоит великое дело. Вторая сильная фраза, которая может изменить вашу жизнь и которую каждый день, каждое утро вы должны повторять себе: мир полон чудес. Проблема многих людей в том, что, особенно атеистов, в том, что они говорят: сначала покажите мне чудеса, потом я поверю в них. А на самом деле мир устроен иначе. Сначала вы должны поверить, а после этого с вами будут случаться чудеса. Когда вы каждое утро себе говорите, что мир полон чудес, вы открываете окно возможностей. Вы открываете окно, через которое в вашу жизнь проникают чудеса. Очень важно обращать внимание на знаки, и очень важно верить в чудеса. Вот когда с вами случаются чудеса, люди, которые не ведают, не знают, они говорят: вам просто повезло. Так вот, что такое везение? Смотрите, как люди рассуждают. Они рассуждают с точки зрения законов теории вероятности. Так вот, я не живу в мире теории вероятности, я живу в мире чудес. А чудеса случаются вопреки всем вероятностям. И здесь очень важно понимать такую вещь. Что такое везение? Вот в моем определении. Везение – это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Это то, что в простонародье говорится: он оказался в нужное время, в нужном месте. Но оказаться в нужное время и в нужном месте – разве это не чудо? Поэтому вторая фраза, которую вы должны каждое утро себе повторять и просто сделать частью своего ДНК, звучит так: мир полон чудес. Третья фраза, о которой я сегодня вам хотел бы рассказать, и которая кардинально может поменять вашу жизнь: то, что с вами случится, зависит не от ваших целей, зависит от ваших намерений. Дело в том, что Всевышний судит нас, людей, по намерениям. В исламе говорится, что если человек задумал плохое дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. Если человек задумал хорошее дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. А если человек задумал хорошее дело и сделал его, то ему считается от 7 и до 700 хороших дел. Так вот, Всевышний судит нас по намерениям. А люди судят друг друга по делам. Вот в этом большая разница. Смотрите, когда вы сидите на диване и сделали хорошее намерение, уже этот мир бежит навстречу вам. Уже в этом мире все складывается в вашу пользу. И на самом деле, просто даже себе, сделав хорошее намерение, вы сделали так, что на 50% мир уже для вас приготовил сюрпризов. Вы не видите, что происходит в этом мире. Поэтому само правильное намерение уже запускает механизм работы внешних сил в вашу пользу. Потому что Всевышний на вашей стороне. Четвертая очень сильная энергичная фраза, которая может изменить вашу жизнь, звучит так. Я ответственен за все, что со мной происходит. И со мной происходит только то, о чем я думаю. С самого начала старайтесь управлять своими мыслями. Меньше концентрируйтесь на плохих мыслях, концентрируйтесь на хороших мыслях. Всегда растет то, на что вы обращаете внимание. Поэтому, если вы обращаете внимание на хорошие мысли, то хорошие мысли растут. А дальше работает правило. Хорошую мысль посеешь, пожнешь действие. Посеешь хорошее действие, пожнешь привычку. Посеешь хорошую привычку, пожнешь характер. Посеешь хороший характер, пожнешь судьбу. Очень важно понимать, на чем концентрироваться и понимать, и брать ответственность за все на себя. Те люди, которые во всем винят, обвиняют других в своих бедах, неудачах и так далее, они никогда ничего не добиваются. Например, если вы считаете, что вы бедны, потому что правительство плохое, то зачем вам меняться? Это же правительство плохое. Это оно должно меняться. Если вы говорите, что ваш бизнес не растет, потому что у вас сотрудники плохие, то вам зачем меняться? Это же они плохие, они должны меняться. Когда вы берете ответственность на себя, вы тем самым запускаете маховик саморазвития, вы запускаете маховик изменений. Когда вы говорите в том, что я беден, виноват я сам, и я полностью несу ответственность за это сразу порождает следующий вопрос. А что мне нужно сделать для того, чтобы стать богатым? Или что мне нужно сделать, чтобы это меня не беспокоило? Запомните все эти 4 фразы, каждый день повторяйте их, и я уверен, через год вы не узнаете себя.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Личный коуч.
1: Знаешь, какая одна из самых главных проблем современного общества? Это рост количества незавершенных дел. Да, то есть мы начинаем дела, но их не заканчиваем, то есть не приходим к конечному результату. Хороший пример. Оскар Хартман недавно делал пост о том, что к нам пришло ИИ, но у нас не выросло количество полученного результата. У нас, говорит, выросло количество незавершенных проектов. Просто раньше была проблема с тем, кто находится на входе, человек, который генерирует код, придумывает вот эти вещи. Сейчас мы это дело заменили. Но человеческая проблема переместилась в стадию завершения. Если брать вот отдельно предпринимательство, да, то есть ты занимаешься бизнесом, и у тебя растет количество незавершенных дел. Во-первых, незавершенное дело, оно открывает вот это вот кортизольное окно. Когда мы достигаем результата, мы получаем дофамин. Когда мы не достигаем результата, да, у нас находится незавершенное дело, у нас начинает вырабатываться кортизол. Хотим мы этого или не хотим. Подсознание у нас всегда вот мучается. Я там начал, но не доделал, начал, но не доделал. Количество недоделанных дел приводит к чему? К депрессии. И это мешает тебе достигать других результатов. Теперь давай разберем, почему это происходит. Первое. Нет времени. Многие говорят, мы начали что-то делать, но у меня нет времени. Я знаю, что это нужно доделать. Ну, я такой же, да, то есть я запускаю очень много процессов, и вот эти начинают висеть хвосты. И я понимаю, что они начинают меня раздражать. У меня есть прямо вот своя методика, да, я беру, у меня есть файл, вот так называется, хвосты, и я начинаю все их выписывать. И выделяю под себя один день, когда я могу их быстро переделать. И дальше начинаю потом спокойно работать. Кстати, одна из рекомендаций, когда вы хотите сделать лучшее восстановление и лучший сон, это выписывать перед сном, сесть как бы очиститься, выписать и зайти в спокойный сон, потому что мозг начинает работать за нас. Мы спим, а мозг продолжает работать и, соответственно, травить нас лишним кортизолом. Второй аспект, да, это вот этот маниакальный перфекционизм. Хорошо делать свое дело, это правильно, но вот излишний перфекционизм, он мешает завершить дело до конца. Как с этим бороться? Мне эту идею тоже подсказал один прекрасный зубной техник. Он говорит, понимаю, что когда я делаю какой-то творческий момент, у меня на это уходит время. Но этот продукт все равно не покупается. Да? То есть мне нужно делать стандартный красивый продукт на четверочку. Он говорит, я для себя сделал такую формулу, что, говорит, из 100% работы, которую я делаю очень качественно, 2-3% я делаю идеально так, как я хочу. Но я буду делать это долго, когда у меня время есть. Я ее делаю не для клиента, не для кого-то, я это делаю для себя, чтобы удовлетвориться. Но, а все остальное я делаю для того, чтобы зарабатывать деньги. Когда мне мой товарищ открыл глаза, что люди бывают двух типов, инициаторы и дожиматели. И ты можешь через себя сколько угодно перешагивать, но тебе это будет даваться с мучением. И мы там с ним сидели, он говорит, вот ты инициатор, а я дожиматель. Ты бы сделал табуретку, а я бы ее шлифовал, доглаживал. И тут меня вот как бы вот эта вещь осенила. И я понимаю, что я как человек, как предприниматель с типом инициатора, я кого беру к себе на работу? Таких же инициаторов, классных, креативных мы запускаем. Только у нас продукт не завершается до конца, и никто операционкой вот этой мелкой заниматься не хочется. И пришлось сделать усилия над собой, нанимать неудобных людей. То есть я стал смотреть, что эти люди не такие, как я, они могут дожимать. И вот здесь как раз предприниматель может решить вот эту функцию дожимания делегировать, передавать, нанять тех людей, которые будут делать за тебя. Но существует еще четвертая, прям банальная вещь – усталость. То есть мы не доделываем дела, потому что мы устали. Мы говорим, сделаем завтра. Сам этим делом переболел, я считал, что я циклоид, да, у меня то энергии много, то энергии мало, то энергии много, то энергии... Я устал, прям ничего не могу. Я стал перекомпоновывать свою жизнь. Потом я уже прояснил, что у человека бывают подъемы и падения, да, что это нормально, что падение нужно правильно, квалифицированно прожить, чтобы оттолкнуться от дна и набрать новый энергетический уровень. Ну, если с точки зрения физиологии, мы знаем, в спортзале тренируется спортсмен-бодибилдер. Да, он должен нагрузить себя так сильно, чтобы у него упала энергия, и оттуда идет гиперкомпенсация. Что он делает? Да, потребляет белки, лежит на диване, растет. То же самое с мозгом, с головным. Ты дал на него гиперкомпенсацию, соответственно, ты должен его расслабить. А как расслабить? Старая русская поговорка, да, нет лучше отдыха, чем смена вида деятельности. То есть ты меняешь умственную на физическую, Я, например, оставляю кучу рутинных дел. То есть у меня нет энергии на генерацию идей. Я чувствую, такая вот апатия возникает. Но в этот же момент я могу прибраться на столе. Я начинаю расчищать папочки на своем компьютере, приводить порядок. Я не останавливаюсь, не лежу, да, а продолжаю делать, просто переставлять ноги. Но тоже делаю какую-то работу. Все, как только я это дело прожил, отрефлексировал, посмотрел, накопил энергии и дальше потом в бой. Невозможно двигаться в одинаковом тонусе. В голове меняется сама формула, да. Вот человек, который на росте, на энергии, сейчас классно, да, а потом мне это сейчас плохо. Когда ты начинаешь понимать этот процесс, когда у тебя сейчас классно, ты думаешь, так, если после этого классно, будет падение, да, и ты к этому начинаешь готовиться. То есть S-образные кривые никто не отменял. А когда ты попадаешь в яму, ты чувствуешь, вот это классное чувство, вот сейчас опустошение, значит, у меня после этого будет подъем. И у тебя начинаются по-другому гормоны выделяться, да, то есть ты в падении начинаешь чувствовать себя счастливым и спокойно заниматься другими делами. А в итоге, не доделывая дела до конца, ты начинаешь даже в организме запускать неправильные биохимические процессы. То есть, соответственно, у тебя ломается настроение, депрессия, у тебя ломается тело, ты получаешь дополнительные заболевания, поэтому нужно беречь себя, давать хорошую нагрузку, давать хороший отдых. Но то, что нам мешает отдыхать, как бы мы ни выделяли под это время, это вот это количество незавершенных дел, которые живут в нашем головном мозге. Поэтому доделывайте дела до конца, применяйте технологии и будьте счастливы.
0: Личный коуч. В Дагестане 6 часов. Время. Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Прошу каждого из вас, задумайтесь о своей самой главной цели в жизни. Кроме шуток, не торопитесь. Прочувствуйте ее и осознайте. Подумайте несколько секунд и осознайте свою самую главную цель в жизни, хорошо? Теперь представьте, что вы приняли решение ее достичь. Представьте, как говорите кому-то, кого встретите сегодня, что именно вы собираетесь делать. Представьте, как вас поздравляют, как высоко вас ценят. Разве не приятно произнести все это вслух? Разве вы не ощущаете, что стали на шаг ближе к поставленной цели, будто она уже стала частью вашей личности? Должен вас огорчить, лучше бы вам держать рот на замке, потому что из-за этого приятного ощущения ваши шансы достичь цели на самом деле уменьшаются. Как показали многочисленные психологические тесты, когда вы рассказываете кому-то о намеченной цели, шанс, что вы ее достигнете, понижается. Каждый раз, когда у вас появляется цель, нужно предпринять определенные шаги, проделать работу, чтобы достичь ее. В идеале вы не ощущаете удовлетворения, пока действительно не сделаете эту работу. Но когда вы рассказываете кому-то о своей цели и ее принимают к сведению, она превращается в социальную реальность, как это называют психологи. Разум поддается на уловку и считает, что цель уже достигнута. А потом, так как вы уже испытали ощущение удовлетворенности, стимул действительно проделать всю необходимую работу уменьшается. Все это противоречит расхожей мудрости, что мы должны посвящать друзей в наши планы, верно? Чтобы они заставляли нас не забывать о них. Давайте же рассмотрим доказательства. В 1926 году Курт Левин, основатель социальной психологии, назвал это явление замещением. В 1933-м Вера Малер обнаружила, что явление, признанное другими, ощущается разумом как реальность. В 1982 году Питер Гольвицер написал об этом целую книгу, а в 2009-м провел и опубликовал результаты еще нескольких экспериментов. Они выглядели так. 163 человека приняли участие в четырех независимых опытах. Каждый участник записал свои цели, а затем половина из них сообщила присутствующим о взятых на себя обязательствах, а другая половина оставила их при себе. Каждому участнику было отведено 45 минут на работу, которая бы напрямую приблизила их к достижению поставленной цели. При этом им сказали, что остановиться можно в любой момент. В результате, державшие рот на замке, проработали в среднем все 45 минут. И затем говорили, что чувствовали. Для достижения цели им еще многое предстоит сделать. Те же, кто заявили о своей цели вслух, бросали работу в среднем через 33 минуты. Они говорили, что чувствовали себя намного ближе к цели. Итак, если это правда, то как нам поступать? Можно противостоять соблазну делиться своими целями, сознательно откладывать вознаграждение, которое приносит социальное признание, осознавать, что ваш разум путает слова с поступками. А если вам очень нужно поговорить об этом, вы можете сделать это так, чтобы не получить удовлетворения. Например, я очень хочу пробежать этот марафон, поэтому должен заниматься 5 раз в неделю, так что капай мне на мозги, если я не буду, хорошо? Так что в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн рассказать кому-то о своей цели, что вы скажете? Именно. Так держать.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы были в очень жесткой неэффективности. К сожалению, это происходит с любой компанией. Ты только начинается более-менее понятные времена,
2: да,
1: ты начинаешь,
2: да, понятно. Конечно, начинаешь разгоняться, да, у тебя эйфория начинается.
1: Идеями,
2: да.
1: И у тебя все это, ты потом забываешь, а это все продолжает работать,
2: так
1: далее. И я думаю, что самый большой бич сегодня российского бизнеса, особенно крупных компаний, корпораций, что у них огромное количество неэффективности внутри. Мы часто жалуемся на дорогой трафик, мы жалуемся на неэффективную там какую-то там рыночную конъюнктуру, что там, не знаю, процент ставка высокая. Да это все понятно. Но если ты заглянешь внутрь себя, сколько там неэффективного, ты просто, срезав это, ты можешь делать X2, X3, там, даже X10.
2: Вчера буквально встречался с товарищем, там, не буду озвучивать бизнес, но суть не в этом. И мы обсуждали с ним как раз неэффективность больших компаний, и он там приводил пример, мы там обсуждали налоговую систему, говорит, что вот компания, условно говоря, там большая, в которой работает куча людей, она там делает несколько миллиардов выручки, она, условно говоря, прибыли может генерировать столько же, сколько там один эффективный, ну, условно, эффективный ИП, просто потому что за счет неэффективности бизнеса, огромного количества расходов там людей и так далее, бизнес начинает работать на обслуживание бизнеса.
1: Да, так и есть.
2: И это очень важная такая штука. Слушай, а ты вот это вот изменение, ты их предвидел, почему? Ты понимал то, что там ставки взлетели вверх, у вас там много покупают в кредит, покупательская способность упадет, или что стало? То есть, что стало для тебя идейно вот таким вот ключом, да, к пониманию, что нужно меняться? Что триггернуло тебя, опять же?
1: Наверное, опыт, в первую очередь. Ага. То есть, я уже, наверное, последние...
2: Переживания прошлых кризисов?
1: Да-да, я, наверное, уже последние 3-4 кризиса вижу примерно заранее, и даже февраль 20 какого-то, получается, 2-го года, и не то, чтобы предвидел такой исход, но я понимал, что будет что-то в 2022 году. Более того, мы каждый год подводим итоги предыдущего года, примерно делаем это на стыке января, и примерно рисуем стратегию следующего года. И пишем год чего. Например, бывает год команды, или год клиента, или год эффективности и так далее. И я помню, что вот у нас как раз 2022 год был годом эффективности, и общая повестка была такая, что что-то произойдет, что что-то будет схлопываться, что-то будет как бы происходить, и нам придется стать лучше, чем мы были вчера. И примерно в такую повестку мы заходили в 2022 год. Но здесь не то, что какой-то, знаешь, там, супермагия, вот я угадываю, потому что я опытный. Дело не в этом. Ты просто выбираешь какой-то вектор. То есть за счет того, что мы каждый год делаем какое-то глобальное изменение, какой-то глобальный фокус, это просто наш вектор. Например, у нас год клиента совпал с ковидом. Ну, реально, 2020 год у нас был год клиента. И все-таки, блин, год клиента. Какой же год клиента, если это ковид? И мы попытались, несмотря на то, что, казалось бы, мы ничего не можем делать для клиента, собирать какие-то мероприятия массовые, еще что-то делать, но мы все равно усиливали свой клиентский сервис, там, обрабатывали каждую жалобу, каждого клиента перезванивали. То есть мы старались все равно эту задачу выполнить.
2: Да.
1: И она иногда совпадает с трендами рынка, иногда не совпадает. И вот если я вижу там какие-то изменения, то мы их просто внедряем. И последнее, ты говоришь, как это удается предвидеть. Я примерно понимал, куда движется общая конъюнктура. То есть я вижу, что происходит там с затоварением складов, то, что ты сказал, там, с процентной ставкой, с покупательской способностью. Действительно, в кредит у нас покупает больше половины машин. И я понимал, что это определенные риски. Но и в целом я не видел ни одного триггера, который может ситуацию в целом изменить. То есть я понимал, что если ситуация долгое время идет вот так, но ничего типа не происходит, то в какой-то момент времени накопится вот эта усталость, и все просто рухнет. Ну, не то, что... Ну, если бы я видел хоть один триггер, который говорит о том, что сейчас повернется все в другую сторону, то я бы сказал, не знаю. А если я вижу, что триггера нет, то получается, ну, можно как бы верить слепо, что да все будет нормально, а можно понимать, что, слушайте, будет какой-то, ну, фатальный провал, все равно произойдет, потому что мы не можем медленно катиться и думать, что все замечательно. Вот. Опять же, это же не хорошо, не плохо. Тут же главный инструмент, что с этим делать. То есть, например, какие решения ключевые принимать. Мы можем продолжать инвестировать в продукты, которые взлетят через 5 лет, а можем сейчас искать, а давайте паузу выдержим. Можем поискать в себе неэффективность, потому что

0: хотим быть эффективными в любое время. И вот сейчас часто, знаешь, успокаиваю многих предпринимателей, особенно из автобизнеса, они говорят, блин, когда же рынок восстановится? Когда же мы станем как раньше работать, вот просто, чтобы все было замечательно? А я часто стал последним вспоминать своего папу, который в 91-м году ждал возвращения Советского Союза.
1: Угу.
0: Ну вот в его голове все рухнуло, потому что он строил определенную карьеру, верил там, вот, в ту идеологию, в ту политику, которую исповедовал там, в своей голове, и бах, все изменилось. Надо было бежать, там, не знаю, что-то покупать, продавать, не знаю, что-то делать. Какие-то, ну, то есть что-то делать, к чему ты совершенно не привык. И самым легким было инструментом просто ждать, что выбрал мой отец. Он решил, нет, ничего, сейчас пройдет там 3-4 года, и все будет как раньше. И вот он 3-4 года просидел, ничего не изменилось. Потом еще 4 года, потом еще 4. И так его жизнь, по сути своей, он потерял себя. Он ничего не смог сделать. Он не смог встать на новые рельсы. То есть он не сумел,
1: перестроил просто свой подход к жизни вообще,
0: не
1: да?
0: Не сумел адаптироваться, да. Но при этом, если вспомнить 90-е годы, для других это были райские годы. То есть там были предприниматели, которых не то, что там 30-я ставка была, и там 21-я ключевая. У них деньги стоили 20% в месяц, 10% в месяц и так далее. То есть и это было норм, потому что люди хотели двигаться, они понимали, что для них есть куча возможностей здесь сейчас создавать. И вот когда я слышу сейчас современных автомобильных, особенно предпринимателей, которые говорят, что, блин, все, что же будет дальше, когда же мы вернемся к прошлому рынку, я говорю, представьте, что вы вчера пришли на этот рынок. Не надо жить в прошлом.
1: Теперь такие условия.
0: Вот
1: рынок
0: сейчас,
1: работает вот,
0: вот
1: так,
0: вы
1: да.
0: сейчас заходите, mm-hmm. если вы сейчас не готовы идти с этим рынком, уходите отсюда. Думайте, как сохранить капитал, потому что если вы живете вчерашними ожиданиями, вы точно все потеряете.
1: Mm-hmm.
0: Потому что, а если не дождетесь? А если вы будете ждать, а не случится? А если реально сейчас опять произошел...
1: Да, это хорошая мысль.
0: Если сейчас опять произошел очередной перелом, просто незаметный. Если вот нам раньше казалось, что перелом это что-то такое, должно обязательно быть с танками, я не знаю, там, с Белым домом, еще с какими-то вещами, может же по-разному происходить. Может быть, допустим, цифровой перелом. Сейчас почти все уходит на «и». И мы, нам кажется, что это вроде нас не касается, а потом хоп, а уже те компании, которые активно интегрируют, они тебя просто в 10 раз по эффективности обходят, и ты уже вчерашними своими инструментами, mm-hmm. все, ты за бортом. Тебе кажется, что все нормально, а они вообще уже ни разу не нормально. И вот я, как правило, такой совет даю там предпринимателям. Я говорю, ребят, давайте делать так, чтобы в текущем времени наш бизнес был эффективен. Если он в текущем времени зачем-то должен существовать, какой-то профит генерить клиенту, ну и вам как предпринимателям, то тогда ок, вы делаете все правильно. Если вы понимаете, что вы сегодня нерентабельны, вы сегодня вообще не можете дебет с кредитом сочетать, mm-hmm. вы точно не дадите ни хороший продукт, ничего. Поэтому либо ужимаетесь до тех размеров, чтобы вы хотя бы могли оставаться на плаву ну, лет 5, потому что верить, там, что через полгода что-то поменяется, ну, как будто бы неправильно. Ну, либо меняйте стратегию, думайте, что еще вы можете делать другого. И вот это второй был вызов нашей команде. Мы просто для себя забыли все то, что мы делали вчера. Почему я начал схлопывать команды, схлопывать какие-то стратегии, почему меня позабавил мой корп-университет, который, безусловно, лучший в отрасли, безусловно, то есть он лучше всех учит команды. Но почему сегодня мне больше не надо в это инвестировать, я прекрасно понимаю. Потому что жить сегодня с таким форматом, смотреть вот так вот очень широко, я понимаю, что сегодня нельзя. И те же самые 12 человек у крупной компании, к которым я прихожу в гости, на то, чтобы решить очень маленький вопрос, так тоже уже нельзя.
1: Да, та же самая неэффективность, только в другой форме.
0: Та же самая неэффективность.
1: Форме,
0: неважно,
1: да.
0: у тебя там госкорпорация, за спиной,
1: да.
0: и тебя все время датируют, это пошло так вести бизнес в сегодняшние дни. Мы живем в те времена, когда надо быть эффективным каждый день, и желательно, чтобы каждый сотрудник это мог делать.
1: Угу.
0: И все, и поэтому пришли времена меняться. И мы готовимся вот к этому, мы меняем стратегию. Поэтому вот если посмотреть на компанию в 24-м году и в 25-м, это две разные компании. И опять же, твой самый первый вопрос практически, наступил ли тот момент, когда уже можно успокоиться. Вот если бы мы эти решения не приняли...
1: Не факт, что через год было бы
0: в прошлом
1: что-то.
0: Году, я думаю, что мы до конца этого года бы уже не дожили. Хотя, представляешь, какая корпорация, все круто, лидер рынка, игрок номер один, и все замечательно, но, как оказалось, все может быть не так, потому что просто рынок поменялся, если ты хочешь в нем остаться, ты должен поменяться вместе с ним.
1: Слушай, вот сейчас, смотри, 7 месяцев позади этого года, соответственно, ты понимаешь уже, там, в какие цифры по итогу года вы ориентируетесь?
0: Да, понимаю.
1: А можешь озвучить какие-то ключевые?
0: Да, мы планируем продать 50 плюс тысяч автомобилей.
1: Угу. Это новые плюс БУ?
0: Это про пробеги, только
1: а,
0: говорю.
1: А, пробеги.
0: Да-да-да. Новых мы планируем продать именно то, что планировали в бюджетном цикле, то есть у нас было запланировано 12 тысяч,
1: угу.
0: мы продадим, я думаю, где-то 10-11 тысяч.
1: Угу.
0: Вот. Мы по разным причинам сокращаем сейчас эти объемы. Какие-то бренды стали сильно неприбыльными, и мы от них прям сами отказываемся, потому что понимаем, что не можем генерить убытки просто так. И дистрибьюторы
1: это,
0: ничего не меняют.
1: Какие-то китайские бренды.
0: А у нас только китайские угу. остались, да. Это мы до ковида, ой, не до ковида, ну, в общем... До известных событий мы были дилерами разных брендов, сейчас только китайские, и там тоже разная политика, то есть какие-то дистрибьюторы понимают, что дилер должен хоть как-то зарабатывать,
1: да,
0: а каким-то абсолютно без разницы на дилера, и мы понимаем, что мы не можем продолжать генерить убытки, потому что не те времена. И самое главное, если бы мы понимали, что нас ждет дальше, мы могли бы выстроить стратегию там 5 лет, и мы понимаем, что да, мы 2 года будем генерить убытки, а потом 3 года как-то это окупим, но мы понимаем, что там перспектив даже нет. И вот за счет того, что мы эти сворачиваем бренды, то немножко сжимается дилерский бизнес, но в пробеге, как я сказал, это 50 тысяч плюс, плюс у нас отдельная стратегия на развитие франчайзинговой сети. Мы хотим, чтобы в этом году у нас стало 40 франшиз, вот. Я думаю, что тоже с высокой долей вероятности мы достигнем этой цифры, потому что уже мы за 30 перевалили. За первые полгода мы уже идем с опережением этого графика. Мы не хотим сами больше. То есть у нас сейчас так получилось, что рынок, именно профессиональный рынок, очень с радостью принимает франшизу Fresh и готов идти с нами. Но мы сейчас уже стали более пристально выбирать игрока, смотрим на партнера, смотрим на его взгляды, на ценности, на цели, на рынок. Для нас важно выбирать регион, куда мы сами точно не пойдем, потому что мы франшизу даем в те рынки, где мы точно сами не окажемся. То есть наша задача покрыть всю страну нашими филиалами. При этом, ну, понятно, что мы одни не добежим ближайшие, наверное, лет, не знаю, 100 до этой цели, потому что если ты хочешь знать, где ты будешь через 20 лет, ты берешь последние 20 и протягиваешь вперед, и вот примерно с такой динамикой ты окажешься через 20. И когда я вот так протянул на 20, понял, что для того, чтобы сделать там 250 филиалов, мне нужна все-таки франшиза, вот так примерно было принято решение о франшизе. И когда я сказал ребятам, все, мы идем во франшизу, все такие говорят, во франшизу? Ты уверен? Так они же нам все испортят, они же не смогут работать так, как мы, они не смогут обслуживать клиента так, как мы. Я говорю, подождите, мы идем во франшизу, а теперь наша задача сделать так, чтобы то, что вы сказали, не произошло. Да, примерно так.
1: Слушай, смотри, в рамках этого, с точки зрения цифр, интересно, мы начали с тобой, с того, что вот этот автомобильный рынок, он довольно-таки низкомаржинальный, да, ты можешь вообще сказать, какие сейчас, например, у вас примерные цифры, показатели?
0: Ну, смотри, у нас вот, во-первых, высокая налоговая нагрузка, то есть у нас с каждой маржи мы платим НДС, И платим налог на прибыль.
1: Да.
0: То есть примерно половина маржи
1: 40%,
0: сразу улетает. Да. Дальше у нас там есть расходы на предпродажную подготовку, на обслуживание стока и так далее и тому подобное. Дальше добавляются проценты на деньги, они тоже высокие, сам понимаешь, примерно 30 годовых и так далее. И остается там в совокупности, может быть, если мы показываем рентабельность там 2-3%, это типа считается, ну, неплохо, особенно в текущем времени.
1: Угу.
0: Поэтому, если вот очень жирными цифрами, то примерно вот такая конструкция.
1: То есть, условно говоря, это такой бизнес сегодня там довольно-таки высокой эффективности, да, чуть ты стал неэффективен, соответственно, твои 3% превратились в 2, стал еще неэффективнее, они из 2 превратились в 1, да?
0: Да,
1: то есть, соответственно,
0: да,
1: ты обязан, вынужден быть очень эффективным во всем этом.
0: Да, то есть тут это бизнес прямо на больших цифрах, это такая прям большая бигдата.
1: Ага.
0: То есть, если ты в одном мелком каком-то аспекте проседаешь, или, я не знаю, там не попал с мотивацией команды, чуть ее там решил взбодрить, чтобы увеличить планы, до планов не добежал, и,
1: да,
0: ты можешь просто похоронить все. И ты вроде работаешь, а потом смотришь, у тебя там произошел минус. Или, например, ты делаешь все как вчера, а тут раз там классифайды цены подняли на 2%.
1: Да.
0: И казалось бы, что такое 2%? А
1: 2% это твои 2%, которые ты зарабатываешь, да.
0: И у тебя возникает...
1: На эти 2% и живу.
0: И у тебя возникает как бы вот такая... И каждый раз вот такие вызовы происходят. И вот если ты руку на пульсе не держишь, если у тебя оцифровано не все в твоем бизнесе, не каждый процесс, то бывают такие выпадающие вещи, которые ты реально можешь просто провалиться в убыток. И сейчас вот многие крупные холдинги, крупные корпорации сказали, что в бизнесе автомобилей с пробегом денег вообще нет. Вот, и многие из них отказываются от этого бизнеса, потому что он становится для них неэффективным. Но где они реально глобально все ошибаются? Действительно, бизнес очень сложный, зарабатывать очень сложно. Но чуть-чуть можно. Вот. И главное, у тебя там два фактора. Не только твоя маржинальность, но и твоя оборачиваемость.
1: Угу.
0: Вот,
1: как быстро ты деньги оборачиваешь.
0: Да, для нас очень важно продавать машины быстро. То есть в этом плане для нас машины как бананы на полке.
1: Ну, условно говоря, потому что деньги вы берете, да, под оборотный капитал.
0: Да.
1: И, соответственно, чем больше раз вы их обернули, тем больше вы на тех же самых деньгах заработали.
0: Да, все правильно. Более того, текущий рынок, он еще интересный и подкидывает факторы, он еще сам по себе дешевеет.
1: Да.
0: То есть, если раньше в кризисе машины всегда дорожали, почему я говорю, что сейчас кризис не похож ни на один другой? Вот это все к вопросу, как я понял еще в прошлом году, что будет более сложный год, чем 24-й. очень много факторов. То есть ты уже как едешь и чувствуешь, вот тут что-то не то, тут что-то не то, там с неба закапало. Ты понимаешь, что ситуация меняется. И, например, то, что машины стали дешеветь, такого не бывает ни в один кризис. В основном наоборот. То есть когда кризис понятный, то есть там, не знаю, валютный кризис или еще какой-то, машины дорожают.
1: Ну, валюта обесценивается, соответственно,
0: и ты можешь машины покупать, и они у тебя как бы в цене не падают. И ты понимаешь, что окей, ты продашь через месяц, но продашь со своей маржой там в 5%. А сейчас, если ты машину не продашь через месяц с маржой в 3-5%, то через месяц она уже будет минус 10 стоить. И ты ее никак не продашь, если только не в минус 10. И получается, машина — это банан, и у тебя такие горячая картошка. То есть она пока горячая, надо продавать. И вот это все вот так, понимаешь? Это такой своеобразный, как бы непростой бизнес.
1: Слушай, к слову про китайские автомобили, так как ты взаимодействуешь напрямую и, собственно, с брендами, и наблюдаешь, что происходит, такие мнения расходятся. Кто-то говорит, что там китайцы скоро запланят весь мир, и все будут ездить на китайских машинах, кто-то абсолютно с этим не согласен. Вот если кратко, не углубляясь прям в какие-то прям суперсложные детали, как ты считаешь вообще, какое будущее у китайского автопрома? Что ты видишь?
0: Ну, во-первых, не надо китайский автопром расценивать так, что он только в России на воде шороху. Многие думают, что именно так это происходит, что из-за того, что все ушли, поэтому пришли китайцы. Это как про ту же самую историю, пришло время. На самом деле они просто попали в то время, когда они готовы выходить. И на самом деле они выходят сейчас везде. И в Европе, и в Казахстане, и в других странах. И в Америку они бьются, но их пока не сильно пускают. И так далее. А что можно, безусловно, сконстатировать как факт? Китайские производители сильно выросли в качестве. То есть китайские машины сегодня реально неплохие. Да, там есть перекос в пользу электричек и гибридов, но в общем и целом, как автопроизводители, китайские производители сегодня это очень существенный игрок. Более того, большинство комплектующих для других производителей сегодня тоже производят китайские производители. Более того, китайцы сегодня одни из немногих, которые готовы делать абсолютно уникальные вещи и в этом плане просто менять всю индустрию. Например, ты завтра захочешь собрать свой автомобиль, не знаю, назвать его там Саша или еще как-то. Ты поедешь в Китай и скажешь, я хочу у вас вот 10 тысяч штук, хочу, чтобы выглядело вот так, это было вот так, это было вот так.
1: Ну как сейчас с одеждой происходит?
0: Тебе завтра запустят твой автомобиль. Завтра. И это я не прикалываюсь.
1: Это круто.
0: И он поедет, понимаешь? И ты нигде в мире такого не сделаешь.
1: Ты же делаешь свой бренд, условно говоря, с производством в Китае.
0: Ну, у Li9 нет своего завода.
1: Да, конечно.
0: Все любят марку Li9, все говорят, что вот Li9. У них своего завода не было, когда они стартовали. И очень много таких стартапов, которые сейчас запускают неплохие тачки. Ты смотришь, какая-то машина, думаешь, там какая-нибудь корпорация, а это просто айтишный, ну, не айтишный, нет, это просто стартап,
1: технологический
0: условно, стартап, который решили делать свою тачку, решили потолкаться с гигантами, у которых заводы, пароходы и так далее. Поэтому в этом плане китайцы делают много уникальных вещей. Я думаю, что у них реально большой шанс на то, чтобы действительно поменять карту игроков на мировом рынке. Опять же, проблема вся та же. Неэффективность у устоявшихся корпораций, старая корпкультура, меняющийся рынок. Никто там всерьез не воспринимает эти тренды, эти изменения. Я думаю, что китайцы одни из немногих, у которых очень незавышенные ожидания. Они готовы играть в долгую. У них философия мыслить там сотнями лет. И это хорошая стратегия, знаешь. Я думаю, что у них действительно может получиться потеснить все существующие гиганты. И к моему сожалению, есть риск того, что наши дети даже будут не знать,
1: тех брендов,
0: которые мы любим, понимаешь?
1: Да, это звучит пока что страшно, честно сказать. Не хочется об этом думать, но, возможно, все-таки они смогут что-то предложить, что найдет место в наших сердцах, скажем так.
0: Да.
1: Ладно, давай вернемся еще немного. Мы не договорили про команду. Смотри, ты сказал несколько таких важных достаточно вещей, да, что ты зачастую нужно принимать решение как фаундер, да, как владелец бизнеса и меньше слушать команду, но как бы в противовес все-таки надо сказать то, что если бы не команда, если бы не ключевые люди в этой команде, вряд ли бы что-то получилось, да, потому что, конечно, там идеи могут исходить из себя, но есть еще огромная доля реализации всего этого, и здесь, безусловно, собственно, нужна команда. Ты сказал, что вы 800 человек сейчас сократили, но, тем не менее, там 2 с лишним тысячи, да,
0: все равно. 2 с половиной тысячи
1: все равно есть. Давай вот немножко про команду. Несколько таких ключевых постулатов, значит. Первый, который я уже сам могу выявить, как бы, и ты уже про него несколько раз упомянул, это вот эта идеология, да, которая мотивирует, собственно, людей, и люди верят в эту идею, что мы можем стать номер один, что мы можем сделать цивилизованный рынок, что мы можем, там, автомобиль в каждый дом быстро и просто. Это, я так понимаю, вообще как бы основа основ у вас внутри бизнеса, в том числе распространяющаяся на команду. Что, на твой взгляд, еще является такими вот ключевыми рычагами, которые позволяют команде на протяжении многих лет строить высококачественный, эффективный бизнес, как бы, и вот держать эту планку? Что вот это вот заклей такой?
0: Ну, смотри, опять очень круто ты чувствуешь нить проблематики. Действительно, команда — это залог успеха. Более того, я искренне не считаю, что я что-то гениального сделал. Да, я даю какие-то ключевые нарративы, да. какие-то идеи, но всегда реализует их команда. И здесь, наверное, если вернуться чуть-чуть к старому вопросу, угу. про мои решения, тут, наверное, самое главное понимать, что, как правило, команда часто твои решения, твои идеи, если они действительно четкие, она их с большой радостью принимает.
1: Угу.
0: И вот тут надо опять проговорить про эффективную команду. Если команда готова быстро также менять свои решения, а не доказывать свою правоту, что вот они по-любому правы, не в смысле над твоими решениями, когда мы действительно видим, что вот уже там месяц, два, три не взлетает, и команда такая говорит, не, мы, наверное, ну, пересчитались, давай как бы в обратную сторону пойдем. Вот это классная команда, которая тоже умеет как бы признавать свои ошибки. Угу. Вот, возвращаясь к вопросу, как сказал?
1: Что является вот этим клеем, который позволяет на дистанции удерживать команду, и чтобы она как бы вместе шла и развивала бизнес, чтобы она не сгорала, чтобы она не сливала, чтобы люди оставались в команде на долгий срок, да, и так далее.
0: Да, ну смотри, наверное, главным вообще триггером любого развития вперед это некое планирование.
1: Угу.
0: То есть когда у команды и у любого человека, кстати, не обязательно команды, не только в бизнесах, но и в личной жизни, есть какое-то видение, есть какое-то понимание, куда мы идем, там через год, через два, через пять лет, и вера в то, что это правильный путь, наверное, это главный клей, главный триггер, что да, мы делаем все правильно. Потому что как только у команды просто отсутствует хоть какое-то видение, возникает выгорание, какая-то, знаешь, там усталость от того, что мы много работаем, куча идей, а как заполнить это другими мыслями, взгляд там на сторону конкурентов, а что у них лучше, что у них хуже. И, наверное, вот это главное, что нас отличало. Понимаешь, я вот помню, ну, мы же говорим в разрезе автобизнеса все-таки, да, mm-hmm. мы там не про какие-то высокие технологии, мы не в космос летаем. Мы просто машины покупаем, продаем и обслуживаем, да, вроде бы. Но я помню один такой случай на какой-то конференции, по-моему, то ли Kia, ну, что-то такое, то ли Kia, то ли какой-то бренд был, не помню. Один из собственников ко мне подошел, такой говорит, ну вот скажи, говорит, вот реально, вот что вот вас мотивирует двигаться вперед? Я, знаешь, а мы сидели, уже такой вечер был, у нас был тяжелый рабочий день такой трудный. Я говорю, мы рынок цивилизуем. Ну вот прямо спокойно ему искренне это говорю. И он такой поржал, говорит, да ладно, хорош ты мне это фуфло втирать там. А я, понимаешь, я прям понимаю, как его бизнес изнутри выглядит.
1: Угу.
0: В его бизнесе все ненавидят его, но работают, потому что он им платит. Все ненавидят клиента, причем это видно прямо сходу. Ты заходишь в этот автосалон, и вот всем на все по барабану.
1: Uh-huh.
0: Есть хорошая машина, мы ее продаем. И потом спустя 2 года он говорит, я вот все-таки не могу понять. Опять этот же чувак, опять в той же примерно позе, только уже это была какая-то китайская конференция, он ко мне подходит и говорит, я вот не могу понять, что у тебя все такие вот... А наши такие тухлые все, про какие-то вот, ну, ребята. Как ты, что ты там им даешь, что ты их там, чем ты их кормишь?
1: Угу.
0: Вот почему-то все ищут все время внешние какие-то факторы, а мне кажется, как раз-таки команду мотивирует долгосрочность взглядов, целей, каких-то больших вызовов. Поэтому я считаю, что для любого бизнеса очень важно видеть вот эти изменения, что мы реально, на что мы можем повлиять. На какой рынок, на какую нишу, как мы можем быть клиенту более полезны. И я считаю, что это очень серьезные темы. Их нельзя избегать, особенно если строишь большую компанию. Потому что платить можно, конечно же, всегда и всем. И многие цинично мыслят, нету денег, нету как бы результата. Но я абсолютно с этим не согласен. Я считаю, что это где-то примерно 70% успеха. И 30% это все остальное. В том числе правильная мотивация, там, правильная работа с командой. Потому что к команде же можно по-разному относиться. Вот, например, тот же корпус университета, о котором мы говорили, это тоже инструмент удержания, это тоже инструмент вовлечения. Мы заметили такую тенденцию много лет назад, что если мы брали с опытом человека, то у него средний возраст, среднее время нахождения в бизнесе от 3 до 5 месяцев было. То есть они приходят в новую компанию поработать, либо своими какими-то там коррумпированными целями, а у нас сложный бизнес, как ты понимаешь, много коррупции, много воровства
1: понятно,
0: внутри происходит.
1: Да.
0: Либо с какими-то другими целями пересидеть, переждать, либо больше зарабатывать. Если они этого не достигают, они просто уходят из компании. И это отлично. А когда мы берем человека, который никогда не работал в автобизнесе, и мы его учим всему от и до, там, научили делать одно, другое, третье, и он понимает, что у него есть трек, у него есть развитие, у него есть возможность стать классным продавцом, потом классным руководителем отдела продаж, потом вырасти там до директора дилерского центра, потом пойти еще куда-то, то это его сильно удерживает. Если посмотреть на наших старичков, те ребята, которые там 10 и более лет, а их очень много в компании, которые 10 и более лет с нами работают, то, как правило, вот совокупность всего того, что они карьеру построили, что они мотивируются результатами, они там неплохо зарабатывают, потому что иначе их бы, ну, тяжело было удержать. Они в целом видят, что мы качественный сервис оказываем, что мы никого не обманываем и так далее. Вот это, наверное, в совокупности, я думаю, главный соус.
1: Правильно ли я понимаю, что при найме человека, если ты нанимаешь компанию условно какого-то управленца, да, то ты в первую очередь смотришь на, ну, из всех вещей, которые ты сказал, на его вовлеченность, на его готовность быть, условно говоря, в том, чем он занимается, максимально проактивным, вовлеченным, лучшим и так далее, его соответствие ценностям, которые вы несете и к которым вы стремитесь. И вот это, наверное, ключевое, а условно его там навыки и знания, это условно вторично, и это можно доработать. Правильно понимаю?
0: Смотри, я тебе отвечу так. Да, ты правильно понимаешь, но я в последнее время как раз-таки вот с моим переосмыслением понял одну очень важную штуку. Мне кажется, мы все очень сильно переоцениваем найм. Знаешь, вот это вообще, я думаю, бомбическая тема, о которой стоит поговорить. Вот мы тут недавно с одним успешным предпринимателем разговорились. И он говорит, вот за что получают деньги топ-менеджеры, самые дорогие в мире?
1: Да.
0: Вот за что? И нам кажется, что они получают деньги за то, что умеют формировать классные команды, потому что умеют мотивировать людей, и вокруг них возникает много народа. На самом деле они получают деньги за умение увольнять людей. И вот если по-честному прям вот убрать весь пафос со слова «я умею набирать людей», вот прям убрать его, то глобально я думаю, что ни один человек на планете не обладает навыком умение формировать крутую команду. Потому что, как правило, это рандом. Да, может повести, что тебе из 10 попыток сразу в первых двух придут те люди, которых ты ждешь. И это вау. Ты просто угадал, чувак. И все. Ну, нет никаких навыков. Все эти там тесты. А давай я тебе там сделать то. А как ты думаешь? А как ты отвечаешь? А давайте его на собеседование в стрессовую ситуацию загоним. Пусть расплачется. Посмотрим, что он из себя представляет. Это такая бредятина. Это просто... Это все придумали вот эти все... Блин, хочется выражаться, не буду. Но вот эти вот нерадивые чары, понимаешь? Которые делают работу ради работы. В моем понимании это все фейк вообще. Это просто фейк. Надо брать людей, которые... Ну вот, например, с простого. Если мы берем на должность продавца, мне главное, чтобы у него был рот. Ну, если он есть, он уже может говорить. Главное, чтобы от него не воняло, ну, потому что ему с людьми коммуницировать. И главное, чтобы я вот смотрел на него и такой, я купил бы этого парня машину? Да, купил бы. Все, он мне подходит. Дальше я его научу всему,
1: что... Дело техники, да?
0: Дальше я его научу всему, что нужно. Если он адекватный парень, и он или там девушка, и он выглядит, ну, достойно, просто нормально, не надо мне там супермодели, а просто хороший человек, все адекватно. Все, понятно. Дальше уже появится желание, дальше уже появятся возможности, там, старания, стремления, но ты на собеседовании этого не увидишь. Какие бы ты там группы не собирал, там, какие бы ты кейсы не проводил. Вот если ты уже в процессе работы видишь, что чел не взлетел, что да, ты на него потратил неделю, просто убери его, возьми другого, кто взлетит, и все. И вот и то же самое мы интерпретируем...
1: Это очень хорошая мысль.
0: Да, и то же самое мы интерпретируем как бы на топ-менеджерскую команду, когда ты берешь какого-то супер-топа, лучшее, что ты можешь сделать, просто посмотреть на его взлет. Если ты видишь, что он не взлетает в те задачи, которые ты проговорил, если ты видишь, что что-то не получается, лучшее, что ты можешь сделать, поменяй его, не привязывайся. Пока ты не найдешь того человека, кто реально, ты понимаешь, что все, это вау, это драйвит тебя. И ты никогда не найдешь этого человека. Но знаешь, почему я раньше не умел это делать? Это мое эго. Потому что я сидел, думаю, я же не мог ошибиться в этом человеке. Да нет, он взлетит. Мне все уже говорят, Дэн, ты не того нанял, это просто что за тип, он же все разрушит. Я говорю, да нет, он классный, сейчас все будет. Такой у него опыт, у него такой бэкграунд, он там где учился, в Англии, там, ну, бред этот весь, понимаешь? И я долго признавал свои ошибки. И вот сейчас я понимаю, что это самая, ну, одна из главных как бы иллюзий человечества, что мы умеем набирать людей, мы умеем просто создавать условия, и главная наша компетенция — это вовремя убирать ненужных людей. И вот в этом мы тоже очень много затягиваем. Вот даже сейчас у меня несколько там работает людей в команде, которых я понимаю, что надо уволить. Ну, я понимаю, что они генерят не то, что надо. Да. Я прям понимаю. И я зачем-то уже несколько месяцев с этим тяну, понимаешь? Мне то времени не хватает.
1: Сейчас как раз выйдешь.
0: То неудобно.
1: Сейчас подумал об этом.
0: Сейчас выйдешь, давай, собирайся.
1: Пора.
0: Собирайся, вот тебе твои два оклада. Вот тебе твои отпускные. Будь здоров, да. Нет, ну, это цинично звучит, но на самом деле...
1: К сожалению, так оно и есть, к сожалению.
0: На самом деле, это самый главный инсайт. Это все про честность, это все про правильные отношения, это все про то, что нужно принимать эти решения быстро и по-другому не работает.
1: Знаешь, вот, кстати, по поводу циничности, здесь одна тоже очень такая мысль хорошая, которая мне в свое время... Я не помню, кто мне ее сказал, но она мне очень понравилась, что у меня раньше, например, была история такая, что вот если ты, как бы, человек, тебе нужно уволить, это неудобно, некомфортно, он пойдет там на рынок труда, потеряет работу, а у него там обязательства, ответственность и так далее. А мне такую мысль сказали, что вот, ну, ты понимаешь, что тебе этот человек не подходит. И человек же тоже не дурак. Он же тоже понимает, что он тебе не подходит, что он не на своем месте. И, условно говоря, отпуская его в рынок, велика вероятность того, что он найдет место, где он будет гораздо более эффективен, да, где он будет гораздо более полезен. И ты себе сделаешь лучше, и ему ты сделаешь тоже лучше. Так и по итогу, как бы, если он как бы активен и он хочет, он найдет то, что на самом деле вот ему к душе лежит, и будет приносить там гораздо больше пользы. Эта мысль, знаешь, меня так немножко отрезвила, что циничного в этом на самом деле, ну, как бы, нет, это просто реалии вот жизни условно.
0: Это вообще не про цинизм на самом деле, это про то, что это правильно для всех, потому что он тратит ресурсы на то, чтобы просто сидеть и ничего не создавать. Он сам прогорает, он внутри себя, он себя сам ненавидит, понимаешь? Он приходит домой, жене своей, все это высказывает, как все стрёмно, как ему не нравится компания, но он зачем-то здесь сидит, потому что ему якобы нужно там, не знаю, свои там сколько-то тысяч домой принести. Но по факту ему нужно дать пинок и сказать: дружище, иди ищи себя, потому что нет бесполезных людей, каждый человек кому-то подходит. Конкретно в это время, в этой компании тот или иной человек, он тебе не подходит, и это нормально. Ты должен принять эти решения и все сказать: дружище, ну, у нас нету тяги, все, ее нету. Это как в отношениях. Если нету тяги, ты что будешь? Ну, ты будешь ходить домой, но ты будешь несчастен. Если у тебя нету тяги с твоим спутником жизни, например, то ну что? Смысл таких отношений. Ну, да. Ты просто живешь, чтобы что сказать? Я 20 лет с ней живу. Или что это такое? Это для чего? Чтобы потом в 40 повеситься условно. Ну, поэтому, конечно, это все бред. Так же и в работе.
1: Согласен полностью. Ну и финальное. Совет себе 18-летнего.
0: Не заниматься автобизнесом.
1: Понял, все-таки есть более простые ниши, да, которые ты позже увидел. Но в любом случае, все получилось, как получилось. Спасибо тебе большое, я очень кайфанул. Я, на самом деле, искренне удивлен, то, что я вот, как я и сказал, я в свое время там через Толю Зарубина узнал твое имя, да, смотря его выпуски, и то, что я, ну, пилот, классно наблюдаю, там, знаю, потом бац, твоя команда. Потом бац, мне говорит, так это вообще его бизнес. И потом мы с тобой так забавно было, я вот узнал как-то про тебя более плотно, и я там, слушая тебя и сегодня, и до этого, на самом деле, искренне восхищаюсь количеством твоей энергии, во-первых, то есть это и количество проектов, и то, какой ты динамичный, быстро как-то разговариваешь, и я вот сейчас ездил на РДС, реально очень прикольно, очень мне все понравилось, так что я тебе, конечно, желаю огромных успехов, явно еще нам будет о чем поговорить за кадром, а может быть и не за кадром, вот, я кайфанул от подкаста, так что спасибо тебе большое.
0: Саш, тебе тоже спасибо. Я, на самом деле, можно сказать, мечтал к тебе попасть. У тебя реально очень круто получается.
1: Спасибо тебе большое.
0: Ты задаешь уникальные вопросы. Это вообще дорогого стоит. Поэтому я рад за тех зрителей, кто тебя смотрит. Ты красавчик.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо.
1: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Тарки расположен на склоне горы Таркитау. Населен преимущественно кумыками. В переводе с кумыкского Таркитау означает «узкая гора», от слов «тар» – «узкий», «тау» – «гора». Сегодня трудно сказать, где заканчивается столица Дагестана Махачкала и где начинается древний аул Тарки. История его настолько богата, что о ней можно писать целые книги, поэтому мы остановимся только на некоторых наиболее значимых ее фактах. Возникновение Тарков можно отнести ко второму тысячелетию до нашей эры. Под нынешним своим названием Тарки впервые упоминаются в 8 веке армянским историком Гевондом, который рассказывает, что при вторжении арабов в Дагестан предводитель последних Мелим в 716-717 годах, пройдя через Дербент на север, расположился лагерем при гунном городе Таргу. Далее Гевонд передает, что жители той страны, где находился город Таргу, при виде хищников, так Гевонд называет войско Муслима, устремившихся на них, тотчас дали знать о том царю Хазарскому Хагану, который подошел со своим войском к Таргу и заставил Муслима без боя бежать. Тарки по-кумыкски называются Таргу, то есть так, как именует его Гевон. Не исключено, что в названии Таргу первая часть Тар восходит к персидскому Дар, то есть дверь. Ко времени арабского нашествия, 8 век, Тарки, называвшиеся также Семендерем, являлись столицей Хазарского Каганата. После арабского нашествия на Дагестан Тарки остались в составе Хазарии в качестве крупного пограничного города. Когда в 1395 году Тимур пошел через Дербент на Золотую Орду, то его войско, дойдя до местности Дарки, стало лагерем. Оттуда Тимур пошел на Терек. После разгрома Золотой Орды на обратном пути в Закавказье в 1396 году, придя в Тарки, Тимур отделился от обоза и совершил набег в город Дагестана. В 15 веке шамхалы превратили Тарки в свою вторую, после Казимкумуха, резиденцию. С 40-х годов 17 века Тарки окончательно становится столицей шамхальства. Во время персидского похода Степана Разина Тарки подверглись нападению. Еще в 1667 году грамота царя Алексея Михайловича предупреждала астраханских воевод, что Степан Разин со своими казаками хотят идти на Тарковского Суркая Шевкала. Российский император Петр I свое знакомство с Дагестаном начал именно в ауле Тарки, где его радушно принял шамхал Тарковский. На одном из таркинских кладбищ на склоне горы Таркитау похоронен народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Распаковывают ли подарок сразу же? Вопрос хороший, ведь порой так и хочется отложить этот процесс на потом. Однако этикет рекомендует открывать подарок сразу же и благодарить дарителя.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Манекены всегда поспевают за модой. Лешек Кумар, польский киновед и автор афоризмов.
0: Мысли вслух.
2: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Дорожные новости.
3: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Совет в силе. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью. За счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседование у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. Из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок труда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный

0: курсы прошли. Я тупой?
1: Нет.
0: Я не тупой? Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
2: Мысли вслух.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку.

от бренда Сильбеси. Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Наш сегодняшний герой Антон Пинский. Самый громкий, противоречивый и амбициозный реставратор последнего времени. Антон, какими запомнились тебе 90-е?
2: Ну, такими разными. У меня было достаточно сытое детство. Отец занимался бизнесом в подмосковном городе Щелково, где мы и жили. Да, и, наверное, мы жили точно лучше среднестатистической семьи в 90-е. То есть мы могли себе позволить там, за границу съездить. Понятно, тогда еще, наверное, может быть, да, там не Париж, но и когда еще Дубай не были тем Дубаем, которым сейчас город является, да, вот тогда, помню, в 90-е в Дубай ездили, в Турцию с родителями ездили. Да, вот отец в 90-е активно занимался бизнесом, поэтому рос я в семье с достатком выше среднего.
1: В одном из интервью ты рассказывал, что был какой-то конфликт с бандитами. Можешь чуть подробнее рассказать?
2: Там не то, что был конфликт с бандитами. В Москве, наверное, это было, может быть, чуть менее ярко выражено. Безусловно, тоже было, но, может быть, там в других масштабах. А в областных городах это было еще более гипертрофировано, когда рэкетиры, бандиты и так далее, да, крышевали, в принципе, весь бизнес в маленьких городах. Там от и до это было начало 90-х. И, как мне кажется, я тогда уже много что понимал, не платить вариантов не было. Вот, потому что там людей действительно убивали, не в прямом смысле слова. А уже ближе к нулевым, значит, этот криминал зачастую срастался с местными администрациями.
1: Посмотрев на все это, как делал бизнес твой отец, не отбило ли у тебя желание самому заниматься бизнесом?
2: Не отбило. И здесь даже чуть другое. Это как раз... Вот я всегда хотел быть на него в детстве похожим. Вот крутой, деловой, там, да, ездит и прочее. И, в принципе, когда все вот эти события начались, так, для нашей семьи где-то нехорошие, да, мне уже тогда было, в принципе, я в сильно осознанном возрасте находился. И это лишь наоборот меня там где-то закалило, где-то, да, позволило смотреть на мир там не в розовых очках. Ну, и, наверное, тоже это у меня от отца такая, да, знаете, как вам сказать, черта характера. Но тогда действительно человеческая жизнь ценилась сильно меньше, чем сегодня. Вот. И уже там лет в 25-26, там в 30 я уже это осознавал и смотрел на эту картину чуть с другой стороны, что он действительно не пошел там до конца в этот конфликт только ради того, чтобы семья в нулевые перешла в том статусе, физическом, в котором пребывала в 90-е. Он, в принципе, отец так и говорит, главная заслуга в нулевые, что мы выжили в 90-е.
1: Хочу поговорить еще про одного партнера, про Тимати. Вот для тебя он все-таки предприниматель или маркетолог с большой аудиторией?
2: Он новый Иосиф Кобзон.
1: Понимаете? Почему?
2: Ну, Иосиф Кобзон, он же был не просто, царство его небесное, не просто он был певцом, все-таки Иосиф Кобзон был человеком, там, способным решать разного рода задачи, да, и вопросы. Вот, и Тимур, конечно, он в какой-то мере, наверное, вот похож на Иосифа Кобзона. То есть у него спектр решаемых им задач, он достаточно широкий. Вот, понятно, есть, опять же, некие очевидные вещи, которые все видят, mm-hmm. что он там маркетинг, там реклама mm-hmm. и прочее. 20 миллионов подписчиков там в одной из сетей mm-hmm. и так далее и тому подобное. Но в то же время у него, конечно, очень правильно бизнесово сложена голова и там подход ко всему. Да. Ну и плюс он способен быстро реагировать там на какие-то вещи. В принципе, он так вот по энергетике, да, достаточно, как мне кажется, мы с ним похожи, поэтому, может быть, с ним и сработались.
1: Есть мнение, что 500 миллионов за Starbucks – это, ну, совсем не та цифра, которую он стоит.
2: Маленькая, большая?
1: Ну, слишком мало. Говорят, что Starbucks стоит в несколько раз дороже.
2: Нет, стоил-то, конечно, дороже. Но вопрос, в каких условиях его продают. В принципе, все, что сейчас уходящие иностранцы здесь продают, они продают это сильно дешевле, чем это стоит.
1: С каким дисконтом вы его купили, по твоему мнению?
2: Сейчас скажу. Просто прежде чем перейти к Starbucks, я скажу вообще, какая практика в итоге сложилась сейчас с подходом к уходу этих компаний. Когда мы покупали, еще не была выработана до конца методология государством, как это надо регулировать. Угу. Понятно, надо было получать разрешение комиссии, что этим могут продаться. Угу. А теперь комиссия дает рекомендации, угу. что этим могут продаться за 50, не более чем за 50% от стоимости, угу. От оценки.
1: Да.
2: От оценки. Вот. Это к вопросу, какой сейчас дисконт. Угу. То есть сейчас дисконт – это минимум 50%. Значит, что касается нашего с ними случая. Если бы Starbucks нам продавался, и как это правильно оценивать, нам продавался в виде рабочего бизнеса, у которого есть выручка, у которого есть вот та доходность, которая у них была, с каким-то понятным сроком на ребрендинг, то это одна стоимость бизнеса. А они нам продали, по сути, просто договора аренды, оборудованные договора аренды, где нет ни выручки, ничего, и где нет бренда, и где нет уже полгода потребителей, угу. гостей. Поэтому, если смотреть, сколько у них он стоил на момент закрытия, ну, наверное, справедливо было бы оценить... Сейчас я вам скажу. Наверное, стоило бы справедливо оценить... ну, думаю, 1,2 миллиарда. Угу. Наверное, вот это была бы справедливая оценка. С учетом того, когда они нам продавали и из чего мы исходили из того, сколько бы у нас заняло времени с нуля угу. построить и отремонтировать вот эти помещения, взять в аренду, содержать команду, там, угу. оборудование купить там, и так далее и тому подобное. Вот. И мы для себя, соответственно, вот, приняли решение. Это же был там тендер некий, угу. там было много других участников, в том числе известных сетевиков наших. Угу. Да. И вот мы оказались там чуть проворней. Да, и договорились. Но вопрос, дешево это или не дешево, дешево. Но полная стоимость не такая в итоге оказалась.
1: А какая?
2: А она оказалась выше, потому что один момент мы не учли, что Starbucks заключал таких договоров аренд, по которым невозможно было там договориться ни по каникулам, пока это переделали, пока мы перестраивали, перезапускали. Потому что мы не могли запустить сразу все точки. Потому что, по сути дела, там полностью и продукт с нуля создавали, и логистику выстраивали. В общем, мы на все это потратили там 3-4 месяца, а в месяц простое арендная плата составляла 100 миллионов рублей, там плюс-минус.
1: По всей сети?
2: По всей сети. Кто-то делал скидки, кто-то там не делал, но в целом вот где-то в районе, наверное, там 90-100 в месяц уходило. А мы, значит, с 1 августа уже все точки были в нашем ведении. А полностью мы все точки запустили только в январе. Вот. И вот эти затраты, а помимо этого, мобильное приложение, сайт, фирменный стиль, вывески, то-то-то-то-то-то, что вот совокупные затраты, наверное, с учетом того, что мы заплатили кувейцам, ну, я думаю, наверное, надо оценивать порядка миллионов, там, 800-850, угу. где-то вот так.
1: Есть мнение, что вы стимите вот в этой сделке... Ну, если не номинала, то не основные владельцы этого бизнеса. Что есть якобы некий сенатор, который тоже зашел туда деньгами.
2: Ну, во-первых, мы никогда это не скрывали, и это во всех официальных пресс-релизах есть, что компания Синдика, которая, да, принадлежит Арсену Конокову, она является партнерской компанией. Это первый момент. Второй момент, что все участвовали деньгами. Там в третий вопрос, что давайте я так до конца всех там секретов раскрывать не буду, но могу сказать, что мы равные партнеры, раз это с точки зрения там номинал не номинал, угу, там и прочее. Угу. Плюс у нас еще есть управляющий партнер, это Эрнесто Гонсалес, который был директором Starbucks здесь. Угу. Мы его пригласили, он чуть в другой доле, да. Вот. Мы, соответственно, оставшиеся можете примерно посчитать, в какой он, и поймете, в каких мы. Да, мы втроем в равных долях, все вкладывали деньги, но понятно, что каждый там давал свой функционал, и понятно, что, наверное, с точки зрения финансирования вклад Синдики был больше, чем у нас с Тимуром. Но у нас с Тимуром тоже были финансовые вложения в этот бизнес. И то я вам скажу, что вот этот перекос, он был только в части выкупа. Угу. А в части вот этого уже дофинансирования, которое, в принципе, равнозначно с этим, это уже все участвовали в своих долях.
1: Вот спустя год работы на Stars Coffee, как ты оцениваешь этот год?
2: Оцениваю как моя менеджерская победа, если здесь сказать, да. Потому что, вы же понимаете, у нас народ, он не только там самоироничный, но и крайне ироничный в отношении там тех, кто что-то делает. Угу. То есть у нас вот есть много диванных критиков, комментаторов и так далее.
1: Ну, обычно говорят про ваши убытки в 50 миллионов.
2: Сейчас мы про это расскажем, да. Значит, и не так много желают тебе успеха и удачи, и наоборот, все ждут, когда ты провалишься, поэтому сами ничего не делают. Угу. И, конечно, в начале, когда мы запускались, первая точка открылась в августе, следующие там 20-30 в сентябре, а я напомню, в конце сентября того года не самые были лучшие настроения в обществе, и в целом определенное количество людей выехало за пределы страны, то есть выезжали в основном Москва-Питер, да, и выезжали, более того, скажу, либерально настроенные, а это была в большей мере ЦА Старбакса. Да, вот это все в совокупности, плюс постоянно висящие вот эти там 100 миллионов, там 80 миллионов, 70 миллионов по мере открытия точек, назовем так, неэффективных аренд, которые надо платить, а процесса там еще нет. Это, безусловно, конечно, сильно давило. Плюс встал вопрос объединить команды, которые были остатки от Старбакса, с моими. Ну, у Старбакса какой был подход? Да неважно, как работает, там, если что. Ну, конечно, в какой-то степени важно, но если что, всегда есть большая материнская компания, которая там в случае чего пришлет денег. У меня все заточены на результат. И когда они вот столкнулись, эти две парадигмы, да, те такие чуть-чуть более расслабленные, такие лейзи, а мои такие с утра до вечера арбайтон.
1: Вот. Выше похоже.
2: Да, у них там были тоже недопонимания, конфликты, и меня, я предполагал, что как руководителя и мой подход могут не принять. Но в итоге мы сколотили команду, мы сделали продукт, отстроили логистику. И в феврале, уже когда в январе мы все точки открыли, в январе мы уже работали в небольшой плюс, а дальше каждый месяц у нас шел рост. И он продолжается до сих пор. У Starbucks летом всегда был спад, а у нас летом шел рост. И рост в сентябре этот продолжился. И если взять вот те точки, которые работают, против тех точек, которые работали у них, на каждой точке у нас рост. То есть мы где-то превышаем на 5%, где-то на 15%, где-то есть на 20-22%. В среднем я оцениваю где-то сейчас превышение над их показателями на 15% с поправкой на инфляционное повышение цен. То есть это не то, что сейчас скажут, а вы там вот из-за инфляции цены подняли. Вот даже если эту поправку сделать и сравнить яблоки с яблоками, то плюс 15. Что касается того вопроса, который вы сказали, там убыток 50 миллионов и так далее. Буквально за месяц до того, как опубликовать эту информацию, опубликовали, что «Вкусная точка» тоже, значит, «Макдональдс» заработал 9 миллиардов, а за этот же период «Вкусная точка» минус 9 миллиардов. Как считали и те, и другие? Они брали показатели ООО за этот период, но за отчетный год и сравнивали его с предыдущим. Но только в предыдущем, что «Макдональдс», что «Старбакс» работали 12 месяцев, а «Вкусная точка» и «Старс» работали там 4 месяца «Старс», а «Вкусная точка» там 6 месяцев. И то открывая не все точки, а постепенно открывая, открывая, открывая.
1: Как тебе приходит идея об открытии нового ресторана? И можешь вообще в целом рассказать про подход?
2: Как возникает идея открыть тот или иной ресторан и
1: прочее? Ну да, как ты эти мысли структурируешь в голове? Что ты в этот момент
2: есть
1: делаешь?
2: Есть два подхода. Значит, если мы говорим о, например, там, Старсе или говорить о Доминосе, значит, то здесь, безусловно, решение открыть тот или иной ресторан продиктовано стратегией покрытия там, на трафике и так далее. То есть мы ищем места какие-то специально, если понимаем, что нас там нет, нам там надо находиться. Что касается ресторанов более высокого сегмента, процесс концепции, он и идея открыть ресторан, он исходит от появления и наличия помещения. Угу. Появляется помещение, дальше уже начинается там какой-то...
1: Творческая часть, да,
2: до творческой части сначала идет аналитическая часть. Угу. Когда ты вообще понимаешь, все-таки правильно ли это место, какой там трафик, какие соседи, какие концепции вокруг, почему... работало не так место до тебя, угу. какие там они ошибки сделали, на твой взгляд. То есть это в первую очередь большая аналитическая работа. А уже после того, когда ты понимаешь, что, скорее всего, здесь было бы правильно открыть итальянский ресторан со средним чеком, ну, скажем, там, 3500 рублей, угу. Да, то уже начинается, соответственно, там творческая часть.
1: Давай теперь вернемся к зарубежным ресторанам. Расскажи, пожалуйста, какие проекты сейчас в работе?
2: Значит, вот у меня в Стамбуле Новиков по франшизе, в Бодруме, в Марине два Новика по франшизе, один итальянский, другой азиатский, и такой лаунж, переделанный из вертолетной площадки, значит, в клуб-лаунж. И на территории, значит, с Vogue-отелем, self-brand ресторан, первый именно ресторан, он же бич-клуб пинский. Это в этой части. Сейчас мы строим ресторан в аэропорту Стамбула. Аэропорт Стамбула, он там является одним из самых крупнейших в мире. Значит, второе направление – это Ближний Восток, о чем я уже говорил. Делаем в Дохе Новиков и делаем в Маскате Новиков по франшизе. Ну и, конечно, знаете, какой русский ресторатор не хочет поехать в Дубай? Угу. В Дубай я давно хотел поехать, значит, не с точки зрения отдыха с семьей, а с точки зрения бизнеса. Угу. Но я не хотел брать помещение, там, знаете, какое-то такое там в плохом месте. А у них с точки зрения сдачи помещения в аренду подход не такой, как здесь. То есть здесь ты приходишь к собственнику, говоришь, хочу вот помещение, вот аренда, и в большинстве случаев его не особо волнует, что ты в этом помещении будешь делать. Mm-hmm. У них по-другому. Они говорят, сначала дай концепцию, а у них, как правило, например, как компания MAR, это один из главных лендлордов, владельцев недвижимости mm-hmm. в Дубае. Соответственно, если ты приходишь к ним и говоришь, а дайте мне помещение в аренду. Они говорят, нет, ты дай сначала концепцию, которую ты хочешь реализовать. А ты говоришь, ну как же, сначала типа дайте помещение, я тогда пойму, какая будет там концепция, как по-другому.
1: Да.
2: Они говорят, не, у нас так не работает, дай концепцию, а мы тебе из этого подберем помещение. И понятно, когда ты к ним туда приезжаешь, ты для них ноунейм. Да, ты можешь быть известным здесь, но если у тебя нет ресторана условно в Лондоне и в Париже или еще где-то, то ты даже будучи там первым парнем у нас, да, то их это, конечно, там в какой-то степени там заботит. Они тоже на это, безусловно, смотрят. Смотрят на твое портфолио, смотрят там на все те кейсы, которые реализованы, но относятся очень с большой настороженностью. Если ты совсем ноунейм, который просто хочешь поиграть, они тебе дадут супер ужасное помещение за супер дорого, в котором шансов, наверное, заработать они близятся там к нулю. Да, если у тебя есть какая-то репутация, но нету успешного зарубежного опыта, они тебе могут дать там чуть получше условия. Ну, у меня, благо, есть там стамбульский определенный опыт, турецкий, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сита джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте и добро пожаловать. Однажды, несколько лет назад, я летел в самолете и сидел в первом ряду прямо у прохода. Позади меня у окна сидел мужчина, так что мы находились рядом друг с другом. Мы познакомились в самолете, и тот мужчина в конце знакомства протянул руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Я думаю, вы можете мне помочь». Он рассказал, что занимается профессионально гольфом. Еще он сказал: «Я обожаю фильм «Секрет». Все это было не случайно. По-моему, он направлялся в FedEx в Нью-Йорк. Через день или около того он улетал обратно. Но мы в самолете обменялись номерами телефонов, и позже он позвонил мне. Я сказал: «Послушай, я в Торонто, ты в Нью-Йорке. Садись в самолет, приезжай ко мне на пару дней». И он приехал. Мы много общались и стали друзьями. Однажды я отправился вместе с ним в турне, и я был на одном из турниров по гольфу, в котором он участвовал. И как-то вечером мы сидели в номере мотеля. И он сказал: «Боб, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшим игроком в гольф?» Я взял ручку, подошел к стене и нарисовал маленькую черную точку. «Я хочу, чтобы ты сфокусировал свое внимание на этой черной точке. Сконцентрируй все свое сознательное внимание на этой черной точке». Еще я добавил: «В ту секунду, как только твои мысли начнут блуждать, соберись и вернись обратно в точку. Когда ты научишься концентрироваться на этой точке, на минуту, на две минуты, твои умственные способности разовьются в большей степени, чем у большинства из тех, кого ты знаешь. Это твоя воля. Воля — одна из наших высших способностей. Мы обладаем осознанностью, памятью, интуицией, разумом, и помимо этого у нас есть воля. Воля для ума — это почти то же самое, что слух или зрение для тела. Все действительно великие игроки в гольф обладают высоко развитой волей. Они невероятно развили свою способность концентрироваться. Не хотите ставить точку на стене? Можете попробовать зажечь свечу и поставить ее напротив своего любимого кресла, а затем сосредоточенно думайте только о пламени. Каждый раз, когда ваш разум уходит в сторону, верните его обратно и сфокусируйтесь на пламени. Когда вы научитесь фокусироваться на чем-то одном, вы сможете фокусироваться на чем угодно, потому что это развивает ваши умственные способности. Сейчас обычный человек может сосредоточиться на чем-то только на одну, две или три секунды, а затем он отвлекается. Раздается шум, свет, где-то что-то вспыхивает, кто-то что-то говорит, и вот так их разум сбивается с пути. Люди, которые добились выдающихся результатов, научились концентрироваться на том, что делают. Все успешные бизнесмены сосредоточены. А вы хотели бы делать что-то лучше? Тогда научитесь фокусироваться на чем-то одном, исключая все внешние отвлекающие факторы. Это сила, которая входит в наше сознание, а затем мы посылаем ее обратно во Вселенную, как лазер, сфокусированный на чем-то одном. И вы увидите улучшение вашей жизни. Так работает наш разум.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Первый банкомат появился в 1967 году в Лондоне. Люди впервые смогли получить свои деньги без похода в банк. Сегодня мы удивляемся, когда банкомат не работает, а когда-то это было чудом.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На заседании правкомиссии под председательством главы МЧС Александра Куренкова обсуждались вопросы восстановления школ в Дагестане и Чечне. Отмечается, что к концу августа планируется сдать 7 образовательных учреждений, построенных из быстровозводимых модулей. Кроме того, более 99 тысяч граждан получили выплаты на общую сумму свыше 3,8 миллиарда рублей. Компания «Дагэнерго» в этом году планирует заменить 80 старых опор на распределительных линиях электропередачи в Махачкале. С начала года уже обновили более 10 опор. На ремонт и техобслуживание энергообъектов в Махачкалинском округе выделено свыше 277 миллионов рублей. В Хасавюртовском районе завершается капремонт дороги Батаюрт-Львовский номер 1 на участке от 12 по 20 километр. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На данном этапе уже завершены земляные работы. Кроме того, установлено освещение на пешеходных переходах, смонтированы барьерные ограждения и технические средства. В Махачкале проверяют спа-салон на улице Магомед-Тагирова из-за жалоб на опасные косметологические услуги. После инъекции у клиентки появились сильные боли. Следственный комитет начал проверку по статьям 235 и 238 Уголовного кодекса. Роспотребнадзор подтвердил, что салон работал без лицензии. Следователи выясняют все обстоятельства, после чего примут решение. В Кизляре сотрудники МЧС освободили двух детей из квартиры на улице Московской. Они были заперты за бронированной дверью и не отвечали на попытки связаться с ними. Спасатели вскрыли дверь, контролируя ситуацию вместе с матерью. Дети не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. Компания Apple выпустила серию уведомлений для пользователей, которые могли подвергнуться атакам с применением коммерческого шпионского ПО. Уведомления получили владельцы iPhone в 110 странах. Сообщение появляется на экране блокировки телефона. В нем говорится, что компания выявила попытку взлома с использованием шпионского ПО и рекомендует принять меры для защиты своих данных. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи еще раз подтвердили, что квашеная капуста является мощным пробиотиком. В новой работе ученые пришли к выводу, что продукт положительно влияет на микробиом кишечника, а также способен воздействовать на иммунную систему. Результаты прокомментировала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, указав на важный нюанс. Эффект от употребления квашеной капусты изучили исследователи из Американского университета Тафтса. Они нашли более 60 различных штаммов полезных бактерий в образцах традиционной квашеной капусты, в том числе потенциально полезную для кишечной стенки и иммунной регуляции бактерию. В целом обнаруженные бактерии продемонстрировали устойчивость, и причем достаточно высокую, к желудочной кислоте и желчи. Это делает их эффективными в колонизации кишечника, отметила доктор медицинских наук. Ученые также указали на особую роль активных ферментов и противовоспалительных молекул в квашеной капусте. Вместе они положительно влияют на метаболизм и работу иммунной системы. Кроме того, продукт улучшает пищеварение и восстанавливает баланс при синдроме раздраженного кишечника. Но речь идет о квашеной капусте без уксуса и стерилизации. Именно она сохраняет пробиотическую активность, пишет Зухра Павлова. Врач не рекомендует подвергать такую капусту термообработке, так как в этом случае ценные живые культуры погибают. Отметим, что ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что есть пища, которая способствует образованию токсинов, так называемой ржавчины на стенках кишечника. Чтобы не образовался слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, она посоветовала меньше есть сахара и мучного. Отказ от этих продуктов в пользу квашеной капусты поможет восстановить работу органа.
0: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села.

0: физико-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Горе мне, горе, вздыхал человек, сидя на лавке, и слезы ручьем лились по его лицу. Что ты все ноешь? Рассердилась жена. Если хочешь быть счастливым, будь им. Как же мне быть счастливым, если счастье не приходит ко мне? Зато несчастья одно за другим сыплются на мою бедную голову. Урожай не созрел, крыша прохудилась, забор сломался, ноги болят. Ох, горе мне, горе, плакал человек. Услышала счастье эти стенания и пожалела беднягу. Решила оно заглянуть к нему в дом. Постучало счастье в окошко и проговорило: «Если хочешь быть счастливым,

0: будь им. Подожди плакать, посмотри, что-то сияет в нашем окошке, остановила человека жена. Закрой шторы, этот свет слепит меня и мешает горевать, велел человек жене и снова зарыдал. Жена закрыла шторы, села рядом на скамейку и тоже заплакала. Так и сидят они до сих пор и жалуются на свою несчастную жизнь. Удивилось счастье и улетело прочь.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
6: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы рассказать вам 10 способов увеличения прибыли в вашем бизнесе. Посвятите себя служению своим клиентам, и ваши продажи будут расти сами собой. Общее правило для любого прибыльного бизнеса в том, что на увеличение прибыли нельзя повлиять напрямую, только косвенно. Недостаточно просто заявить, что вы хотите увеличить прибыль. Нужно иметь конкретный план действий. Для увеличения доходов можно благоприятно повлиять на несколько составляющих, благодаря которым в итоге и вырастет прибыльность. Когда вы улучшите эти 10 переменных вашего бизнеса, вы увеличите прибыль и повысите финансовые показатели. Если вы внедрите хотя бы одну из этих идей, даже тогда вы увеличите свою прибыль. Первое, что можно сделать для увеличения прибыли, это улучшить лидогенерацию. Лидогенерация — это процесс по привлечению заинтересованных клиентов. Предположим, 5 из 10 потенциальных клиентов у вас что-то покупают. Тогда, если вы сможете увеличить количество потенциальных клиентов с 10 до 15, вы увеличите свою прибыль на 50%. Вот это да! Второй показатель — это конверсия в продажи. Это процесс превращения заинтересованных клиентов в реальных покупателей. И это показатель эффективности ваших продаж. Если у вас была конверсия 1 покупатель из 10, а вы можете сделать 2 из 10, то вы удвоите объемы продаж и удвоите свою прибыль. Улучшение качества продаж и способности превращать потенциальных клиентов в покупателей — это одна из самых важных задач, которой вам нужно заниматься. И ничто не заменит постоянного обучения продажам как вас лично, так и каждого сотрудника, который общается с клиентами по телефону или как-то еще. Изучите каждый шаг вашего процесса продаж и поищите способы, как можно его немного улучшить. Даже небольшое улучшение на каждом шаге может привести к огромному улучшению общих результатов в продажах. Третье. Увеличьте количество сделок. Имеется в виду количество отдельных продаж каждому пришедшему к вам покупателю. Если частота покупок вырастает на 10%, то ваши объемы продаж и прибыль вырастает на столько же. Подумайте, что можно сделать, чтобы ваши клиенты покупали у вас больше и чаще. Четвертое. Увеличьте размеры ваших сделок. Чем больше размер сделки, тем больше прибыль. Постоянно ищите способы до продажи каждому покупателю и предлагайте им больше дополнительных товаров и услуг. Пятое. Вы можете увеличить маржинальность сделок. Маржинальность — это воловая прибыль, которую вы получаете от каждой отдельной сделки. Постоянно ищите способы повышения цены или снижения себестоимости без потери качества, и вы сможете увеличить прибыль от каждой сделки. Каждый доллар, на который вы повышаете цену при тех же затратах, автоматически добавляется к прибыли. Каждый доллар, на который вы понижаете затраты при тех же продажах, также автоматически оказывается в колонке чистой прибыли. Шестое. Вы сможете снизить затраты на привлечение клиентов. Нужно постоянно искать нестандартные способы рекламы и продвижения, чтобы уменьшить стоимость каждого нового клиента. Это может существенно повлиять и увеличить прибыль от вашего бизнеса. Седьмое. Вы можете увеличить вашу прибыль, привлекая новых клиентов за счет рекомендаций от существующих. Разработка одного или нескольких способов рекомендаций для вашего бизнеса может оказать огромное влияние на ваши продажи и на ваш бизнес, и принесет вам больше денег. Восьмое. Откажитесь от высокозатратных услуг, которые больше не нужны. Многие компании по инерции предлагают своим клиентам услуги, от которых можно отказаться без снижения уровня удовлетворенности клиентов. Задумайтесь о мелких услугах, которые вы предлагаете клиентам. Есть ли что-то, что можно было бы сократить или вовсе отказаться, не разочаровав при этом клиента? Девятое. Снизить точку безубыточности. Это объем продаж, который вам нужно сделать каждый месяц, чтобы окупить затраты и начать работать в плюс. Точка безубыточности используется для оценки эффективности рекламы или других затрат, направленных на увеличение продаж. Все ваши расходы на увеличение прибыли рассматривайте как инвестицию, которая должна не только окупиться, но и принести прибыль. И, наконец, можно повысить цены. Сегодня бизнес и продажи прогрессируют быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым днем конкурировать становится все сложнее и сложнее. И иногда кажется, что выиграть в этой войне практически невозможно. Но успех в бизнесе часто сводится к одному условию — какую ценность вы представляете для ваших клиентов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Давай про онлайн немножко поговорим. То есть, я так понимаю, продукты Чижика можно купить в онлайне.
9: Да, можно. У нас почти 200 магазинов в московском регионе на сегодняшний день доставляют.
8: Ну, то есть тоже мы доставляем через агрегаторов. 30-40 минут, да, это.
9: Ну да,
8: экспресс. И плюс через агрегаторов. А-ля там.
9: У нас, да, агрегаторы и через нашу собственную доставку. Но я должен сказать, что это идет тестирование, так скажем. Угу. У нас, с одной стороны, мы отлично понимаем, что онлайн это наше все. Это будущее, которое оно не придет, оно уже пришло. Более того, у нас в X5 вообще большой акцент на онлайн. И, соответственно, тут мы не хотим отставать от наших старших братьев внутри группы. Мы понимаем, что у нас другая бизнес-модель, чем у всех игроков рынка. И мы не можем себе позволить, так скажем, делать доставку бесплатно. Uh-huh. Поэтому мы вырабатываем какое-то решение, при которой, с одной стороны, мы даем очень высокий уровень добавленной стоимости покупателю, но при этом за доставку он должен заплатить сам. И поэтому вот мы сейчас ищем этот баланс, как это сделать так, чтобы мы не делали это в убыток, но при этом как-то выстроить систему, которая сделает это настолько эффективно, чтобы покупателю пришлось как можно меньше за это заплатить.
8: Но доля пока небольшая, да, онлайна?
9: Буквально несколько процентов. Буквально на сегодняшний день процентов. Здесь, в Москве, в регионе, есть, да.
8: Но, в принципе, ты видишь, что для потребителей это востребовано.
9: Мы уверены, что это будет бомба. Представляете, вот, на самом деле, тебе не надо ехать в Чижик, не надо тащить тяжелые пакеты. Причем у нас в доставке на сегодняшний день средний чек очень высокий. Он показывает о том, что это востребовано. Поэтому я думаю, что будущее вот онлайн для Чижика, оно очевидно. Весь вопрос, как найти вот ключ, так скажем, к бизнес-модели, чтобы это было прибыльно.
8: Ну, я так думаю, даже если человек, там, предположим, 4 раза заказывает в месяц в онлайне, он может сэкономить на ценах 10 тысяч рублей, но пусть даже он там за каждую доставку будет, например, платить 300 рублей, все равно для него в месяц это получится там переплата 1000, экономить 10 тысяч. Но вроде как математика работает, правильно?
9: Вот на самом деле найти путь коммуникации этой математики, он достаточно сложный. Как вот научить людей понимать действительно ту ценность, которую они получают? Потому что кто-то это понимает сходу, и таких где-то 30% покупателей, исходя из наших маркетинговых условий, и, соответственно, 70% это те, которые либо никогда этого не поймут, либо которым нужно это каким-то образом объяснить.
8: Но по моему опыту, если человек, для того, чтобы человек изменил свою привычку, ему нужно показывать какую-то долгосрочную выгоду этого. Поэтому, наверное, здесь все-таки вот, то есть сиюминутная выгода пойти в Чижик, это там ты экономишь, не знаю, 200 рублей, а долгосрочная выгода начать покупать в Чижик, изменить, да, условно, своим привычкам, поменять магазины у дома на Чижик, это там...
9: Купить путевку в отпуск.
8: Да, это 100 тысяч рублей в год, на который ты можешь там куда-то слетать, да, безусловно.
9: Отличная идея. Мы тоже сейчас думаем, что как-то вот это надо таким образом презентовать, потому что маленькая... экономия, я имею в виду, в абсолютных величинах при одной покупке, она многие даже не думают, что это на самом деле серьезные деньги, если их брать их за полгода или за год.
8: Да, согласен. Вот мы про онлайн говорили, онлайн это один из важных трендов современного ритейла. Какие еще ты видишь тренды? Как вообще, может быть, культура потребления меняется?
9: Вот почему я вообще просто обрадовался, когда вот шанс создать Чижик появился 4 года назад, когда меня пригласили, потому что реально уже в воздухе было изменение потребительского поведения очень серьезное. Что такое 90-е, да, что такое 2000-е? Это как раз время после краха Советского Союза, когда мы были все голодные. И уже чем больше товара в супермаркете, даже если ты его не покупаешь, это просто тебе позволяет чувствовать себя каким-то вот таким вот достойным человеком. Тебе хочется, чтобы выбор был большой, потому что все равно покупаешь там небольшое количество наименований товара. И все это шло у нас 20 с лишним лет. И вот буквально последние, мне кажется, 5-7 лет покупатель стал становиться рациональным. Зачем я буду покупать себе машину дороже уровня, чем я зарабатываю, когда я проще раз в год с семьей поеду отдохну на 2 недели на юг? Зачем я сейчас буду переплачивать в супермаркете, да, за базовый зеленый горошек там, или кукурузу, если я могу такого же качества, там, а то и выше, купить чижик и сэкономить там, 30-40%? И вот мы прям чувствуем, как на сегодняшний момент это появляется. У нас на фокус-группах, я, честно говоря, 30 с лишним лет в ритейле, я не ожидал, что ребята в возрасте 27-28 лет будут на фокус-группе рассказывать, что они знают все составы всех товаров, которые покупают, знают, кто их произвел, в каких магазинах это дешевле, дороже. То есть люди настолько анализируют, и он рассказывает, вот это я покупаю там, а вот я езжу раз в 2 месяца, потому что там будет на 20% дешевле. То есть реально еще 10 лет назад такого рационализма его не было. И меня очень радует, что сейчас развивается. Посмотрите, сколько блогеров, которые рассказывают, про какой магазин они сходили, что там хорошо по качеству, что по цене, как можно сэкономить и прочее, прочее. Мне кажется, вот это лавина рациональности, за которой мы во многом посмеивались над европейцами, да, она, мне кажется, вот пришла к нам. Мне кажется, в этом плане вот X5 и Чижик, это вот мы это уловили.
8: Изменение потребления, движение в сторону рационализации, оно как бы не только в продуктах. Оно и в нон-фуде, оно во всем.
9: В аппаратуре, да. В машинах, во всем.
8: То есть люди не хотят переплачивать за бренды, да. Скажем так. И это дает тем компаниям, которые строят свою модели или в которых развитие собственных торговых марок это является важной составляющей, эти компании будут себя чувствовать лучше, чем компании, которые ориентированы только на продажу брендовой продукции, правильно?
9: Да, но при одном условии. Если они будут четко следовать качественному уровню брендов. То есть обычно все что делают? Сначала даже если выпускают хорошую собственную торговую марку, потом постепенно для того, чтобы поднять доходность, начинают ухудшать состав, делать какие-то вот такие вещи, которые тактически, в принципе, дают дополнительный доход, но стратегически это ведет дорогу никуда. Поэтому для нас очень важный момент не сбиться вот как раз с тех жесточайших стандартов качества, которые мы установили.
8: Да, супер. Как вы собираете обратную связь? Вот я так понимаю, что ты постоянно говоришь «фокус-группы», есть какие-то отзывы, не знаю, вы там делаете какие-то постоянно, не знаю, какую-то аналитику, но вот именно вот в целом, какие есть инструменты сбора обратной связи от покупателя, на базе которой вы потом принимаете управленческие решения и адаптируете свои какие-то продукты, там, процессы, не знаю, технологии?
9: Ну, у нас есть мобильное приложение, в котором мы собираем, например, обратную связь по качеству товаров. У нас покупатели, они выставляют рейтинг, так скажем, своего отношения к каждому из наших товаров.
8: Это кто-то анализирует, правильно?
9: Мы это очень плотно анализируем. Это, конечно, вообще такой краудсорсинг информации очень-очень важный. Мы не имеем на сегодняшний день, не планируем иметь вот стандартных колл-центров, которые там аутсорсинговых колл-центров, которые принимают звонки, жалобы и прочее-прочее. Мы работаем, причем это работники Чижика работают, это не какие-то вот аутсорсинговые люди, это люди, кто заинтересован кровно, что называется, в успешности компании. Мы имеем, соответственно, обратную связь из социальных сетей, мы активно работаем в мессенджерах, мы очень любим работу с картографическими сервисами, потому что там большой объем, в том числе критической информации.
8: Типа Тугис там.
9: Да, и у нас
8: Яндекс.Карты.
9: Мы каждый месяц замеряем NPS, Net Promoter Score, по каждому региону, по каждому магазину. Вот, мы CSI считаем ежемесячно. что поднялось, что упало. Для нас это такая кропотливая работа, потому что мы-то хотим быть как раз супермаркетом с очень высоким уровнем NPS. У нас, кстати, очень высокий есть на сегодняшний день.
8: Сколько есть, не секрет?
9: У нас 41 по замеру 4-го квартала.
8: А в среднем у магазинах, у дома?
9: Я думаю, что там, мне кажется, плюс-минус в районе 30, может быть, чуть ниже, да.
8: А можно вот конкретный пример? То есть, скажем, есть какое-то количество отзывов на продукт, и, например, люди пишут, ну, что-то он какой-то, не знаю, вот сырок, который я ел, например, там, он слишком сладкий. И тогда вот что должно произойти, чтобы вы там поменяли состав, там, формулу?
9: У нас очень часто такое бывает. Причем это не только обратная связь вот от, по каким-то таким каналам, мы очень сильно, так скажем, пушируем развитие отрицательной обратной связи внутри команды. Uh-huh. Почему? Это очень важно, потому что, ну, во-первых, все даже понимают, как книга, вот, жалоба как подарок, да, соответственно,
8: читал. Чем... Читал, у меня да. есть даже, не настольная, но, так сказать, на полке стоит.
9: Да, ну, это вот великолепное произведение, по большому счету, потому что сама по себе идея, ребята, мы можем улучшить только при условии, если у нас будет отрицательная связь. И поэтому у меня часто бывает, когда наши работники, я в регионы приезжаю, тоже вот про качество рассказываю, про стратегию рассказываю. Они начинают, да, вот, да, мы согласны, у нас все качественное, мы вот это любим, вот у нас вот эти пельмени, ну вообще там, и какие-нибудь могут нецензурное выражение сказать. Мы начинаем разбор полетов. Мы часто выводим продукт, кстати, вот по жалобам людей, часто мы весь фидбэк мы передаем поставщику.
8: То есть для нас это... Ну или меняете поставщика, например, правильно?
9: Меняем часто.
8: Да, если это не соответствует.
9: Кстати, вот я не сказал, я могу сказать вот к вопросу вызовов. Это все там вопросы, Михаил, у тебя были про экспансию, про развитие. Я могу сказать, что самый большой вызов, это даже не экспансия, не развитие, не концепция, не люди. Самый большой вызов на сегодняшний день – это поставщики. Потому что поставщики, которые могут расти такими темпами, как растем мы, на таком масштабе и с аналогичной философией, на сегодняшний день, к сожалению, это большая редкость. Потому что вот я абсолютно уверен, что рядом с нами должны вырасти миллиардные по капитализации бизнеса. Весь вопрос, вот, готовы люди инвестировать и готовы ли люди работать по тем договоренностям, по тем принципам, по той философии, которую развиваем мы.
8: Это супер.
9: Вот, это вот большой вызов.
8: Супер. Это на самом деле очень важный момент, потому что я видел много раз, когда компании за счет своего роста создавали вокруг себя экосистему бизнесов, которые также росли вместе с ними, и на самом деле неплохо этот симбиоз работал, все друг на друге там как-то зарабатывали.
9: Причем у нас много уже на сегодняшний день таких позитивных кейсов, хотя я скажу, что и негативных кейсов, когда люди не выдерживают свои обязательства, когда люди, вот, пройдя с нами путь там год-два и попадая в ситуацию, когда на рынке их продукт становится в дефиците, начинают продавать его куда-то на страну, где более, так скажем, высокие цены, куда можно продать. Таких кейсов тоже очень много.
8: Вот если мы говорим про поставщиков, ну, ты для всех такой раздражитель, правильно? Потому что, ну, в принципе, ну, тебя все вот так показывают пальцами, смотрите, вот не поставляйте ему товар, потому что он вас убивает, он продает вас, там, не знаю, на 30% дешевле. Вот как с этим бороться? То есть ты фактически ищешь какой-то отдельный пул поставщиков, который, наоборот, как бы, ну, максимально фокусирован на тебя, или ты все-таки как-то комбинированно пытаешься и вот такую группу создать, но в том числе ты объясняешь и большим поставщикам, что ребята, давайте там работайте со мной, там как это происходит?
9: Мы есть, мы будем. И в любом случае нас можно рассматривать либо как вызов, либо как возможность. Соответственно, мы партнерские. Например, мы одни из немногих в России, кто на большой срок вперед выдает план отгрузки, беря на себя обязательство этот товар выбрать. Я могу сказать, что в ритейле, вот в российском таких кейсов очень мало. Они есть, но их очень мало. То есть мы изначально рассказываем свою философию, мы изначально согласуем планы. Мы готовы, не то что готовы, мы всем показываем, сколько мы будем продавать через 3 года. Почему? Потому что мы понимаем, что тот объем бизнеса, который даже есть сейчас, он уже требует очень серьезных поставок товара. А через 3 года это будет вообще огромнейший бизнес. Это будет одна из крупнейших розничных сетей страны. И, соответственно, им надо уже, именно нашим партнерам, производителям уже сейчас строить заводы, фабрики. Поэтому мы даем 3-летние и 5-летние прогнозы, сколько будем продавать.
8: Это замечательные, кстати, слова. Или вызов, или возможность. И, естественно, кто-то этой возможности воспользуется. Я думаю, что рано или поздно, я уверен, у тебя сейчас очередь уже, но я уверен, что внимание поставщиков к тебе будет только выше по мере роста твоего бизнеса. Нас смотрят часто, постоянно разные предприниматели со всех концов России. И у кого-то наверняка есть небольшой, маленький продовольственный магазин. Вот у меня был Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки». Я ему этот вопрос задавал, хочу тебе его задать. Как маленький продуктовый магазин может конкурировать с такими вот большими гигантами, с такими федеральными сетями?
9: Да вообще очень хорошо может конкурировать, он просто должен быть другой. То есть его ценностное предложение должно быть другим. Если мы продаем один вид сока, он должен продать другой. Причем вот мы очень любим открываться в таких вот импровизированных торговых центрах, когда рядом с тобой, там, я не знаю, мясная лавка, колбасный магазин, тот же «Вкус» или еще кто-то, тоже такие центры силы. И зачастую ты заходишь в магазин какого-то ИП-предпринимателя, диву даешь. Вот он с одной части страны деликатесы такие привез, здесь такие привез. Ты даже мысль у тебя нет, что это можно вместе компилировать, и у него очередь стоит. Поэтому будут креативными, ничего не будут бояться, будут верить в свой успех, и будет все хорошо.
8: Мы поняли, что ты продукты в основном в «Чижике» покупаешь, а где еще?
9: Я люблю «Азбуку вкуса» и «Чижик».
8: «Азбука вкуса» и «Чижик».
9: Ну, готовая еда в «Азбуке вкуса», а, соответственно, все такое вот, что кладешь в холодильник, и все, что касается бытовой жизни, ты покупаешь «Чижик».
8: У тебя очень интересный набор образования, историческое. Вот я прочитал кандидат социологических наук, даже не знал. MBA, понятно. Как тебе образование, вот какие знания тебе особенно в бизнесе помогают?
9: Мне очень серьезный такой рывок в развитии дал MBA. Я просто получилось так, что я попал в практический бизнес, и, в принципе, он ну, уже на достаточно высоком уровне он был в моем родном городе. У нас была сеть, розничный, оптовый бизнес.
8: Это в Орле, правильно?
9: Это в Орле, да. И уже такой бизнес мы построили там, ну, в те времена, 250 миллионов долларов в оборота, начало 2000-х. Это такой серьезный локальный бизнес. Вот. И я попал на западную программу MBA. И мне, конечно, это очень сильно там, сознание там, пробило. Начиная от того, что ты систематизируешь то, что 10 лет в полях изучал, заканчивая тем, что ты, у тебя уровень уверенности поднимается, у тебя, там, я не знаю, печатать на компьютере вслепую научился, пока учился. Да? До этого я компьютер на «ты», не на «ты», а даже не на «вы» с ним был. То есть для меня это вообще был тяжелый такой этап в жизни, который дал мне очень много.
8: Но это очень важно, потому что... Во-первых, важно, что для тебя MBA не ругательное слово, а что ты действительно веришь в образование.
9: Да, я верю, ну, я сильно верю.
8: И какие, вот, ты считаешь, навыки сейчас очень важны в современном ритейле? На кого ты бы вообще посоветовал учиться тем, кто свое будущее хочет связать с ритейлом? Как человек, который 30 лет, то есть ты вообще так, вот, ну, чтобы было понятно моими глазами, ты один из людей, которые эту индустрию создавали. Какие навыки, какие знания пригодились бы?
9: В моем понимании, вот на данном этапе, причем это не только ритейл, мне кажется, а вообще бизнес, основные вещи – это такой вот социальный интеллект, это умение выстраивать отношения, умение общаться. Вот, потому что людей, которые хорошо разбираются в Excel, хорошо умеют программировать, достаточно много. А людей, которые могут выстроить их в команду, объединить их какой-то целью, да, и пролидировать поход к чему-то, так скажем, умному, доброму, вечному, таких намного меньше.
8: Я вижу вот огромный, на самом деле, фактор того, что у тебя предпринимательская культура, с одной стороны, а с другой стороны, execution, вот фактор заключается в некой такой внутренней дисциплине. Вот можешь поделиться какими-то полезными привычками, потому что вот часто вот эти полезные привычки – это следствие такой высокой внутренней дисциплины.
9: Полезные привычки. Я каждый день встаю в 6 утра. Я каждый день занимаюсь какой-то физкультурой. То есть, вот,
8: каждый день в 6 утра?
9: Каждый
8: и
9: день.
8: И суббота, воскресенье?
9: Да.
8: Супер.
9: Ну, может быть, в 6:30, так. Допустим. Ну, у меня маленький ребенок, поэтому там кто раньше встанет, будильник или ребенок?
8: Или ребенок.
9: Вот. Обязательно каждый день физкультура. Там обязательно ну, какое-то достаточно правильное питание. Вот спорт – это вообще вот must be. Правильное питание – тоже. Правильное проведение досуга. Допустим, вот у меня до рождения, так скажем, сейчас ребенок, у меня есть старшее поколение детей, сейчас маленькая дочь. Вот, соответственно, что такое был выходной день? Там обязательно раз в две недели я мог пойти там 20-30 километров по Москве с супругой или с друзьями, просто гулять целый день. Вот просто вот это вот ты идешь, наслаждаешься, как красиво там в Москве или в Подмосковье, и вроде как это еще и физкультура к тому же. Вот, однозначно надо читать. Однозначно надо работать над собой. То есть, ну, с этой точки зрения человек должен постоянно как-то эволюционировать. Словно я сейчас, и я 10 лет назад, два раза человек.
8: Дай, пожалуйста, какие-то от себя советы начинающим предпринимателям.
9: Я вот не люблю давать советы. Вот меня даже удручает, когда я где-то слышу вот 5 таких шагов, 7 таких, там 12 каких-то этих секретов. Там.
8: Один.
9: Пахать. Да. Я все равно другого, ну, я не вижу, потому что оно может казаться, что кто-то стал миллиардером или построил какой-то супербизнес, и при этом он такой весь вот из себя carefree, playboy, еще что-то. Ну, в большинстве случаев это пахота.
8: Я с тобой согласен на 300%, потому что я видел, ну, много очень успешных историй, но я не знаю ни одной успешной истории, в которой основным ингредиентом не было бы много работать.
9: Да.
8: Да, супер. Слушай, ну спасибо тебе огромное. Во-первых, спасибо, что нашел время. Во-вторых, я точно знаю уже, как мы назовем этот выпуск. Это будет так: стартап от нуля до триллиона. Потому что, ну, действительно, вы делаете абсолютно уникальный путь. Я очень верю, что вы до этой цели дойдете и пойдете дальше. Вот. И меня действительно тогда, вот несколько лет назад, вдохновило, когда я увидел вот вашу философию. Вот. Спасибо тебе огромное.
9: Спасибо. Очень приятно было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Поездка на такси порой объединяет очень разных людей. Сегодня почти в каждом приложении можно поставить оценку как водителю, так и пассажиру. Помните об этом. Особенно, если поездка грозит перерасти в конфликт. Важно садиться на заднее сиденье, чтобы не отвлекать водителя. Кроме того, место по диагонали от водителя – самое безопасное и удобное для выхода на тротуар. Открывать дверь перед пожилыми и маленькими детьми. В идеале водитель помогает сесть и погрузить багаж всем пассажирам. Но на практике на это можно рассчитывать только на тарифе «Комфорт» и выше. Если нужно что-то срочно обсудить по телефону, говорить тихо и не использовать громкую связь. Музыку слушать в наушниках. И последнее – не провоцировать водителя беседовать на острые темы и не поддаваться на его провокации.
0: Диалог FM. Это Этикет.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
2: Деньги дороги, как память.
3: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально, там никаких изменений нет, цитирует депутата ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
2: Закрома Родины.
3: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
4: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи в Махачкале проводят проверку по факту оказания опасных косметологических услуг. В одном из спа-салонов Махачкалы у женщины после инъекции возникли сильные боли. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Дагестану. По предварительной информации, после введения препарата клиентка обратилась в правоохранительные органы с жалобой на местах инъекции. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выяснили, что салон работал без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения. Это нарушение закона. Помещение сейчас опечатали до окончания проверки. Более 82 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от весенних паводков, получили финансовую помощь на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Об этом сообщает премьер-министр Магомед Рамазанов. Правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова проходила недавно. Я напомню, что там обсуждалось о том, что расходы республики своевременно возмещают из федерального бюджета. На восстановление 6 объектов здравоохранения в пострадавших районах направят 47 миллионов рублей. Еще 28,5 миллионов рублей на 3 объекта первичного звена. Также продолжается строительство новых школ в отделе Атари. Там готовность составляет 80% в ЦИАП Цицетле, 70% в селе Рукель, 35% в Ороблинском, это Дербинский район, более 20%. Но и крепость Нарын-Кала и армянская церковь в Дербенте будут временно закрыты для посетителей из-за съемок художественного фильма. Об этом сообщает Минтуризм Дагестана. Крепость Нарын-Кала не будет работать 24 августа, а также 9, 10 и 11 сентября, а армянская церковь 9 сентября. Минтуризм рекомендует сейчас жителям и гостям Дербента заранее планировать свой маршрут и учитывать эти даты при посещении крепости и церкви армянской. Более 150 тысяч жалоб на нарушения в сфере персональных данных поступило в Роскомнадзор с начала прошлого года. Об этом сообщил замглава ведомства Милош Вагнер. Кстати, его слова приводит Интерфакс. По сравнению с предыдущим периодом, число обращений выросло примерно на 20%. В Роскомнадзоре отмечают, что особое внимание уделяет ресурсам, на которые граждане жалуются чаще всего. Ключевые информационные системы Минсельхоза включили так называемый «белый список» ресурсов, который продолжает работать даже при ограничениях мобильного интернета. Об этом сообщили ведомстве. В перечень вошли системы для агропромышленного комплекса, а также учета тракторов и самоходной техники. Это позволит аграриям работать с документами и оформлять господдержку даже при перебоях со связью. На спартакиада пенсионеров Дагестана пройдет с сегодняшнего дня по 17 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша. Участниками станут женщины и мужчины в возрасте от 55 лет и старше, об этом сообщает республиканский Минспорт. Соревнования посвящены Году единства народов России. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU05004149. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени, он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930-е годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сливочное масло оказалось гораздо вреднее растительного. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, чем больше ешь сливочного масла, тем выше вероятность умереть от рака. Врач пояснила, что этот продукт содержит много насыщенных жиров. В некоторых случаях даже трансжиров, которые могут воспалять жировую ткань, способствуя развитию онкологии и влияя на гормональную активность. А вот полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными,

0: продуктов гликирования, ускоряющих старение. Таким образом, Павлова посоветовала есть сливочное масло строго дозированно, растительное масло, в том числе подсолнечное, добавлять в салаты и другие блюда в небольшом количестве, а от маргарина отказаться вовсе.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям.

0: проблем арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно подаются расщеплению. А бромелайн — это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок — отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Дорожные новости.
1: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кордиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется в силе. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
3: Бахерчий чолк холонив холив, герой умирает в седле. Бахерчий чолк холонив холив.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
0: Реклама на «Диалог ФМ».
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуния. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда человек погряз в долгах, когда кругом у него долги, когда банки его преследуют, коллекторы, либо он попал в затруднительную ситуацию, то я всегда говорю, что это вина самого человека. Вернее, даже не столько вина человека, а это следствие его неправильных решений. Решений, которые были неэффективны. Поэтому здесь не надо человеку, который оказался в долгах, винить просто так себя. Когда вы обвиняете просто себя, вы просто рушите и снижаете свою самооценку. И благодаря этому вам тяжелее будет вылезти из долгов. Поэтому прежде всего вам нужно не себя обвинить, а понимать, какие конкретно убеждения привели вас к неэффективным решениям, которые загнали вас в долги. Очень часто ко мне тоже обращаются люди за деньгами. И я для себя даже создал несколько алгоритмов. И когда ко мне человек обращается за деньгами, я прежде всего спрашиваю, задаю ему три вопроса. Что он просит? Он просит долг, либо он просит инвестиции, либо он просит помощь. Если человек просит помощь, то у меня там есть алгоритмы. Помощь я оказываю двух видов. Одна вид – это закат, это в рамках моей веры. Там есть строго определенный список людей, которым я могу оказывать помощь. И второй вид – садаха – это помощь, которую я оказываю нуждающимся людям, но там тоже целый список, я оказываю это через благотворительный фонд, целый список нуждающихся. И понятно, что если человек не настолько нуждается, как люди в том списке, то я ему говорю, ну почему ты считаешь себя, что ты имеешь больше прав на эту помощь, чем вот этот список всех этих людей. И я просто говорю, что ты знаешь, я помощь оказываю через благотворительный фонд такой-то. Это то, что касается помощи. Там у меня все отлажено, алгоритм понятно. Бывает так, что человек говорит, нет, я не помощь, хорошо, дай мне инвестиции. Вот очень часто вот разговор именно так и происходит. То есть сначала просто просит денег, а потом я начинаю уточнять, а в каком виде это помощь, инвестиции, либо долг. Он начинает говорить просто «помоги», потом я ему объясняю, что помочь не могу по таким-то причинам. Он начинает говорить «тогда дай мне инвестиции». И тут у меня тоже есть алгоритм, и я говорю, если тебе нужны инвестиции, то подай заявку, подай бизнес-план, у нас есть определенные требования по нашим стандартам, подаешь в инвестиционный комитет, там мы выносим на инвестиционном комитете, рассматриваем, если ты получаешь одобрение, то дальше уже мы начинаем с тобой работать. Понятно, что человеку не хочется заморачиваться со всем этим, и он тогда скатывается на третью часть и говорит, ну дай мне в долг. И когда у меня просят долг, я очень часто говорю, ты знаешь, во-первых, мой принцип никому не давать в долг, потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Но, к сожалению, это психология. Дело в том, что когда человек берет в долг, он только в момент получения денег испытывает благодарность, а дальше этот долг на него давит и является бременем. Естественно, человек не привык, обычно тот человек, который попал в долговую яму, он туда попал неспроста, а из-за своего мышления. В его мышлении, в его картине мира виноват не он сам и не его убеждение, а виноват тот, кому он должен вернуть деньги. По этому поводу наш мудрый народ сделал такую пословицу, которая звучит так, что ты всегда берешь чужие, а отдаешь свои. Поэтому, когда люди начинают возвращать долг, они кредиторы воспринимают как врага. Таким образом, давая в долг, вы финансово стимулируете человека стать вашим врагом. Вы, наверное, сами это много раз с этим сталкивались и сами это замечали. Обязательно напишите в комментариях ваши случаи, как у вас было. Наверняка, я уверен, это 100% работает везде, в любых странах, с любыми людьми. Очень редко можно встретить людей, которые взяли в долг и с радостью возвращают. Вторая большая проблема. Когда человек просит в долг, он испытывает огромное чувство стыда и унижения. И психологически мы так устроены, что мы потом воспринимаем те события и тех людей, когда мы испытывали чувство стыда и унижения, мы воспринимаем как враждебное, и мы всячески избегаем подобных ситуаций и подобных людей. Таким образом, когда человек у вас просит в долг, и вы именно в тот момент, когда он уже просит, он уже чувствует себя униженным, и он уже чувствует себя в положении, испытывающим глубокий стыд. То, что вы, вернее, не вы его заставили, а то, что он при вас это испытывает или испытывает перед вами, потом оборачивается против вас. И вы знаете, интересный такой момент я заметил, что когда вы отказываете, я даже по глазам очень часто видел, человек как бы даже получает определенное там, не то что удовлетворение, а такое, его как будто чуть-чуть отпускает. И третья проблема, я считаю, это самая основная проблема. Первые две проблемы – это больше психологические. А третья, самая большая проблема в том, что если человек попал в долг, и долги просит у вас, или просто в тяжелую ситуацию и у вас просит долг, то вы даете ему только временное обезболивающее. Вы не даете человеку пройти урок, не даете извлечь урок из этой жизненной ситуации. Вы даете временное обезболивающее и таким образом как бы подсаживаете его как на очередную дозу наркотика. Так как он увидел, вот у него проблема, он взял у вас деньги, быстренько ее решил, то у него сформируется неправильный паттерн поведения. В следующий раз, когда с такой же ситуацией сталкивается, он начинает думать не как проблему решить, а он начинает думать, где занять. И очень часто те люди, которые просят долг, это, как правило, серийные должники. Они привыкли брать в долг, они привыкли перезанимать. Они не привыкли противостоять проблеме и решать ее. Поэтому, давая деньги в долг человеку, вы вредите ему. Вы даете временное обезболивающее и не позволяете человеку расти. Потому что любая проблема является источником роста человека. Просто держите эту мысль у себя в голове, и тогда вам легче будет обосновать свой отказ. Ну, для себя. Потому что прежде чем отказать кому-то другому, вы должны найти аргументы для себя, почему вы должны ему отказать. Потому что очень часто люди не могут отказать, потому что они считают, что, ну, они стыдятся своего отказа. Но то, что я отказал, это они думают, что если я отказал, значит, я черствый, я, значит, жестокий, значит, я жадный и так далее, и так далее. И очень часто люди дают в долг не из-за того, что они вникли в ситуацию другого, а из-за того, чтобы не думать о себе так плохо. Но если вы будете в голове держать, что давать долг человеку, любому человеку, это останавливать его развитие и не давать ему пройти свой жизненный урок, тогда вам легче будет отказывать давать долг. Алгоритм отказа, это я сам себе такое составил из своего опыта. Я понял такую вещь, когда человек приходит и просит у вас долг, бывают разные ситуации. Бывает ситуация, что он хочет вылезти из других долгов, то есть перезанять. Бывают ситуации, что у него временные трудности. Ну, будем так говорить, каждый человек, который просит долг, он считает, что трудности у него временные. Но на самом деле не бывает ничего более постоянного, чем временное. Первое, что я обычно в таких ситуациях говорю, первое, я обычно говорю, я тебя понимаю. Я сам был в такой ситуации, у каждого в жизни такое может случиться, и это не только твоя проблема, это такая проблема случается у всех людей. То есть первое, нужно проявить сочувствие, потому что если вы сразу же начнете лезть к нему со своими советами, то вы просто он отвернется, и вы просто испортите отношения. Поэтому первое правило, когда у вас просят долг, всегда проявите понимание и сочувствие. Это первое. Второе, надо сказать, что вы цените ваши отношения. Надо сказать, что, ты знаешь, я очень ценю наши отношения, и я не хочу, чтобы долг их испортил. Потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Народ это не зря придумал. И я знаю очень много психологических факторов, почему долг испортит наши отношения. Поэтому второе, обязательно подчеркните то, насколько вы цените отношения. Третье, Обязательно надо сказать так, что да, я тоже это прошел, я ценю наши отношения. И ты знаешь, каждый раз, когда я был в такой ситуации и выходил из нее, я становился крепче, я становился сильнее. Поэтому, если ты оказался в такой ситуации, то это классный урок, это хороший урок для того, чтобы стать лучше. Пройди этот урок. Пойми, в чем был корень ошибки, почему ты оказался в такой ситуации. Поэтому не рассматривай это как трагедию, а рассматривай это как урок. И четвертое, я мысленно взвешиваю, сколько я этому человеку мог бы подарить. И, например, он пришел ко мне просить там условно $50,000. Ну, это может быть родственник, друг, ну, с улицы там навряд ли кто-то придет. Это же обязательно кто-то, либо друзья, либо знакомые, либо родственники. Вы сразу смотрите и внутри себя в это же время взвешиваете, сколько этому человеку ты мог бы просто подарить. И вот он пришел там, ему не хватает на квартиру там или что-то там $50,000. Ты так про себя взвесил и думаешь, ну, $5,000 могу. Или четвертым пунктом ты говоришь, ты знаешь, но вот чтобы не быть совсем безучастным к твоей ситуации, прими от меня вот этот чистосердечный подарок, даете ему $5,000 вместо 50. И таким образом он становится благодарным, потому что он получил не долг, а подарок, бесплатные деньги. У него нет аргументов на вас злиться. Он не станет вашим врагом, потому что ему не надо возвращать эти деньги. Таким образом, вы спасли отношения малой кровью. Вместо того, чтобы у вас был выбор либо отдать $50,000 и нажить врага, либо отказать полностью, не дав ему ничего и испортив отношения. А вот благодаря этому алгоритму вы сохраняете отношения и обходитесь малой кровью.
0: Мысли вслух. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
4: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
3: До этого в плюсе были?
4: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
3: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
4: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
3: Интересно, ты это поняла.
4: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
3: Надо было больше работать.
4: Да.
3: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
4: Да.
3: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
4: Жестокое качество, правда.
3: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
4: Я понимаю.
3: Рилс не залетел на 5 лямов.
4: Да.
3: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них от Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
4: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
3: И показывала вот... неудачу. Тещу.
4: Конечно, в основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
3: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
4: Да.
3: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
4: Да.
3: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
4: Нет.
3: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
4: Конечно.
3: Без вариантов.
4: Да.
3: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
4: да,
3: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на

0: паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю: есть тут электрик? Он говорит: его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю: можете его контакт дать? Он говорит: нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю: дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю: можете приехать установить зарядку? Он говорит: нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю: а сейчас же обед, ага, да? Типа, он говорит: да, обед. Я говорю: а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
1: Да.
0: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
1: Ломается.
0: Я говорю: на каком номере у вас Каспи?
1: Ну,
0: типа,
1: добиваешь,
0: перевод.
1: Да.
0: Он говорит: эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
1: Okay.
0: И yeah. она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
1: Да.
0: Вот, это классное качество.
1: Правда.
0: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Ну, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
1: Спасибо.
0: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
1: Спасибо большое.
0: Да, пусть
1: будем
0: так
1: стараться.
0: И будет. Да.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Вам
0: будет
1: спасибо.
0: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
1: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
0: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи в Махачкале проводят проверку по факту оказания опасных косметологических услуг. В одном из спа-салонов Махачкалы у женщины после инъекции возникли сильные боли. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Дагестану. По предварительной информации, после введения препарата клиентка обратилась в правоохранительные органы с жалобой на местах инъекции. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выяснили, что салон работал без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения. Это нарушение закона. Помещение сейчас опечатали до окончания проверки. Более 82 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от весенних паводков, получили финансовую помощь на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Об этом сообщает премьер-министр Магомед Рамазанов. Правительственная комиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова проходила недавно. Я напомню, что там обсуждалось о том, что расходы республики своевременно возмещают из федерального бюджета. На восстановление 6 объектов здравоохранения в пострадавших районах направят 47 миллионов рублей. Еще 28,5 миллионов рублей на 3 объекта первичного звена. Также продолжается строительство новых школ в отделе Атари. Там готовность составляет 80% в ЦИЯП Цицетле, 70% в селе Рукель, 35% в Араблинском, это Дербинский район, более 20%. Но и крепость Нарын-Кала и армянская церковь в Дербенте будут временно закрыты для посетителей из-за съемок художественного фильма. Об этом сообщает Минтуризм Дагестана. Крепость Нарын-Кала не будет работать 24 августа, а также 9, 10 и 11 сентября, а армянская церковь 9 сентября. Минтуризм рекомендует сейчас жителям и гостям Дербента заранее планировать свой маршрут и учитывать эти даты при посещении крепости и церкви армянской. Более 150 тысяч жалоб на нарушения в сфере персональных данных поступило в Роскомнадзор с начала прошлого года. Об этом сообщил замглава ведомства Милош Вагнер. Кстати, его слова приводит Интерфакс. По сравнению с предыдущим периодом, число обращений выросло примерно на 20%. В Роскомнадзоре отмечают, что особое внимание уделяет ресурсам, на которые граждане жалуются чаще всего. Ключевые информационные системы Минсельхоза включили так называемый «белый список» ресурсов, который продолжает работать даже при ограничениях мобильного интернета. Об этом сообщили в ведомстве. В перечень вошли системы для агропромышленного комплекса, а также учета тракторов и самоходной техники. Это позволит аграриям работать с документами и оформлять господдержку даже при перебоях со связью. На спартакиаде пенсионеров Дагестана пройдет с сегодняшнего дня по 17 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша. Участниками станут женщины и мужчины в возрасте от 55 лет и старше, об этом сообщает республиканский Минспорт. Соревнования посвящены Году единства народов России. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Улубий аул. Село в Карабудахкенском районе Республики Дагестан расположено в 13 километрах северо-западнее города Избербаш. Раньше аул назывался Байнак, но был переименован в 1927 году в честь известного революционера Улубия Буйнакского, местного уроженца. История Улубия аула Карабудахкенского района уходит в седую древность. Село существовало примерно с конца 7 и начала 8 веков и являлось резиденцией крымшаухалов. Владетели села брали дань с проходящих обозов по Великому шелковому пути и ставили свою именную печать. По торговому пути, проходившему через территорию села, устанавливались транспортные связи за Закавказьем, Поволжьем и Средней Азией. Существуют материалы, упоминающие в период Средневековья о поселении Байнак-Билик. Марко Поло, известный венецианский путешественник, в 1271 году имел возможность наблюдать за населенными пунктами кумыков, землями Шамхальства и Байнак-Билика в своих путешествиях в Монголию, проезжая по Салтанской дороге. Также Адам Алиарий, который в составе посольства герцога Гольштинского в 1637 году отправился в Персию. Обратно ехал сухим путем через Шимаху, Дербент, Байнак и Терки. Он также описал владения, именуемые Байнак, и его жителей. Путешественник составил карты Персидской империи, куда входили Каспийское море и Кавказ. За долгую историю села в жизни селян происходили различные изменения. В Улубий ауле действовала джума-мечеть, построенная на средства шамхалов Тарковских, и еще 7 мечетей, построенных позже. Сегодня в селе имеется мемориальный музей славного сына Дагестана Улубия Буйнакского, трехэтажная типовая школа на 700 учащихся, детский сад, дом детского творчества, библиотека, спортивная школа, вырастившая целую плеяду известных спортсменов, среди которых мастера спорта, чемпионы мира и Европы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, қиынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, қиынлыкны эл көтерит. Иламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Иламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гэн авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гэн авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзі, хақылыны гөзі, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзі, хақылыны гөзі.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
1: Натуральный вид.

0: Камин.
1: Папа, вкусный сок томатный.
2: Да чего же он приятный?
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
3: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
4: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
5: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
6: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
7: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
9: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
10: Сегодня у меня в выпуске очень крутые люди, которыми я восхищаюсь. И, кстати, впервые у нас в подкасте двое людей сразу. потому что это прекрасная вот пара Нурлан, Аида, Мукушевы, правильно?
11: Все правильно.
10: Да, это рестораторы, я можно как колхозник буду простым языком объяснять?
11: Да, как
10: люди, которые сделали очень много крутых ресторанов и самое главное создали такой самый крутой последний кейс, это кофейня Бейкерист, которая находится вот здесь вот в Дубае, это уже международная, представляете, сеть кофеен. Это просто очень вдохновляющий пример. Расскажите немножко вообще о себе, да, вот поздоровайтесь с нашими зрителями.
11: Всем добрый вечер. Арман, в первую очередь хочу спасибо огромное сказать тебе. Я подписался на тебя, наверное, года 3 назад и с тех пор наблюдаю за твоим развитием в Инстаграме. Честно, вот на глазах я смотрю, как ты растешь. В какой-то мере я даже нахожу для себя инсайты. Мне на сегодняшний день 50 лет, и я понимаю, что я всю жизнь обучаюсь, наверное. Беру пример в какой-то степени тоже с тебя, потому что ну, для меня это новое вообще, новый инструмент. Поскольку мы занимаемся ресторанным бизнесом, это часть неотъемлемая. Это новый инструмент маркетинга. Поэтому мне вдвойне приятно, что ты пригласил на подкаст.
10: Да, очень-очень.
11: Это моя супруга Аида, она представится сама, наверное.
12: Здравствуйте всем, очень приятно. Правда, волнительно немножко. Мы впервые на подкасте. Классно, что так получилось, что именно с тобой. Я вообще любитель смотреть подкасты фоном, внимательно. И нравится твой подход. И классно, что мы сегодня сможем обо всем поговорить. Мы открыты всегда к любому диалогу, к любому разговору. Наш проект «Городские пекарни Бейкерист» на самом деле, да, дал такой старт для нас и, наверное, заставил помолодеть. Вот. Да, мы, в общем, помолодели, по-моему.
10: Я,
12: да,
10: кстати, вообще вот даже не думал, что вам 50 лет, допустим. Я думал, вот как я вчера сказал, 37. Ну, просто реально. То есть вы так выглядите, спасибо. От вас такая энергия. Контент, который вы снимаете, такой... Для меня это было чуть удивлением даже.
11: Контент, мы застряли где-то в тридцатнике, наверное.
10: Офигенно. Это очень круто. А вот расскажите про свой проект вообще. Вот у вас же, по-моему, много заведений, да? То есть чтобы было понимание, вот какая-то картина. Нарисуйте ее, пожалуйста.
11: Ну, у нас... С 2007 года мы пришли в этот бизнес. Может быть, позже мы расскажем об этом. Называется ресторанный холдинг Prime Family Group, который включает в себя 6 разновидных концепций, 6 брендов, куда входит премиум-концепция, ресторан «Гинза», который находится в городе Атырау и городе Астане. Затем у нас есть ресторан, ну, это даже барная концепция, назовем его. Мы его открыли в городе Атырау. Называется он «Барма» в данный момент. Он вошел по интерьеру своему в топ-50 лучших баров СНГ в свое время. Вот. Он работает уже 6-й год. Далее у нас есть «Монокафе» сеть. Также она находится в городе Атырау «Fresh and Go». Мы этот концепт немножко слямзили, привезли с Нью-Йорка. Тоже очень успешный проект. Есть у нас сеть фастфуда, называется «Казбургер». Недавно мы сделали ему новый ребрендинг, и вот он в новом качестве скоро выйдет. И откроется уже 5-е заведение в городе Атырау также. Потом есть еще у нас турецкий ресторан «Чобан». Это наша гордость.
10: Я там был. Да, очень вкусно. Он такой белый, такой, красивый, да. Очень стильный.
11: Вот, мы его открыли сразу следом за «Бейкеристом».
10: Круто.
11: Вот. И, конечно же, «Бейкерист», я немножко тебя поправлю, мы не позиционируем этот бренд как кофейня.
10: А, окей.
11: Да. Не, ну, это кофе, конечно, это 30% да. Всего товарооборота, но для меня больше, и для нас вообще, Саида, это больше, наверное, такая авторская пекарня, скажем так, с завтраками, обедами и ужинами.
10: А, вот все, все, вот. Все, извиняюсь. Нет, я не профессионал. Это вот эти все термины, не знаю.
12: Кофейня – близкое, наверное, название. У нас «All Day» завтрак. То есть в любое время можно прийти позавтракать, ремесленный хлеб. Разновидность этого хлеба удивляет здесь гостей. И, в принципе, сейчас к хлебу относятся так немножко, да, там типа без глютена стараются люди, но он у нас на закваске, поэтому хорошо так заходит в плане пищеварения.
10: Супер.
12: Вот.
11: Ну и, в общем, в нашем холдинге трудится порядка, наверное, на сегодняшний день уже около 1000 человек.
10: Вау.
11: В общем, это я имею в виду и Казахстан, и Дубай.
10: Супер.
11: Вот. И мы ровно полтора года назад мы вышли на рынок Дубая.
10: Супер. А сколько сейчас здесь точек?
11: Сейчас в данный момент 3 точки открывается, у нас 4-я, и еще 2 точки открываются в июне месяце.
10: Офигеть.
11: В общем, будет 6.
10: Супер. А если какие-то цифры, можно сказать, было бы классно, ну, чтобы понимание такое вообще было.
11: Ну, давайте на примере мы последней точки скажем, да? Мы ее открыли 2 месяца назад. Она находится по локации на острове Blue Waters. Наверное, ты слышал про этот остров, где находится самое большое колесо в мире, да? Мы открыли его 2 месяца назад и вышли в плюс сразу же в первый месяц, поскольку уже все, вся работа поставлена, особо таких побочных расходов не было. Мы вложили в нее 650 тысяч долларов, и на сегодняшний день, по глядя на товарооборот, срок окупаемости у нее примерно около 8 месяцев.
10: Супер, супер. Давайте так, вот очень интересно, с чего вы начинали? Вот у меня вообще сама концепция моего подкаста заключается в том, что я, во-первых, хочу понять путь человека с нуля, чтобы у людей вот этот разбить, да, вот этот успешный успех. То есть люди же видят, что вы открылись в Дубае и думают, что так вот вы с этого начинали. И поэтому начинают в себе разочаровываться и так далее. Ну, мало кто знает именно путь с нуля. И после этого классно было бы вообще вот описать, как открыть такое же заведение, как вы, именно прям с нуля. Поэтому вы расскажите свою историю, очень интересно узнать.
11: Но это было в 2006 году, мы с Аиткой также как-то случайно у нас получилось. Не то, что даже случайно, чего-то мы искали в этой жизни, мне было 32 года. В этот момент как раз у мужчины переходит какой-то особый перелом в голове, не знаю, в сердце.
10: Мужчина джаз?
11: 32 или... года, да, это мужчина
12: джаз. Ну, меняется вообще отношение к жизни.
11: А, я, окей. То есть я думаю, наверное, отношение это
10: тоже Христа, наверное. Кризис среднего возраста, это вот эта история?
12: Не-не-не, но мне кажется, это какой-то,
11: знаешь... Кризис среднего возраста сейчас, по идее, у меня должен быть. Но у меня, наоборот, какой-то подъем идет сейчас.
10: А, супер-супер, окей.
11: Ну, больше, знаешь, осознанности приходит, наверное, в этот возраст. Какие-то новые осознанности. Вот мы в этот момент поменяли место жительства с Алмату на Атырау. Ну, соответственно, не просто так приехали, мне предложили там место хорошее в одном холдинге. Я отработал в нем порядка 10 лет. Соответственно, параллельно мы что-то пытались там придумать, ну, как создать себе какой-то побочный заработок. Угу. Вот, соответственно, тогда, на тот момент, в 2007 году, строительный такой подъем был. То есть выдавались кредиты налево-направо, проблем не было с реализацией каких-то строительных проектов, все они хорошие. Вот, соответственно, у меня там друг, он занимался строительством и попросил, у него определенной суммы не хватало, я даже могу назвать, порядка 180 тысяч долларов тогда было. И я, не знаю почему, но я поверил в его проект, то есть и видно была рентабельность, там, то есть чтобы он прогорел этот проект, было маловероятно, соответственно, я помог ему и занял эту сумму. Но человек предполагает, Бог располагает, как говорится, и в 2008 году мировой вот этот строительный кризис разразился. Да, и тогда он потерял абсолютно свои деньги, потерял наши деньги. И результат пришел ко мне и говорит: Нурлан, есть два варианта. То есть первый вариант, я не знаю, я буду собирать, не знаю, когда отдам. И второй вариант, он предложил, у него было два заведения. Одно в торговом центре, это такой маленький фастфудик, и второе заведение, это такой маленький индийский ресторан. Он говорит: забери и попробуй вытащить деньги. Аитка тогда работала в банке, соответственно, но у нее по специальности первое это технолог общественного питания. Правильно назвал?
12: Экономист-технолог.
10: Экономист-технолог. То есть вы тогда в найме, да, вообще работали?
12: Да, мы когда переезжали в Атырау, получается, он ушел работать в нефтяную компанию, а я... Уже в Алмате находясь, я работала в Казкоммерцбанке. Просто переводом перешла. Естественно, когда занимал он деньги своему другу, я же не знала об этом. Ну, как бы мы тогда еще не советовались друг с другом в жизни. Вот, а это были наши все сбережения. А когда случился вот такой, ну, как это...
11: Кризис.
12: Кризис, проблема, да?
11: Строительный кризис был.
12: Нет, ну, для нас это тоже был, ну, все... Как бы, а что делать? Вариантов-то других нет. И это был не маленький фудкорт, это был единственный торговый центр для города. Он был большой, и это был большой фудкорт, куда приходил весь город. И абсолютно без опыта, но я родилась в семье, где моя мама, она диетолог. И она всю жизнь проработала в общепите. Я ребенок, который просидел, вот как говорят же, у артистов дети за кулисами проводят, а я вот на кухне. Я в детстве это все видела. И я с детства говорила, что я не буду никогда этим заниматься. Ну, это постоянно вот это вот кашеварят, они что-то там, какой-то вот этот процесс происходит внутренний. И я пошла на уступки маме, закончила Алматинский технологический университет по специальности технолог общественного питания, но у меня была приставка «экономист». Я вот благодаря этой приставке ушла в банк. И всем доказывала, что вот, я ради вас закончила, но я буду работать в банке. И мне нравилось работать. И я думаю, что до сих пор, благодаря вот банковской сфере, я там тоже очень белыми нитками прошито. И в голове осознание у всех банкиров, что клиент всегда прав, то все равно вся клиентоориентированность, она у меня оттуда пошла. Я очень хорошо помню момент, когда все-таки Нурлан мне говорит, ну все, как бы увольняешься ты, у тебя зарплата 70 тысяч тенге. Ну, у нас нет, даже мы
11: даже меньше
12: даже было. Спорить не будем. Ну, как бы, ты же понимаешь, все, я ухожу, работаю, и я помню хорошо, как я выдавала зарплату в день зарплаты. Первый раз, первый мой раз, я такая в конверты всем.
10: Имя, это фамилию. Вот заведение вы уже взяли.
12: Вот это фудкорт.
11: Взяли, да,
12: фудкорт.
11: Да.
12: И там ну, вот
11: параллельно изучали.
12: На коленках там нет никакой.
11: Ну, системы особо такой не было вообще.
12: Не особо, вообще ничего не было. В тетрадках учет, пересчитывала я сама лично.
11: Ну, такой
12: совдоп. Вот да, прямо, вот прям да. Вот это все, налом. Понимаете, да. Я помню, я им выдавала зарплату. Здравствуйте, спасибо, что вы работаете с нами. Вот как в банке я видела, да, я то же самое там
11: применяла,
12: делала.
11: Применяла, да.
10: Офигеть.
12: Да, и в Атырау я помню хорошо.
11: 90% там... кэш был тогда, да?
12: Да, и да. Женщина на кассе взрослая, такая Пашка, она, наверное, если увидит меня, сейчас вспомнит. Ня, вжурсен. Нормально, дурстап, айтпайсимба, мягша. Вот они же так еще по-казахски. А я, здравствуйте, спасибо. Мне было очень приятно с вами работать.
10: Типа,
12: так я так благодарна. Да, нет, а в этом как будто слабость.
11: Для них дико как-то это.
12: Я увидит на вас, они вот так вот на меня. Но я еще молодая, мне там сколько лет тогда? 29, да? 28. Да, и вот такой был опыт, но он был очень интересный.
10: И вот что меня. Дальше? Вот вы взяли эту точку, ну, две точки.
12: Ну, просто со стороны можно было смотреть на меня, что я такая маленькая девчонка. Да, у меня было понимание, я звонила маме,
11: консультировалась. Ну, всерьез ее особо никто не воспринимал.
12: Но меня никто всерьез, да, не воспринимал. Они так на меня смотрели, наверное, думают, что ты девочка. Ну, конечно, Нурлан появлялся в галстуке после работы, поддерживал, приходил.
11: Но в любом случае там что-то надо было менять.
12: Да.
11: То есть, да, там все в упадке было. У нас на тот момент... Мы с Аидкой по молодости, как все гуляли же, часто гуляли. Мы вообще любили ходить по ресторанам, там, по клубам первым, вот эти вот Манхэттен, какие там клубы были.
12: Адмирал Нельсон.
11: Адмирал Нельсон наш любимый был, да. Ну, прикольная тоже атмосфера, и мы не вылазили оттуда. Вот суббота-воскресенье, ой, пятница-суббота, мы там. И, соответственно, с годами там вот эта вот насмотренность у нас появилась. Я все время сидел в заведении, всегда примерял такое. Вот если бы вот эту стенку туда передвинуть, здесь перекрасить, здесь там в это блюдо то-то добавить. Ну, просто в уме такие мысли стигали, короче.
10: А, ничего себе.
11: Да, ну и интересно было. Я бы лучше вот такую фоновую музыку поставил. Mm-hmm. Нет, вообще, у меня даже мысли не было там об открытии ресторана. То есть я себя вообще не видел в этой...
10: Приземнули.
12: Да, я вот эту вот историю хотела дорассказать, как он приходил по вечерам, и даже в тот момент он даже допустить мысли не мог, что он когда-то этим займется. Он приходил с работы после своих всех командировок, встреч важных.
11: Все было хорошо.
12: В таком красивом костюме, в галстуке. И такой говорит, ну давай быстрее, что тебе надо? Я говорю, да мне надо посчитать пирожки с капустой и с картошкой, а то на завтра остатки непонятно. Как ты их различаешь? Что ты тут делаешь? Я говорю, видишь, с косичкой, это с капустой, а без косички это с картошкой. Он говорит, вот если бы мне кто-нибудь сказал 5 лет назад, что я буду пирожки считать, я бы никогда не поверил. И вот тогда еще не было такого у него понимания, что вот как-то он зайдет в эту историю. Там буквально, наверное, месяца 2-3, да, когда
11: да,
12: он
11: потом,
12: начал.
11: Да, потом мы решили, посмотрели на заведение, увидели минусы какие. И вот просто со своей колокольни решили сделать апгрейд. То есть где-то людей поменять, где-то там Аидка начала заниматься командообразованием уже полноценно, нормально.
10: Но кухню не меняли, то есть она
11: нет,
10: была как
11: меняли,
10: индийская, так и осталась.
11: Нет, кухня, ну, повар, шеф-повар, конечно, априори остался, но ага. Мы, я не знаю, вот как мы видели это блюдо, нам не нравилось, визуально не нравилось. Да. То есть мы в любом случае какой-то апгрейд делали и в кухне тоже. Причем, я не знаю, ну и Аидка всю жизнь, она с детства, она в общепите. Я не знаю, может, это от природы, какие-то вкусы тоже, что-то мы меняли. Как могли, так и делали, в общем.
10: Но концепция оставалась?
11: Оставалась, да.
10: А, окей.
11: Оставалась, но мы сделали апгрейд, где-то все починили, отремонтировали, и мы за 4 месяца отбили все эти деньги.
12: И вот когда деньги пошли, он понял, что там интересно. Все, он зашел в проект и сказал...
11: Если ты правильно
12: да,
11: делаешь.
12: Да, давайте. Ну, там заканчивались, на самом деле, сроки аренды, и ему был этот бизнес уже неинтересен в таком формате, в каком он был. Все, и он начал придумывать новое. Первый проект у нас был, это Казбургер, который он придумал с нуля, рецептура.
11: Мы начали изучать,
12: да,
11: я
12: вот
11: все ездил, сидели, мы смотрели, а в городе на тот момент там реально практически ничего не было вообще. Ни одной бургерной не было вообще.
10: Это в каком городе?
11: Это в Атырау.
12: Атырау?
11: Угу. 2007 год.
10: Угу.
11: Вот, соответственно, я все ездил, мы же деньги почувствовали.
10: Угу.
11: То есть, реально бизнес работает. И на нем можно зарабатывать, хорошо зарабатывать можно. Было полнейшее отсутствие каких-либо хороших заведений именно на тот момент в этом городе. И, соответственно, сидели и придумывали, да, крутили, что можно придумать. И у меня на ум пришло единственное, это какой-то концепт с бургерами связанный.
10: Окей.
11: Вот. И ты знаешь, я как-то в воскресенье Аитке говорю, я поеду, говорю, прокачусь по городу просто. Водителя отпустил, сел за руль и поехал кататься. И тут я проезжаю, там есть у них центральная площадь, и улица Сатпаева, там город двух улиц. И вот по улице Сатпаева было огромными буквами «Аренда помещения» написано. Огромными буквами. Я останавливаюсь, не знаю, зачем я звоню. Я беру, звоню, спрашиваю, вы в аренду сдаете? Просто я понимаю внутри, что ну, место офигенное. Просто по Сатпаева там все, что не открой, все пойдет. Это как Дубай Молл сейчас, условно так. И я звоню, она говорит, да, стоимость договорились. Я говорю, я забираю. Но еще не знал при этом, что я там открою. Понимаешь? Просто это какая-то чуйка была такая. И мы параллельно, пока мы там подписывали документы, я сидел и придумывал.
10: Вот тот момент такой, стоп-инсайт. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Вот вы говорите, у меня была чуйка, я, то есть, не зная, что я открою в этом месте, я уже его снял в аренду. Да. Это же чисто такой предпринимательский ход. Это просто постоянно ты на грани фола, постоянно рискуешь. И отсюда вопрос. Предпринимателями, вообще знаменитый такой вопрос. Предпринимателем можно стать или ты им только можешь быть?
11: Я вот прожив 50 лет,
10: да,
11: и проработав, наверное, из них лет 25 в предпринимательской деятельности, я с уверенностью могу сказать, что ими рождаются.
10: То есть стать невозможно?
11: Вот хорошим предпринимателем от природы нужна чуйка.
10: А вот вопрос, ну вы же были в найме, получается, ну в банке.
12: Мы были в найме, но это было, знаешь, это просто мы плыли по течению на тот момент. Мы просто доверились не то чтобы вселенной, да, на тот момент не было таких знаний, как сейчас у вас, да, молодых. Как бы я не хотела так разговаривать, но сейчас, когда мы вспоминаем свою молодость, мы понимаем, что мы просто, знаешь, шли по течению. Мы жили как все, мы жили вот так, у нас не было каких-то
10: как
12: амбиций
10: Бог
12: больших.
10: Даст, короче, вообще
12: да.
10: Просто в потоке.
12: Вот, да. В потоке в каком-то, в доверии в тотальном. Я помню момент, Нурлан ко мне как-то приходил, наверное, его что-то беспокоило, и он ко мне однажды, я вот этот хорошо разговор до сих пор запомнила, ко мне подходит и говорит, смотри, у меня сейчас зарплата $3000. На тот момент для нас это была хорошая зарплата. Он говорит, смотри, мы, говорит, сейчас вот так живем, а если я никогда больше не заработаю? Ну, типа, тебя устраивает так, как ты сейчас живешь, и типа представь, что мы будем так жить всю жизнь. Мы молодые, у нас двое маленьких детей, мы в чужом городе. Я говорю, да. Он говорит, ну все. И, видимо, меня-то все устраивало, а его в тот момент уже что-то начало вот здесь вот бродить. И он всегда такой был. Вот все время нашей истории, вот, связанной с ресторанами, он всегда смотрел на шаг вперед. То есть он понимал, что окей, вот этот проект он вот так запустил, что он сейчас там года 2-3 пройдет, он начнет там спады всегда же есть. То есть то либо ты в него еще вкладываешь и делаешь какой-то ему апгрейд, либо ты оставляешь его и переходишь на новый. И у него всегда было все рассчитано на шаг вперед. И это же риск.
10: Да.
12: И никто тебе гарантии не дает. И не было никаких школ тогда, кроме Новиков School в Москве, чтобы ты мог рассчитать себе. У нас даже не было финансиста такого, который мог просчитать нам финмодель, как сейчас это можно все просчитать.
11: Ну, как мы сейчас делаем по-настоящему, как должно быть. Да. Да.
12: Тогда мы просто...
11: Вот, мы учились параллельно.
12: Бежали за ним. Нам нужно было успеть, команде нужно было успеть за ним. И вот, и он постоянно как в какие-то новые истории залазит, типа, о, все, вот Казбургер, допустим, первый открылся, 50 квадратов на...
11: 80, нет, 100 квадратов.
12: 100 квадратов, да, нас разрывали. Ну, то есть вот такая кухня, откуда мы знаем, мы же не специалисты. Мы вот из такой кухни, посадка, на улице очередь, мы вообще ничего не успеваем.
11: 10 квадратных метров кухня была. Мы вложили $45 000. Ну, это как бы я уже запрограммированно, уже был готов их потерять. Все, я знал, либо пан, либо пропан, по-другому никак. Разве любой человек так может сделать? Я думаю, человек с каким-то внутренней, какой-то внутренней чуйкой, верой, наверное, в себя, стопроцентной. Не каждому это дано. Ну, кто-то должен, к примеру, слесарить, кто-то, ну, да, однозначно. Поэтому я думаю, что человек ожидается. И мы этот ресторан отбили за 1.5 месяца. Все. Для меня все ясно,
12: вот
11: понятно
12: стало. Вот он там
11: стало,
12: процесс наладил?
11: И это меня так зацепило. Да, это драйв все. Был нереальный.
10: Тут музыка
11: просто.
10: Из Уолл-стрит включается, да, такой уже движ пошел.
11: Что-то типа такого.
10: Вот, да. Получается, те заведения, которые вот вы взяли от друга вследствие вот этого долга, они уже сами, да, как-то развивались, вот эти заведения?
11: Понимаешь, у одного заведения был контракт, и мы знали, что нам не продлят, потому что это, ну, хорошее место.
10: Да.
11: То есть на него желающих много было.
10: Поэтому оно что, исчезло?
11: Да, просто нам отменили.
12: Закончилась аренда, и мы вышли из проекта.
10: А второй проект?
11: Второй проект, он честно говоря, он тоже немножко неудачном месте был.
10: Да.
11: Его тяжело было раскачивать, очень тяжело было.
10: И он тоже
11: жил на ладане, да. То есть я понимал, что рано или поздно это закончится.
10: Окей.
11: Поэтому нужно было что-то делать.
10: А, все. И вот пошел Казахбургер, правильно?
12: Да, Казбургер.
10: Казбургер. Он пошел. И дальше как он развивался?
11: Дальше мы открыли вторую точку. Уже на не 100 квадратов, а 250 квадратов. Мы ее отбили за 4 месяца. То есть, ну, на тот момент не было еще конкуренции такой особой. Мы оказались в нужное время, в нужном месте, без опыта. То есть, если бы были уже опытные операторы, наверное, черт его знает, что случилось бы. А может, вот этот азарт, может, не дал бы покоя. Все равно бодались бы, работали бы.
10: Окей.
11: После открытия этой точки захотелось я попробовать уже в каком-то новом амплуа с развлекаловкой. И вот мы открыли на тот момент, это был 2010 год, кажется, мы открыли Prime Pub.
10: Mm-hmm.
11: Мы начали привозить первые живые группы в этот город. Вообще мы знакомили с каждой новой концепцией весь город впервые. Мы, mm-hmm. именно мы.
12: Откуда у него были эти знания, непонятно. Но в момент
10: откуда
12: пока...
10: Откуда они были?
12: Я не знаю. Он себе так придумал. Стройка, он собрался и уехал... Узбекистан, Бишкек,
11: Украина.
12: И куда ты еще ездил?
11: Ну, я выбирал... Ну, что, понимаешь,
12: сам один
11: в
12: уехал?
11: Этом городе никогда не было, знаешь, такого формата заведения с лайв-бендами. Соответственно, где их ловить?
10: Угу.
11: Это Ташкент, хорошие группы, угу. да? Киев, шикарные группы. То есть я туда ездил, смотрел их, ездил по ресторанам, слушал
12: меня как
11: их,
12: убедил?
11: Договаривался и забирал их.
12: Он мне говорит, вот я сейчас дам задание, да, людям... И они, ребята эти, а у нас было условие, чтобы они прилетали к нам на месяц. Мы их устраиваем, они у нас месяц работают, и им хорошо. То есть они за месяц нормально заработают.
11: Среда, четверг, пятница, суббота не выступают.
12: Вот. И через месяц уедут. Но они же, говорят, не могут поехать. Ладно, Казахстан это там, типа, понятные города еще для них, возможно, Астана, Алмата, куда они ездили. Но в Атырау уже они не ездили. А я поеду, я буду с ними разговаривать, и они будут знать, кому они едут в итоге потом.
11: Uh-huh. То есть по телефону одно договариваться, нежели ты, они тебя почувствуют, психологически увидят, что ты за человек, доверие у человека будет. То есть, ну, как какой-то Атырау, куда ехать, uh-huh. зачем? Ну, потом кто там обязательно нормал, в Атырау, да. прямых рейсов нет, все через Алмату, либо через Астану. Поэтому, если человек увидит меня, то у него
12: и вот так
11: будет.
12: Он поехал, собрал вот этот вот, получается, весь ивент был на нем.
11: И в этом пабе у нас... На протяжении, наверное, 5 лет очередь, как мавзолей, была с улицы. Мы не запускали людей каждый там среда, четверг, пятница, суббота. И он проработал у нас 7 лет. Мы его закрыли сами, потому что открывали уже похожую концепцию. Вот именно как раз мы открыли бар вот тогда, на тот момент.
10: Супер. Можно вот тут стоп-инсайт? Вот на примере, да, как я вижу, что очень много предпринимателей, которых я знаю, я сам так делаю, мы постоянно путешествуем, да, в разные города, в разные места, и, по сути, появляется некая реальная насмотренность. И потом в какой-то момент происходит щелчок, и у тебя в голове объединяется все, что ты видел, все вот эти картинки, где-то ты увидел, как тебя обслужили, где-то ты увидел, как это было оформлено красиво, какая-то упаковка. И в один момент это все собирается и происходит какой-то проект. Поэтому прямо сейчас, прям остановите этот подкаст, запланируйте следующую поездку для себя. Если вы живете в каком-то маленьком городе, поедете в большой. Если вы живете в большом городе, езжайте куда-нибудь за границу и посмотрите просто вокруг. И вы по-любому найдете для себя классные идеи для вашего проекта. Все. Я просто иногда буду тормозить, потому что у меня вот намерение такое, что постоянно люди вытаскивали какие-то для себя инсайты крутые. Все. Давайте
12: у нас,
10: дальше.
12: Да, у нас еще есть история про то, как мы, допустим, создали меню для вот следующего проекта «Гинза». Премиальный ресторан.
11: Это уже fine dining чистый пошел.
10: Мы... А что такое? Вот, дайте определение.
11: Fine dining – это ресторан с высоким обслуживанием, с высокой кухней.
10: А, окей.
11: То есть, да, ты можешь себе, не можешь уже позволить себе там...
12: Не фастфуд.
11: Да, это не фастфуд, это даже не бистро, это даже, ну, это тяжелая вообще категория такая.
12: Такая люксовая.
11: Да, то есть окей. надо, чтобы открывать такую концепцию, надо пройти определенный путь, заработать опыт хороший. принципе, сервис, что мы и получили быть, да, именно отлично. В PrimePub. PrimePub немножко это все равно полегче.
10: Угу.
11: Концепция, там многие вещи. Ну, в любом случае, мы смотрели за каждым, даже будь это фастфуд, мы смотрели, как люди работали в файн-дайнинге, абсолютно так же.
10: Окей. А можно тут вопрос? То есть вот многие говорят сейчас про фокус. Но вы рассказываете про расфокус вашей истории, по сути, да, можно сказать? То есть там заведение одного формата, потом другое, сильно разное, да? То есть не вот бургер, а потом вы такие хоп и там шаурму, да, открыли, а вот прям вообще из другой категории. Вот как вы на это смотрите? Не сложно ли это вот параллельно удерживать все это?
11: Это сложно, мы к этому пришли сейчас, в данный момент. То есть я это ощутил, когда ты в расфокусе, ты медленнее масштабируешься. Когда ты сфокусируешься на чем-то одном, вот как сейчас мы сфокусировались на байкеристе, у нас прогресс пошел прямо на лицо, мы масштабируемся очень быстро. То есть это мне, по крайней мере, легче. Слава богу, у нас команда работает и в Астане, и в Атырау работает. Ребята уже с нами там 10-15 лет, и мы спокойно отдали, делегировали абсолютно всю работу. Они принимают решения сами, а сами в данный момент сфокусировались на байкеристе в Дубае.
10: Угу.
11: И, соответственно, и рост поэтому большой. Поэтому я советую фокусироваться именно на одном чем.
10: Но вначале пробовать все. То есть вот так вот или как? Правильно?
11: Ну, я думаю, тоже верное решение, поскольку у тебя скиллов больше появляется.
10: Прикольно. Вот я думаю, тоже такой стоп-инсайт, что вначале новички, особенно в какой-то сфере, начинают слишком много думать о том, что, блин, нужно поймать на чем-то фокус, но мне при этом не нравится то, что я делаю. Может быть, тогда стоит, в принципе, отвалить от себя, так скажем, и начать пробовать все, а потом, когда ты найдешь свою, так скажем, тему, уже там и фокусироваться. Вот на примере, да, то есть получается. Окей.
11: Вот, ну, у нас так и получилось. У нас практически мы зацепили все концепции. После Гинзы мы открыли... Что у нас после Гинзы было?
12: Мы после Гинзы открыли Барму.
11: Барму мы открыли после,
12: да,
11: Гинзы.
12: Потом, да, потом я переехала. Я люблю переезжать. Потом я переехала в Астану. Мы там открыли Гинзы Астана. Вот, потом мы вернулись после... Ну, там
11: началась пандемия. Да. Началась пандемия, да. И вот.
12: То есть, когда мы сюда переехали, у меня были розовые очки... Я была немножко вот такой, как сказать, ну пусть так будет, легкомысленно отнеслась к проекту в Дубай, вообще к переезду в Дубай. Я не думала, что это так сложно. Как бы я уверена в Нурлане, но я не думала, что так будет сложно. И в какой-то момент нам казалось с Нурланом, что мы-то справимся, мы уверены в себе. А как собрать людей? А как собрать теперь заново команду?
10: Еще и вообще иностранцев.
12: Да, плюс иностранцев. И плюс это не твоя страна. И ты сам здесь, ну, как будто гастарбайтер, да? Еще, да, и команду собрать сильную. Еще же хочется сильных людей собирать.
11: Ты сам еще не разбираешься ни в чем.
12: А они сейчас идут. Они идут, летят с разных стран. Они... И вообще нет проблем, оказывается.
11: На примере нашего управляющего здесь генеральный менеджер. Георгий зовут, он с Украины. Парень работал, здесь уже работает 6-7 лет. Начинал с портомойщика обычно, человек, который моет посуду. Приехал в 21 год, ему сейчас 29. И вот за 7 лет карьеры он доработался до управляющего 6 заведениями. Понимаешь? А я понимал, когда мы приехали сюда с Аиткой, что без управляющего с опытом работы именно на рынке Дубая мы здесь, нам очень сложно будет. То есть мы не знаем ни трудового, да, законодательства, да, не знаем налогового законодательства, много чего не знаем. То есть коммуникации там, ну, практически ничего не знаем. Мне, да, топ-состав какой-то там в рамках там шеф-поваров, шеф-пекарей я привезу сам. Проблем нету с этим. Но мне нужна голова именно номер один, которая именно бок о бок со мной будет работать.
10: Вот можно коротко, mm-hmm, очень? Как, mm-hmm, открыть вот такое заведение, вообще бизнес в Дубае? Можно вот так по шагам прям вот 1, 2, 3, 4, 5?
11: Первое. Подготовить, сначала сделать конкурентный анализ. Анализ вообще концепции. Но
12: можно
11: в Дубае что анализ сделать?
12: Подождите, можно я сейчас вначале закину, да, одну вот это перед первой?
10: Да.
12: У тебя должна быть финансовая подушка.
10: Именно если ты здесь уже.
12: Когда ты сюда едешь,
11: ага,
12: да, ты должен понимать, что здесь перед тем, как ты запустишься, у тебя будут очень большие расходы.
11: То есть ты понимаешь примерно, какой у тебя бюджет в Казахстане? Умножай его на всякий случай на 3, потому, mm-hmm, что все может случиться.
10: Okay,
11: да.
10: Okay.
11: Подводных камней много.
10: То есть уровень сюда зайти, чтобы... Ну, это не та история, где ты с нуля начинаешь. Mm-hmm. Это у нас mm-hmm. можно сделать именно, mm-hmm. да, в Казахстане, mm-hmm. в принципе. Mm-hmm. С нуля да. реально начать. Да. А здесь уже сложнее.
11: Да и сейчас даже в Казахстане с нуля тяжело, потому что конкуренция большая.
10: Mm-hmm. Okay.
11: Причем во всех городах, во всех концепциях.
10: О, тогда получается, да. в принципе, то, что мы сейчас опишем, как открыть заведение или бизнес, да, вот, ну, заведение, как открыть заведение с нуля, тогда, получается, оно везде, да, применимо, то, что вы сейчас будете говорить?
11: Да, абсолютно.
10: Все,
11: абсолютно.
10: Давайте вот сейчас по шагам. Первое, проанализировать. Сделать...
11: Проанализировать, да, выбрать конкретную концепцию. Но,
10: можно вопрос?
11: Выбрать именно
10: как проанализировать?
11: Проанализировать, к чему рынок готов. Угу. То есть ты же, в любом случае, у тебя какой-то продукт есть уже в Казахстане, правильно? Да, то есть вот на меня, нас ресторатор, наверное, будут смотреть, да? Да. Вот. У тебя есть конкретный продукт. Угу. То есть, условно, возьмем, опять же, кофейня.
10: Окей.
11: Да, там, французская кофейня. С круассанами, там, вот как у нас. То есть ты заходишь на рынок Дубая это, или Саудовской Аравии, ты должен понимание иметь, что рынок готов к этой концепции. То есть уже есть конкуренция
10: аналоги,
11: и есть да. Да, аналоги. То есть, значит, жители готовы к этому.
10: А, то есть не идти от того, что там этого нету, значит,
11: нет, надо сделать. Наоборот, ты должен смотреть. Если присутствует, значит, смело можно заходить.
10: О,
11: потому
10: прикольно.
11: Что к твоему продукту люди готовы.
10: О, это очень крутой инсайт, супер. Второй шаг.
11: Второй шаг. Делаешь презентацию. Во-первых, ты должен сделать красивую, грамотную презентацию, где должен подчеркнуть уникальность твоего продукта, уникальность твоего бренда. Почему ты, а не кто-то другой?
10: Угу.
11: Потому что здесь куча мировых франшиз.
10: Окей.
11: Сам ты знаешь прекрасно об этом. То есть ты делаешь красивую, грамотную, на грамотном английском языке презентацию.
10: Супер.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
13: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Избирательная комиссия Дагестана завершила регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы по трем одномандатным округам. На места сейчас претендуют 20 человек. Всего в выборах участвуют представители партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», партии «Яблоко» и «Зеленых». Также зарегистрирован один самовыдвиженец. Голосование, я напомню, что пройдет с 18 по 20 сентября включительно. Избирателям предстоит выбрать депутатов по трем одномандатным округам. Кроме того, в эти же дни в нашем Дагестане пройдут выборы в Народное собрание Дагестана. Министерство образования и науки Дагестана объяснило выбор темно-синего цвета для единой школьной формы в Дагестане. Заместитель министра Гульнара Абдусаламова рассказала изданию «Молодежь Дагестана», что решение приняли с учетом опроса муниципалитетов. Якобы примерно 80% школ республики уже использовали эту форму цвета. В министерстве Дагестана также объяснили недовольство родителей новыми требованиями. Муниципалитеты должны были предупредить семьи об изменениях еще в марте, однако многие школы сообщили о них только в июле-августе. Изменения, определяющие базовый цвет школьной формы, внесли, напомню, что в постановление правительства Дагестана в декабре прошлого года. Ну и правление Росреестра по Дагестану зарегистрировало 933 договора долевого участия с начала этого года по 1 августа. Ведомство, кстати, напомнило о строгих требованиях и документах и необходимости проверять застройщика. Договор считается заключенным только после регистрации в Росреестре. До этого момента платить за квартиру нельзя. В документе обязательно должны быть указаны точное описание объекта, срок передачи, цена и порядок оплаты. В этом году российские педагоги направили более 16,5 тысяч заявок на участие в программе «Земский учитель». Это, кстати, почти в два раза больше, чем год назад. Об этом сообщает Минпросвещение. Программа, я напомню, что помогает закрывать вакансии в школах небольших городов и сел. В этом году таким образом планируют найти более 1200 учителей. На начало августа свободными оставались только 20% мест. Ну и число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло аж на 60%. Об этом «Известиям» сообщили в Банке России. В таких случаях мошенники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем и похищают полученные деньги. Возвращать долг с начисленными процентами приходится пострадавшему. Кроме того, Центральный банк зафиксировал резкий рост жалоб на проблемы с погашением микрозаймов. Но число россиян, которые работают полностью удаленно, сократилось до 968 тысяч человек. Год назад таких сотрудников было более 1,5 миллиона. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал газете «Вечерняя Москва», что часть работодателей действительно возвращает сотрудников в офисы. По его словам, не все компании смогли выстроить эффективное управление дистанционными командами. При этом массового отказа от удаленной работы эксперт пока не отмечает. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
9: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
13: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
1: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчі народів міра.
1: На письменном столе стопкой лежали одинаковые листы чистой бумаги. Но однажды один из них оказался сплошь испещренным крючочками, черточками, завитками, точками. Видимо, кто-то взял перо и, обмакнув его в чернила, исписал листок словами и разрисовал рисунком. «Зачем тебе понадобилось подвергать меня такому неслыханному унижению?» — в сердцах спросил опечаленный листок, устоявший на столе чернильницы. «Твои несмываемые чернила запятнали мою белизну и испортили бумагу навек. Кому я теперь такой буду нужен?» «Не тужи», — ласково ответила чернильница. «Тебя вовсе не хотели унизить и ничем не запятнали, а лишь сделали нужную запись. И теперь ты уже не простой клочок бумаги, а написанное послание. Отныне ты хранишь мысль человека, и в этом прямое твое назначение и великая ценность». Добрая чернильница оказалась права. Прибираясь как-то на письменном столе, человек увидел беспорядочно разбросанные, пожелтевшие от времени листки. Он собрал их и хотел было бросить в горящий камин, как вдруг заметил тот самый запятнанный листок. Выбросив за ненадобностью запылившиеся бумажки, человек бережно положил этот листок в ящик стола, дабы сохранить его как послание разума.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: Эндрю Тейт – 36-летний американо-британский спортсмен, бизнесмен и блогер, родившийся в Чикаго в семье военного. С детства Тейт увлекался спортом и боевыми искусствами, а в 2007 году начал выступать как профессиональный кикбоксер. За годы спортивной карьеры Эндрю накопил множество долгов. Чтобы изменить свое финансовое состояние и расплатиться по счетам, он оставил кикбоксинг и подался в бизнес. Свои первые деньги Тейт начал получать, продавая пакеты телевизионной рекламы, не имея никакого образования. Сейчас бизнесмен зарабатывает по 10 миллионов долларов в месяц. Начать Эндрю Тейт предлагает с того, что необходимо определить, откуда берутся деньги. Если вы решили стать поистине богатым человеком, тогда вам нужно понять одну большую истину. Человек не создает деньги. Мы не правительство или государство, которое может взять и напечатать наличные. Человек получает деньги от другого человека. Поэтому каждый раз, когда вы тратите деньги, подумайте, как это произошло. Почему вы заплатили в одном месте, а не в другом? Допустим, вы решили выпить кофе. Подумайте о том, почему вы захотели это сделать в конкретном заведении. Как это заведение или кофейная точка смогли вас заполучить? Сколько стоит ваша чашка и сколько по итогу бизнес смог заработать на продаже напитка? Когда вы будете задавать себе подобные вопросы, вы начнете осваивать небольшие, но очень полезные уроки, которые откроют вам глаза на многие вещи. Каждый раз, когда вы задумываетесь о том, как и почему ваши деньги смогли заполучить другие люди, предприятия или сервисы, вы начнете видеть возможности. Возможности нового перспективного бизнеса или качественной услуги. Представляете, как вы соревнуетесь с другими. Определите, что вы можете сделать такого, чего нет у других. Как вы можете их обогнать, где вы можете преуспеть. Обращайте внимание на детали, которых нет у других, поскольку Эндрю Тейт убежден, что детали решают многое. Да и вообще, оглянитесь вокруг себя. Большинство людей этого не делают, но если оторвать свои глаза от телефона или мыслей, вы сможете увидеть возможности. В этом быстро меняющемся мире важно быть гибким и научиться обращать внимание на возможности, которые нам дарит Вселенная. Например, поразмыслите о том, чего не хватает месту, в котором вы находитесь. Это может быть все та же кофейня, салон красоты или заправка. Уверен, в вашу голову придет пара-тройка идей, которые можно реализовать. И следующий совет как раз о том, что переходить к действиям нужно как можно быстрее. Сфокусируйтесь на скорости. Эндрю узнал о важности скорости и своей карьеры кикбоксера. Как только он учился наносить удары, его тренер кричал: «Быстрее, быстрее, быстрее!». Кикбоксинг – стремительный вид спорта, и для победы над соперником необходимо быстро двигаться и бороться. То же самое касается

0: и заработка денег, создание потока доходов и бизнеса. Важно, чтобы все было сделано как можно быстрее. Большое количество людей тратят недели на то, что можно сделать в течение нескольких часов, если хорошо постараться, говорит Тейт. Однако не стоит забывать о том, чтобы эта работа была выполнена качественно. Поэтому обращайте внимание на скорость. Поставьте себе задачу выполнить все быстро и качественно. Хорошей практикой станет исключение всех отвлекающих факторов в момент работы. Отключите уведомления, звонки, мессенджеры, сайты и телевизоры. Подумайте о том, что, сделав ту или иную работу как можно быстрее, вы окажетесь у намеченной цели намного раньше. Действуйте незамедлительно. Создайте правильное окружение. Будете ли вы думать о деньгах, когда ваше окружение обсуждает совсем другие вещи? Эндрю Тейт убежден, что если человек желает быть богатым, владеть большим количеством денег, создавать новые бизнес-идеи и пассивный заработок, такой человек просто обязан быть в постоянном потоке мысли об этом. «В моем окружении мы постоянно говорим о деньгах», — рассказывает Тейт. Если же так случилось, что вы не знаете ничего об этом, но очень хотите быть в теме, начинайте изучать деньги и предложите это сделать вашему окружению. Нам доступны колоссальные объемы информации о финансах, причем абсолютно бесплатно. Начните смотреть видео о пассивном заработке, изучать финансовую терминологию, слушайте бизнес-советы, а потом возвращайтесь в свое окружение и вместе обсуждайте это. Так вы начнете генерировать новые идеи, обмениваться знаниями и в конечном итоге еще быстрее двигаться к заветному заработку денег. Если многие успешные личности советуют выбирать то окружение, которое будет способствовать вашему развитию, то, как видите, Тейт дает шанс вашему существующему кругу людей тоже встать на путь богатства. Тем не менее, Эндрю подчеркивает важность окружить себя успешными людьми. Он считает, что попадание в правильные компании и построение отношений с единомышленниками может открыть двери для новых возможностей и ценных связей. Посещайте нужные для вашего продвижения мероприятия, семинары и конференции. Общайтесь с профессионалами в своей области и используйте платформы социальных сетей для приобретения новых связей. Сотрудничайте с близкими. Несмотря на важность окружения себя единомышленниками, Тейт отдельно рекомендует обратить внимание на самый близкий круг людей. Он уверен, что добиться лучших результатов можно в связке с родными и близкими. К семье и друзьям намного больше доверия, поэтому если вы решили, например, создать свое дело, возьмите в партнеры своего друга или племянника. Так, один из успешных бизнесов Эндрю построил вместе со своим братом Тристаном. Используйте то, что у вас уже есть. Проведите анализ того, какие ресурсы вам уже доступны. Например, у вас есть велосипед, машина, ноутбук, профессиональные знания из какой-то области, братья и сестры. Большинство людей уже имеют в своих руках средства, которые можно использовать для обогащения, но они просто их в упор не видят. Сядьте и выпишите все преимущества и инструменты, которые у вас есть. Уже благодаря ним можно рассмотреть варианты заработка, не используя для этого дополнительные вложения. Сосредоточьтесь на высокооплачиваемых навыках. Тейт подчеркивает важность развития востребованных умений, за которые работодатель готов платить большие деньги. Примеры высокодоходных навыков в принципе известны. Продажи, копирайтинг, программирование или цифровой маркетинг. Вкладывайте время и усилия в приобретение ценных знаний. Так вы будете увеличивать свой потенциальный доход. Ищите возможности для инвестиций. Эндрю Тейт призывает людей разумно вкладывать свои деньги. Прежде чем вкладывать свои кровные, важно проводить тщательные исследования и рассмотреть все риски, связанные с инвестициями. Так, сам бизнесмен проявляет интерес к вложениям в недвижимость, отмечая потенциальные выгоды от ее приобретения и получения пассивного дохода за счет сдачи в аренду. Контролируйте свои расходы. Тейт подчеркивает важность управления своими затратами и рекомендует жить по средствам. Он призывает внимательно контролировать, куда уходят ваши деньги. Избегайте ненужных долгов, сосредоточьтесь на сбережениях и инвестициях в будущее. Контролируя расходы, можно высвободить больше денег, чтобы направить их на создание истинного абсолютного богатства. Полагайтесь только на себя. Несмотря на то, кто будет рядом с вами, сколько пользы эти люди принесли вам в прошлом и как усердно они стараются сейчас, в любой момент все может кардинально измениться, и вам придется надеяться только на себя. Будьте готовы к любым вызовам и лично отвечать за последствия. Особенно это касается собственного дела. Частенько так бывает, что мы теряем поддержку, когда все идет наперекосяк. Поэтому крайне важно держать руку на пульсе и спасать ситуацию, ни на кого не возлагая надежды. «Вы именно там, где заслуживаете быть», — говорит Эндрю Тейт. «Если хотите чего-то большего, начинайте менять себя, тогда изменения придут и в вашу жизнь». Тейт говорит, что большинство людей обычно пытаются что-то сделать, не прилагая для этого достаточно усилий. Он уверен и на своем примере доказывает, что если человек будет стараться и выжимать максимум из своих возможностей, его ждет абсолютный успех. Напишите, какую сумму денег вам бы хотелось получать уже в конце этого года. Поставив эту цель, начинайте внедрять в свою жизнь советы Эндрю Тейта. Уверен, вас ждет успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист на натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность поговорить с человеком, который довольно редко появляется в медийном пространстве. Вы его можете знать как сооснователя компании Kiwi, человек с 5 высшими образованиями, поэтому слушайте внимательно. Борис, большое спасибо, что пришли к нам.
4: Да, Саш, спасибо за приглашение. Тоже очень рад. Посмотрим, что у нас получится.
3: Супер. Давайте начнем с того, что хочу познакомить аудиторию с вами немножко, потому что вас действительно довольно мало в медийном пространстве. Давайте вот начнем с актуальной ситуации, чтобы просто у людей нарисовалась картинка. Вас многие знают как сооснователи Kiwi, но я знаю, что вы ушли с каких-то официальных позиций из компании, остались сооснователем. Чем вы занимаетесь сейчас?
4: Ну, да, действительно, я уже где-то года два назад ушел с позиции SEO в компании и не стал там оставаться ничем с этой директоров, ни в какой-то другой исполнительной там позиции. Я там советник, то есть я советую по некоторым вопросам им до сих пор. И занимаюсь в основном, ну, двумя вещами, если так про бизнес говорить. Первое, я, наконец, нашел время тоже заняться собственными инвестициями, то есть начиная где-то там с нашего IPO в Kiwi, там, с 2013 года, я потихонечку инвестировал и напрямую, и через фонды, но у меня никогда не было времени, да и, честно говоря, желания как-то этим всерьез заниматься. Ну вот, наконец, время появилось, а со временем появилось и желание. Это связанный вообще процесс, как я понял. Вот, поэтому инвестиции занимают довольно много у меня времени. И второе – это работа в советах директоров. То есть уже некоторое время назад, еще даже когда я, мне кажется, был в Kiwi, я начал работать в советах директоров разных компаний на разной стадии развития, в разных отраслях. Ну, вот, и эта работа мне очень нравится и занимает, ну, довольно приличное время. Я сейчас, мне кажется, в 6 компаниях работаю, там, с учетом того, что разные комитеты. В общем, вот так мое время, значит, распределяется. Но, с другой стороны, у меня очень много увлечений, да, вот как Цицерон говорил, я никогда не бываю так занят, как в часы досуга. Вот это тоже про меня, поэтому это не то место, не то время, когда я просто ничего не делаю, лежу на диване, да, я активно чего-то делаю, но это не связано с работой, а точнее, это не связано с зарабатыванием денег.
3: Понял, сейчас до этого дойдем, у меня тогда вопрос такой возникает. У меня в голове есть такая вот картинка, идея, да, идея фикс. Я когда читаю книжки про каких-то вот великих людей, это люди, как правило, которые нашли свое дело, много-много-много лет им занимались, строили, создавали, и, собственно, с этим делом как бы и умерли. Но идея в том, то, что эти люди, они нашли вот какую-то идею фикс, которая двигала ими всю жизнь, они вот со своей компанией, как со своим детищем развивались всю жизнь. И у меня в голове есть такая идея, что вот самое крутое, что может быть, это найти какую-то большую штуку и строить ее очень-очень-очень долго, и вот с ней прямо жить, существовать. И у вас, по сути, Kiwi – это вот как раз такое детище, которым занимается много-много лет, огромная компания, компания, которая достигла успехов в массе вещей и в продуктовом, и в финансовом плане, и так далее. И вот у меня возникает вопрос, почему вы, имея вот такой вот, по сути, багаж, да, вот такое вот детище у себя под боком, принимаете решение направить свой как бы взор в какую-то другую область вообще и там не развиваться еще следующие 20 лет с этой компанией? Хотя вот, казалось бы, это же вот как раз вот то самое.
4: Ну, на самом деле, так бывает, но я бы сказал, что это не общий случай, когда человек вот всю жизнь занимается одним делом. Мне кажется, это вредит и этому человеку, и этому делу. Потому что если у тебя... Понятно, что компания не остается одна. Киви одно и то же. То есть Киви, которую мы там имеем сейчас, это не та Киви, которая там родилась в виде других компаний там 20 лет назад. В этом смысле, да, они так себя успокаивают, что ну, это же другая совсем компания, пусть даже у нее одно и то же название, и я другой. Но на самом деле надоедает заниматься одним и тем же делом. Все-таки Киви достаточно нишевая история. Это все равно про финтех, да, про финансы. Поэтому что там не придумывай, ты ограничил рамками вот этой истории. Поэтому мы видим много бизнесменов даже, которые ну, разными вещами занимались. Вот там возьмите Илона Маска. Он даже одновременно занимается разными вещами. Начинал PayPal, начинал как финтех на самом деле. И потом у него вот сколько сейчас компаний в совершенно разных значит, областях. То же самое и Стив Джобс ушел из Apple и занялся там, медийным бизнесом, а потом вернулся в Apple, ну, умер, к сожалению, рано. Вот. И с другой стороны, я думаю, что это плохо для компании, потому что в компанию должны приходить новые люди, новый взгляд и новые силы, новые энергии, как мы не хотим с возрастом, все-таки энергетический запал у нас немножко, мы его подрастеряем. И поэтому я уверен, что и для человека, и для компании, и вообще для всего на свете важно изменяться.
3: Ну,
4: а да. Важно вовремя уйти, это вообще, как мне кажется, не менее важно, чем вовремя прийти.
3: Тогда это мне понравилось про вовремя уйти. Это Галецкий в какой-то момент про футболистов аналогию проводил, да, что когда футболист должен уходить на пике, что они когда у него болят ноги, когда он не может бегать и требует зарплату побольше. Но тем не менее, вот когда вы столько лет провели с компанией, и по сути огромная работа проделана, и это такое как бы детище, вот какое вообще ощущение было внутри, когда вы принимали решение, теперь я пойду заниматься другим? Потому что я вот, как бы у меня там опыт поменьше, но тем не менее, когда я там строил компанию 6-7 лет, я помню, что вот мы за камерой, собственно, начали обсуждать, да, что когда я как бы принял решение, что я ухожу в другую сферу, начинаю заниматься чем-то другим, мне так довольно тяжело было внутри, потому что вот было вот это ощущение сроднения, как бы, да, какого-то, и ощущение того, что ты, компания — это продолжение тебя. Mm-hmm. И мне было очень сложно. Вот как у вас было, учитывая то, что это гораздо более крупный бизнес, гораздо дольше вы им занимались, как внутри ощущение было?
4: Ну, было легче, чем я думал. То есть, когда я все это распланировал и уходил из компании, мне кажется, это там я получу, мне казалось, что я получу полноценный кризис личностный. В этом нет ничего плохого, это нормально. Но у меня было ощущение, что вот это торможение, когда ты каждый день значит, занят, особенно в позиции SEO, да, вот это как волк из этой игры, старый, так, электронный, как-то ловит эти яйца, они вот потом падают. В общем, ты не можешь это все поймать. Вот такая твоя жизнь. И потом раз, и у тебя вдруг этого ничего нет. И я думал, как же так? Но это оказалось очень легко. Я вообще не почувствовал никакой вот такой инерции, да, когда резко машина останавливается, то, что тебя там бросает вперед. Мне было прекрасно, и я до сих пор себя в этом смысле как-то хорошо чувствую. Я думаю, что тут два фактора сыграл. Во-первых, это было запланировано. То есть, когда я пришел на SEO, я сразу был промежуточным SEO. Да? Как бы это обидно не звучало, но как бы мы сформулировали, что моя задача – это там избавиться от там, активов балласт, который создавали, найти новое SEO и проапдейтить стратегию. И вот там три задачи на полтора года вполне себе нормально. То есть это был такой план. Это как бы, когда есть план, это всегда тревожность снижает. Mm-hmm. И второе, я уже проходил это, потому что в 2013 году, очень давно, когда мы сделали IPO, выходили даже еще на IPO, мы решили, что все акционеры, кроме Сережи Соловьева, отойдут от операционной работы. Ну, вот я там руковал Киви кошельком, Андрюша там Романенко руковал терминалами. Ну, вот мы отошли, я стал председателем совета директоров, и это совсем другая и нагрузка, и вовлеченность в дела компании. Поэтому у меня, в принципе, опыт такой был. Я не так далеко тогда отходил от компании, как сейчас, но, тем не менее, это совсем другая нагрузка. Поэтому это была, ну, такая репетиция, наверное. В общем, поэтому у меня это, в общем, прошло довольно легко и не вызвало никакого личностного кризиса.
3: Наверное, вот, кстати, хорошую мысль подметили, что когда это запланировано, то это немножко по-другому воспринимается, что когда это происходит как бы, волею судеб, да, тогда у тебя это такая шоковая терапия, которая приводит, там, ты не понимаешь, чего ожидать, если запланировано туда.
4: Ну, конечно.
3: А вы сказали про кризис, и в кризисе нет ничего плохого. Но вот у вас, как бы, опять же, интересно поговорить вообще про кризисные времена, потому что вы создавали бизнес в разные эпохи, да, когда вы начинали, это была вообще одна экономика, один мир, потом там этап создания Киева, это вообще другая тоже экономика, другой мир. Ну и как бы наверняка на этом пути были какие-то и кризисы, и какие-то перестройки и внутренние, и внутри компании. Вы сейчас сказали то, что в кризисе нет ничего плохого. Вот. И очень интересно поразмышлять про это, потому что в целом сегодня такая тенденция есть в мире, что если раньше кризисы и в мире возникали, там, условно, каждые 10-15 лет, сейчас вот этот период, он сужается. И кризисы и в мире, и личностные кризисы начинают происходить гораздо чаще. Это происходит за счет того, что технологии ускоряются, да, там обмен информацией ускоряется. И в целом, там, сегодня ты обрел какую-то профессию, она становится ненужной через 3-4 года, и ты опять вынужден проживать вот эту трансформацию. И как бы молодое поколение, и там ребята, которым 18, 19, 20 лет, я знаю, что очень тяжело проживают вообще любую такую перестройку и любые кризисы. А вы сказали, что в этом нет ничего плохого в кризисе. Это почему? Поделитесь мнением.
4: Ну, тут достаточно просто. Кризис не то, чтобы там плохо или хорошо, кризис – это неизбежно. То есть любое развитие, оно сопровождается кризисами. Более того, кризисы, они являются движущей силой любого развития.
3: Да, оптимистично звучит.
4: Вот, а раз уж это неизбежно, то лучше считать, что это хорошо. Ну, мне кажется, это просто такая, ну, некая презумпция, которую вы делаете. Если вот есть что-то неизбежное, то надо как-то с этим... Значит, попытаться смириться. Ну, там, Эпикур, например, он даже со смертью нас пытался примирить. Он говорит, что в смерти нет ничего плохого, потому что смерть, когда есть смерть, нас нет, да. Вот, возможно, там только больно, когда мы переходим, если это какая-то, там, тяжелая болезнь, да, это плохо. Но это, опять-таки, болезнь. Болезнь плохо. Но смерть – это, в принципе, хорошо. Поэтому, ну, такое рассуждение. Так себе, конечно, на мой взгляд. Но кризис в этом смысле действительно это путь к обновлению и путь к развитию. Понятно, что не каждый кризис к этому приводит. Но какой кризис не приводит к развитию? Тот, который вы не преодолели, не пережили. Поэтому вы, ну, вас отбрасывает назад от этой стенки, и вы как-то остаетесь с чем были, да, вы ничему не научились. Ну, к сожалению, да, вот многие люди, они вот этого боятся, что этот кризис, они его, а, не преодолеют, б, он их ничему не научит. Но это связанные вещи между собой. А так, к кризису-то чего плохо относиться? Надо, наоборот, его приветствовать.
3: Я когда изучал вашу биографию, мне было интересно посмотреть вот какие-то такие вехи ключевые. И вообще в целом, я зачастую, когда я погружаюсь в личность какого-то сильного предпринимателя, который сделал большой результат, у меня складывается зачастую ощущение, что там есть очень большая череда удач, да, что там, может быть, и есть какие-то кризисы, но вот как-то так происходит, что эти кризисы очень быстро разрешаются и в правильную сторону, вот как раз про преодоление, да. Вот у меня к вам вопрос, вот если, положа руку на сердце, вот вы сами с собой разговариваете, говорите, да, у меня были кризисы, но насколько эти кризисы вообще были какие-то сложные, или все-таки в действительности, вот в пути успешного человека есть такая штука, что оно все как будто само решается, как будто все вот, как будто земля, да, она вот так открывает тебе путь, и ты просто идешь, и да, конечно, что-то происходит, но все само собой решается. Почему спрашиваю? Потому что, вот опять же, про вот этот страх, что ты не сможешь преодолеть, очень многие предприниматели закапываются в ситуации кризисной, начинают очень сильно копаться в себе, появляется еще больше проблем, и они в действительности могут погрузиться в эту ситуацию на несколько лет и не могут из нее выйти. А кто-то наоборот, я вот даже среди там своих знакомых вижу, что случается какая-то ситуация, ну, развалился бизнес, развалился с высоко поднятой головой, бегу дальше, как бы, и все. Как у вас это было?
4: Ну, тут, я бы сказал, есть два вопроса в одном. Первый вопрос относительно роли удачи в предпринимательском успехе. И второй вопрос, как у меня было с кризисами.
3: Давайте разделим.
4: Роль удачи в предпринимательском успехе огромная. Да. Что бы там ни говорили, что вот успех – это там 99% трудолюбия, 1% удачи. Мне кажется, что все наоборот. Потому что огромное количество есть талантливых, трудолюбивых людей, которые ничего в этой жизни не добились или добились меньше, просто потому что время такое. У нас, что ни говори, там, мы можем сколько угодно ругать 90-е годы, но 90-е годы и начало 2000-х – это было окном возможностей, которого, может быть, нигде в мире не было. То, что ломался старый порядок, возникал новый, и вот на сломе этих эпох у молодежи был просто шанс. И многие этим, молодежи, там, людей среднего возраста, был шанс. И многие этим воспользовались. Поэтому удача играет огромную роль в успехе. Другой вопрос, что ты должен к этому быть готов, что у тебя должны быть все инструменты под рукой. Но таких людей я повторюсь много. Ну, ты как знаете, если посмотреть 10 первых ракеток мира теннисных, они на самом деле примерно все в одну силу играют. Вопрос в том, что у них разница в психологической устойчивости и в везении. Вот в чем разница.
3: Ну, и, наверное, если первыми 10, то да. Там да. Но вот если как только за 10 выходишь, там прям видно срез того, что...
4: Это
3: там...
4: конечно.
3: Да, да. Вот первые 10, они да. Но дальше там резкое
4: это
3: падение.
4: Конечно. Да, безусловно. Вот. Что касается, были ли у меня кризисы, и как я их переживал. Конечно, были. И это нормально. Ну, вот там первый серьезный кризис, может быть, который я вот так осознал для себя, это вот был 93-й год, когда я после окончания защиты диссертации, я уехал и долгое время работал на Западе, потому что я по первому образованию химик, это, ну, такая фундаментальная или прикладная, но все-таки это наука. И в России в этот момент было не очень с наукой, с ее финансированием точнее. Вот, там были возможности. Вот я там помыкался, ну как помыкался, хорошо пожил в разных красивых центрах и университетах. Вот. Потом понял, что как-то я там жить не могу. Вот, жить, приезжать сколько угодно, а жить не могу. И поэтому вот кризис идентичности в каком-то смысле, да, он заключался в том, что чтобы остаться там, значит, надо вот поменять родину. Что многие люди и сделали, на самом деле. Огромное количество моих товарищей там до сих пор работают в вузах, прекрасно там достигли высот академических. Либо, если возвращаться в Россию, надо было менять сферу деятельности, потому что очевидно, что как бы наука не могла обеспечить достойное, значит, жизнь в России, в материальном смысле. Да, вот. И вот это был прям реальный кризис, на котором я довольно много, там, несколько месяцев размышлял, прежде чем вернуться. Вот. Но принял решение вернуться, о котором я не жалею. Но вернулся я в октябре 93-го года и увидел вот, значит, эти танки, которые палят по парламенту. И вот тогда я подумал, господи, куда же я вернулся? Потому что для меня это был, конечно, полный ужас. И в Европе сытый, там довольный, невозможно себе было такого представить, что президент палит по парламенту, собственно. Неважно, на чьей стороне был там, эмоционально я был все-таки, может быть, на стороне тогда Ельцина, чем парламента, но все равно как бы таким образом прерывать очень как бы жалкие зачатки парламентаризма тоже, на мой взгляд, был как-то странно. Ну вот, да, это был прям кризис. И в каком смысле так похожий кризис я переживаю сейчас, потому что не очень понятно уезжать, уезжать в каком качестве, оставаться там, что я там буду делать, да, потому что понятно, что жизнь моя и культурная жизнь, и социальная жизнь, она вся здесь. Я думаю, что вот этот кризис сейчас многие люди переживают, по-разному на этот вопрос отвечают, но очевидно, что он у всех есть. И у тех, кто уехал, я много довольно езжу и встречаюсь с людьми, которые уехали, и они этот кризис в себе не пережили. И те, кто остались, они тоже об этом думают. Вот это как раз вот тот кризис, который прямо сейчас у меня, и я не могу сказать, что я его преодолел. Он меня... Как это? Я до сих пор еще размышляю на эту тему.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дорожные новости.
1: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Совет в силе. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Избирательная комиссия Дагестана завершила регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы по трем одномандатным округам. На места сейчас претендуют 20 человек. Всего в выборах участвуют представители партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», партии «Яблоко» и «Зеленых». Также зарегистрирован один самовыдвиженец. Голосование, я напомню, что пройдет с 18 по 20 сентября включительно. Избирателям предстоит выбрать депутатов по трем одномандатным округам. Кроме того, в эти же дни в нашем Дагестане пройдут выборы в Народное собрание Дагестана. Министерство образования и науки Дагестана объяснило выбор темно-синего цвета для единой школьной формы в Дагестане. Заместитель министра Гульнара Абдусаламова рассказала изданию «Молодежь Дагестана», что решение приняли с учетом опроса муниципалитетов. Якобы примерно 80% школ республики уже использовали эту форму цвета. В министерстве Дагестана также объяснили недовольство родителей новыми требованиями. Муниципалитеты должны были предупредить семьи об изменениях еще в марте, однако многие школы сообщили о них только в июле-августе. Изменения, определяющие базовый цвет школьной формы, внесли, напомню, что в постановление правительства Дагестана в декабре прошлого года. Ну и правление Росреестра по Дагестану зарегистрировало 933 договора долевого участия с начала этого года по 1 августа. Ведомство, кстати, напомнило о строгих требованиях и документах и необходимости проверять застройщика. Договор считается заключенным только после регистрации в Росреестре. До этого момента платить за квартиру нельзя. В документе обязательно должны быть указаны точное описание объекта, срок передачи, цена и порядок оплаты. В этом году российские педагоги направили более 16,5 тысяч заявок на участие в программе «Земский учитель». Это, кстати, почти в два раза больше, чем год назад. Об этом сообщает в Минпросвещение. Программа, я напомню, что помогает закрывать вакансии в школах небольших городов и сел. В этом году таким образом планируют найти более 1200 учителей. На начало августа свободными оставались только 20% мест. Ну и число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло аж на 60%. Об этом известиям сообщили в Банке России. В таких случаях мошенники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем и похищают полученные деньги. Возвращать долг с начисленными процентами приходится пострадавшему. Кроме того, Центральный банк зафиксировал резкий рост жалоб на проблемы с погашением микрозаймов. Но число россиян, которые работают полностью удаленно, сократилось до 968 тысяч человек. Год назад таких сотрудников было более 1,5 миллиона. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал газете «Вечерняя Москва», что часть работодателей действительно возвращает сотрудников в офисы. По его словам, не все компании смогли выстроить эффективное управление дистанционными командами. При этом массового отказа от удаленной работы эксперт пока не отмечает. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания Республики. На всех. Радио. Диалог ФМ.
4: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг горянки».
5: Приветствую, друзья! В эфире рубрика «Голос добра», программа, которая нацелена рассказывать вам о благотворительных проектах, реализуемых у нас в Дагестане и не только. И когда мы с моими друзьями, командой фонда «Чистое сердце» формировали список гостей этой рубрики, первое, чье имя было озвучено, это было имя Тимура Гаджижараева. Имя человека, который внес большой вклад в формирование благотворительной среды и в Дагестане, и на Кавказе, и в России в целом. Человека, стоящего у истоков создания ни одного благотворительного фонда. Сегодня Тимур – гость нашей студии, и у нас с вами есть возможность услышать много интересного из первых уст. Салам алейкум, Тимур, здравствуйте.
6: Ва алейкум ассалам, здравствуйте. Рад вас тоже приветствовать.
5: Спасибо большое, Тимур. А при вашей занятости вы нашли возможность окошечко прийти к нам в студию. Надеюсь, эта встреча первая, но не последняя, потому что я уверена, вам много о чем есть с нами поговорить. Но давайте будем так, знаете, дозированно озвучивать информацию. Тема благотворительности, она в вашей жизни как давно появилась? Из чего вообще все началось?
6: Ну, сказать, что она как-то в какой-то момент появилась.
5: Вдруг.
6: Так, не было такого. Как бы, ну, как-то сложилось так, обстоятельства сложились так, что где-то кому-то что-то пришлось помочь. Угу. Потом второй раз помочь. Потом как-то получилось так, что в нашем кругу моих друзей, знакомых, как-то я как бы стал в этом смысле крайним. Как бы, да, и очередная просьба, которая поступала...
5: Вынужденным экспертом.
6: Поступала ко мне. Я уже начал налаживать свои связи, тогда еще мы собирали через мечети, угу, с какими-то имамами. Это, ну, в основном это были какие-то на лекарства или же на операции, какие-то проблемы мы решали. И вот, как бы, вот с этого все и началось. Точнее, я не выбирал это, точнее, наверное, скорее меня это выбрало.
5: Как-то дело вот выбрало вас.
6: Да.
5: А в этот момент вы чем занимались?
6: Ну, работал в найме, угу, я работал в производстве мебели, там потом окон в компании работал,
5: угу,
6: вот, в продажах, в производстве.
5: Много чего
6: был
5: увидели.
6: Был небольшой домашний бизнес свой у нас тоже. Угу. Ну, так всего по чуть-чуть.
5: Сегодня чем занимаетесь, чем руководите, какие проекты?
6: Ну, у меня сегодня две основные такие ипостаси. Это ассоциация «Семь колосьев», угу, ассоциация благотворительных фондов, которая учреждена была в Москве в конце 2024 года. Вот, она объединила в себе фонды Москвы, Кавказа, Поволжья, Сибири. Вот, объединились для того, чтобы обмениваться опытом, изучать опыт друг друга, использовать этот опыт друг друга. Ну и чтобы передовые какие-то технологии, имеющиеся вообще и у нас в стране, и за рубежом, изучать вообще, что происходит в мире благотворительности, вот, и применять какие-то успешные практики у себя в регионах, фондах. Вот, задача была такая – развиваться. То есть есть потребность, во-первых, в общении, да, собираться с определенной периодичностью людей в одной профессии, собираться в каком-то одном месте, желательно в живописном, как бы, да, и подальше, от, может быть, от связи.
5: Вот, и от рутины.
6: От рутины, да, и просто спокойно обсудить наши, угу, проблемы, что происходит, где мы находимся, куда идем.
5: А вот с того момента, когда вы еще были в найме, и до сегодняшнего дня, получается, достаточно времени прошло. Кстати, сколько?
6: Ну, наверное, я с 10-го года уже работаю.
5: С 2010-го года,
6: да.
5: Это уже 16 лет.
6: Да, уже работаю уже в организованной благотворительности,
5: угу,
6: в некоммерческих организациях, в той или иной роли, как бы, и работал, и представляли филиал Московского фонда «Солидарность» в Москве. С него начинали мы, угу, в Дагестане. Открыли в Дагестане, это как раз в 9-10-х годах было, когда мы открыли.
5: То есть, получается, вы, только приступив к благотворительной деятельности, уже открыли фонд,
6: не, мы сначала филиал фонда? Нет, мы сначала были, волонтерили.
5: Ага.
6: В общем, мы здесь вот занимались такой стихийной благотворительностью, и в какой-то момент ее надо стало становиться все больше, и необходимость возникла изучать какой-то опыт, посмотреть, кто есть, с кем вместе
5: на
6: начать
5: поле
6: двигаться. На поле, да. И мы вот познакомились с фондом «Солидарность». Они на тот момент уже достаточно мощно работали. Это были один из первых в России мусульманских фондов, угу. Где, условно говоря, работали мусульмане, и с нашей какой-то спецификой, с нашим пониманием, как бы, да, с ментальностью определенной. Вот, и мы сначала стали волонтерить, помогать им. Они в основном оказывали помощь больным детям в регионах, собирали угу. информацию, ну угу. и сборы делали, да, для больных детей. Вот, и потом уже стали, уже было принято решение открыть филиал Московского фонда здесь в Дагестане. И вот я занимался этим филиалом в том числе, с него начинал.
5: А если посмотреть на вашу 16-летнюю карьеру в благотворительной сфере и разбить на некие шаги, мы просто с вами знакомы давно, и каждый раз я узнавала что-то новое. То есть благотворительный фонд «Надежда», а потом ассоциация «Друзья милосердия», а потом «Наутилус», да?
6: Ресурсный центр.
5: Ресурсный центр. Кстати, мы вернемся к этой теме, потому что мне очень интересно, чем на самом деле ресурсный центр занимается сегодня. И вот вы говорите, ассоциация «Семь колосьев». Это большие такие серьезные этапы. Это как происходило, Тимур? То есть одно настолько увеличивалось, что оно уже превращалось в какую-то другую форму, и нужно было масштабировать этот проект?
6: Ну, наверное, это этап роста. И по мере этого роста, наверное, появляется необходимость в каких-то и организациях, и формах взаимодействия. Угу. И как-то мы росли органично, как бы, да, мы не создавали какую-то сущность, а потом бывает часто такое, что создадут какую-то сущность пустую, а потом думают, чем ее наполнить. У нас наоборот было, мы как раз как бы...
5: Ребенок рос, и ему нужна была новая одежда.
6: Да, точно, вот, как бы ноги протягивая по длине одеяла, по мере необходимости, мы с 2000... По-моему, 2012 года мы начали и форумы делать благотворительные. То угу. есть это и мероприятия параллельные, которые мы вот в Дагестане начали делать с чистым сердцем, форум «Солнечный берег». Потом мы стали делать с ассоциацией Карачаева-Черкесии. Во благо у них есть ассоциация. Мы с ними начали делать форум на вершине. Вот, потом, по-моему, сейчас не смогу по памяти сказать, но на определенном этапе была Кавказская ассоциация создана, тоже вершина. То есть у Кавказа тоже есть свои специфические вопросы, специфические проблемы. Ну, да. Да, отличные, скажем так, от центральной России. У угу. нас много национальных компонентов, культурных моментов. И вот мы какой-то момент начали, создали эту ассоциацию «Вершина». Вот, и это тоже была одна сущность. И у ассоциации «Вершина» есть свой форум на вершине. У ассоциации «Друзья милосердия» вот стал наш форумом стал «Солнечный берег». Вот. И вот в Москве уже в 2024 году уже вот пошло взаимодействие на федеральном уровне, уже Поволжье вовлеклось, Москва. И вот там как бы у нас появился форум сначала «Семь колосьев». Вот, а потом на второй или третий год форума появилось, мы пришли к тому, что надо вот такую структуру тоже создать.
5: Объединяться в ассоциации,
6: да. Ну, это mm-hmm. такое формальное объединение для того, чтобы просто формировать какие-то правила игры для понимания, чтобы хотя бы как-то на этом рынке ориентироваться на тех, кто работает в регионах, чтобы их видеть лицо, как бы, да, понимать их характер, специфику, направление. Типа, потихоньку эту информацию начали собирать. Ну, вот,
5: приятно, так. На самом деле, Тимур, наблюдать за вашим синхронным ростом. То есть вы росли, вокруг вас игроки росли, и вы все вместе менялись, и уже вам тесно было в каких-то определенных условиях. Таким образом, вы уже добрались до серьезных масштабов. А расскажите про ресурсный центр.
6: Ну, ресурсный центр вот в процессе, когда мы собираемся, обсуждаем какие-то проблемы, в конечном итоге приходит, что возникает необходимость в определенных инструментах, да, Ну, когда какой-то вопрос возникает, в первую очередь напрашивается делать исследования на эту тему. Вот часто бывает, у фондов программы, проекты формируются больше по наущениям. Тогда как любая программа, проект, у нее, они должны основываться на данных, на статистике, на исследованиях. И мы поняли, что у нас как бы с этим слабо. Вот, и возникла необходимость в таких исследованиях. Вот. Мы начали обращаться к сторонним каким-то структурам, привлекали с высшей школы экономики специалистов. Вот, и в какой-то момент поняли, что нам надо свою внутреннюю развивать исследовательское направление. Вот, и уже, это уже конкретика, уже, это уже люди, это уже специалисты. А это в рамках такой структуры, как ассоциация, не получается делать, потому что это уже все-таки уже конкретная организация с конкретными целями, задачами, с KPI. Если там в рамках ассоциации мы поднимаем какие-то вопросы, обсуждаем эти вопросы,

0: благотворительным фондом, во-первых, обмениваться информацией друг с другом.
1: Единая база.
0: Да, база обменивается информацией друг с другом. Она позволяет точно так же оцифровать внутренние процессы фондов для того, чтобы внутри фондов между разными игроками или же сотрудниками фонда, скажем так, чтобы между ними была коммуникация, чтобы эта коммуникация была оцифрована, чтобы не терялась информация с момента, когда заявка поступает в фонд, чтобы заявка фиксировалась, чтобы дальше эта заявка была видна, и человеческая проблема, очень важно к ней относиться тщательно, чтобы часто такая проблема возникает, к нам информацию скидывают, наверное, тоже знаете, да?
1: Угу.
0: Где-то на
1: WhatsApp, да, я столкнулась.
0: На WhatsApp и... сохранишь где-то там, потом передашь, не передашь, забыл, не забыл.
1: Угу. Конкретно с
0: Доброфондом. Одно дело, когда мы в своих бытовых делах это делаем, а другое дело, когда тебе кто-то посылает проблему человека, и ты понимаешь, что эта проблема, возможно, что она острая. И степень остроты, это зависит от этого, зависит от того, насколько мы быстро среагируем на проблему. Вот, и пришлось этот процесс автоматизировать для того, чтобы быстро информацию... У нас там целая процедура, там фиксация информации, потом специальная процедура называется инспекция, это обязательный выезд на место человека компетентного, это составление жилищно-материального акта полноценного. Он достаточно долго на месте общается, смотрит, в каких условиях живет семья. Потом уже дальше уже у нас... В зависимости от того, какие проблемы на месте определились, дальше уже подключаются разные направления, кураторы. Это может быть там и продуктовая помощь, это может быть жилищная помощь, строительные материалы. В зависимости от того, какой фонд, какими программами, проектами занимается. И есть возможность, когда процессы оцифрованы, есть возможность, когда с одной семьей по разной проблематике могут работать разные организации, друг другу совершенно не мешая, каждый берет на себя.
1: И не синхронизируя саму помощь.
0: Условно, есть в семье инвалид, какая-то организация занимается проблемами инвалидов, она с ним занимается. Есть какой-то фонд, который решает проблемы строительства, он помогает жилищные проблемы решать. И так далее, и так далее. И вообще сама оценка, психологическая в том числе помощь, оценка самой семьи, в каком они состоянии находятся. Часто это бывает семьи без мужей, там, одинокие матери, престарелые, там, да, и эти люди находятся долго в каких-то проблемах, и необходимость возникает вникать в эти проблемы и компетентно предлагать какое-то необходимое решение.
1: У меня была возможность оценить, была в восторге от скорости обработки данных, то есть вот ты вбиваешь информацию, и тебе файл выдает ответ.
0: Скажем так, мы еще на пути находимся. На самом деле это то, к чему мы стремимся. Человеческий фактор присутствует. Самая большая проблема в фондах — это дисциплина. Не всегда фонды заносят информацию вовремя. Часто от того, что в фондах нет достаточно персонала необходимого.
1: Людей не хватает.
0: Людей не хватает. И в фондах часто люди, такие многофункциональные люди,
1: Оркестр,
0: человек-оркестр, да, и получается, что такое замкнутый круг, и это тоже одна из наших внутренних проблем, которую мы обсуждаем, думаем, что с этим делать, как эту проблему решать, как привлекать в некоммерческий сектор достаточно инвестиций для того, чтобы полноценные профессионалы там могли работать, получать достойные заработные платы, как по рынку, и чтобы мы проблемы не были такими сервисными обслуживающими организациями, паразитируя на проблемах, а были теми структурами, которые вникают в проблемы и как-то меняют правила, меняют институциональный, скажем так, подход такой, когда мы уже в долгосрочной перспективе пытаемся бороться с бедностью, помогать выкарабкиваться из этих трудностей людям, чтобы они самостоятельно крепко становились на ноги, чтобы они сами благоустраивали свою жизнь, и чтобы они становились активными членами общества, налогоплательщиками, да, и жертвователями, сами помогали другим. Так, если ставить вопрос, то задача уже совсем по-другому. На эту задачу смотришь.
1: Получается?

0: получается, что вы, создавая ту или иную структуру, естественно, погружаясь и привлекали команду, персонал. Какие люди приходят в благотворительный сектор? Какими качествами они, как правило, обладают? Я понимаю, что есть такая идеальная картинка, кого бы мы хотели видеть, а кто сегодня есть?
1: Ну, как правило, приходят вот как раз такие люди, которые на эмоциях приходят часто. Вот, ну, как бы одними на одних эмоциях да, далеко не уедешь. Бывает иногда к нам попадают какие-то профессионалы. Да, ну, профессионалы, вы сами понимаете, долго у нас не задерживаются. Потому что если рынок предлагает ему одни условия, мы совсем другие, они несопоставимы, эти условия. Конечно, в наших структурах, в наших рядах, к сожалению, профессионалы не удерживаются.
0: Ну, какие-то профессионалы, например, свою долю закята выплачивают, может быть, я не знаю, версия такая, вкладывают свой интеллектуальный труд в развитие.
1: Да, это хорошо звучит, но это технически реализовать на сегодняшний день очень сложно, потому что цифровизация очень сложна. Для того, чтобы это все это работало, надо, ну, фонды должны ну, почти на 100% оцифровывать все процессы, всю входящую, там, всю проблематику оцифровывать. Для того, чтобы удобно можно было бы привлекать каких-то профессионалов, которые могли бы не в нагрузку себе. Потому что, как правило, сейчас работа с профессионалами как происходит у фондов многих? Находят какой-то фонд врача, который на начальном этапе говорит, да, классно, я так хочу помогать, спасибо вам. И теперь начинают фонды скидывать ему какую-то проблематику. Это происходит один раз, два раз, три раз. В какой-то момент нагрузка увеличивается, да, и еще она усугубляется тем, что фонд может скидывать ему задачи в удобном для себя виде, как бы, да, и на это уходит, на обработку этой информации уходит очень много времени, внимания, сил. Это в конечном итоге тупиковый путь. Рано или поздно этот эксперт начинает не брать трубку, просто теряется, потом выгорает, устает, разочаровывается. А фонды вынужденно, они как только появляются, условно говоря, это как жертва, которая появляется, и на него, накопившуюся всю работу на него, а потом он в какой-то момент тоже... И потом находит новая такая вот, люди приходят туда, перегружаются и куда-то на обочину там уже выгоревшие, там, да, разочарованные, да, все, никому помогать не надо, там,
0: но, тем неблагодарные. Не менее, фонды не останавливают работу, они двигаются, большие объемы помощи оказываются.
1: Да, объемы-то помощи большие оказываются, но вопрос только, нужно ли помощь считать в объемах, мы привыкли просто эффективность мерить в объемах.
0: А надо бы?
1: Ну, а надо бы в каком-то в полезном общественной пользе. Вопрос, как измерять общественную пользу.
0: Вот я как раз об этом хотела вас спросить, как это можно, какие метрики важны этой пользы?
1: Ну, во-первых, это, надо сказать, это сложные метрики, да, и для того, чтобы и продукт долгий. Вот, и опять-таки я повторюсь, если все это делается на коленке, и измерять тоже сложно, соответственно. Вот вы такие организации, которые прям все фиксируют, прям все изменения фиксируют. Ну, условно говоря, вы работаете с какими-то детьми определенными, да, с определенных семей, у них определенные проблемы. Вопрос продиагностировать ребенка, да, потом подключать нужных специалистов, потом через какое-то время опять, ну, как в школе, да, условно говоря, вести журнал, видеть динамику изменений, да. То есть, и потом пришел как бы с одними данными ребенок, а прошло какое-то время, и данные изменились, да. Вот это измерение, с этим достаточно сложно все.
0: Очень интересно было всегда узнать, а как названия появляются, названия благотворительных фондов, названия ассоциаций, откуда они берутся?
1: Ну вот, например, название «Друзья милосердия», оно появилось у нас в 2000, по-моему, 2012-2013 году. Мы в Дагестане собирали большую помощь на Палестину. И вместе с фондом «Солидарность» Мухаммад Расул Саадуев мы выезжали в Палестину, оказывали там гуманитарную помощь. Вот, и как раз там мы познакомились с организацией «Друзья милосердия». Вот, и как-то она так запала тогда, и, вот, вот, и мы приехали, и как-то вот у нас ассоциацию, когда мы создавали, как раз Мухаммад Расул Саадуев был первым руководителем этой ассоциации. И вот мы вспомнили про эту «Друзья милосердия» из Палестины, вот, и она так появилась. Название. А так, наверное, в каждом конкретном случае, наверное, там разная история.
0: Своя история.
1: Да.
0: А вот миссия ассоциации «Семь колосьев», вы так немного об этом сказали. Какие проблемы, на какие проблемы заточена эта ассоциация?
1: Ну вот у «Семь колосьев» у нас есть, я повторюсь, у нас есть как бы свои, мы как мусульмане, у нас есть много
0: специфических
1: вещей в нашей религии. Наша благотворительность, она тесно связана с нашей религией. И вообще, как бы, то, что у нас на Кавказе, здесь, на Северном Кавказе, активно добровольчество развито, активно благотворительность развита, это во многом заслуга не наша, тех людей, которые в этой отрасли находятся. В большей степени это заслуга, как бы, то, что есть религиозное предписание. Закат является одним из столпов ислама. Мусульманин обязан выплачивать закат, излишки своего богатства в пользу бедных. Есть обязательная милостыня, есть добровольная милостыня, и добровольных милостыней очень много, начиная там от рождения ребенка, какая-то там потом, и много-много всякого такого, которые там обрезание сделали, там, я не знаю, везде есть какой-то условно маленький какой-то, скажем, налог, который надо выплачивать. Вот. И в совокупности это достаточно большие объемы. Да, и раньше, если это как бы вот из рук в руку как-то вот решали вопросы, сейчас эту функцию, мечеть на себя брала часть этой функции, да, сейчас эту функцию на себя частично берут и фонды тоже благотворительные. Когда они уже у себя аккумулируют эти возможности, эти средства, и людям тоже легко, удобно, например, Курбан-Байрам, допустим, да, насколько сейчас очень накладно самому пойти, вот сейчас вот в этих жару часто там пойти куда-то на полигон, выбрать себе овцу, порезать, как бы, это достаточно сложно на сегодняшний день. Порезать мясо, потом его в мешках куда-то тащить до машины, потом привезти домой, потом развести родственникам. Вот, а вместо этого человек просто может прийти в фонд, купить купон, и ему привезут домой мясо, часть мяса курбан.
0: От его имени пожертвуют,
1: от его имени раздадут. Причем он может на всех этапах сам тоже поучаствовать. Он может поучаствовать, сам приехать на мясокомбинат, поучаствовать в процессе резки, имеется в виду увидеть, как режут скотину. Если он хочет прям приобщиться к этому эмоционально, он может увидеть, как волонтеры там разрезают мясо, он сам может включиться среди этих волонтеров вместе с ними, резать скот, делить его на доли, фасовать по пакетам, потом на машине поехать со своими детьми.
0: Параллельно и заволонтериться.
1: Развести это мясо по спискам подопечным, но сделать это централизованно уже. Вот, и чтобы это мясо равномерно было, справедливо распределено. Часть мяса у нас остается, у нас, мы его морозим, потом какое-то время мы это мясо используем. Те же самые подопечные в течение года могут...
0: По необходимости
1: до года,
0: получать.
1: До конца года не всегда, конечно, хватает, но в целом они могут... Мы можем создавать такой банк мяса, а потом оттуда по яме по необходимости в течение года это мясо доставлять до холодильников людей. В принципе, это тоже религиозное предписание. А мы как бы просто серфим, скажем так, на этих... таких больших этих религиозных моментах, будь то там закатуль-фитр, там, да, закатуль-фитр – это отдельная история вообще, когда месяц Рамадан обязан с каждого человека выделить там сколько-то сахав, да, и обязательство накладывается даже на того человека, на которого еды у него только на день, плюс вот на этот день еда есть, она вот, и вот запас чуть больше этого, на него уже накладывается обязанность выплачивать этот сах. Да, и если мы сах будем выплачивать, как сейчас удобно это делать, деньгами, да, это самый идеальный вариант для города, если мы все эти деньги сложим в общую кубышку, а потом эта же семья, которая, может быть, последняя там отдала, к ней обратно этот сяг приходит уже в виде большого-большого пая, который на долгое время хватит продуктов этой семье. То есть здесь тоже вопрос, что здесь тоже мы как бы эксплуатируем эту религиозную норму, как бы фонды. А дальше фонды уже, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай, плашать, не плашать, вот эта сфера, это самая такая для нас, вот, в частности, для ассоциации «Семь колоссов» и для ресурсного центра «Наутилус», эта сфера для нас самая интересная. То, как это исполняется на месте, насколько... Мы как бы этот путь начали относительно недавно, но уже как бы есть определенный опыт, ну, есть понимание, что в течение ближайших там нескольких лет мы эту работу выведем на совершенно другой уровень. То есть, чтобы это все было оцифровано, чтобы это можно было бы считать, чтобы любой человек мог оценить, у него были лекала, мерила, да, каким образом он может измерить тот или иной фонд, как может он измерить тот или иной социальный проект или программу, для того, чтобы он понимал, вот сейчас я рубль даю, я вижу изменения от моего рубля, я вижу эти изменения вокруг себя, в обществе, они ощущаются мне на коже.
0: Путь рубля, наблюдаю.
1: Путь доброго рубля, как он возвращается в виде хороших дорог, хороших поликлиник, там,
0: хороших акций
1: там, да, и всего хорошего, которое облегчает нашу жизнь, увеличивает наше качество жизни.
0: Тимур, а как оно пришло понимание, что процессы надо структурировать? Наверное, идеальная картина, когда изначально все правильно выстроено, а когда тебе по ходу тушения пожаров приходится еще это правильно делать, это же очень сложно. Где вы во всем этом видите выход?
1: Ну, мне кажется, по-другому и не бывает. Ну, как может появиться сразу структурированная организация? Любая организация на начальном этапе своего развития, она не может быть структурирована. Это всегда бывает сначала мало людей. Там,
0: а-ля семья.
1: Ну, условно говоря, там фонд начинается с какого-то одного, двух, трех человек.
0: И близких
1: да,
0: по духу,
1: условно,
0: и
1: в какой-то момент это одна заработная плата, может быть, да, человека, занятого только этим вопросом. Это уже такой первый шаг к профессиональному подходу, когда мы хотя бы одну заработную плату ежемесячно выделяем. Это какой-то круг людей определенный, заинтересованных в развитии или вот этого направления, этого проекта, продукта. Это первая заработная плата. Но, как правило, эти заработные платы, они формируются за счет бизнеса. Ну, бизнесу легче тоже бывает объяснить, потому что бизнес сам растет, и он понимает, вот ему объяснить языком.
0: И похожая где-то да, схема.
1: Вообще, как бы, я думаю, вся хозяйственная деятельность, что бизнес-проекта, что социального проекта, она, в принципе, ничем не отличается. Все то же самое присутствует в некоммерческих организациях, один в один. Просто здесь цель извлечения прибыли, а там как бы какой-то социальный эффект.
0: Оказание помощи.
1: Да, да. Имеется в виду, ну даже помощь, как бы, да, когда помощь ради помощи, тоже это большой вопрос. Все-таки надо преследовать какую-то более долгосрочную цель.
0: Обозначать сроки. То есть мы оказываем тебе помощь. Почему? Мы рассчитываем на то, что с какого-то момента ты сам окрепнешь, встанешь на ноги, и, может быть, ты уже будешь оказывать помощь.
1: Ну, во-первых, вот врач, который, ну, или ну, специалист, который...
0: Сам болеет?
1: Вот обращаемся мы к какому-то специалисту, да? Кто-то бывает сразу с полуоборота тебе какие-то лекарства дает даже.
0: Ну,
1: не разбираясь.
0: У него заготовки.
1: Да, зуб болит, вот тебе, а это, ну, как может быть, даже у него одна таблетка на все случаи жизни. Мы не можем сказать, что это хороший врач. Поэтому хороший врач, настоящий врач, это тогда, когда он разберется в причинах, почему у тебя, то есть твои болезненные проявления, может быть, в основе своей там, совершенно там, привести тебя к чему-то другому совсем. Да, и часто мы лечим последствия, а не причины.
0: Да, к сожалению.
1: Ну, некоммерческие организации, они занимаются с лечением социальных болезней, социальных болей. Да, и мы тоже здесь в какой-то степени, мы доктора только, когда наш пациент – это общество, да, социум. Вот, и мы здесь тоже мы должны подходить точно таким же образом. Наше лечение должно быть доказательным. То есть мы должны принимать свои решения на основе каких-то данных, исследований, анализов.
0: Опять возвращаемся к тому, что нужны исследования.
1: Да, нужны исследования 100%. Но как бы это сложно объяснить, если бизнесу, например, ты говоришь, ты когда на рынок выходишь, на новый рынок выходишь, там, да, или хочешь расширить там, да, свое присутствие на рынке.
0: Все начинается с аналитики.
1: Аналитика, да, исследования, маркетинг. Ну, то все это, как бы, да, изучение клиентов, их боли, там, да, а здесь что, то есть то же самое. Как бы, да, то мы тоже изучаем проблему, должны определить масштаб этой проблемы, насколько она опасна для общества, насколько она широкая, глубокая, там, да, и, угу. и понять вообще у нас на сегодняшний день, какие ресурсы есть. Есть ли ресурсы у нас на решение проблемы? Всегда в обществе будет не одна проблема, их будет там 3, 5, 7, а ресурсов будет только на решение какой-то, может быть, определенной проблемы.
0: И оттуда и вовремя приоритеты.
1: Вовремя оценить.
0: Что более опасно?
1: Ну, надо же оценить как бы саму проблему и оценить угу. свои силы и возможности, и те возможности, которые сегодня есть в обществе. Соразмерить это все.
0: Кстати, о возможностях. Как вы мотивируете свои команды на проекты?
1: Ну, как бы все на ладони же. Угу. Как бы мотивировать, как бы... В принципе, когда человек приходит работать в фонд, он сам сталкивается и сам все видит своими глазами.
0: Это не случайные люди, как правило.
1: 100%. 100%, что это определенный тип людей. Угу. Как бы, да, и в благотворительных фондах очень маленькая текучка. Как бы, да, мы видим на протяжении там, многих лет одних и тех же людей. А другой вопрос, что это как бы... в этом есть другая проблема, да, что... Замыленность происходит, да. Выгорание происходит, да, и это, с этим надо как-то вот тоже работать. Но в целом благотворительность приходит люди мотивированные, такие достаточно, кто, если не я, скажем так. Это, наверное, в обществе самая высокая степень мотивации возможная. Из всех существующих мотиваций, там, денежных, угу. там, карьерных, еще каких-то мотиваций. А человек, который считает, что... Я не пройду мимо мусора, мне жалко животных каких-то уличных, мне жалко бедных, да. Понятно, что это сами по себе люди определенного склада, угу. да, и они как бы какой-то момент эти люди начинают искать таких, как они, находят или присоединяются к каким-то организациям, или сами создают эти организации. Другой вопрос, что вот в этой области мало денег, и это проблема, потому что если взять вот эти вот те возможности, которые даже сегодня государство предоставляет,
0: не всегда... В виде грантов, какой-то, да, поддержки.
1: Вот мы вот недавно где-то вот статистику видели, что около 80% проектов, насколько я помню, они не имеют продолжения. Mm. То есть какие-то разовые истории. Может быть, это тоже неплохо, но, наверное, в них не должно быть слишком много. Угу. То есть понятно, что это воронка, что люди вовлекаются, какая-то часть проваливается, у них не получается. Но вот мне кажется, надо какую-то значительную часть средств тратить на те проекты, которые уже состоялись. И общество должно иметь критерии оценки своих проектов, своих национальных, в своем регионе проектов. Общество должно понимать, что в регионе у них является главным ограничением, какие проблемы ключевые у них в регионе, и они должны иметь возможность, наверное, влиять каким-то образом, чтобы часть вот этих грантов, сейчас это как бы, чтобы коррупционную составляющую как бы исключить они mm-hmm. все это централизовали. Конечно, с одной стороны, как классно звучит, но с другой стороны, это же из-за отсутствия доверия. Это проблема, они решали проблему отсутствия доверия таким mm-hmm. образом. То есть они решили централизовать, создать единое окошко. Сейчас,
0: хотя проблемы очень разные.
1: Эксперты какие-то разные, они типа проблема прилетает, она куда-то mm-hmm. улетает, какой-то револьвер там, непонятно, какой проект кто будет рассматривать. Это все как-то вот так запутано, знаешь. Это, с одной стороны, кому-то кажется классным, вот мы такую крутую штуку придумали, mm-hmm. но на самом деле это расписаться в собственном... бессилии, когда мы на самом деле основные издержки мы начинаем минимизировать тогда, когда в обществе растет доверие, культура, понимание. Чем более образованное, более культурное общество, тем меньше нужны вот этих вот всяких наворотов, которые необходимы для того, чтобы уйти от какой-то коррупционной составляющей.
0: Тимур, по вашим наблюдениям, у людей, кто активно занимается благотворительностью, как вы сами сказали, это, как правило, одни и те же люди, вы их видите. Что перевешивает, психологический груз людских бед или же осознание важности той поддержки, которая помогает с этими бедами людям справляться?
1: Не знаю, какой-то сложный вопрос. Угу. Как будто бы близко друг к другу эти две вещи. Вот. Ну вот знаете, что хочется поэтому отметить. Угу. Основная проблема то, что мы часто капсулируемся. Вот мы до этого с тобой говорили по поводу, когда каждый капсулируется, там инвалиды свои проблемы угу. решают, там власть своими задачами занята. Мы сейчас на всех этапах видим, что вот этот вот есть такой подход точечный, а есть комплексный подход, угу. подход, да? Точечный подход, когда вот даже застройка в Махачкале, вот мы видим, во что превратилась Махачкала. Это когда все точно происходит. Вот кто-то решил посередине, в поселке, где одноэтажные, двухэтажные дома, решил построить 12-этажный дом. Угу. Как бы, да?
0: То есть нет того, кто со стороны видит все это?
1: Да, и это самое главное, это же на той стороне тоже, это наш дагестанец же. И, скорее всего, он может быть религиозный, он, может быть, намаз даже делает, да?
0: Никто ему не объяснил.
1: Но при этом он не видит на той стороне, вообще другую сторону не видит. В его миру существует только он и чиновник, с кем он должен разрешительный вопрос решить. В его мире других людей нету. Нет ни общества, нет ни экспертов, нет ни лидеров общественных мнений, нет ни авторитетов, которые бы на той стороне было бы, с кем пришлось бы считаться ему, когда он принимает такое решение. И перед кем было бы ему стыдно вообще. Как бы, да, у нас сегодня как бы и стыдиться даже не перед кем. Мы друг друга не знаем вообще. Это проблема больших городов, наверное, да? Но вот именно эта вещь, она приводит в конечном итоге, что каждый из нас начинает двигаться на свое усмотрение. Ну и когда еще нет, когда государственные институты слабые, когда нет нормальной регуляторики, когда человек может, условно говоря, в Махачкале поставить там 9-этажный дом, и у него на этапе строительства у него еще нет ни одного документа, это просто нонсенс, когда появляется дом, а у него он по ходу каким-то образом подключает его, он каким-то образом продает.
0: Должен появиться диалог.
1: Ну, имеется в виду, здесь вопрос, вот этот точный подход. Есть комплексный подход, есть вообще какой-то мастер-план, когда уже планирование идет, когда мы проектируем поселки, проектируем города, и когда мы проектируем территорию, да, на этой территории живут же люди, вот, и на этой территории есть разные стороны, стейкхолдеры, каждый из которых, как бы, это человек, это люди, это определенные, у них есть определенные свои, как бы, относительно этого города ожидания. Да, и вот это вот само отношение к общему, как бы, да, у нас как бы есть из типов имущества есть мое, есть хукуматское, который тоже такой вопрос, что такое хукуматское, то, что нам можно быстро перевести в свое. И есть, условно говоря, ничье, как бы, да, и вот, а вот
0: джаматовского нет там. Да,
1: да? Вот нету вот этого коллективного сознательного. У нас оно не как-то не мы не смогли его воспитать в себе, в обществе своем.
0: Угу. Компетенция. Хочется услышать в вашей сфере. Вы больше всего какие навыки, компетенции цените среди тех, кто приходит?
1: Мне понравился один ответ на одной конференции в Махачкале. Я тоже там присутствовал. Там выступали айтишные компании разные. Вот. И там один... Ну, как раз вопрос был, что вы больше всего в людях в своих цените, когда берете на работу. Ну, разные там говорили. Один человек сказал, я больше всего ценю честность.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Мне кажется, это самая большая проблема наша, что мы не честны самими собой. Мы часто пытаемся показать из себя больше, чем мы есть. И это очень сильно сбивает с толку. С толку сбивает того, с кем ты взаимодействуешь. У нас каждый друг другу пытается... как бы играть какую-то несвойственную себе роль. И у нас очень много-много людей, запутанных, находящихся не на своих местах. На самом деле, когда ты занимаешь чье-то место, ты же обманул, получается. Ты не компетентен в этом, а ты сказал, что ты разбираешься.
0: Ну, ты себя обманул в первую очередь. Ты же мог где-то реализоваться.
1: Ну, ты всех обманул, это обман по кругу же идет. Это потом в итоге, в конечном итоге, вот тот человек, который реально достоин этого места, он туда же не попал. А он может заниматься чем-то другим, там, совершенно несвойственным для себя, может быть, деятельностью занимается. И у нас вот огромная масса людей находится там, где они не должны находиться.
0: Не на своих местах.
1: Не на своих местах, да. И, конечно, когда ты не на своем месте, ты никогда счастлив не будешь.
0: Вот. То есть раскачивать вот эту моду, находиться на своем месте, было бы неплохо.
1: Да, честность, мне кажется, это основа вот в этом вопросе, когда ты можешь себе честно признаться, да, я не знаю. Угу. Ну, у меня есть такой талант, или я мне свойственно то, третье, десятое. Честно признаться, прийти на какую-то там небольшую заработную плату или вообще сказать, давайте я попробую сначала.
0: Ты счастлив на этом месте?
1: Вот сказать, сегодня как раз тоже столкнулся с одним там роликом, где он говорит, советы дает начинающим предпринимателям, что бы я делал бы, если бы я бы начал сейчас с нуля. И он как раз там такие очень простые вещи говорит, что я бы, например, взял бы какую-то простую деятельность, которую только может делать один человек, там, например, мыть крыши. Uh-huh. Ну и предлагал бы эту услугу. Я, говорит, первых 10 крыш я бы бесплатно помыл. Ну или я бы сказал бы тем, кому, с кем я договаривался, я сказал бы, что а давайте вот вы сами решите, сколько мне дать денег. Uh-huh. Да, честно, сколько у вас душа не лежит, да, или же вообще бесплатно это сделать. То есть кто у нас так начинает свою карьеру? А потом, когда ты в процессе, ты понимаешь, что это либо это не твое вообще, либо у тебя классно получилось, и ты понял, что это твое, а потом ты какой-то момент, когда ты прям почувствовал своего клиента, почувствовал, за какую цену этот товар можно продать. Это же правильный рост вот такой, да?
0: Способ тестирования себя вот в этой нише, где ты предполагаешь
1: быть. Да, но здесь опять-таки здесь же вопрос основной такая честная позиция относительно себя, своих возможностей, правильное понимание реальности, в которой ты живешь. Мне кажется,
0: опять-таки хочется, знаете, Тимур, где-то зафиксировать и начать качать эту тему, делать ее модной, делать ее популярной.
1: Ну, мне кажется, вот ваша радиостанция «Диалог», если взять основу диалога, мне кажется, честность — это первое, что в диалоге должно быть, угу, для того, чтобы вообще диалог случился. Потому что если какая-то сторона будет нечестной, диалог не получится. Так же?
0: Ну, это просто.
1: Ну, да, ну как бы, поэтому, мне кажется, это очень важное качество для общества, для того, чтобы оно вообще имело какое-то будущее.
0: Было такое, что руки опускаются в каком-то моменте?
1: Ну, так-то, наверное, у всех людей какой-то бывают разные моменты в жизни. Что там где-то депрессия бывает какая-то, там, да, где-то не хочется вообще трубку поднимать, там вообще встать не хочется, хочется от мира вообще отключиться. Наверное, у всех такое бывает.
0: И в завершение хочется спросить, Тимур, что нужно сделать, чтобы мир сам по себе стал добрее? Я себе зафиксировала уже 2 лайфхака, но вот в ожидании, может быть, здесь что-то такое прозвучит?
1: Мне кажется, очень важен наш вклад личный, потому что то, на что мы реально влияем, это мы сами и какое-то вот вокруг нас что-то, да, вот наш круг влияния, мне кажется, это та сфера, на которой мы можем, в которой мы можем
0: повлиять на этот момент.
1: Да, мы можем повлиять и
0: начать с этого, вот начать с себя. Я, главное, сама спросила, и сама участвую в ответе.
1: Да, ну на самом деле есть известные книги, одной там говорится про круг забот и круг влияния, да. Круг забот — это то, что нас беспокоит все время, да, но на что мы влиять сегодня не можем, но это нас беспокоит. А круг влияния — это то, на что мы непосредственно сегодня можем влиять. Очень важен фокус. Если мы научимся, конечно, свой фокус на круге влияния, ну, хотя бы там 2/3 держать, не забывая ни в коем случае про круг забот, потому что круг забот — это то, что нас мотивирует на наш рост, угу, это понимание, куда мы идем, для чего мы растем вообще. Вот, если мы будем влиять на то, что мы можем влиять, Вот. И тогда мир будет меняться, мне кажется, так.
0: Делаем добро вместе. Сегодня нам удалось побеседовать с председателем ассоциации «Семь колосьев», который также является руководителем социального акселератора «Наутилус». Тимур, благодарю вас, что вы сегодня с нами. Я уже понимаю, что тем для нашего общения может быть больше, и, наверное, в этот диалог надо включать еще кого-то. Видите, у нас в студии есть возможность еще третьего пригласить.
1: Да, и можно еще стол немножко
0: расширить.
1: Сделать круглым его.
0: Угу.
1: Да.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо, что пригласили. Я надеюсь, искренне желаю площадке «Диалог» стать диалоговой площадкой не только для республики, и для всего Кавказа, и для всей России, потому что сегодня диалоговых площадок сильно не хватает. Я имею в виду не каких-то там формальных диалоговых площадок, а таких настоящих, по-настоящему глубоких площадок, которые ставят перед собой цель, как бы, да, вот это вот собрать разрозненные клочки этого разорванного этого общества в какое-то единое полотно.
0: Переговорщиков.
1: Да. Поэтому, мне кажется, у диалога есть редкий шанс, возможности. И сегодня время такое, кстати, тоже. Вам повезло, наверное, да, что вы именно сейчас в это время такая площадка есть, диалоговая, разговорное радио. Вот. Удачи вам.
0: Спасибо большое. А мы, в свою очередь, будем продолжать знакомить вас, дорогие слушатели, с личностями, организациями, проектами, с теми, кто сегодня прилагает немало усилий и вносит вклад в решение проблем социально слабых групп населения нашего региона. Инвалидов, одиноких мамочек с детками, детей, сирот, пожилых людей, всех, кому сегодня нужна помощь и поддержка. В студии работала Эмисия Мирова, и до следующих эфиров.
2: Радиожурнал «Очаг Горянки». Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
8: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
11: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
13: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
11: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
14: Значимо, важно.
7: Диалог ФМ. Это день в истории.
15: Представьте себе Францию середины 1795 года. На улицах революционный ветер перемен, а в лавках и конторах тихая катастрофа. Купцы не знают, какую цену ставить на товар. Деньги, которые им платят сегодня, к завтрашнему дню могут стоить почти ничего. В такой нервной, почти парализованной экономике любая сделка – это лотерея. И вот 15 августа происходит событие, которое для предпринимателей той эпохи было сродни глотку свежего воздуха. Франция официально вводит франк. До этого в ходу были ассигнаты – это бумажные деньги, обесценившиеся до смешного. К лету 1795 года они стоили менее 1% от номинала. Для бизнеса это значило полный паралич. Невозможно планировать закупки, фиксировать прибыль или договариваться о поставках. Многие вообще уходили в бартер – зерно за ткань, дрова за инструменты. Экономика буквально откатывалась на столетия назад. И тут появился франк. Четкая, понятная валюта. Один франк равен 1 сантиму. Серебряная монета содержит ровно 4,5 грамма чистого серебра. Это не просто новые деньги, это возвращение доверия. Теперь предприниматель мог сказать: этот товар стоит 3 франка, и быть уверенным, что через неделю эти 3 франка не превратятся в бесполезную бумажку. Франк стал не только деньгами, но и сигналом. Хаос отступает. Государство готово дать бизнесу предсказуемые правила игры. А предсказуемость – это главный ресурс для роста. Именно с этой стабильной основы позже вырастет мощная финансовая промышленная система Франции XIX века.
14: Значимо, важно.
7: Диалог ФМ. Это день в истории.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу организатора и водителя экскурсионного судна, который перевернулся 12 августа на реке Сулак. Я напомню, что в результате трагедии погибла туристка, еще 9 человек пострадали. По версии следствия, кстати, предприниматель организовал платную перевозку 10 туристов, хотя знал, что нанятый водитель не имеет удостоверения и нужных навыков управления. Обоих сейчас арестовали до 10 октября. Ну и Махачкала анонсировала строительство новой многофункциональной скейт-площадки. Установка объекта запланирована на период с августа по сентябрь текущего года. Пространство будет создано специально для активной молодежи республики. Площадка включит в себя 8 элементов, которые обеспечат все необходимые условия для катания на скейтбордах и самокатах. Кировский районный суд Махачкалы оштрафовал индивидуального предпринимателя на 8 тысяч рублей за нарушение санитарных норм кафе, где Роспотребнадзор не нашел документов о дезинфекции технологических карт и контроля за качеством фритюрных жиров. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Нарушение, кстати, выявили во время плановой проверки. Кроме того, в заведении неправильно хранили личные вещи сотрудников и уборочный инвентарь. Предприниматель признал вину и устранил большую часть нарушений до суда. Суд сейчас учел это и назначил минимальный штраф. Сотрудники управления административно-технической инспекции демонтировали незаконный забор на улице Мирзабекова в Махачкале. Он был установлен без разрешения на муниципальной земле, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ранее управление архитектуры и градостроительства Махачкалы согласовало проектную документацию для установки на этом участке торговых павильонов на основании договоров субаренды с РЖД от 18 марта 2024 года. Сейчас мэр Джамбулат Салавов поручил проверить разрешительные документы, выданные в этом году. Ну и российский внешний торговый оборот вырос в первой половине этого года на 11% до 365 миллиардов долларов. Во многом это произошло за счет роста экспорта на 12% и импорта на 11%. Об этом сообщается со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает Коммерсант. Ну и российские семьи, где есть младшие дети до 3 лет, могут получать ежемесячные выплаты и средства материнского капитала при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двойной прожиточный минимум региона. Такая возможность распространяется на каждого ребенка в семье, если действует сертификат на материнский капитал. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
6: Ассаламу алейкум, друзья. Добрый день. В эфире «Территория сделки». Программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Люди, истории, решения, которые меняют жизнь. С вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. И наши гости, которые знают рынок изнутри. Предприниматели, инвесторы, риэлторы и юристы. Сегодня обсудим важный вопрос для рынка недвижимости. За что сегодня клиент готов платить риэлтору? У нас в гостях Гаджимирзоева Сурия Ахмедовна, эксперт по недвижимости с 20-летним опытом и основатель риэлторской компании «Хом». За ее плечами, Фарух, внимание, тысячи успешно проведенных сделок, глубокое понимание рынка и многолетний практический опыт в сфере недвижимости Дагестана.
7: Да, друзья, всем салам алейкум, всем добрый вечер. Сурия, здравствуй. Сурия, мы знакомы уже очень давно. Были у нас и совместные сделки. Будет интересно сегодня послушать тебя как эксперта, как человека, скажем так, мы, возможно, уже немного и приелись нашим слушателям, послушать тебя, ты расскажешь свой опыт, свой путь и поведаешь вообще о мире недвижимости.
6: Немного познакомим с тобой наших слушателей поближе. Ну и расскажи, пожалуйста, как ты пришла в недвижимость, почему именно недвижимость?
8: Ну, во-первых, я всех приветствую. Это мой первый опыт на радиостанции. И пришла я в недвижимость. Я до сих пор не понимаю, это я пришла в недвижимость или недвижимость нашла так, меня. Да. Но мой путь в недвижимость начался совершенно случайно. И точно не с мыслью, что когда-нибудь это станет делом моей жизни. Я училась на третьем курсе математического факультета Дагестанского государственного университета. В тот период у нас дома была сложная финансовая ситуация, я решила, что мне обязательно нужно найти подборку. Ну, долго не думая, пошла в ларек, купила газету, села на последнюю парту лекционного зала и просто начала обводить в кружочек те объявления, которые мне так или иначе были интересны. И сделала несколько звонков, и так пошла на собеседование в Дагестанскую газету бесплатных объявлений. Может быть, кто-то и помнит. Это
6: был
8: ДГБО. ДГБО. Вот, была газета, да, и значит, в ходе работы взяли меня заниматься версткой газет. То есть моей задачей было 5-6 телефонов, стояло на моем столе, мне нужно было отвечать на звонки. Когда я приходила с университета в 2 часа начинался мой рабочий день, я перезванивала, заносила все эти объекты, ну, верстала газету. Но в нашем офисе еще, при офисе было агентство недвижимости, где было 2 сотрудника, я не имела к ним никакого отношения, они работали сами по себе, и в целом недвижимость меня не интересовала, я в принципе не знала, что это такое, и об этой деятельности в принципе не имела никакого представления. Но однажды, я помню, что газета выходила в четверг на прилавке, и, ну, условно, во вторник поступил звонок о продаже квартиры. Помню, как сейчас, двухкомнатная квартира, редукторный поселок, 55 тысяч долларов. Вы, кто помнит, в 2006 году, в те времена, квартиры продавались за доллары.
7: Да, и редукторный не предлагать.
8: Ну, это был, да, особо не привлекательный район в тот период времени, но, тем не менее, квартира была с видом на озеро. И уже в среду я получила звонок от покупателя, которому плюс-минус подходила эта квартира по характеристикам. Ну, тут, наверное, сыграла уже мой математический склад ума. Я прибавила 2 плюс 2 и передала нашим специалистам по недвижимости эту информацию. Газета еще не вышла, они выехали показать квартиру и сделали сделку. Ну, собственно говоря...
7: Ты что-то с этого получила? Давай так.
6: Да, да, самое интересное.
8: Да, мне дали 1000 рублей. Спасибо им за это. Я им за это очень благодарна, но давайте будем оптимистами, могли бы, в принципе, вообще ничего не дать.
6: Ну, да.
8: Ну, вы знаете, это сподвигло меня дальше больше интересоваться объявлениями о недвижимости. Ко мне также постоянно приходили риэлторы, которые размещали свои объекты. Я с ними разговаривала, знакомилась уже и наблюдала за этим процессом. И, вы знаете, хочу отметить, не могу не отметить, потому что я прошла свою школу, начала свою школу с этим человеком. Это был мой работодатель в сфере недвижимости, который к нам регулярно приходил. Это был Рабадан Ахмедович, пожилой мужчина, он, к сожалению, уже покойный, который все время мне говорил, идем ко мне работать, идем ко мне работать.
6: Видел задатки, наверное, да?
8: Да,
7: вот у меня вопрос еще, пока мы далеко не ушли. Много ли из всех риэлторов того времени сейчас на рынке осталось?
8: Вы знаете, есть, я, конечно, могу перечислить, но мало что сейчас это даст. И,
7: да, мы с ними... Нормальное количество или их так уже не так много все-таки?
8: Вы знаете, именно те агенты, которые работали тогда, ну, с десяток я бы перечислила, ну, в районе 10 человек.
7: Ну, я парочку тоже знаю, вот, интересно было вообще,
8: ну, наверное, они уже перешли в формат инвесторов больше, нежели чем остались риэлторами, но по привычке, может быть, где-то еще и продают.
6: Бывших риэлторов не бывает, короче.
8: В общем, я в какой-то момент я решилась и... что-то щелкнуло, я перешла к Рабадану Ахмедовичу. Я, конечно, об этом не пожалела после ориентировочно где-то 4 месяцев работы в газете. И знаете, самое удивительное, что не прошло и месяца, как я продала свою первую квартиру. Это правда, это действительно так. Моя первая комиссия, я помню, как сейчас, составила 17 тысяч рублей. Эти эмоции я помню до сих пор. Это было искреннее счастье, это были такие эмоции, они были такими настоящими. Я все деньги отдала своей маме на тот момент. А сегодня, конечно, цифры в недвижимости совсем другие. Но ни одна последующая комиссия не вызвала у меня таких эмоций. Наверное, все риэлторы, у всех риэлторов есть такая история с первой сделкой. Да. Для меня это было такое исключительное счастье. Ну, в этот момент недвижимость меня уже, конечно, затянула окончательно. Правда, мама еще долго не могла смириться с моей профессией. Она говорила, что это вообще за работа, ходишь, разговариваешь, языком мелешь.
7: Это, по-моему, все прошли через это.
8: Для нее я училась на математическом факультете и вдруг решила стать риэлтором. Но когда в 23 года мне было, я купила свою первую квартиру, точнее, я инвестировала в строящийся объект, сначала однокомнатную квартиру, потом еще однокомнатную, и условно к 25 годам у меня уже был пакет инвестиционный из 2 квартир. Поэтому в целом мама начала с этим мириться, и все это меня затянуло.
6: Мама тоже умеет считать, просто поэтому.
8: Ну вот, что сказать, ребят, с тех пор прошло много лет, все изменилось, рынок, цены, технологии, социальные сети появились, новые способы продажи появились, но мы ученики той школы, той закалки, где ничего этого не было, и я пришла в эту профессию именно тогда, вот начинала с нуля, не было ни обучения, ничего, мы сами себя делали. То есть мы те люди, которые сами себя лепили.
6: Да, да, очень занимательно. Спасибо, Сурья, за то, что рассказала нашим слушателям о себе немного. Теперь перейдем в профессиональное русло. По твоему личному, опять же, профессиональному мнению, ситуация на рынке недвижимости Дагестана. Хотелось бы послушать твое мнение. И что с большей вероятностью нужно ожидать?
8: Ну, я не буду уходить сейчас в какие-то политические темы, потому что мы все-таки, у нас не политический канал, поэтому я базово скажу, мы все смотрим новости, мы все их слушаем и плюс-минус для себя как бы, да, понимаем, что сейчас происходит на рынке. Если глобально, мы должны осознать, что рынок просел. Да, он просел. Еще в 2008 году, то есть мой путь, он начинался с 2006 года, и в 2008 году был кризис, и в 2015, помню, был кризис, да, когда у нас да, рубль как бы упал, это были такие колоссальные продажи, я помню, тогда мы прям чуть ли не по 2 сделки в день делали, в день, ребята.
7: Ну вот, в 24-м та же история была.
8: Потом у нас началась в 2020 году пандемия, когда тоже люди были очень растеряны. И мы сейчас мы тоже видим, что резко у нас в 2024 году ключевая ставка выросла, и это тоже сбило с толку, да, людей. Но сейчас, мне кажется, немножко не такая ситуация, которую очень сложно спрогнозировать на самом деле, потому что мы живем в очень нелегкое время для нас всех. Но если говорить конкретно о Махачкале, у нас очень интересный рынок о Дагестане. С одной стороны, вот взять Махачкалу, она показывает серьезный рост стоимости новостроек. Мы знаем, что мы видим сегодня, что строительство становится более цивилизованным. Все больше объектов идут по 2014 ФЗ через проектное финансирование. Если я не ошибаюсь, сегодня по Дагестану у нас цифры доходят, то есть переваливают за 1 000 000 квадратных метров, которые работают по эскроу-счетам. И, я, конечно, хочу сказать, что это очень хорошая тенденция, я этому очень рада. Но что, к чему это все может привести? То есть дефицита, мы понимаем, в строительстве у нас нет. Покупательская способность, что ни говори, она у нас все сложнее и сложнее. Сегодня сложно предпринимателям, сегодня сложно бизнесменам, сегодня всем сложно. Поэтому я, наверное, если коротко, то мне кажется, что какая-то вот стагнация такая затяжная у нас будет. Мне так кажется, что несмотря на то, что говорят о том, что, ребят, сейчас самое время покупать, берите именно сейчас, сейчас время, рынок покупателя. И это имеет место быть. Да, сегодня рынок покупателя, да, сегодня тем, кто хочет продать недвижимость, они проявляют гибкость, они больше уступают, они... Сегодня клиент торгуется, клиент торгуется, потому что он понимает, что рынок в целом не растет, что цены стали более гибкими, он больше думает, и вот эта вот точка старта до точки финиша, она стала длиннее, поэтому клиент стал больше думать.
7: Вопрос такой, Сурья, насколько вообще оправдан этот рост цен? Насколько он оправдан?

0: клиента, да, мы часто слышим о том, что рынок, у нас очень завышенные цены. В целом я не могу с этим не согласиться, но мы видим глазами. А если мы немножко окунемся в такую, скажем, внутреннюю сторону, а как быть застройщиком? Сегодня у застройщиков очень нелегкое время, им очень сложно, потому что у них очень много барьеров перед ними стоит, у них огромные риски, но они идут на эти риски, они закладывают свои риски, закладывают это все в стоимость квадратного метра. Если говорить о том, дорого, да, дорого. Если говорить о том, а можно ли дешевле, да, можно, но тогда можно уйти в историю про то, что будет недострой, что застройщик просто не вытянет этот объект и уйдет в банкротство. Если же мы хотим сегодня получить квартиру и не просто, скажем, бетон, а сегодня мы уходим в историю не квартира, а образ жизни, но, извините, это совершенно другой подход к строительству, это другие вложения, это больше, это территория больше, это инфраструктура внутри этой территории, да, которая требует того, чтобы заложить не маленький бюджет на не тот, который будет тратиться сегодня, а тот, который надо будет потратить там в конце строительства, да, то есть поэтому сегодня это такая история, кто хочет получить качественное, хорошее жилье, где они будут не просто приходить в свою квартиру, там зайдут, скажем так, в подъезд, нажмут кнопку лифта и поднимутся в свою квартиру. Если они хотят получить классный продукт и быть спокойными за своих детей, где будут защищенные дворовые территории, безопасные, будут игровые площадки для разных возрастов и прочая инфраструктура, которая поддержит образ жизни человека, да, таким, как он хочет его видеть, то эта история уже не про дешевые квадратные метры.
1: Я согласен с этим. Мы как раз обсуждали тоже с одним из застройщиков, сколько в среднем уходит за квадратный метр его поднять. Вот. С этим я согласен. Я почему задал этот вопрос? Чтобы люди слышали не только от нас с Муслимом, да, за что они там платят, почему сейчас цена за квадратный метр именно такая, но и со стороны людей, которые занимаются тоже этим делом уже не первый день и напрямую контактят с застройщиками, понимают вообще бизнес изнутри тоже.
2: Да, ты вообще вот, Сурья, насколько ты считаешь, у нас соответствует, вот Фарух это вопрос задал, классификация домов, которая заявляется застройщиком, мы с тобой вскользь вчера эту тему обсуждали, то есть соответствует ли бизнес-класс, действительно бизнес-классу, вообще что вот по твоему мнению есть бизнес-класс? Есть ли он у нас здесь вообще?
0: Ну, смотрите, я бы, наверное, знаете, не стала вот так вот уходить прям конкретно в формулировку бизнес-класс. Давайте будем объективны. Мы все это время жили, вот недвижимость же эволюционирует, да, вот взять там Сталинки, были хрущевки, потом то Сталинки, там, потом мы перешли там к улучшенным планировкам. И сейчас мы тоже на стадии такой эволюции на рынке недвижимости. Сегодня, во-первых, я вам скажу так, даже переходя вот в такой сегмент более высокий, застройщики стараются, почему я сегодня в этом эфире топлю за застройщиков, потому что, наверное, я как никто, ну, никто, в плане, я имею в виду вот специалисты, мы, которые работаем непосредственно в партнерстве с застройщиками, мы понимаем, как им сегодня нелегко, и конечно, они могут сделать еще лучше. То, что мы сегодня называем бизнес-классом, ну, согласитесь, Муслим, Фарух, согласитесь, что в любом случае этот сегмент на уровень выше того, что мы строили раньше. И когда риэлторы говорят, это не бизнес-класс, бизнес-класс должен быть в центре города, да, мы понимаем, но это такие типовые базовые формулировки, которые они читают там, где прописан регламент про бизнес-класс. Но мы говорим сегодня не о том, где он должен находиться, а о том, какой он должен какой быть. Должен быть, да. Если говорить об этом, то это качество материалов, это условно территория, это подземные парковки, это входные группы цивильные, это качество лифтов. И тогда, да, у нас сегодня начинают строить именно так.
1: Но я не согласен, честно говоря, с этим мнением объективно.
0: Аргументирую.
1: Аргументирую сейчас. Давай возьмем

0: Возьмем в пример одного из застройщиков, не буду называть имена и так далее, который строит прекрасные ЖК, но он позиционирует себя как комфорт-класса. Качество стройки...
1: И это соответствует.
0: Это соответствует, да. Качество стройки, качество материалов шикарное. Все нормы соблюдены, все требования к данной территории учтены. Площадь огромная, наполняемость этой площади огромная, но он себя не позиционирует абсолютно никак, как бизнес-класс. Хотя при большом желании мог он бы, наверное, себя туда как-то вытянуть.
1: Тут знаете, в чем история? Не получается ли так, что застройщик, ну, немного как будто бы вводит в заблуждение покупателя, говоря, что это бизнес-класс?
2: Да, ребят, зачастую это так, но сейчас мы уходим в конкретные случаи. То есть я хочу сказать, молодец этот застройщик, который проявляет скромность, и если ты говоришь, что его объект в целом дальше соответствует какой-то категории комфорт плюс и ближе к бизнесу, а он все равно себя позиционирует как комфорт. Ну, здесь история же и про маркетинг тоже, да? Но сейчас мы переходим плавно к тому, для чего нужен риэлтор и почему платят риэлтору и за что ему платят.
0: Есть
2: риэлторы, которые будут говорить в своих классных роликах с прекрасными там, озвучками, музыками, там, с видами там, на рассвет и закат. Они будут говорить какой-то крутой бизнес-класс. Либо сурья, которой нет соцсетей, но которая также владеет рынком, которые могут прийти. То есть я не хочу сейчас рекламировать себя, это может быть абсолютно другой мой коллега, которая условно скажет, ребят, то есть мы не будем здесь акцентировать внимание, это бизнес, комфорт, это премиум и так далее, мы будем акцентировать внимание на, прежде всего, локация, прежде всего, это инфраструктура внутри двора, это территория двора, это количество машиномест, то есть здесь, если говорить о цифрах, мы не будем говорить, что здесь 500 квадратных метров занимает паркинг, мы будем говорить о том, что 500 квадратных метров, это условно там 150 машиномест. Но при этом мы скажем, что в этом доме в районе 300 квартир, то есть обеспечение на 50%. Это тоже, ну скажите, цифра 500 квадратных метров на машиноместа звучит солидно, да? Но человек не понимает, что это всего лишь 50% обеспечения машиномест. Вот мы, я про это, я про то, чтобы сказать, я достучусь, я докопаюсь до застройщика, какой фасад он планирует делать, какие у них будут окна, на каком заводе вообще планируют, а какие будут стекла на этих окнах, то есть замки, мы доходим до деталей, и я про то, чтобы не акцентировать сегодня, да, у нас размытая история с сегментацией домов.
0: Почему я затрагиваю почти с каждым гостем вот этот вопрос, для того, чтобы и мы понимали, и люди понимали, что если говорят в соцсетях большинство риэлторов, что это такого-то класса там, то есть это же нужно еще подтверждать. Ты это понимаешь, это классно. Я почему говорю, что я там, допустим, не согласен с тобой, мы на эту тему дискутируем. Вот как раз для того, чтобы люди не обращали всегда внимание именно на картинки.
1: Или в первую очередь.
0: Или посмотрели в соцсетях, а вот он там снимает ролики, классные ролики, постоянно про этот, условно, ЖК говорит, значит, можно брать. То есть ну, нужно именно уходить в детали.
2: Вот да, конечно, но я хочу сказать, что меняется не только рынок недвижимости, меняется и сам клиент, требования клиента. То есть сегодня сложнее стало риэлтору брать комиссию свою просто за то, что он открыл ключом эту дверь и показал эту квартиру, либо просто потому, что он выложил объявление, да, в агрегаторы, и условно мы понимаем, что сегодня написать красивый текст, ну, стоит просто обратиться в ИИ, там он даже не за 3 секунды, а за 1 секунду очень замечательный текст сформирует. То есть сегодня мы ушли из этой истории, когда рынок, и в том числе наши коллеги, работали на объекты. Мы ушли с этой истории. И когда мы пришли к тому, что сегодня мы должны работать на клиента, здесь совершенно все меняется. Здесь ценность ценности должны быть другие. Не, если у риэлтора ценность продать в моменте, это почувствует клиент, и вряд ли он захочет у него купить. Поэтому я вот просто как человек, который реально отдал, наверное, всю сознательную свою жизнь работе, этой работе, я люблю свою работу, и я искренне огорчаюсь, когда такой негативные отзывы слышу об этом, и мне нечего бывает сказать, когда я слышу, почему так говорят, и поэтому я вот просто, если наши коллеги нас слушают, я вот прям всех призываю, ребята, обучайтесь.
0: Хотя бы базовым навыкам.
2: Да, обучайтесь, читайте книги, которые, по нашей работе, да, мы можем...
1: Профильную литературу,
2: да, кстати, бизнес-литературу. Я не знаю, почему я немножко, редко бываю там в соцсетях, у меня не такая большая насмотренность, но когда я захожу в какие-то там соцсети, смотрю ролики, я вижу только сами объекты. Я не вижу, что кто-то говорит о том, ребят, вот эта классная книга про продажи, про риэлторов, прочитайте ее. Вот если сегодня посадить там условно, сколько у нас агентств недвижимости в Махачкале, вот сколько у нас?
1: Порядка 400, по-моему, есть точно.
2: Наверное. Там уже позакрывались, наверное, половина, но у нас очень много, которые сами на себя работают. И очень много грамотных риэлторов, которые сами на себя работают. Молодцы. Я вот сейчас замечаю то, что у нас стали вкладывать больше в себя, но нужно еще больше. То есть нужно формировать этот рынок правильно, создавать. Вот я знаю, что агентство Каспийская СН пытается топить за то, чтобы какое-то создать сообщество. Красавчики, молодцы ребята. Но главное, чтобы вы пришли в эту... чтобы эта идея, она принесла вот правильную ценность для риэлторов.
1: Спасибо. Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что у них есть возможность прекрасная позвонить к нам на прямой эфир по номеру телефона 66-10-48 и задать вопрос нашему гостю. В продолжение. Сурия, ты достаточно много говоришь про клиентов. А скажи, пожалуйста, какие бывают клиенты? Может быть, среди них есть какой-то тип клиентов, который тебе больше всех нравится, или наоборот, с которых ты стараешься избегать?
2: Вы знаете, за 20 лет я поняла, что объект недвижимости огромное количество, а типов клиентов значительно меньше. Есть тип клиента, но я все знаю. Он приходит, говорит: «Сурия, мне просто оформить». Но вот это «просто оформить», я, конечно, молчу, но он не понимает, что просто оформить — это проверить объект, продавца, землю, документы, историю перехода вправо, еще желательно половину там его родственников и так далее. Но это нормальный клиент. Угу. Надо просто сделать свою работу молча, и все. Есть клиент, я подумаю. То есть это клиент, он, наверное, самый сложный. Мы его называем тип клиента безопасности, который просмотрит квартир там минимум 30, и потом скажет: давайте вернемся к первой квартире, а там первая уже продана. Но мы уже научились работать с такими клиентами, и, наверное, ценность опытного риэлтора, она в том, чтобы находить те точки, которые вот эту его палочку внутри его головы, вот эти сомнения, она сломает. И это навыки переговоров, это которые просто необходимы.
1: У нас есть звонок.
2: Да,
1: супер. У нас есть звонок. Алло, да, слушаем вас.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: У меня был вопрос к вашему гостю.
1: Ага.
3: Зовут меня Магомед.
1: Очень приятно, Магомед.
3: Рекомендация от гостя о том, чтобы читать профильную литературу. Что бы она посоветовала?
1: Еще раз, я очень сильно извиняюсь, Магомед, повторите, пожалуйста, свой вопрос. Плохо слышно вас.
3: Ваш гость советовал почитать профильную литературу.
1: Ага.
3: Для риэлторов, для повышения своей квалификации.
1: Так.
3: Какую литературу она сама посоветовала?
1: Все.
0: Отличный вопрос.
1: Спасибо большое. Спрашивают, что ты сказала про...
0: Профильную
1: рекомендуешь
0: литературу.
1: Про... Да, читать литературу профильную. Какую бы ты лично посоветовала бы?
2: Какую бы я лично посоветовала сейчас, ну, смотря для кого. Вот нам кто позвонил? Риэлтор позвонил? Или...
1: К сожалению, не удалось уточнить. Ну, будем думать, что риэлтор, да. Если говорить о профильной литературе.
2: Ну, если профильная литература, очень много, ребят. Если я, вот у меня хорошая библиотека в офисе, и мои сотрудники, они просто вот каждые три, ну, я не говорю каждый месяц, но в квартал одну книгу просто должны прочитать.
0: Топ-3
2: это
0: от Сури.
2: «Холодные звонки», которые мы сегодня не так активно используем, но у любого менеджера по продажам должны быть навыки холодных звонков.
1: Автора
2: это
1: не вспомним?
2: Навыки продаж.
1: Автора не вспомним?
2: Я вспомню. Стивенс... Стивенс, не, вот честно, я,
1: честно не скажу.
2: Холодный,
1: не
2: знаю. Вы знаете...
1: Все, что касается холодных звонков. Это...
2: Эту книгу мне подарила автор этой книги с подписью одного очень крутого риэлтора, было написано, который в Америке живет, Стивенс, вот не помню его. И навыки продаж обязательно, любую книгу по навыкам продаж.
0: А есть именно то, что тебе нравится?
1: Да.
0: Именно то, что лично бы ты посоветовала.
1: Да ладно, там... посоветовала, лично ты подарила бы.
2: Знаете, последняя книга, которую я читаю, это моя настольная книга Букина. Это «Как развивать свою память по навыкам спецслужб».
1: Ты к чему-то готовишься?
0: Ну, я бы, наверное, посоветовал почитать «Спин продаж». Есть такая книга. Она очень будет полезна, думаю,
2: всем. Да нет, ребят,
0: всем...
2: их очень много. Их много. Я могла бы сейчас назвать Игоря Мана, я могла бы сейчас назвать других авторов. Но я думаю, что просто надо начать. Сейчас есть ИИ, которому можно задать этот вопрос. Он выберет топ-10, топ-5 книг, которые... Ну, просто начните, и все.
0: Ну и можно еще правильно расписать задачу. Я думаю, ИИ, как ты сказала, подберет именно под каждого определенную книгу. Отлично. Сурья, вот за твой 20-летний опыт, как я понял, вот у меня был такой вопрос, но ты на него уже ответила. Самая запоминающаяся сделка, мы с тобой поняли, это была первая.
1: Она же, наверное, и самая крупная.
2: Да-да, именно она.
0: Я немного перефразирую, наверное, свой вопрос. Самая дорогая продажа именно за квадратный метр. То есть квадратный метр, сумма за квадратный метр, которую ты продавала. Вот у меня был просто...
2: Самая дорогая продажа у меня произошла, это была межрегиональная сделка с нашим партнером из Москвы. Мы продали квартиру стоимостью 780 тысяч за квадратный метр. Ну, я могла бы назвать, конечно, другие цифры, но я говорю реальный случай, который у нас был.
0: На период... территории Дагестана есть?
2: Это был 24-й год.
0: А если мы говорим про территорию Дагестана условно?
2: Самая крупная по стоимости квадратного метра. Ну, может быть, я скажу по цифрам или по стоимости квадрата. Если мы говорим о квартирах, то ну, в районе 200 тысяч за квадратный метр, но это центральный. Ну, таких объектов у нас много было, поэтому если там плюс-минус 20 тысяч сверху, я сейчас не могу озвучить, ну, в рамках 200 тысяч за квадрат.
0: Ну, вот у меня была просто...
2: Это о каркасах речь идет. Да, если говорим о квартирах, то самая дорогая – это 47 миллионов.
0: Угу. Я просто почему спросил, у меня была продажа в 23-м, по-моему, году. Я продавал, правда, это не квартира, это апарт. И 500 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Это здесь?
2: Вы знаете, в историю с апартами, это случайно не апарт-резорт?
0: Да.
2: Да, давно продавали. Не, классно, просто классный комплекс. Я, кстати, кто нас слушает, я всем рекомендую. Я там недавно была. Я смотрела этот комплекс. Он прям в центре Дербента находится, где городской пляж. Пока я просто изучаю Дербент. Он мне немножко непонятен, исходя из инвестиций.
0: В принципе, про него отдельно. Да, это был как раз этот апарт. Когда они только начинали строить, просто самая история, что это было 23-й. Я просто почему интересуюсь? Просто интересно, потому что на тот момент для меня был вообще, когда я заходил в этот проект, история с этой цифрой, казалось, вообще что-то там в районе космического куда-то улетели.
1: И вот... Он ищет просто человека, который его личный рекорд перебил.
2: Я пока не перебила твой рекорд, найти. Так что ты number one.
0: Нет, ты здесь продала больше уже, в любом случае. Так, вопрос такой, как бы тебе правильно его задать. Подскажи, пожалуйста, вот как действовать сегодня покупателю? Стоит ли покупать или лучше подождать? Да, это вопрос интересный. Я думаю,
1: тут вообще, наверное, надо понимать.
2: Ну, здесь я, знаете, как вам скажу, ну, покупать, но не любой ценой. Я вообще против идеи, надо обязательно иметь свою квартиру. Если ради нее человек берет неподъемный кредит на 25-30 лет, залазит в долги, иногда разумнее какое-то время, наверное, снимать и формировать капитал. Ну, вот так.
0: Но история показывает, что люди собирают, а в итоге...
1: Не догоняют цены.
2: Ну, аренда покупает нам время, а собственность при правильной покупке создает капитал, поэтому здесь все индивидуально, ребят. Нужно, опять-таки, вот если это хороший эксперт и хороший риэлтор, он... задаст столько вопросов, чтобы сформировать правильную стратегию для такого человека, который не знает, как правильно. Ну, ни в коем случае риэлтор, он всегда чувствует, загонит это в кабалу, потому что зачастую, что кажется очевидным для восприятия риэлтора, специалиста по недвижимости, зачастую очень как бы по-другому думают клиенты и загоняют себя в такую вот нехорошую историю.
0: Но у нас есть тенденция, наверное, да, такая, что у всех на уме, что вот каждый должен иметь свой уголок, обязаны купить. А вот раз ты заговорила про кредиты, вопрос, ладно, мы стандартную ипотеку убираем, что касается семейной ипотеки, что ты думаешь? Знаю, что есть уже разговор о том, что будут меняться условия, что ты вообще по этой ситуации думаешь и...
1: Что посоветуешь, наверное, в конечном итоге?
2: Что я думаю? Я думаю, что семейная ипотека сегодня остается одним из важнейших двигателей на первичном рынке. Что сказать по ее условиям? Я считаю так, если есть семейная ипотека, надо ее брать. Я так считаю. Если, конечно, нет иных убеждений у человека, которые ему не позволяют это сделать. Ломать себя в этом случае, конечно, не нужно, потому что я очень часто сталкиваюсь с такими историями, когда жены хотят, мужья не разрешают. Но в этой истории я всегда отхожу в сторону и никогда никому ничего не советую.
0: Ну, это логично.
2: Взяла ли я себе семейную ипотеку? Да, взяла. Пожалела ли я об этом? Нет, не пожалела. Я понимаю, что я даже не собираюсь оплачивать эту ипотеку раньше времени, потому что я лучше вложу эти деньги в какую-нибудь другую историю, другие инвестиции. И да, кто рассматривает, я считаю, что это очень классная история, которая помогает, потому что дети очень быстро растут, и мы сегодня молодые родители, это мы... понимаем, и поэтому всем советую, берите, ребята, не сомневайтесь. Если у вас нет иных убеждений, сомневаться, ждать каких-то новых условий ни в коем случае не нужно.
0: Ну вот, что касается семейной ипотеки, внесли уже коррективы, но еще в силу не вступили, ее оттягивают. Дальше будет немного сложнее. И, конечно, по цифрам тоже будут.
2: Ну, коррективы уже определенные внесли, которые усложнили нам этот процесс. Да, мы сегодня понимаем, сейчас не будем, да, это все есть на сайте. Кто захочет, просто посмотрит, либо позвонит Фаруху, как риэлтору number one, и спросит.
1: К Сурье надо звонить.
2: Ну, подытожить про семейную ипотеку, я скажу, что надо сначала понять семью, ее доходы, первоначальный взнос и нагрузку, чтобы понять перспективы данной покупки и входа в семейную ипотеку.
0: Отлично. Сурья, еще вопрос. Ты как раз затронула историю про то, что ребята создают сообщество. Мы пересекались с тобой на собрании, когда был разговор о гильдии риэлторов.
1: Очередная попытка формирования.
2: Когда мне позвонил Муслим и сказал, я не понял, почему ты не оставила свою заявку, чтобы возглавить гильдию риэлторов.
0: К чему подвожу? Вот мы с Муслимом обсуждали, как контролировать риэлторов, правильно ли это будет и как это все можно формировать, поможет ли это?
2: Вы знаете, я так скажу, если не будет такого вот помощника в виде правительства, который поддержит и поможет создать такое сообщество, только при поддержке правительства мы сможем сформировать правильное
1: сообщество.
2: Вот самостоятельно, я думаю, что нет смысла даже пытаться, потому что не готовы у нас риэлторы к тому, чтобы вот услышать друг друга, сформировать правильное сообщество. К сожалению, это вот мой опыт, я с этим столкнулась, потому что даже если не было общего понимания, как создать это, вот не могла собрать всех этих пазлов, но где-то, может быть, 10 лет назад, 5 лет назад у меня были такие порывы, амбиции, я хотела, чтобы мы этот рынок формировали, чтобы у нас было единое мнение, этика профессиональная, где мы могли какие-то спорные вопросы сесть, обсудить, mm-hmm. поддержать друг друга. Там, где строительные компании, где есть свой офис продаж, который призывает продавать в их компаниях, и при этом очень некорректно и негуманно себя ведут с риэлторами.
0: Абсолютно,
2: когда, чтобы мы могли в один голос заявить, что мы не будем работать с такими строительными компаниями, с их офисами продаж, и тогда между нами было бы единство. Но, к сожалению, пока я вижу то, что, чтобы ты не говорил, если завтра будет покупатель, который реально хочет там, он пойдет и продаст. То есть, да, если будет поддержка правительства, вот наш Сергей Меликов, вот он тогда в свое время он подал такую идею, и Минстрой как бы взялись это все, но, к сожалению, пока это все пока отложили.
1: Сурья, скажи, пожалуйста, больше, наверное, для слушателей, мы вот сейчас вот про гильдию обсудили, но больше про риэлторов. Чем она будет полезна для обычного человека? Для участника рынка, который покупает или продает. И отсюда у вас сразу, наверное, вопрос логичным будет. Возможно, в чем ценность сегодня риэлтора для покупателя или продавца? И за что он должен платить риэлтору?
2: Муслим, сегодня, как я уже ранее говорила, сегодня клиент платит риэлтору не за квадратные метры, он платит за компетентность, он платит за время, за безопасность, переговоры и свое спокойствие. Если риэлтор может все это дать своему клиенту, то эта ценность, она дороже комиссии, на мой взгляд. Если клиент это понимает, то он заплатит своему риэлтору эту комиссию. Если мы говорим немножко, да, вот вернемся к первой части твоего вопроса, что даст гильдия клиенту, а не риэлтору. Ну, сам риэлтор становится более его начинают обучать, он становится экспертом, там есть определенный регламент, да, который обязует риэлтора учить законы, законодательство, и проводятся определенные аттестация тоже, но я сейчас не об этом, я больше о мероприятиях, которые
1: повышают квалификацию
2: обязательно, и да, спасибо, что ты мне помогаешь. И, конечно же, вот сейчас мы, соответственно, приходим к тому, что клиенту будет хорошо от того, что он будет общаться с более компетентным риэлтором.
0: Но, опять же, не все будут состоять в гильдии условно. И как покупателю определить такого специалиста, где это можно найти будет? Условно, да? Ну, давайте так порассуждаем. Так, я знаю, что у вас есть ответы, я хочу, чтобы люди тоже слышали.
2: Скромность не моя сильная сторона, вот. Я пришла к вам, меня зовут Гаджимирзоева Сурья Ахмедовна, моя риэлторская компания находится на Каркмасова 43, да простит меня Фарух, риэлтор number one, вы можете обратиться к нам, у нас классная команда.
0: Я подтверждаю 100%, честно говоря, мне очень нравятся ребята в твоей команде, с кем я работаю,
1: работал. И подход к работе.
0: Да,
1: твой вопрос очень интересные. Я думаю, это все-таки, наверное, какая-то единая площадка, вроде какого-то сайта, на который любой покупатель или продавец может зайти и увидеть, условно, там, кто такой муслим. Человек, который состоит в гильдии, а значит, он так или иначе аттестуется, имеет какие-то знания. То есть какой-то лимит доверия уже.
2: Определенно, и, да.
1: Я думаю, это так должно было бы, наверное, выглядеть в идеале. Если человека нету в списках, то, соответственно, нужно задуматься, с тем ли вы специалистом, и специалисты это вообще.
2: Ну, и, конечно, нельзя не говорить о том, что у риэлтора тоже должна быть ответственность. Он должен чувствовать ответственность за то, что он делает. Потому что у каждого бизнеса есть определенные риски. Если риэлтор не понимает, какие риски он несет за проведенную сделку, если он, в принципе, не считает, что он их несет, тогда лучше к такому риэлтору не обращаться.
1: Ты знаешь, мне кажется, вот это не лишним будет и самим риэлторам тоже напоминать об ответственности какой-то. Потому что риэлтор может в моменте думать о том, что я сейчас заберу свою комиссию и как бы в закат уйду, и все, меня это больше никогда не коснется. Но чаще всего бывает, что его тоже привлекают к ответственности, особенно у нас ситуация с печально известной строительной компанией, где, насколько я знаю, и привлекают также к ответственности и риэлторов тоже.
0: Ну, даже больше, наверное, не риэлторов, а тех, кто
1: считают себя риэлторами.
0: Ну, дело не в этом, там история совсем другая. Я сейчас не хочу соврать, но, по-моему, это были не риэлторы.
1: Это вообще какие-то сторонние люди, похоже, да?
0: Ну, кто просто продавал там очень много.
2: На самом деле, я изучаю судебную практику, очень много, если говорить в целом по России, риэлторов уже сидит за решеткой, к сожалению. И я даже думаю, что по большей части они просто не осознавали того, что они делают. То есть, не осознавали. Это истории с маткапами, это истории с различными сертификатами. И поэтому, еще раз говорю, самое главное, если вы продаете не картошку, вы продаете там не вещи какие-то, которые, если не понравились, можно повесить в шкаф и купить другое. Вы продаете недвижимость. И нужно очень четко оценивать эти риски, потому что недвижимость — это не про то, что можно обжечься, если не понравилось, там забыть про эту историю. Нет. Поэтому нужно относиться к этому не просто ответственно, нужно изучать
1: специфику.
2: И законы.
1: И законы, обязательно.
0: В обязательном порядке. Вот я как раз всегда говорю, что главная боль, что риэлтора мало знают именно со стороны юридические аспекты, законы. И это очень... Мне идея с гильдией, честно, нравится. Почему? Потому что, как ты подметила, что будут хотя бы какие-то получать знания касаемо даже юриспруденции.
1: Да я бы их вообще, наверное, поставил бы в первую этот... И каждые 3 месяца, на самом деле, если агентство, также наши коллеги, если слышат, если бы взяли бы в практику, хотя бы ежеквартально аттестовать своих специалистов, это, я думаю, гораздо повысило бы качество сервиса, качество обслуживания наших клиентов за счет того, что наши коллеги, они более грамотными становятся. Цель-то нашей программы, как я и говорил, да, это попытка оккультурить наших людей в плане того, как вообще выбирать недвижимость, на что обращать внимание, где искать подводные камни при выборе там той же новостройки. Вот. Ну и ровным счетом также нужно и о тех, кто предоставляет эту услугу, тоже думать. Их тоже надо подгонять под то, чтобы они соответствовали тому, что называется. Потому что согласитесь, что покупка недвижимости для людей — это зачастую бывает один раз в жизни вообще. То есть полжизни они собирают деньги, и полжизни, и оставшийся остаток жизни они должны будут прожить в этом, в этом доме или квартире. И тут должен человек довериться муслиму, который пришел и говорит, заявляет уверенно: вот сюда вложись, ты как бы не прогадаешь.
2: Я в дополнение к твоим словам, Муслим, тоже хочу добавить, что когда риэлтор перестает волноваться за результат клиента, начинает видеть только свою комиссию, ему пора менять профессию.
0: Обязательно в порядке.
2: Потому что в итоге он это все приведет к чему-то не очень хорошему.
1: Угу. Фарух, если у тебя нет вопросов, я бы хотел бы блиц-опрос небольшой провести для нашего гостя.
0: Давай, давай.
1: Итак, Сурия, блиц-опрос. Снимать или покупать?
2: Я, по-моему, Фарух мне уже задавал этот вопрос. Я считаю, что нужно покупать, но не так, чтобы вот всеми путями, правдами и неправдами. Все-таки нужно оценивать риски.
1: Новостройка или вторичка?
2: Ну, тут для, если говорить об инвестициях, сегодня чаще, ну, я буду говорить, что нужно выбирать новостройку. Для жизни я уже буду смотреть задачу под клиента.
1: Какой район Махачкалы недооценен прямо сейчас?
2: Интересный вопрос.
0: Они все переоценены.
2: Ну, наверное, я бы не называла один район категорично, потому что экспертнее показать логику. Условно, сегодня я смотрю, наверное, не сколько на название района, сколько на направление развития города. И вот в Махачкале уже практически нет такого понятия. Вот этот центр, а все остальное неинтересно. Сегодня ищут территорию, куда одновременно приходит новое строительство, дороги, коммерции, школы, соцобъекты. И ну, такой район, если уже выделять, я бы, наверное, присмотрелась к району Ленинскому. Да? Это в сторону Редукторного, от Редукторного в сторону Каспийска, потому что он хорошо очень развивается, там зашли несколько крупных проектов и будут заходить, я знаю о планах этой территории. То есть, в принципе, уже в социальных сетях говорят о дублирующей дороге. Я хочу сказать, уверена, что еще не утвердили данный проект, но он рассматривается и его будут рассматривать. И новое правительство, новые люди, которые пришли к нам во власть, этот проект будут рассматривать. И мне кажется, что, скорее всего, его примут, потому что очень много серьезных проектов будут реализовываться на этой территории.
1: Что важнее, локация или метраж?
2: Ой, ребят, ну, конечно, локация. Тут без раздумий просто. Метры внутри квартиры – это все. Главная локация.
1: Недвижимость – это актив или эмоция?
2: Ну, для кого-то это актив, для кого-то это эмоция, для инвесторов это актив, для семей с детьми, которые покупают дом, это эмоция.
1: Где бы ты купила недвижимость, если не в Дагестане?
2: Не хочу показаться банальной, но, наверное, первое, что приходит в голову, это Москва.
1: Москва. Это самый популярный ответ, который мы задаем.
2: От риэлтора или вообще?
1: Нет, от гостей, которые были.
0: А если мы не рассматриваем территорию России условно?
1: Да, тоже интересно.
2: Но опять-таки я буду, скорее всего, максимально банальной. Вы часто слышали этот вопрос. Да, скорее всего, это Дубай.
1: Дубай хорошо развивается. Почему бы нет?
2: Ну, я бы все равно я не сторонник покупки квартир за рубежом, потому что у них другие законы, и они могут всегда измениться. Поэтому мне бы хотелось все-таки то, что мы знаем, то, что ближе.
1: Фраза, которая лучше всего описывает рынок прямо сейчас, рынок Дагестана. Рынок недвижимости Дагестана.
2: Так, надо подумать. Я бы здесь, ну, наверное, деньги дорогие, а ошибка еще дороже.
1: Спасибо большое, друзья. У нас в гостях сегодня была основательница риэлторской компании Home Гаджимирзоева Сурия Ахмедовна. С вами были Фарух Абдурахманов, Муслим Багаров и «Территория сделки».
4: «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все, как проверить документы и не попасть в ловушку, на что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги, и как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки».
5: Реклама на Диалог ФМ.
6: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин – по-настоящему домашним. ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM.
7: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Когда мы думаем о почтовых марках, чаще вспоминаем коллекционеров с лупой. Но в 1923 году марка была не предметом для альбома, а настоящим экономическим инструментом. 15 августа в обращение вышли первые почтовые марки с надписью «СССР». И за каждым копеечным номиналом стояла большая хозяйственная логика. Эти марки были не просто знаком оплаты письма, они стали частью масштабной экономической компании. Серия из четырех марок посвящалась первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве. На них жнец, сеятель, трактор и общий вид вставки. Эскизы создал художник Георгий Пашков. Смысл был не в красоте, а в пропаганде и экономике. Государство показывало, на чем собирается строить будущее – на труде, технике и развитии производства. Выставка сама по себе была витриной новой хозяйственной модели. Здесь демонстрировали достижения сельского хозяйства и кустарных промыслов, заключали договоры, искали партнеров, а марки служили всеобразной рекламой. Их видели миллионы. Они напоминали, что страна делает ставку на подъем хозяйства. Наконец, выпуск марок был еще и индустриальным заказом. Их печатали на госзнаки, задействовав типографии, художников, граверов, бумагу и краски. То есть даже сам выпуск марок запускал спрос на смежные отрасли и давал работу тысячам людей. Так маленькая почтовая марка становилась частью большого хозяйственного механизма. Она рекламировала новые ценности, фиксировала стоимость услуг и поддерживала деловую связь, создавая рабочие места. В 1923 году это был не сувенир, это был элемент экономической политики.
7: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
5: В Дагестане 14 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
8: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу организатора и водителя экскурсионного судна, который перевернулся 12 августа на реке Сулак. Я напомню, что в результате трагедии погибла туристка, еще 9 человек пострадали. По версии следствия, кстати, предприниматель организовал платную перевозку 10 туристов, хотя знал, что нанятый водитель не имеет удостоверения и нужных навыков управления. Обоих сейчас арестовали до 10 октября. Ну и Махачкала анонсировала строительство новой многофункциональной скейт-площадки. Установка объекта запланирована на период с августа по сентябрь текущего года. Пространство будет создано специально для активной молодежи республики. Площадка включит в себя 8 элементов, которые обеспечат все необходимые условия для катания на скейтбордах и самокатах. Кировский районный суд Махачкалы оштрафовал индивидуального предпринимателя на 8 тысяч рублей за нарушение санитарных норм кафе, где Роспотребнадзор не нашел документов о дезинфекции технологических карт и контроля за качеством фритюрных жиров. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Нарушение, кстати, выявили во время плановой проверки. Кроме того, в заведении неправильно хранили личные вещи сотрудников и уборочный инвентарь. Предприниматель признал вину и устранил большую часть нарушений до суда. Суд сейчас учел это и назначил минимальный штраф. We'll be right back. Сотрудники управления административно-технической инспекции демонтировали незаконный забор на улице Мирзабекова в Махачкале. Он был установлен без разрешения на муниципальной земле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ранее управление архитектуры и градостроительства Махачкалы согласовало проектную документацию для установки на этом участке торговых павильонов на основании договоров субаренды с РЖД от 18 марта 2024 года. Сейчас мэр Джамбулат Салавов поручил проверить все разрешительные документы, выданные в этом году. Ну и российский внешний торговый оборот вырос в первой половине этого года на 11% до 365 миллиардов долларов. Во многом это произошло за счет роста экспорта на 12% и импорта на 11%. Об этом сообщается со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает «Коммерсант». Ну и российские семьи, где есть младшие дети до 3 лет, могут получать ежемесячные выплаты и средства материнского капитала при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двойной прожиточный минимум региона. Такая возможность распространяется на каждого ребенка в семье, если действует сертификат на материнский капитал. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации.
5: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
9: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
8: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все время по делу. Дорожные новости.
1: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Совет в силе. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контур Фокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, которая занимается продажей топлива. С начала года их количество немного сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, Дагестан сохранил лидерство на федеральном топе. В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС также вошли Москва, Московская и Самарские области. При этом в целом по России рынок розничной торговли топливом за первое полугодие сократился на 162 компании.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Лето, жара, солнце.
3: Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
2: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Согласно подготовленным поправкам к постановлению, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2, маршрутки массой до 5 тонн, и М3, городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн. Также уточняется, что беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Нынешняя нагрузка педагогических работников в России не соответствует уровню их заработной платы. Важно изменить подход к окладам учителей, чтобы избежать эмоционального выгорания сотрудников. Такое мнение выразил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Депутат подчеркнул, что рабочая нагрузка российских учителей увеличивается непропорционально их окладу. По его словам, невозможно качественно выполнять работу учителя сразу на двух ставках. В таком случае педагог не сможет предоставить ученикам те знания, которые им положены. И в завершении выпуска актер Юрий Колокольников рассказал о съемках в фильме «Хирург» вместе с обладательницей премии «Оскар» Мишель Ео и британским коллегой Мартином Фриманом. Об этом он сообщил в соцсетях. Артист, который ранее, среди прочего, снимался в проектах Кристофера Нолана и в сериале «Белый лотос», заявил, что почти год хранил в тайне участие в очередном голливудском проекте. «Признаясь, быть частью такой компании – отдельное удовольствие», сообщил артист, выложив кадры со съемок. Мировая премьера проекта состоится 12 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Цифра дня.
1: О чем говорят цифры?
2: Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудностью — жильем и нежеланием членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
0: Цифра дня.
1: О чем говорят цифры?
3: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
2: Деньги дороги, как память.
1: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально, там никаких изменений нет, цитирует депутата ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
2: Закрома Родины.
1: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За первую половину 2026 года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях нашей республики получили более 3000 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила более 48 миллионов рублей. Статистику и ключевые льготы, действующие в рамках программы государственных гарантий, обнародовала пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Ведомстве подчеркнули, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов сдается приоритетом для всей системы здравоохранения нашего региона. Программа госгарантии также гарантирует ветеранам боевых действий внеочередное направление на высокотехнологическую медицинскую помощь, проведение хирургических операций и прохождение медицинской реабилитации. Кроме того, военнослужащим нашей страны бесплатной вне очереди предоставляется профильно медико-психологическая помощь. В Территориальном фонде ОМС Дагестана напомнили, что за каждым ветераном зафиксировано право на беспрепятственное и качественное получение медицинской помощи.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Значимо, важно. Диалог.ФМ. Это день в истории.
10: 15 августа 1717 году в Амстердаме был подписан договор между Россией, Францией и Пруссией. Это не про пушки, а про пеньку. Лен и железо. Именно эти товары в то время были настоящей валютой международной торговли. Из пеньки делали канаты для флота, из железа – оружие и инструменты, из льна – парусину. Для европейских держав это были стратегические ресурсы. Договор давал русским купцам предсказуемость. Если есть политическая гарантия, можно смело грузить корабли и подписывать контракты на год вперед. Риск, что война или разрыв отношений сорвет сделку, резко снижался. А значит, снижалась и страховая премия, и процент по кредиту под закупку товара. Для государства это тоже была чистая экономика. Чем стабильнее экспорт, тем больше таможенных сборов, тем быстрее растут новые мануфактуры и верфи. Петр I отлично понимал, сильная экономика строится не только на заводах, но и на хороших договорах. Так, в эпоху парусного флота подпись под международным соглашением становилась самым надежным бизнес-планом. Она гарантировала, что груз дойдет до порта, а деньги – до кошелька.
9: Значимо, важно. Диалог.ФМ. Это день в истории.
0: Каждому делу свое время. Диалог.ФМ. Все время по делу.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Если говорить про тренды, что я еще замечаю? Я замечаю, что маркетинг очень плотно заходит, сейчас маркетинг используют для внешних каналов коммуникации, mm-hmm. то есть с твоей аудиторией
2: да.
1: и потенциальными клиентами, но компании, у которых вот есть успех, стабильные выручки и так далее, это компании, которые занимаются внутренним маркетингом. Mm-hmm. Внутренний маркетинг – это влюбленность твоих сотрудников в твой продукт, в твою компанию, в твою миссию
2: да.
1: и в то, что ты делаешь.
2: И, по сути, чем выше их замотивированность, тем выше результаты общие.
1: Я тебе больше скажу. Есть официальное исследование института Галлоп. Это вот, я думаю, Галлоп все
2: да,
1: знают.
2: Все да. знают да.
1: ТЭС один из продуктов. Вот в целом институт Галлоп, который доказал, что влюбленность сотрудников в продукт приводит к 17% увеличения продуктивности и 21% увеличения оборота компании.
2: Офигеть.
1: Вот. Поэтому я считаю, что это точно тренд 2025 года. Внутренний маркетинг. Как это можно делать? Во-первых, есть классические инструменты, где руководитель передает вот этот свой вайб на сотрудников. Да? То есть он рассказывает про все детали продукта, про уникальное торговое предложение, про то, как компания создавалась, какое у него было видение, какое видение у него сейчас, какую миссию он хочет в этом рынке исполнить через свою компанию. Вот это вот все заставляет у сотрудника, вот оно полностью переделывает его ДНК. У него группа крови становится такая же, как и у компании. То есть и он яростно и влюбленно становится защитником бренда. Он начинает продавать его родственникам, друзьям, знакомым. Он начинает с влюбленностью рассказывать об этом клиентам, которые приходят. Он начинает поправлять коллег своих, те, которые делают что-то неправильно. И это дает колоссальный синергетический эффект.
2: Супер. За счет чего это можно сделать?
1: Есть классические инструменты. Чаще всего используют бланк адаптации, где есть прям последовательность информации, которую нужно передать сотрудникам. Второе – это, естественно, индивидуальные коммуникации руководителя с сотрудником, где он делает не эту задачу поставил, еще что-то, а где он такой полу по душам разговаривает и делится своими идеями, ищет в нем через диалог своего соратника.
2: Угу.
1: Вообще, как упражнение, я бы для ребят рекомендовал просто открыть глаза на своих сотрудников. Как это делается? Я всегда в консалтинге всегда это применял. Мы делаем опросы сотрудников. То есть мы приходим и спрашиваем, в какой компании ты работаешь? А какая уникальность продукта, который вы делаете? Почему клиент должен купить у нашей компании, а не у конкурентов? А как ты видишь дальнейшее развитие нашей компании? Какие минусы и какие плюсы ты видишь? И на самом деле, даже если провести в первом приближении с сотрудниками эти диалоги, там столько полезной информации появляется, что просто.
2: Давайте ребята заберут как практику, и это прям, мне кажется, очень круто. Я еще сюда хочу добавить, у нас в компании, допустим, у нас каждый вторник проходит обучение.
1: Угу.
2: И это тоже очень круто создает, знаешь, какой-то коннект, настрой, заряд, и мы, по сути, синхронизируемся в каком-то видении, получается. И
1: да.
2: Это тоже очень круто работает.
1: Да-да-да-да-да.
2: И у меня отсюда, знаешь, какой тренд? Это делает Золотое Яблоко, насколько я знаю. У них сотрудники снимают контент внутри, продают товары, будучи там консультантами. И их оттуда поощряют. И даже есть кейс, что там девушка была в консультантах, продавала через свой блог, а потом ее забрали в пиар-отдел.
1: Подожди, через личный блог?
2: Да.
1: Свою страницу?
2: Просто сейчас же возможность залетать в рекомендации есть же у всех.
1: Да.
2: У всех есть она, по факту. Не только у блогеров. Такая сейчас, такие алгоритмы, да, слава слава богу. И вот ребята, которые работают консультантами в «Золотом яблоке», снимают контент, рассказывают про продукты, привлекают клиентов и их, соответственно, поднимают по карьерной лестнице. Ну, то есть это очень крутая такая штука. Можно это как-то тоже внедрить в работу, допустим, не знаю, поощрять развитие, допустим, блога у сотрудников в отношении, там, допустим, твоей компании. И поощрять за это деньгами. Ну, допустим, я не знаю, как пример. Вот в Китае очень сейчас большой тренд идет, они все ведут стримы. И ты заходишь в магазин одежды, и там консультант, она может тебя не обслуживать, но она стримы фигачит. Вернее, там два. Один такой офлайн с людьми общается, а вторая фигачит стримы. И ей платит компания отдельную зарплату за эти стримы. Вау. И мне кажется, вот эту идею надо забирать и уже сейчас внедрять. И если ты это настроишь как-то, подвяжешь ссылки какие-то реферальные и так далее, для сотрудника, мне кажется, это же классный дополнительный заработок. И он, не уходя из места работы, дополнительно еще зарабатывает. А сейчас потребность, особенно у поколения Z, у ребятам, которым сейчас 20 лет, да, допустим, да. И там младше, у них же, у большинства есть потребность создавать контент.
1: Да, самовыражаться.
2: Да, почему бы это не совместить и не сказать, давайте вы тоже будете продавать наш проект, продукт, и работайте, и давайте мы вам будем платить за это.
1: Такая win-win позиция.
2: Да, все, офигенно. Они и так на работе. Почему бы не поснимать там?
1: Офигенно.
2: Попробуйте практически вот. Подумайте, кто из команды сейчас у вас может снимать контент в вашем проекте и тоже его дополнительно продавать. Мне кажется, прикольная идея.
1: Да, кайф. Я думаю, никак нельзя обойти эту тему и обогнуть. Однозначно, тренды искусственного интеллекта — это вот must have. То есть, если до определенного времени я и сам где-то игнорировал эти штуки, да, то с выходом ChatGPT-4, OpenAI и всей вот этой вот движухи, все, это невозможно куда-то отодвигать в полку, потому что это тебя точно усиливает. Что я вижу сейчас? Во-первых, искусственный интеллект помогает тебе создавать на уровне вот этой вот скучной работы. Если ты там творческий, если ты эмпат, то конкурентный анализ, который мы только что до этого говорили, собирать портреты целевых аудиторий, строить идеи там для контента, маркет-плана там, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Ну, про эти тренды, наверное, все и так знают, да. И все говорят. Поэтому это первая часть. Вторая часть, как искусственный интеллект может повлиять, он точно может повлиять, оптимизировать твои косты. Угу. Потому что появились боты, которые можно внедрять и в WhatsApp, и в Telegram-каналы, и в виде онлайн-консультантов на сайте, и появились уже голосовые, то есть можно записать твой голос, и Арман будет отвечать каждой из заявки, каждому клиенту, да, то есть они помогают на уровне создания контента и стратегии, второе, они помогают на уровне обработки всех этих лидов, теперь, внимание, третье, они еще помогают тебе анализировать все данные, то есть теперь тебе не нужно ковыряться в своем Битриксе или Ама, в любой CRM-ке, собирать эти данные в сложные таблицы и так далее. Ты можешь скормить ему все эти данные, и он тебе выдаст финальные заключения и решения, да? То есть он тебе сразу подсветит, тебе не надо ничего искать. Это колоссально сокращает время.
2: Супер.
1: И это еще не все.
2: Угу.
1: Еще в чем сейчас искусственный интеллект силен, это как раз-таки в том, о чем мы говорили с тобой до этого, это в аттестации, в адаптации и в обучении сотрудников. То есть появились HR-овские инструменты вот сейчас повально интегрируют во все это. Ну, то есть в виде практики вот я бы рекомендовал ребятам просто на Ютубе задать простой вопрос. Инструменты искусственного интеллекта для бизнеса. Там миллиарды решений. Ютуб уже вот на косточке разобрал это все. И найти для себя вот 4 инструмента. Один инструмент для маркетинга и креатива, который будет подсказывать идеи. Второй – это найти, как настроить бота. Не нужны никакие программисты сейчас. Элементарных ботов можно настраивать собственными руками без знания программирования. Третье – это разобраться, какой искусственный интеллект может помогать тебе анализировать твои данные. Финки, CRM-ки, продажи, любые виды метриков. И четвертое – найти какое-то решение, которое поможет тебе с обучением твоего персонала.
2: Супер, супер, очень круто. насчет поколений мне очень интересно размышлять, потому что, допустим, ну, какие-то проекты ты планируешь в долгосрочной перспективе, и надо сразу понимать, что потребители есть в моменте, который, и есть те, кто со временем будет это все покупать. И вот сейчас активно растет поколение Z, они уже взрослые ребята.
1: Да.
2: То есть иногда сидишь, вот помнишь, сегодня мы сидели с девушкой, ей 19 лет, она уже свой бизнес имеет. И я вот так пока сидел на нее смотрел и думаю, подожди, ты что, 2006-го? Офигеть. Я об этом думал.
1: Я тоже об этом думал.
2: 2006-й, это вчера было, а тебе сейчас ты бизнес ведешь. Молодец, типа, прикольно. Я думал, ты... тебе 5 лет, ну, оказывается, вот так, да, типа, да. Они уже как бы ребята, кто уже взрослеет, и они другие, вот ты же видишь разницу между там нашими родителями, нами, да, допустим, там, и теми, кто вот сейчас вот поколение Z, да, и у поколения Z, интересно, они же уже выросли в эту эпоху, когда, вот, допустим, я еще не сидел в Инстаграме с детства, да,
1: да,
2: самого,
1: да, да.
2: А они как бы вот тут родились, это уже было, да, все, соцсети и так далее. И они по-другому мыслят. И из-за огромного количества информации у них со временем, короче, больше ориентир идет, знаешь, такой, ну, такое клиповое мышление, и ребята часто смотрят больше на вайб, а не рациональность какую-то. То есть то, какой вайб вокруг проектов. И это очень цепляет. Вот я приведу пример. Роуд. Знаменитая косметика от Хейли Бибер.
1: Так.
2: Это бренд создал, вот просто они создали вайб. Они создали, знаешь, целый типаж девушек, которые используют эту косметику. Называется типаж Clean Girls.
1: Это, прикольно.
2: Ну, дословно, чистые девушки. Это такие девушки, которые, знаешь, вот, ну, реально, как будто их... прям много мыли, вот они как будто такие чистые. Бывает же, вот ты смотришь на девушку, она такая чистая прям. У нее как будто ничего не пахнет, у нее все идеально. У нее такая прическа приятная, лицо белое такое свежее. Ну, то есть...
1: А ты инстаграмленная такая, да?
2: Нет, не глянцевая, а именно вот чистая. Я говорю, это вот надо просто чувствовать, видеть, короче. И они создали этот вайб. Они вот это понятие культивировали.
1: Окей.
2: И, короче, теперь смотри, когда девушка покупает эту косметику, она автоматически начинает вот этот снимать контент Clean Girl. И она себя так чувствует. Окей. Это как из серии Rolex равно успех.
1: Да-да-да.
2: То есть это просто вайб вокруг бренда, да? Или кола — это праздник. Тоже же искусственная тема. И вот надо научиться создавать вайб вокруг своего бизнеса, своего проекта. Вот, допустим, вот я сам лично создавал вайб вот вокруг потока. Это была молодежная, классная движуха. Мы специально создавали, допустим, ивенты, где мы там делали это в формате Куачеллы, где ребята приходили в разных луках, мы снимали, выкладывали нарезки, как ребята веселились и обучались одновременно. И вот это мы как постили и передавали этот вайб. И люди сейчас очень ценят, когда вокруг бренда, вокруг какой-то компании есть еще какая-то, грубо говоря, энергия.
1: Okay.
2: То есть они себя начинают потом с этим ассоциировать. И вот это, конечно, сложная категория, тут сложно как-то попрактиковаться, но, ну, допустим, давай накидаем вот так в формате разгона. Вот скажи мне какой-нибудь вид бизнеса, и я попробую туда накидать какой-то вайб, короче, грубо говоря. И я подскажу, как его можно создать.
1: Давай, раз мы уже пошли, давай тогда, ну, про одежду и продолжим историю.
2: Одежду, да? Ну, допустим, да. Какой вид одежды?
1: Давай женский вид одежды 18-30. У нас такой запрос.
2: Окей. Допустим, да, там условно взять и создать вайб, брать разных девушек нестандартной какой-то фигуры, где не какие-то там идеальные стандарты 90-60-90, а разного формата девушек, да, разные фигуры, там, как это называется, груша или там квадратная какая-то фигура, и делать акцент на то, что нету стандартов, а есть, короче, уникальные какие-то ваши фишки во внешности. И, допустим, там выходит девушка и рассказывает, как у нее были комплексы в детстве из-за фигуры, а сейчас благодаря этому она вот это, вот это, вот это, вот такие плюсы имеет, да, допустим. Ну, условно, там выходит девушка плавчиха, а у нее там плечи широкие.
1: Да.
2: И она говорит, меня с детства там булили, что я там, у меня широкие плечи, а по факту это мне помогало выигрывать, и я поэтому чемпионка Казахстана, поэтому не смотрите на вот эти все факторы, у вас, ваша фигура, она вот уникальна, вас так Всевышний сделал, поэтому вы должны это подчеркивать. И классно, что этот бренд помогает подчеркивать фигуру. И прикинь, все, ты создаешь контент такой, да, допустим, там, год фигачишь, и у людей в голове ассоциация. Этот бренд одежды про то, что нужно подчеркивать уникальности фигуры, короче, своей.
1: Кайф.
2: И мне не надо быть какой-то стандартный.
1: Да.
2: Им нужно брать модели нестандартные. И ты вот вокруг этого налепляешь разные действия, которые подчеркивают вот этот один смысл. И вот это и есть вайб. И, грубо говоря, ты за счет этого выделяешься на фоне конкурентов, которые просто выкладывают однозначно с вешалки одежду. Ты все, ты уже ассоциация. Ты первое воспоминание, когда они думают о том, что им нужно подчеркнуть свою фигуру. И вот ты уже, это говорят же, top of mind.
1: Да,
2: то есть ты забираешь не просто за счет инструментарных каких-то вещей, там в таргете или где-то еще, а ты на уровне мысли забрал клиента. Это же еще глубже.
1: Да.
2: Поэтому я думаю, что в 25-м году ребята такие проницательные, крутые предприниматели, глубокие, если туда проникнут, то... Ну, типа, это все.
1: Взорвет, да. Взорвет.
2: Вот этим мы и будем заниматься этот год, короче. И, знаешь, мне очень-очень нравится вообще вся эта тема с маркетингом, с бизнесом. Для меня это, я вот такое всегда даю определение, что это высокоэффективное творчество. То есть, по сути, есть же вот люди, кто просто хотят деньги заработать, а есть те, кто из этого делает какое-то искусство и кайф. И мне кажется, что вот эти ребята, они долгосрочно выигрывают. И мы вот с Димой решили объединиться, и вот как вы в этом подкасте видели, да, то есть это прям разные полушария, да, у нас работают очень активно, да, как это называется, левое полушарие — это что?
1: Системная часть, правая творческая.
2: У меня правая, короче, как вы поняли. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин готовит ряд важных заявлений, которые будут озвучены на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Я напомню, что форум пройдет с 1 по 4 сентября этого года на кампусе Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщает советник президента и ответственный секретарь организованного комитета форума Антон Котяков. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Ну и сотрудники полиции в Дагестане накануне задержали мужчину, который подозревается в убийстве из кровной мести. Об этом сообщает МВД Дагестана. Оперативники управления уголовного розыска обнаружили 38-летнего Мусу Хизриева в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого. В свою очередь, я напомню, как мы ранее сообщали о том, что накануне в городском саду на улице Максима Горького в Махачкале был убит 44-летний мужчина. Ему нанесли 20 ножевых ранений. По версии следствия, мотивом преступления стала кровная месть. Совет по градостроительству и агломерации создали в Дагестане. Первое заседание прошло 14 августа, его провел Федор Щукин. Главной темой заседания стала проблема самовольной застройки и легализации многоквартирных домов, построенных без разрешительных документаций. По словам Щукина, в республике в такой реестр внесены 910 многоквартирных домов. Власти сейчас намерены разработать единый механизм перевода таких объектов в правовое поле. 5 таких домов в Махачкале и Хасаюрте уже перевели в зеленую зону. Рыбоводный комплекс по выращиванию осетровых построят в Кайкенском районе Дагестана. На первом этапе предприятие будет производить около 30 тонн товарной рыбы в год. Об этом сообщает Минсельхозпруд Дагестана. Инвестор уже приступил к реализации проекта. Предусмотрено строительство объектов капитального и некапитального назначения, а также оснащение хозяйства специализированным оборудованием. В дальнейшем мощность планируют наращивать поэтапно. В МВД рекомендовали россиянам использовать биометрические данные для повышения защиты средств на банковских счетах. В ведомстве пояснили, что двухфакторная аутентификация с применением биометрии гораздо надежнее, чем подтверждение операции только через СМС-коды, которые могут быть перехвачены злоумышленниками. Там, где технология позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, МВД советует переходить на аутентификацию с использованием биометрических технологий. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» в четвертом туре чемпионата России по футболу сыграет в гостях с самарскими крыльями Советов. Встреча состоится 16 августа, начало в 17:00. После трех туров в активе «Динамо» Махачкала, я напомню, что 6 очков, 2 победы и 1 поражение. Крылья дважды сыграли в ничью и имеют на сегодня только 2 очка. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Заяров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
6: А вечером после работы.
7: А вечером кто в пути?
6: А вечером.
7: А вечерний сеанс.
6: Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
8: Ну что, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Приветствую весь Дагестан, все те, кто настроен на волну радиостанции Диалог ФМ. Сегодняшний вечерний сеанс для меня будет особенный, друзья, потому что сегодняшние мои гости, мы уже встречались давно, только это было не вчера и даже не пару лет назад. Это было, вот сейчас мы посчитали, 15 лет назад. Последний эфир у нас был в 2012 году. С тех пор прошло 14 лет, и за это время очень многое изменилось. Музыка, телевидение, радио, социальные сети, тиктоки, все прям появилось. Но Марина все это время оставалась на сцене. И вот теперь у нее очень красивый повод снова встретиться со своей аудиторией. 25 лет творческого пути и большой концерт, который ожидается 12 сентября в Летней филармонии. И сегодня немного мы вспомним ту Марину, которая приходила ко мне в эфир в 2012 году. И познакомимся с той Мариной, которой она сейчас стала. Что изменилось, что осталось. В общем, Марина, добрый вечер.
9: Расим, приветики. Приветики, Диалог ФМ. Всем-всем хорошего дня, вечера.
8: Марин, ну давай сразу. Сегодня у нас эфир будет не такой, вот какая песня понравилась и прочее. Я сегодня хочу узнать, что изменилось за последние 15 лет, когда мы с тобой не виделись, и вообще пройтись по всему творческому пути Марины Алиевой, потому что, на мой взгляд, ты главная певица поколения MTV, или, как сейчас говорят, миллениалов. Поэтому, если бы не сцена все-таки, кем была бы Марина Алиева?
9: Ну, сложно сказать, потому что я все равно с детства, сколько себя помню, я всегда на сцене с 15 лет. Вот. Ну, наверное, я работала бы также в сфере с людьми, вот, дарила бы радость, любовь. То, что я умею делать, это петь. Ну, если бы не песни, ну, не знаю, не задумывалась.
8: Давай так, Марина, я, наверное, начну, наверное, с более прямого вопроса сейчас. Вот только вот с честного прямого ответа хотелось бы. Ты сейчас счастлива как человек, а не как артистка, вот только если честно.
9: Счастлива? Я, конечно, больше всего счастлива как мама. Как артист я тоже счастлива, потому что у меня есть новые песни. Вообще для артиста что самое главное? Это его песни, чтобы они были каждый месяц выходили. Ну, опять-таки, говорить, если сейчас о том, что есть хит или нету хита, то есть нравится, я вообще делаю то, что нравится мне. Я счастлива как мама и счастлива как артист. Я это могу сказать с полной уверенностью. на сегодняшний день.
8: Да, Марина, я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира. Сегодня наши слушатели могут и писать к нам. Звонить можно по номеру в Махачкале. Это 66-104-8. Еще раз напомню, 66-104-8. А также написать нам на WhatsApp 8-988-291-104-8. Все вопросы, мы уже заранее начали их получать, Марина, кстати, потому что мы анонсировали. Марин, скажи, пожалуйста, ты много лет на сцене. Скажи честно, сегодня артисту все-таки важно хорошо петь или вести социальные сети, потому что, ну давай честно, мир изменился.
9: Да, изменился, потому что куда пропали то самое, например, MTV, вот куда оно пропало. Мы, раньше как бы мы могли раскручивать песни на канале MTV, да, и как бы каждая новая песня, она ротировалась там, и как бы вот люди смотрели. Кроме MTV, мне кажется, больше не было каналов. Ну, не знаю, для меня лично. И все как бы включали и слушали. А сейчас они выбирают, что им слушать. То есть сейчас очень обширно есть интернет. И когда мне говорят, даже, например, когда я попадаю там в такси, mm-hmm. и говорят о том, что что-то вы пропали. Я говорю, просто вы перестали слушать. То есть вы выбираете сейчас ту музыку, которую вы хотите слушать. А, поэтому, наверное, когда есть сейчас выбор у каждого человека, наверное, он выбирает то, что ему по душе.
8: Мне кажется, все-таки поколение наше, Марина, они все-таки да, еще они... смотрят. И...
9: Да, да, да,
8: да.
9: Но об этом нужно напоминать всегда в соцсети.
8: Марина, я хочу сейчас затронуть такую вот тему очень интересную. Угу. Сами мы прекрасно знаем о том, что мы сейчас сидим в социальных сетях. Сегодня песни, очень многие, становятся популярными благодаря соцсетям, а не по вокалу, да, их сейчас определяют. Это, на твой взгляд, справедливо? Да и возьмем даже сейчас, забей там в искусственный интеллект, в чат-GPT тот же самый, да, составь песню там про какую-нибудь, допустим, Саиду девушку, и там прям чат-GPT тебе прям споет ее даже.
9: Ну, это легко, наверное, на данный момент. Справедливо или нет, это дает такое легкое облегчение. Я, вообще, если ты какие-то там песни, которые к тебе не относятся, но ты их за свои... Ну, да, это неправильно, это несправедливо по отношению к слушателю, то есть ты нечестен. А что касается того, что на сегодняшний день есть искусственный интеллект, это намного упрощает, я считаю, те же самые канты. То есть можно дать любую тематику и уже пронести ее. Но ты должен все равно спеть и прочувствовать так, как ты это сделаешь.
8: Ну, Марина, ну согласись, раньше мы сидели, писали песни. Да.
9: Да, но это же было сложно.
8: Да, это...
9: Я, конечно, не писала никогда, у меня нету такого. Вот, и не было. Я могу только спеть, прочувствовать, пронести песню. Вот, но писать у меня такого не было. Вот, что-то может быть, когда-то я начинала как-то, но это не мое. То есть сочетание слов и все такое, как нужно правильно, это не мое. Вот, но на сегодняшний день я знаю, что многие, кто знаком с искусственным интеллектом, это намного легче, упрощение. То есть я здесь ничего такого не вижу. То есть это нормально.
8: А Саурон, такую конкуренцию, знаешь, вот я пою живьем, я вот Марина Алиева, ага. Здесь пришел искусственный интеллект, который, знаешь, вот, ну, давай честно, он намного круче все это делает, но очень много песен в последнее время, да, вот если даже кто-то поет с ошибками, это более воспринимается как-то легче по причине того, что, ну, вот это наше, родное, знаешь, человеческое, с рефлексами, с чувствами как-то. Все-таки интеллект, он не имеет вот этот искусственный каких-то чувств.
9: Ну, опять-таки, я уже об этом сказала, что если ты то, что поет искусственный интеллект, преподносишь как свое, то mm-hmm. это неправильно, это нечестно. Mm-hmm. А если ты просто дополнительно добавляешь там, да, свои идеи и выносишь песню, и ты знаешь, как, например, это сокращает, вот для меня, как для артиста, это сокращает время. То есть мой супруг, например, пишет песни, вот грубо говоря. Mm-hmm. Он мне составляет там песню, куплет, припев, я ему тематику объясняю. И искусственный интеллект, то есть он даже пропевает ее, как бы хотел, ну там, как должна, если есть канта музыкальная, он даже пропевает эту канту и говорит мне, вот, посмотри, послушай, мне нравится все в этой песне, то есть я могу уже ее прослушать, даже вот не то, что эти канты наигранные на, скажем так, ионике, как раньше было, а вот она уже готовая, с музыкальной вставкой, с спета так, как хотелось бы вот ее услышать. И все, ты просто... то есть это легче, это намного... То есть ты видишь уже трек, и ты его доносишь. Но, конечно же, своим голосом, как ты говоришь, живыми эмоциями. Вот. У меня есть такие песни, которые я, естественно... они ко мне пришли с искусственным интеллектом, но я спела их... Вот возьми последние песни. Песня «Красиво», «А это не лечится». Какая там еще песня?
8: Марина, на мой взгляд, да, вот я послушал твои последние композиции. Ага. Либо это возраст мой, да, там моя молодость, которая прошла, все-таки те песни Марины Алиевой, но они какие-то живые.
9: Ну, те песни — это твое воспоминание. А эти песни, они тебя не приводят пока ни к чему. Ну, как бы ты их не слушаешь. Я же опять-таки повторюсь, если мы сейчас опять вернем этот MTV и будем крутить эти песни, и поверь мне, они будут у тебя на слуху.
8: Это тоже верно.
9: Да.
8: Марин, а чуть такие острые вопросы задам, да,
9: пока конечно, наши... Да, конечно, ты можешь, да. Это, давай.
8: Пока наши слушатели не стали атаковать нас, а многие считают, что настоящих звезд сегодня заменили блогеры. Ты с этим согласна?
9: Нет. Блогеры и артисты — это разные профессии.
8: Угу.
9: Блогер может быстро стать популярным, а артисту нужно время. Угу. И достаточно хорошее время, история песен и так далее. И на сегодняшний день тот, кто честен, кто более, скажем так, ближе к своей аудитории, настоящий, вот, они и цепляют.
8: Угу. Вот вопрос сейчас будет в тему. Если бы вот ты сейчас бы начинала, в 2026 году, mm-hmm. да, Марина, на твой взгляд, ты смогла бы добиться такого успеха все-таки вот с тиктоками, с рилсами как-то в социальных сетях? Или как вообще, на твой взгляд, как вот молодому поколению сейчас вот как-то пробиться, чтобы вы заметили?
9: Ну почему? Молодое поколение может уснуть и проснуться популярным, если mm-hmm. он будет работать над собой. Все равно каждому артисту нужно время, чтобы mm-hmm. стать тем... Ну, может быть, сейчас намного сложнее, потому что нет тех самых, опять-таки, каналов, да, mm-hmm. которые, как говорится, раскручивали, давали людям...
8: Вот, Марина, ну согласись, это было сложнее раньше все-таки.
9: Все равно мне... было тоже сложнее. Сейчас, да, у нас есть соцсети, где можно, я же говорю, уснуть и проснуться популярно.
8: Угу. Скажи, пожалуйста, что
9: тебя... Насколько ли это? Надолго ли?
8: Тоже
9: верно. Нужно удержаться.
8: Скажи, пожалуйста, что сегодня больше всего раздражает тебя в музыкальной индустрии? Вот я бы честный ответ хотел бы получить.
9: Скорость.
8: Это как?
9: Скорость. Люди гонятся за какими-то лайками, люди ага. гонятся за просмотрами. Вот это меня сильно очень раздражает, потому что если у тебя нет просмотров, если у тебя нет лайков, ты никто. Вот, вот эта скорость просмотров рилсов, ну вот все очень сильно поменялось. То есть нужно идти... Ну вот, например, даже клипы мы перестали снимать,
8: угу.
9: потому что люди хотят коротко. Вот даже маленькие рилсы, 15 секунд, 30 секунд,
8: угу.
9: и все вот должно вот произойти в одно мгновение. Ну невозможно, ты сам понимаешь, что сюжет клипа, он должен... Сейчас никому не нужен этот сюжет. Сейчас все вот, знаешь,
8: тун-тун-тун-тун-тун,
9: картинки, да-да-да. Красивая картинка, она выигрывает.
8: Все-таки, если о песнях мы заговорили, есть ли какая-нибудь композиция, которую вот публика очень сильно любит у тебя вот за 25 лет?
9: Угу.
8: У меня есть очень много любимых песен Марины Алиевой, которые я там сам слушаю.
9: Мне очень приятно.
8: Да, ты уже их устала исполнять, а вот народ прям просит, какая это все-таки песня или их несколько?
9: Ой, не могу сейчас прям выделить какую-то определенную песню, но ты знаешь, mm-hmm. когда ты исполняешь песню, она вначале там принадлежит тебе, пока ты ее не исполнил, а потом она уже начинает принадлежать нашим слушателям. И уже они сами выбирают, какую песню ты должен спеть на том или ином мероприятии. Например, вот даже на свадьбах у меня бывает такое, что составляют списки песен.
8: Mm-hmm.
9: И это очень круто, и мне нравится, что я приду на ту или иную свадьбу, и они услышат те песни, которые они хотят слышать.
8: Mm-hmm.
9: И каждая песня, она прожита мной и спета мной, и нету там определенных песен, которые я могу выделить. Для меня они все любимые, потому что я их исполняла.
8: Марина, ты одна из первых в Дагестане, кто начала вот работать над авторскими композициями. Угу. Многие артисты только сейчас, в 2026 году, даже те, которые начинали с тобой, они сейчас пришли к тому, что нужно петь эстраду, нужно петь не свадебное, нужно петь как-то развивать себя как артист, потому что раньше было какое-то, на мой взгляд, разделение: дагестанские артисты и общероссийские, да, артисты. Ты эту планку поменял еще в 2010 году, спев с Асланом Гусейном дуэт «Где-то милый», который ротировался просто везде. И, знаешь, в любом городе России, где бы ты ни находился, в Тольятти, там, тут, а я знаю эту песню, знаешь, как своего рода гордость какая-то. Есть ли все-таки мнение, на твой взгляд, что на кавказской сцене, я так буду чуть отделять, слишком много одинаковых песен? И, на твой взгляд, если так, почему это происходит?
9: Одинаковых песен. Ну, в общем, я хочу сказать, что в моем репертуаре, помимо «Где ты, милый», есть достаточно очень классных, крутых песен. И если бы каждый, вот, например, то же самое радиостанция, да, DFM на тот момент, взяли эту песню, начали раскручивать, вот, она им понравилась, полюбилась. Потому что на тот момент, ты знаешь, если понравится кому-то, даже продюсеру, какая-то определенная песня, он будет ее раскручивать. Любую песню, которая, ну, скажем так, более или менее получила популярность, а ты знаешь, у меня очень многие песни в то время прям очень хорошо гремели, она принесет, мне кажется, успех. Вот. И «Где ты, милый», просто повезло больше всех этой песне. Потому что был хороший человек на тот момент,

0: Вот. Но при этом эта песня взорвала. То есть.
1: Я помню наш диалог с тобой в 2012 году еще на местной радиостанции здесь в Махачкале. Ты очень подробно рассказала, Марина, как вообще снимался этот клип. Как было холодно.
0: Клип, да.
1: Да, как это все часами делалось. И это такие эмоции были живые. Помнишь ли ты сейчас этот день?
0: Конечно, конечно. Я каждое свое начало помню. Это нормально. Я даже в 15 лет помню, как я вышла первый раз на конкурс «Молодые голоса» и исполнила песню «Закружилась». Жила осень. Представляешь, сколько времени прошло, а эмоции у меня еще. Я вообще помню, я такой человек, когда кто со мной начинал, когда я только начинала, кто мне поддерживал, кто мне помогал. Вот я все это помню, я очень благодарный человек, потому что, наверное, я сама поднималась. Только поэтому. Потому что у меня не было сзади человека, который помогал, поддерживал, там продюсер. Да, меня поддерживали каналы. Но опять-таки. Разговаривала с ними, ты сам прекрасно знаешь, я сама.
1: Я знаю.
0: Вот, поэтому я на тот момент не хотела работать ни с какими продюсерами, потому что, ну, как бы, я могла прекрасно справляться. Меня хватало на все.
1: Марин, ну...
0: Сложно, но...
1: Ты знаешь, своего рода, я сейчас не побоюсь этого слова, ты такой пацан была, знаешь, вот, которая все сама. И правда, это на самом деле заслуживает своего рода аплодисментов, потому что, ну согласись, в то время оно чуть такое жесткое время было.
0: Ничего не поменялось.
1: Да, у нас здесь очень много смс от наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 66-104-8, это телефон прямого эфира, вы можете задать вопрос Марине Алиевой. СМСки ваши на WhatsApp 8-988-291-104-8. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Напомню, у меня в гостях сегодня Марина Алиева.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
5: А вечером
6: после работы.
5: А вечером кто в пути?
6: А вечером
5: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
1: Программа «Вечерний сеанс», студия Расим Загиров. У меня сегодня в гостях, не побоюсь этого слова, главный артист Республики Дагестан Марина Алиева. Вот я давно так на концертах. Марина, правда, потому что тот объем работы, который ты проделала за 25 лет жизни, это на самом деле колоссальный объем работы, потому что, ну, я это пойму. Так, с вопросы от наших слушателей. Я напомню, что вы можете писать на 8-988-291-104-8 на WhatsApp. Марина, добрый вечер. Какой ваш самый смешной случай на сцене? Думаю, за долгое время на сцене их накопилось немало. На сцене.
0: Ой, да? Сейчас бы вспомнить. Да, бывало, конечно. Куда без этого. Случаев было много.
1: Угу.
0: Сейчас вспомнить. Каблуки постоянно застревали между щелями пола.
1: Ага.
0: Очень часто. И ты не могла ни вперед, ни назад, ни сдвинуться, тем более я, который люблю двигаться, танцевать. Бывало, там за платье зацепился каблук на свадьбе, очень часто бывает. Ну, много таких историй, прям всех-всех сейчас и не вспомню.
1: Марина, добрый вечер. Какой комплимент от поклонника вы запомнили на всю жизнь?
0: О, ну, я постоянно получаю слова благодарности за творчество, особенно когда они тебя приглашают, особенно вот, да, на свадьбы, на самый такой важный для них день, и когда просто остаются довольны даже

0: заказчики, мне бывает очень приятно. И очень часто, в основном, бывает. А вот запомнить какой-то определенный, ну, не вспомню сейчас прям вот.
1: Марина, ты знаешь, вот ты начала с фразы, многие спрашивают, вы еще поете, куда вы потерялись? Так, ты знаешь, очень много вопросов здесь приходит именно по поводу того, что а вы перестали петь? Нет, Марина Алиева не перестала петь.
0: Марина Алиева родила 4 детей и ни раз не уходила в декрет, поэтому, скорее всего, это вы перестали меня слушать. Поэтому набирайте сейчас прям в интернете, в Ютубе, там везде, где угодно, Марина Алиева вбиваете и слушайте мои песни.
1: Привет из Избербаша. А есть ли у вас песня, под которую вы обязательно начинаете танцевать, даже если находитесь дома?
0: Песня? Ну, под все свои. В последнее время «Только ты». Песня очень классная, кстати, новая.
1: Здесь привет из Дербента передают Расиму. Задай вопрос Марине. Был ли в вашей жизни концерт, после которого вы, Марина, поняли, вот ради этого я и стала артисткой?
0: Самый первый концерт, когда реально я... Он отменялся почти, ты помнишь, да? 3-4 раза из-за света. Это было в России, To Love Your Music он назывался, один из первых концертов, когда был аншлаг, полный зал, и люди не возвращали билеты, они просто вот эти корешки рвали, уже садились в зал и просто вырубали свет. И нам приходилось переносить его 3 раза, вот так происходило. Я очень хорошо помню, я сказала, вот ради чего нужно творить и работать дальше, потому что твой народ, он с тобой.
1: По поводу народа. Я сейчас чуть-чуть, если ты не против, мы окунемся, да, вот в 2005-2006 года все-таки.
0: Самое классное время.
1: Да, самое классное время. И, по крайней мере, вот хоть ты говоришь, что мое, нет, и у тебя тоже оно было классное время. Давай мы поговорим о таких моментах. Мы, насколько помним, да, Марина, я насколько помню, мы начинали с рэпа. Помнишь, Нахтпул, вот это все.
0: Да.
1: Да, я сейчас, может быть, не очень хорошую тему затрону, но я помню...
0: Для меня это вся хорошая тема, абсолютно.
1: Я помню, как-то задал тебе вопрос еще в 2008-2009 году на Дербентском радио. Я получил довольно-таки ответ хороший, и сейчас я бы хотел перезадать его, наверное, больше. Не жалеешь ли ты, что ты вот ушла на такую эстраду? Не жалеешь о своем выборе?
0: Все-таки. На эстраду ты имеешь в виду, когда я записала песню на родном языке?
1: Да, я помню твое высказывание, как можно жить в Дагестане и не петь на своем родном языке.
0: Да, совершенно, я сейчас придерживаюсь этому. И все, что проходил вот мой путь, я ни о чем ни в коем случае не жалею. Все, что я сделала осознанно. И сейчас повторила бы все то же самое. Потому что мы живем в Дагестане, и я хотела все равно быть более в свободном плавании. Я хотела... Вообще артист, он творческий человек. Любой артист. И поэтому ему очень важно исполнять то, что его хочется душе. Это самое главное. Иначе он перестает быть артистом. Он просто становится какой-то марионеткой, которым просто вот движут и говорят, вот это сделал, я бы не смогла так. Только поэтому, наверное, у меня на сегодняшний день нету продюсера.
1: Марина, слушай, я вспомнил эту прекрасную лезгинскую песню, она называется... Да-да, она настолько классная, что я сегодня утром ее прослушивал и думаю, вот, слушай, она и сейчас модна, понимаешь?
0: Она актуальна.
1: Песня, да, она всегда будет актуальна, и просто-напросто. Я напоминаю, что эту и другую песню вы можете услышать 12 сентября в Летней филармонии. Да. Друзья, Марина Алиева, 25 лет на сцене, будет подводить итоги, наверное, неправильно, но все-таки вот этой цифре будем подводить итоги.
0: Да.
1: Да, Марин, а как вы относитесь к артистам, которые поют исключительно под фонограмму? Вопрос от нашего слушателя, который поступает на номер 8-988-291-104-8.
0: Абсолютно нормально. Я тоже пою иногда под фонограмму, потому что не всегда возможно спеть вживую. Естественно, ты приходишь на мероприятие, ты смотришь аппаратуру, ты смотришь абсолютно все тонкости, мониторы, что немаловажно для артиста. Поэтому есть какие-то видео, записи, где те же самые огоньки, ты поешь под фонограмму, потому что, ну, это видеоряд, который нужно. То есть такие мероприятия, где можно спеть вживую, вот, а есть, где можно спеть. Естественно, ты приходишь заранее, делаешь прогоны и так далее. И то есть на сегодняшний день можно петь только вживую. Абсолютно. Сегодня есть все для этого. Вот раньше было сложно. А сегодня, ну, надо уже переходить, конечно.
1: Зарема из Кизляра передает привет тебе, приветики. Марина. Да, и вопрос, так сказать, от взрослого поколения, как она здесь уточнила. Часто говорят о том, что молодые исполнители не уважают старшее поколение. Вы это ощущаете?
0: Это я сейчас отношусь к старшему поколению, да? Ну, просто, видимо... подождите, я пока еще там, где там.
1: Видимо, 25 лет как-то... Вопрос от Заримы Скизляра.
0: Посмотри на меня, я отношусь.
1: Марина, ты знаешь, и меня тогда, походу, видимо, можно относить. Видимо, человека как-то, знаешь, напугала цифра 25 лет на сцене.
0: Да.
1: Все-таки это четверть века. Я сейчас, по-моему, приукрашиваю чуть ли. Но, в принципе, так оно и есть. Так,
0: не чувствую я этого, ни грамм. Я очень на одной волне с молодежью. То есть я поддерживаю молодежь. Я за то, чтобы их поддерживали. Чтобы на сегодняшний день дали все возможное и невозможное, чтобы они продвигались, и у них было желание идти к музыке.
1: Из Гуниба здесь сообщение. Не кажется ли вам, что сегодня иногда становятся популярными не самые талантливые, а самые громкие?
0: Но опять-таки это выбор наших, скажем так, слушателей, и они выбирают. Если большинство за, а ты знаешь, еще есть такой момент, что сама вот эта сеть, она продвигает, ну пусть это будет какая-то такая, тут, скажем так, ну для меня, например, очень важно там слова в песне, там, чтобы это было все гармонично, классно. Ну иногда пробегает такая вот, скажем так, как сказать мягко, не знаю. Вот, и ты думаешь, это слушают? Ну, слушают. Вот банальщина. Слушают. Молодежь хочет это слушать. Чем больше повторяются слова, тем быстрее он ложится на ушко. И все.
1: Марина, добрый вечер. А вы сами когда-нибудь были вынуждены улыбаться человеку, которого на самом деле не хотели видеть?
0: Бывало такое, конечно. Я думаю, у каждого человека есть так. Ну, как бы, ты знаешь, даже вот просто ты, бывает, даже человека... У тебя, я не знаю, у тебя так бывает? Вот я человека знать не знаю, но он мне неприятен. Вот такое бывает иногда.
1: Марина, недавно сидел психолог у нас в гостях, он сказал, это нормальное явление.
0: Вот, это нормальное явление.
1: Так, продолжаем задавать вопросы. Вопросы уже, наверное, от меня. Марина, все-таки
0: да,
1: немного о тебе. Абсолютно, Марина, мы с тобой знакомы давно.
0: Давай.
1: Скажи, пожалуйста, какая твоя песня, на твой взгляд, заслуживала гораздо большего успеха, чем получила? Все-таки у любого артиста есть песня, на которую он делает упор. Это я знаю изнутри, когда эту кухню. А все-таки думаешь, ну вот здесь как-то, знаешь, было бы лучше, чтобы ну, недооценили эту песню. Какое, на твой взгляд, она?
0: Ну...
1: Название песни хотелось бы.
0: Название? Ну, наверное, песня, которая про, скажем так, про чувства, про что-то из твоей жизни. Вот те песни, которые ты поешь что-то из своей жизни, ты вкладываешь очень много эмоций, ты вкладываешь, и тебе очень важно, чтобы такая песня, она звучала вот так, как ты хочешь слышать ее в итоге. Например, вот недавно у меня вышла песня «Мой мир». Это песня о моем внутреннем состоянии, моей семьи. Вот, поэтому есть много песен, которые я вложила душу. Все, знаешь, как они этап того времени, то есть каждого времени что-то есть из жизни. Вот самые сложные песни мне даются именно, которые я исполняю что-то из жизни. Вот очень много песен есть, которые я проживаю.
1: А было ли у тебя такое вот за 25 лет на сцене вот состояние «все, я больше не хочу петь»?
0: Мне кажется, у каждого человека бывает такое состояние, но ты понимаешь, что вот даже если это концерт, ты выйдешь на вот у меня бывает настроения нету, и вот что-то не так, и ты выходишь, ты видишь публику, и ты меняешься полностью. Вот я рождена ради того, чтобы петь, и я в этом убеждаюсь много-много раз.
1: Вопрос здесь от нашего слушателя. Что вас больше всего, Марина, добрый вечер, а что вас больше всего раздражает в современном шоу-бизнесе, только, пожалуйста, честно?
0: Раздражает?
1: Да.
0: В современном? Ну, это вот я уже сказала, что многие гоняются за популярностью, там, делают все ради того, чтобы это... Ну, ты знаешь, вот я, например, всегда придерживалась, я не знаю, как со стороны, Расим, но ты мне расскажи, скажи, если что-то не так. Вот я всегда придерживалась тому, вот что я... Для меня самое главное — это... чтобы Марина оставалась той самой Мариной, уважительной, то есть ко мне, чтобы относились с уважением. И я никогда ради какого-то хайпа не переступлю какие-то вот вещи. А вот люди есть, которые не брезгуют, и они переходят эти ступни и делают какие-то вещи, даже вот будучи народными даже артистками, делают какие-то вещи смешные, ну, которых ты даже, ну, вот ты человек вроде бы взрослый, но для тебя это ненормально. То есть вот эти вещи я бы никогда не переступила.
1: Марин, я подтвержу твои слова. Более того, я даже, наверное, приведу пример. Не называя имен, есть, ты правильно сказал, очень много даже народных артистов, которые делают какие-то интересные вещи, которые вот сидишь, ну, уж точно не под званием народного артиста это надо делать. Раньше вот у нас шоу-бизнес делился на два лагеря, давай его честно.
0: Да,
1: были
0: правда.
1: Национальная, все была верно. Эстрадная. Ты входила в эстрадную часть, там, где я работал, и эта эстрадная часть творила, писала, выступала, создавала клипы, и была другая часть. Пусть даже очень сейчас некрасиво с моих уст будет сказано, но по-другому не могу термин назвать. Свадебная часть я буду называть.
0: Да.
1: Все-таки раньше существовало какое-то правило, не знаю, так оно или не так, напомни, пожалуйста, если все-таки тебя показывают как артиста на сцене, но на свадьбе как-то, ну, не то было, да, согласись. И как-то все равно
0: я какая-то... никогда не котировалась на свадьбе, потому что я пела другой репертуар. Только по этой причине. Потом, конечно, уже когда закончились концерты, когда ты понимаешь, что ты не хочешь стоять на одном месте, и мне нужно было двигаться вперед, потому что я понимала, что ниша свадеб, она растет вперед, то есть даже создают концертные почти залы, концертные общества, просто все бывает уже на высшем уровне, и свадеб создают концерты. Вот. И я понимала, что нужно идти и петь, больше как бы ударять вот туда, вот в национальность.
1: Я добавлю, даже вот это тот лагерь артистов сейчас пришел к тому, что они создают эстраду, ту, которую Марина Алиева создавала лет 20 назад.
0: Кстати, да.
1: Я на этот термин обратил внимание.
0: Да.
1: Салам из Южно-Сахакумска тебе передают, когда будет концерт у нас. Ну, я думаю, это вопрос не к Марине Алиевой, да, или все-таки к Марине Алиевой. Когда будет концерт в Южно-Сахакумске?
0: Да, это нужно вопрос задать вашим организаторам, которые пригласят нас с удовольствием. Наши контакты, они имеются практически везде.
1: Марина, добрый вечер. Если, так, извиняюсь, если сегодня на кавказской эстраде артист, которому вы по-настоящему завидуете, именно по-хорошему, по-творчески?
0: Завидую. Само по себе вот это слово, оно такое нехорошее. Есть... Я восхищаюсь. Есть артисты, которыми я восхищаюсь. Их очень много. И ты знаешь, такие артисты помогают нам быть еще лучше.
1: Привет большое тебе, Марина. Передают. Скажи, пожалуйста, есть ли у вас страх, что однажды публика скажет: «Марина, это уже не модно»?
0: Нет, никогда об этом не задумывалась, потому что я делаю то, что я люблю.
1: Марин, скажи, пожалуйста, это же, наверное, для слушателей будет, как ты относишься к критике? Есть ли человек, чье мнение все-таки действительно может тебя ранить?
0: Критика бывает разная. Если этот человек на самом деле заслуживает уважения, и он дает тебе конкретный какой-то совет, то я всегда его приму. Вот. А если человек, который просто диванный критик, да, как их сейчас называют, или как их называют, скажи?
1: Да, диванный критик.
0: Диванный критик. Или как по-новому сейчас их
1: называют? Кнопочные герои.
0: Ну, это из нашей версии. Хейтеры.
1: Хейтеры. Все, все, все. Извини, я тоже в Советском Союзе живу, оказывается.
0: Хейтеры. Вот. То, конечно, я никогда резко никому ничего не отвечаю. Когда это касается каких-то таких глупых, скажем так, то я лучше промолчу.
1: Марин, тебя очень сильно любят в селе Ахты, передают большой привет. Здесь целое прям пожелание на лезгинском языке. Марина, какой совет от родителей вы до сих пор используете в жизни?
0: Нести все-таки... честь, да. То есть быть достойной дочери. Потому что для мамы очень важно, вообще для родителей очень важно, чтобы их ребенок... Мы живем в Дагестане, для нас очень важно нести... быть достойным человеком. Вот это самое главное. Вот о чем я как раз-таки и говорила, что ни в коем случае нельзя размениваться.
1: Это точно. Марина Алиева у меня в гостях. Я напоминаю, номер прямого эфира 66-104-8. Друзья, и можете писать. В принципе, вы активно это делаете больше. 988-291-104-8. Прямо на WhatsApp пишите. Программа «Вечерний сеанс». Продолжим после рекламы.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104,8.
5: А вечером
6: после работы.
5: А вечером кто в пути?
6: А вечером.
5: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
1: Продолжаем программу «Вечерний сеанс» на волнах радиостанции «Диалог ФМ». У меня сегодня в гостях Марина Алиева. Я напомню, что у этой прекрасной девушки 12 сентября в Летней филармонии состоится концерт, который так и называется «25 лет на сцене». Марина сегодня отвечает на вопросы наших слушателей. Напомню, номер прямого эфира 66-104-8 и номер для того, чтобы написать вопросы нашей гости 8-988-291-104-8. Итак, Марин, давай поговорим о предстоящем концерте 12 сентября, который состоится в Летней филармонии. Ты так красочно за эфиром начала о нем рассказывать.
0: Да.
1: Давай для наших слушателей, какой он будет, этот концерт, потому что вот я, как поколение, да, на которое вырос на песне Марины Алиевой, на Бритни Спирс, все-таки вот ставлю в одно русло. Почему? В Дагестане была Марина Алиева, по миру была там Бритни Спирс, все-таки это наше
0: поколение.
1: Потому
0: что я очень любила ее.
1: Ага. Все-таки каким он будет, концерт 12 сентября?
0: Любимые, добрые, лучшие песни будут звучать на этом концерте. Что входит туда? Это вот песни 2000-х, также будут дуэты, которые многие, может быть, уже и подзабыли. Но если они меня не слушают, то, наверное, и наших гостей подзабыли. Вот, поэтому будут именно только дуэчики, которые придут и также будут исполнять песни из 2000-х. Очень много классных песен. Я не знаю, все окунутся в то время, когда когда-то, может быть, влюблялись под наши песни. Но в то время было очень классным, потому что то самое лучшее поколение. Я считаю, они такие классные.
1: Я думаю, знаешь, молодежь надо пригласить на... Хотя мы сами молодые.
0: Кстати, да. Да. И дети будут их, конечно.
1: Скажи, пожалуйста, да, есть ли у тебя все-таки, Марина, какая-нибудь профессиональная обида, которую ты до сих пор не отпустила? Вот душевно хочу так поговорить.
0: Обида? Обида чего?
1: Ну, вот профессиональная какая-нибудь обида на сцене.
0: Нет. Ну, раньше у меня как-то играли, наверное, амбиции, а сейчас я больше благодарна за все, что у меня есть. Нет.
1: Что не делается, все к лучшему.
0: К лучшему, это всегда, ты знаешь, это мой этот девиз по жизни.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли композиция, которая публика... А, так, мы задавали этот вопрос, да, и причем наш слушатель задавал этот вопрос. Есть ли песня, которую ты жалеешь, что когда-то вот выпустила?
0: Нет. В каждое время есть, скажем так, свой путь. Вот, значит, может быть, что-то бы я, наверное, поменяла, но если она была выпущена, то она, значит, была выпущена. То есть ни о чем не жалею. Мой путь, он проходил ровно так, как должен был проходить.
1: А есть ли песня, которая давалась тяжелее эмоциональнее тебе?
0: Каждая песня, которую я исполняла, они все проходили через какие-то сложности, потому что, я же говорю, именно те песни, которые идут о твоем личном, то, конечно, они самые сложные. Их нужно донести до людей так, как хотелось бы.
1: Прежде чем ты пришла на эфир, я прослушал вновь старые песни Марины Алиевой.
0: Да, и какую песню ты слушал?
1: Эмоционально вот вопрос, на мой взгляд, зная Марину, зная ее голос, все-таки «Твоими глазами» есть такая прекрасная, красивая очень песня. На мой взгляд, она очень недооцененная почему-то, потому что она такая прям уровневая песня, которую ни один искусственный интеллект сейчас не напишет даже, вот открыто прямо. Но она такая вот прям больная тема.
0: Света Гасанова написала эту песню. Это очень красивая песня. На тот момент ее хотели перекупить у меня. Почему ты говоришь не до.
1: Лично я, работая на другой радиостанции, я просто часто ее, вот, работая диджеем, включал эту песню, особенно вечерние эфиры, потому что, на мой взгляд, мне бы хотелось, чтобы у этой песни был, знаешь, какой-то объем такой общий, не только российский, а на весь СНГ, потому что она такая вот для каждого близка.
0: Ей заинтересовалась Ани Лорак, она ей очень понравилась.
1: Да,
0: и она хотела ее выкупить, но как бы эта песня уже принадлежала мне, и я отказалась. Почему? Потому что, ну, я бы не перестала ее петь. У меня были условия перестать ее петь. Вот эта песня просто вот как раз-таки про мои чувства, про мое состояние в то время. И она мне очень дорога, эта песня. Я же тебе говорила изначально, что есть песни, которым просто вот не дали толчок. Вот нужный продюсер, нужный человек, если взялся бы за эту песню, поверь мне, она пошла бы.
1: Вот. Марина, а скажи, пожалуйста, вот очень хороший вопрос сейчас созрел. Ты без продюсера, без никого. Мы, в принципе, эту тему начинали в начале с тобой. Как так? Вот, понимаешь, я знаю очень много коллег, и ты знаешь, которые только с продюсерами как-то продвигались. Как так у тебя удавалось? Еще и девушке в тот момент.
0: Ну, потому что я четко и грамотно знала, что я хочу. Вот. Я находила общий язык с теми самыми директорами, которые, скажем так, каналов. Мы всегда договаривались, приходили. Я человек слова, я всегда относилась к своей работе благодарно. И если мне человек сделал добро, я ему как бы, я сделаю в два раза больше. Да, ты это знаешь прекрасно.
1: Я помню, как я проводил несколько твоих концертов в те года, когда еще вот телеканал MTV столица, где я, в принципе, работал, и все ждали появления Марины Алиевой. Да. Потому что, я еще раз подчеркну, ты, наверное, была главная певица этого телеканала, этого поколения. И скажи, пожалуйста, здесь вот вопросы к нам приходят от наших слушателей. Я напомню, номер прямого эфира 8-988-291-104-8. Итак, Марина, есть ли у вас мечта, о которой вы никогда раньше публично не рассказывали?
0: Мечта? Быть хорошим, достойным артистом, вот, не потерять себя. Также я мечтала быть актрисой. Я могу и то, и это совмещать на сцене, в принципе, мне это не мешает.
1: Марина, а почему так вот быть хорошей артисткой? Ты уже артист, ты довольно-таки такой
0: на
1: срок
0: тот
1: на
0: момент...
1: сцене...
0: Была мечта, то есть, и я хотела, вот, чтобы я осталась ей. Сейчас для меня очень важно это, как для матери, быть достойной женой, быть хорошей мамой, успевать все дать, скажем так, тепло, любовь, время. Вот что самое главное, это дать время своим детям.
1: Марина, давно наблюдаю за вами. Это Амина пишет. Вы умеете вообще отдыхать? Или даже на отдыхе у вас в голове музыка, концерты, работа? Видимо, кто-то очень хорошо следит.
0: Ну да. Сейчас, понимаете, я сама артист-певец, и у меня супруг еще пишет песни. Да, мы даже когда на отдыхе бываем, он что-то пишет, включает, и мы постоянно бываем в тандеме музыки. Наши дети танцуют, поют. Вот, поэтому приходится их снимать и вот, делиться в Инстаграм.
1: Здесь был очень хороший вопрос от нашего слушателя. Я его чуть-чуть так потерял. Здесь так. Если бы вы завтра на один день исчезли, это не тот вопрос, который я искал. Если бы вы завтра на один день исчезли, исчезла бы сцена, куда бы вы поехали?
0: Куда бы я поехала? Отдыхать.
1: Отдыхать. Куда, наверное?
0: Куда-нибудь в Дагестане. Однозначно в Дагестане. Я очень люблю. Вообще мы любим с семьей отдыхать в Дагестане. Очень много классных мест. У моря, например, даже. Вот. Взяли бы своих детей и отключились бы тоже.
1: Марин, здесь вопрос был от нашего слушателя, я его потерял просто, может, ну, случайно удалил. Не-не-не, я примерно его помню, вопрос был такой хороший. Ну, в любом случае, был ли какой-нибудь такой поклонник, ну, подписчик, может быть, да, вот я сейчас примерно вспомню вопрос, который знает о вас настолько много, вам все-таки это было приятно бы, или все-таки это настораживает как-то? Вот примерно что такое было.
0: У меня очень много поклонников, которые пишут мне в директ. Я читаю директ периодически, да. Вот, которые знают очень хорошо о моем творчестве. Даже я могу не знать ту или иную песню, когда она вышла, и он мне пишет: нет, это было там в таком-то году. То есть настолько он знает мое хорошо очень и творчество, и начало моего творчества. Вот такой есть, который самый первый, один из первых взял, наверное, билет на мой концерт.
1: А правда, что артисту иногда приходится улыбаться людям, с которыми за кулисами не совсем хочется разговаривать? Ну, в принципе, на этот вопрос мы уже отвечали.
0: Да, я всегда улыбаюсь, всегда.
1: Ага. Так, Марина, на ваш взгляд, какая ваша самая большая профессиональная ошибка и чему она вас научила?
0: Ошибка? Доверять людям я умею. Иногда я ошибаюсь, иногда нет. Ну, мы люди, мы все иногда ошибаемся. Вот. Но это нормально. Это лишний раз к чему-то приводит тебя, то есть к чему-то хорошему.
1: Привет из Дербента здесь передают. После 25 лет сцены вам еще хочется кому-то что-то доказывать или уже можно просто получать удовольствие? Это вопрос.
0: Да-да-да, я уже просто получаю удовольствие.
1: Так, здравствуйте, очень интересно узнать, на концерте 12 сентября будет ли больше ностальгии или вы покажете совершенно новую Марину?
0: Нет, нет, это будет ностальгия. Как раз-таки такого концерта у меня не было никогда. И многие запрашивали именно этот концерт, который унесет нас всех в 2005 год. Вот все, очень многие хотели. И я услышала, и спустя 10 лет это произойдет.
1: Салам из Махачкалы. Были у вас в карьере моменты, когда вы понимали, вот сейчас я нахожусь на пике? Очень хороший вопрос, кстати.
0: Ты знаешь, даже когда я была на большом спросе, у меня не было. Наверное, опять-таки я повторюсь, потому что не кто-то меня продюсировал, а я сама всего добивалась. И я знала цену каждому своему шагу.
1: Марин, ты человек компромиссов или все-таки у тебя есть принцип, если не нравится, лучше отказаться, даже если потеряешь деньги?
0: Компромисс.
1: Тяжелый вопрос, знаю. Очень тяжелый вопрос. Все-таки есть принцип такой? Если не нравится, лучше отказаться. Или
0: да,
1: даже если потеряешь деньги.
0: Да, есть такое.
1: Если бы вам сегодня предложили...
0: Про меня.
1: Да, следующий вопрос. Если бы вам сегодня предложили огромные деньги за проект, который вам творчески совершенно не нравится, вы бы согласились?
0: Ну, это как раз-таки о том, что мы ранее говорили.
1: Ага.
0: Нет.
1: Марина, вы не изменились за 25 лет, это даже не вопрос.
0: Спасибо.
1: Привет из Буйнакска. Какой бы вы себе совет дали бы сегодня, прошу прощения, какой совет вы бы сегодня дали бы молодым девочкам, которые мечтают стать певицами, такими как Марина?
0: Ну, идти к своей мечте обязательно, вести блог, что на сегодняшний день очень облегчает. Да? Ранее мы стучались в двери MTV или еще каких-либо каналов и просились, показывали свои диски и так далее. Сегодня это сделать проще намного. Записать какую-то песню, а еще к этому есть... Но будьте честны к себе всегда. То есть не нужно использовать тот же самый интеллект. То есть если вы хотите написать песню, напишите, но обязательно пропойте своим голосом. Вот, и пронесите. То есть на сегодняшний день очень много всего может сделать начинающий артист. Те же самые минусовки, которые ты можешь сделать в том же самом интеллекте. То есть раньше нам, чтобы записать даже самую дешевую минусовку, нужно было заработать там 15 тысяч рублей. Понимаешь? Ну, сейчас, конечно, цены другие. То есть я имею в виду самую дешевую. Возьмем с этого. А сейчас может интеллект сделать минус любой песни абсолютно. И это очень легко, а прописать на студии, отдать там 3000 рублей за голос, я думаю, это ничего не составит. И записать какой-нибудь видеоряд и выложить. И утром ты можешь проснуться популярной. То есть идти к своей цели. Нужно всегда идти.
1: Марина, что ты потеряла ради сцены и что сцена тебе дала взамен? Это вопрос от меня.
0: Что я потеряла? Я только приобрела классных поклонников, друзей, в то время еще детей, которые ходили на мои концерты. На сегодняшний день я бываю на их свадьбах, что для меня очень приятно. Вот. Когда ко мне подходят и говорят, я выросла на ваших песнях, мне так бывает приятно. Ну, немножко бывает такая нотка печали, что время прошло, а с другой стороны, мне бывает очень так приятно, прям, что есть люди, которые до сих пор вообще быть артистом, просто вот записать песню и быть однодневным артистом, это одно. А быть артистом, который тебя любит спустя 20-25 лет, это большой успех, это счастье.
1: Марина, если бы пришлось все начинать заново, что бы ты изменила все-таки?
0: Ничего, все так же было.
1: Все так же?
0: Абсолютно.
1: Прямо. Я напомню, у меня в гостях сегодня была Марина Алиева. Мы с ней довольно-таки давно не виделись. Марина, спасибо тебе большое, хочу сказать, за сегодняшний эфир. Мне, правда, было приятно, что спустя, знаешь, долгое время я могу написать: «Марина, привет!» И с радостью: «Привет, Расим, с приездом тебя!» И ты уделила время нам, слушателям радиостанции «Диалог ФМ». Я напомню, что 12 сентября у Марины будет концерт в Летней филармонии. Все мы будем там зажигать, вспоминать, как это было в 2005-2010. Так что, дорогие миллениалы, вспоминаем и добро пожаловать. Потому что, когда я сегодня выставил о том, что у меня сегодня будет в гостях Марина Алиева, и все начинали мне задавать вот настолько глупые вопросы: а как купить билет? Как купить этот билет, Марина? Давай еще раз и всем.
0: Ну, на сегодняшний день также это очень легко и просто. Ага. Это просто даже онлайн. Представляешь, тебе не надо идти и покупать. Вот ага. На сегодняшний день можно просто
1: в Яндекс афишу.
0: В тот же самый Яндекс, да, ага. Либо в ДАК концерты, ага. И найти афишу Марины Алиевой, и билет. Самое, что для меня было главное, это поставить угу. хорошую ценовую политику. Почему? Потому что для меня очень было важно, чтобы каждый человек, который хочет попасть на мой концерт, а он же абсолютно, скажем так, кто-то может себе позволить, кто-то нет. Билетики у нас от 800 рублей и до 2000 рублей. Вот, поэтому это очень классно.
1: Марин, да, это очень доступная цена,
0: я тебе думаю, скажу. Я думаю о своих, скажем так,
1: ага. зрителях, слушателях, понятно.
0: Да, я слышу и слушаю их. Мне очень приятно, что они любят мое творчество. Спасибо Диалогу FM за приглашение. Я окунулась в что-то такое вот раньше времени. Я думала, что я 12-го окунусь, но ага. сегодня раньше времени, встретив тебя, ты ага. все такой же, Расим. Мы все, наверное, такие же, остались внутри, да. Детьми, вот ты говоришь, там, вот ты была таким пацаном, я такой же и осталась.
1: Я знаю, Марин. Моего супруга. Марин, последний вопрос от меня такой. Вот будем завершать эфир именно на такой ноте. Представь, сегодня выключается камера, заканчивается эфир, нет социальных сетей, нет сцены и статуса артистки. Какая Марина Алиева остается наедине с тобой?
0: С собой? Счастливой?
1: Марина Алиева у меня в гостях была сегодня. Марин, спасибо еще раз. Что спасибо. Есть напоследок всем слушателям сказать? Если есть какие-нибудь пожелания, эфир в твоем распоряжении.
0: Спасибо вам, что вы слушаете. Те, кто уже как бы задумывается о том, что куда я пропала, поэтому вбиваем и слушаем песни Марины Алиевой. Расим, спасибо тебе огромное за эти классные эмоции. Угу. Диалог FM, слушаем.
1: Спасибо большое. Марина Алиева, это была программа «Вечерний сеанс». Друзья, услышимся завтра в это же время.
2: А вечером после работы.
6: А вечером кто в пути.
2: А вечером.
6: А вечерний сеанс.
2: Вечерний сеанс на Диалог FM.

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин готовит ряд важных заявлений, которые будут озвучены на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Я напомню, что форум пройдет с 1 по 4 сентября этого года на кампусе Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщает советник президента и ответственный секретарь организованного комитета форума Антон Котяков. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Сотрудники полиции в Дагестане накануне задержали мужчину, который подозревается в убийстве из кровной мести. Об этом сообщает МВД Дагестана. Оперативники управления уголовного розыска обнаружили 38-летнего Мусу Хизриева в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого. В свою очередь, я напомню, как мы ранее сообщали о том, что накануне в городском саду на улице Максима Горького в Махачкале был убит 44-летний мужчина. Ему нанесли 20 ножевых ранений. По версии следствия, мотивом преступления стала кровная месть. Совет по градостроительству и агломерации создали в Дагестане. Первое заседание прошло 14 августа, его провел Федор Щукин. Главной темой заседания стала проблема самовольной застройки и легализации многоквартирных домов, построенных без разрешительных документаций. По словам Щукина, в республике в такой реестр внесены 910 многоквартирных домов. Власти сейчас намерены разработать единый механизм перевода таких объектов в правовое поле. 5 таких домов в Махачкале и Хасаюрте уже перевели в зеленую зону. Рыбоводный комплекс по выращиванию осетровых построят в Кайкенском районе Дагестана. На первом этапе предприятие будет производить около 30 тонн товарной рыбы в год. Об этом сообщает Минсельхозпруд Дагестана. Инвестор уже приступил к реализации проекта. Предусмотрено строительство объектов капитального и некапитального назначения, а также оснащение хозяйства специализированным оборудованием. В дальнейшем мощность планируют наращивать поэтапно. В МВД рекомендовали россиянам использовать биометрические данные для повышения защиты средств на банковских счетах. В ведомстве пояснили, что двухфакторная аутентификация с применением биометрии гораздо надежнее, чем подтверждение операции только через СМС-коды, которые могут быть перехвачены злоумышленниками. Там, где технология позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, МВД советует переходить на аутентификацию с использованием биометрических технологий. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» в четвертом туре чемпионата России по футболу сыграет в гостях с самарскими крыльями Советов. Встреча состоится 16 августа, начало в 17:00. После трех туров в активе «Динамо» Махачкала, я напомню, что 6 очков, 2 победы и 1 поражение. Крылья дважды сыграли в ничью и имеют на сегодня только 2 очка. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решение, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место», «селение». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Самолет – это непривычная среда обитания для человека. И есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение

0: марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: За свою карьеру Эндрю Хуберман внес много важных вкладов в области развития и пластичности мозга, восстановления нейронов. Помимо того, что он является штатным профессором нейробиологии

0: и офтальмологии в Стэнфорде. Эндрю превосходно объясняет сложные концепции науки, чтобы обычные люди могли их понять и использовать для улучшения своей жизни. Хуберман тщательно изучал биологическую систему организма человека и благодаря этим знаниям смог вывести несколько критически важных советов, отвечающие за богатство. О них поговорим прямо сейчас. Успех начинается с утра. Выйдите на улицу на 10-30 минут как можно раньше после пробуждения. Яркий свет, в идеале естественный солнечный, запускает последовательное высвобождение гормонов в вашем организме. Так, выброс кортизола, который произойдет немедленно, будет способствовать бодрствованию и концентрации внимания, а через 12-14 часов усилится выработка мелатонина, которая окажет позитивное влияние на быстрое засыпание и крепкий сон. Отправляясь на короткую утреннюю прогулку, не переживайте, если солнце спрятано за тучами. В любом случае вы получите необходимую световую энергию. При этом не нужно, чтобы солнечный свет бил прямо в глаза. Однако очки тоже не стоит надевать. В течение дня желательно дополнительно получить заряд естественного света до захода солнца. Это настроит чувствительность вашей сетчатки таким образом, что искусственное освещение в вечернее время, например, экран компьютера или телефона, не нарушит ваш режим сна. Подобная ежедневная практика способна сделать человека максимально продуктивным в течение всего дня. Так вы сможете выполнять максимальное количество задач, а соответственно еще быстрее добьетесь желаемого. Укрепляйте свою силу воли. За целый день мы с вами сталкиваемся с разными задачами. Часть из них важно выполнить, но очень не хочется, а часть мы с большим удовольствием осуществляем. Так уж сложилось, что наша жизнь часто завязана на тех действиях, которые нам очень не хочется делать. И именно из-за этого большинство людей не могут стать богаче. Если вы хоть раз сталкивались с подобным категорическим отсутствием желания делать определенные задачи, Эндрю Хуберман знает, как натренировать себя так, чтобы с этим справляться. В момент, когда вам нужно что-то выполнить, но абсолютно нет никаких сил и желаний, начните, буквально заставьте себя это делать. Сходите в спортзал, выйдите на прогулку, уберите в квартире. И наоборот, когда вам захочется что-то сделать, например, взять в руки телефон и посидеть в соцсетях, или доесть упаковку чипсов, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом, вы запустите трение между вашей лимбической системой и передним мозгом. Позже вы даже не заметите, как любые, даже самые сложные задачи, которые точно повлияют на ваше богатство и успех, будут с легкостью выполнены. Эндрю Хуберман говорит, что сам постоянно практикует данную схему и рекомендует каждому это делать регулярно. Так вы добьетесь феноменальных результатов. Создайте негативные визуализации. Мы все привыкли к тому, что картинки прекрасного будущего, конкретные материальные цели – это всегда важная часть достижения успеха. Однако мотивация, построенная на страхе, может оказаться гораздо эффективнее. Хуберман убежден, что мы не должны полагаться только на позитивные визуализации. Подумайте о негативных последствиях, если вы не сделаете или сделаете какое-то действие. Обязательно запишите их. Поразмыслите о том, какова будет цена того, что вы не сделаете, но обещали осуществить. Что произойдет, если вы потерпите неудачу? Обычно мы не думаем о негативе, поскольку это доставляет дискомфорт. Гораздо приятнее рисовать образы того, как все будет замечательно, какие изменения это внесет в нашу жизнь, вызовет зависть коллег и так далее. Все верно, фантазировать позитивно легко. Однако эмоциональная реакция от негативных мыслей может поступить гораздо быстрее, а значит и смотивировать вас на изменения тоже. Запишите все страхи и негативные последствия. После ощущения дискомфорта вы получите ту небывалую ранее силу, которая выведет вас на новый уровень. Кстати, в прошлых видео я просил вас поставить конкретное количество лайков за определенное действие. Мы с легкостью смогли перешагнуть число в 10 тысяч будущих миллиардеров, которые завели блокнот с целями, и также набрали более 25 тысяч зрителей, которые пальцем вверх дали понять, что не боятся ошибаться. Это невероятно круто видеть столько мотивированных людей. Совершая ошибки, откройте новые горизонты. Любая ошибка учит нас чему-то новому. Этот совет стар как мир, однако не все наверняка знают, как его правильно нужно использовать. Да, мы просто можем сидеть и ждать, когда в нашей жизни произойдет форс-мажорная ситуация, от которой мы точно получим багаж знаний. Однако очень часто таких ситуаций в жизни человека просто не бывает, а значит, что его путь к улучшению, саморазвитию и новым горизонтам остается нетронутым. Вместе с этим на практике вы можете заставить себя найти этот путь. Для этого необходимо начать изучать что-то новое. Исследования показывают, что правильное соотношение успеха и ошибок составляет 85% к 15%. Это означает, что при обучении мы должны устанавливать уровень сложности таким образом, чтобы вероятность ошибок составляла примерно 15%. По словам Хубермана, это будет активным образом стимулировать переднюю часть мозга и приспосабливать все ваше тело к новым ситуациям. Действуйте в нужный момент. Любой человеческий организм имеет цикл в 90 минут, когда все наши органы чувств сосредоточены на максимальную продуктивность. Очень важно, как начинаются эти самые 90 минут. В первые 5-10 минут каждого цикла ваш мозг не будет оптимально реагировать на то, чем вы пытаетесь заняться, и это нормально. Но очень важно пройти эти первые 10 минут полностью сфокусированными и настроенными на работу. Таким образом, ваш мозг начнет привыкать к состоянию глубокой сосредоточенности, и впоследствии за все 90 минут вы научитесь быстро и качественно выполнять поставленные задачи. Дальше самое время отдохнуть. Выделите на это 20 минут своего времени. В этот промежуток постарайтесь отключиться абсолютно от всех внешних факторов для полного заряда вашей батарейки. Хуберман делает акцент, что именно такое соотношение времени делает человека ультрагибким. Помните, я говорил, что чашка кофе с утра влияет на наш успех? Это вовсе не выдумка. Если вы чувствуете себя несфокусированными и затуманенными в послеобеденный период, вполне вероятно, во всем виноват кофеин. Все дело в том, что в нашем организме есть молекула аденозина, которая, накапливаясь, сообщает нашим нейронам, что пора спать. В обычном режиме это происходит как раз к вечеру после того, как вы активно провели свой день. Однако, выпив с утра чашку кофе, вы простимулируете выброс аденозина раньше, чем это запланировало ваше тело. Соответственно, новый виток сонливости и усталости наступит примерно в обед, тем самым блокируя ваше тело на свершение новых успехов. Эндрю Хуберман советует подождать 60-90 минут после пробуждения, прежде чем начать пить кофе. Так ваш организм успеет избавиться от остатка аденозина с утра, и вы сможете целый день провести продуктивно с пользой.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Всем привет! Поговорим о создании трендов в бизнесе в новых реалиях. Вот об этом поговорим. И в гостях у меня ресторатор и основатель российского ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков. Привет, Борис.
9: Привет.
8: Вот в этом японском дворике, где ты открыл эти рестораны, достаточно огромный чек. И ты объясняешь это часто, что люди, которые готовы платить такой чек, их стало больше. Как ты думаешь, почему их стало больше, если действительно их стало больше? И что, в России стало больше денег, что ли?
9: Начнем с того, что большой чек связан со структурой костов. То есть это не потому, что я хочу очень много заработать, умножаю на 10, условно говоря, косты, а потому что вся рыба импортная.
8: Все так говорят, затраты большие.
9: Большие затраты, да. Вот,
8: значит, почему дорого стоит? Затраты большие.
9: Да, большие затраты. Но это правда. А во-вторых, я тут читал статистику, что, значит, после того, как в Советском Союзе НЭП закончился, рестораны, они просто прекратили свое существование на территории Советского Союза. Я читал статистику, в 1989 году в Москве было 405 предприятий общественного питания с открытой дверью. Что это значит? Что человек мог зайти и купить что-то. Туда входили палатки, чебуреки, туда входили столовые. 405. Сейчас 20 тысяч. Мы находились в таком полном гастрономическом неведении, да, что у нас было. Советская кухня углеводная. Там.
8: Чебуреки.
9: Бабушка. Дом готовили. Котлеты, картошку, у всех одно и то же меню, состоящее из 20 блюд. Вот этот процесс, на самом деле, образования гастрономического, занял какой-то там срок, там 30 лет на это ушло. И люди, во-первых, в этом, их компетентность повысилась, они стали относиться к еде не как к заправке кормом, а для того, чтобы получить энергию, что, в принципе, и происходило не только в нашей стране, но в нашей стране особенности, а вообще во всем мире, потому что в парадигме войн жили и болезни, на самом деле парадигма сменилась там, условно говоря, в середине 20 века, только после Второй мировой. Вот, а они стали рассматривать как еду, как гастрономию, как возможность духовного какого-то развития. Примерно то же самое, как там люди ходят в театр, люди ходят там, на концерты. Какая-то. Да, какое-то расширение своего вкусового кругозора. И сейчас выросло какое-то количество таких осознанных гедонистов, богатых людей, которые много путешествовали, много что выросли, им уже не интересно просто там пойти поесть, чтобы что, они готовы рисковать в каком-то смысле. У меня здесь жена сегодня, я говорю, пойдем в новый ресторан. Она говорит, чтобы опять похоронить вечер. Я говорю, Ир, это наша работа. Ходить смотреть новые рестораны.
8: Хорошо, Россия сейчас изменила геополитический вектор. Все это чувствуют, ты тоже. Да. И с Европой стало работать сложно и даже невозможно. У меня, например, отжали польский завод. Просто пришли вот так и национализировали. Окей. Не окей, конечно. Суды, разборки и так далее, но тем не менее, да. Выстраивая отношения с Азией, а ты как-то меняешь свои направления? Я знаю, у тебя есть и иностранные проекты.
9: Мы сейчас Сингапур, открываем в Сингапуре проект, потому что у меня модель там все-таки, она больше такая на эталонный проект, потом франшиза. Угу. Ну, сейчас еще у нас два проекта, которые мы развиваем за рубежом.
8: Где?
9: Это Дубай.
8: Дубай, да?
9: Да, Дубай. И сейчас мы продаем франшизу в Катар, Абу-Даби. Угу. И вот сейчас мы в Сингапур.
8: А в Европе у тебя есть или остается?
9: Ничего нет.
8: Ничего нет. Никогда не было?
9: И никогда не было. Никогда а не там было. Ресторанный бизнес, это такая, знаешь, это не бизнес. Это, там такие налоги и трудовое законодательство, что очень сложно этим всем управлять. Только Лондон может быть как брендообразующее предприятие. Поэтому я туда никогда и не стремился.
8: Санкции и вот эти все ограничения, о которых сейчас много говорят, но они же привели, да, к каким-то переменам на рынке, гастрономии и так далее. Какие это перемены? И особо остановись вот на ресторанах с экзотической кухней. Ну, не знаю, каких-то там устриц, может быть, перестала возможность там доставлять их вовремя там самолетом или и так далее. Вот расскажи об ограничениях, которые возникли, а может быть, об этих изменениях, которые даже привели к каким-то неожиданным положительным выхлопам.
9: Ну, если говорить о таких негативных факторах, то в первую очередь это, безусловно, отток трудовых мигрантов.
8: То есть это именно лейбор? То есть...
9: Ну, условно говоря, в Краснодарском крае они вообще теперь запрещены. Там не разрешено работать никому, только россиянам. Проблема в том, что неукомплектованность большая штата постоянно. И текучка большая, потому что друг у друга хантят, постоянно растут ставки зарплатные. Это сказывается на качестве. Это вот единственный какой такой негативный фактор и минус, который я увидел во всем этом. Что касается продуктовой базы, вообще ничего не поменялось. Потому что запрет на импорт из этих самых недружественных стран, он был еще в 2015 году, там, в 2014, да.
8: Как был сыр из Беларуси или устрицы, то так и есть.
9: Ну да, да, устрицы.
8: Я слышал, сейчас в новом пакете санкций белорусские устрицы, так сказать, закроют.
9: Да, ну там не только белорусские, там есть и марокканские устрицы, да. Там разные страны устрицы
8: начали
9: производить резко. Вот, с устрицами проблем никаких нет.
8: Ты сам ешь устрицы, извини?
9: Я ем, но я не люблю.
8: Я однажды попробовал, с тех пор рвотный рефлекс.
9: Не, я нормально отношусь, но я не люблю.
8: Друзья, напишите, кто ел устриц. И как вам вообще? Дайте мне ваш комментарий. Как вы с устрицами вообще имеете отношение? Давай, продолжим.
9: Если про плюсы, какие плюсы? Путешествовать за границу стало дорого.
8: Мы стали узнавать Россию.
9: Да, люди стали. Внутренний туризм развивается, слава богу. Я очень этому рад безумно. Вот так как у нас в регионах тоже есть рестораны, то есть, ну, я вижу рост, органический рост. Ну, и плюс, конечно, такой спрос, он... повышает конкуренцию, это молодых столько интересных проектов открывается. Ну, то есть, реально, в нашей индустрии сейчас всплеск новых интересных проектов, какой-то инновационности. Конечно, были какие-то там сложности в начале, но с началом СВО падение выручки там на какой-то длительный период, но это нормально. Ну, а сейчас все восстановилось.
8: Хорошо. Какой тренд сейчас потребления в России, вот, в ресторанах, в еде, может быть, фастфуд, может быть, не знаю, какая-то кухня русская, еще какая-то. Для молодых предпринимателей, кто хочет тренироваться в области вот, еды.
9: Благодаря тому, что сейчас много денег люди вваливают в экономику, в развитие туризма, в развитие регионов в этом направлении, и это государственная такая программа, я вижу, как сейчас тренд на развитие маленьких аутентичных ресторанов в регионах идет. И очень качественных. Прям.
8: Угу. Семейные или профессиональные?
9: Нет, профессиональные. Что касается каких-то сегментов, ниш, ну, ничего такого сейчас я не могу выделить, что прям... Если что-то советовать начинающим предпринимателям, но мой самый главный совет — сюда вообще идти не надо.
8: Ну. Большая конкуренция.
9: Есть такая ужасная конкуренция, что... И тут, на самом деле, это очень системный бизнес. Это очень структурированный системный бизнес. Это не так пришел, открыл. Это надо иметь образование или опыт большой, чтобы не совершить кучу ошибок именно при формировании ценностного предложения, при формировании бизнес-модели. Потому что тебя конкуренты просто мгновенно сожрут.
8: Услышал два тренда, вот сказал, качественные, аутентичные места, которые в регионах, ты говоришь, открывается, да. Раз. И второе, это вот то, с чего ты начал. Это иммерсивные, ну, где еда перестает быть главным,
10: да, где есть какая-то театр, иммерсивка, эстетика. Но это, видимо, в мегаполисах, да, или где туристический трафик, наверное.
9: В области хорик и вообще любых услуг, когда люди покупают впечатления, то есть есть хорошая книжка «Экономика впечатлений», и там она, в принципе, раскладывает, что есть четыре вида впечатлений. Это первые эстетические. Условно говоря, я зашел в помещение, и мой мозг бессознательно просканировал, насколько это в мою базу прекрасного попадает в мой запрос. Но это у нас все время происходит. Там, условно говоря, как у нас дизайн в квартире там сделан, как у нас дизайн в общественных помещениях. Есть развлекательные, ну, если на примере ресторана ты пришел, там играет, условно говоря, какой-то там джаз-бенд. А есть эскапические впечатления. И есть обучающие. Эскапические впечатления. Давай вот с обучающих. Это edutainment. Вот это когда у тебя обучающие впечатления. Это когда без твоего личного запроса как потребителя тебе продукт дает, тебя обучает. Ну, если на Гугле...
10: Новый жизненный опыт.
9: Стали картографами. Благодаря Инстаграму мы все стали фотографами. Прекрасно, что такое композиция. В ресторане ты приходишь, у людей есть запрос понимать, как устроены продукты, откуда и с какого они терруара, там, какой-то сторителлинг.
10: А эскапизм?
9: А эскапизм — это такие уже реализация духовных потребностей, потому что духовные потребности, условно говоря, это отключение от внешнего мира. И банально это... То есть когда у тебя какая-то игровая деятельность, ну, условно говоря, в нашей красоте, там люди вовлечены в постоянную там игру на столе с какими-то изображениями, вот. Или, может быть, какая-то коммуникация, например, в ресторанах, театрах у нас с шеф-поваром. То есть когда ты... То есть иммерсивность должна такая присутствовать, когда ты теряешь ощущение. Я называю это гастрономический трип.
10: Вот приход.
9: Он, да, приход, или как приход у нас говорят. Да, такой гастрономический приход. Это когда потеря времени, потеря внешнего пространства. Да, и вот если у тебя твой продукт, твоя услуга, вот эти все упаковывают впечатления вот этих всех четырех типов вместе, то, в принципе, и у тебя еще плюс это все с ценообразованием правильно схлопывается, то, в принципе, то успех обеспечен. Сейчас с сыном как раз я пытаюсь в предпринимательство. Сначала я ему говорю, попросил его, иди сделай онлайн-магазин какой-нибудь. Но я решил, что не буду ничего вообще ему объяснять. Он пошел, сделал, там, ошибся во всем, чем только можно, все это закрылось. Сейчас у нас вторая тема, которую я хочу, чтобы он попробовал, это туристические поездки, потому что, ну, он с нами путешествовал очень много, у него очень большая насмотренность, он может очень красиво упаковать поездку, например, для такого человека, как ты. И крутые гиды, и крутая программа, там, и гастро, и развлечения, и все-все-все. Вот мы с ним сделали сейчас план, что он должен там за 2 месяца сделать, там, что он должен сделать с продуктом, что он должен сделать с позиционированием, что он должен сделать с маркетингом. Вот, и вот одна из этих тем, о чем мы сейчас с тобой говорили, как вот эти вот впечатления в продукте упаковывать.
10: Предложение принимаю, значит, подумаю, может, заказ размещу, сделал для меня, значит, гастротрип, а может...
9: Продажа прошла.
10: Хорошо, ты говорил, что в России управление по-настоящему становится эффективным, когда кризис. Насколько уместно, смотри, ждать, чтобы изба загорелась, чтобы вот, ну, там, эффективность повысить или сделать что-то по-другому? Размышляя на этот счет.
9: К чему я это говорил? Я это говорил к тому, что операционной эффективностью люди начинают заниматься, когда у них маржа падает. Когда у тебя маржа падает, ты вынужден начинать заниматься эффективностью. У тебя кризис случается.
10: До этого экспансия,
9: выручка падает.
10: Рост, расширение, косты нахлобучиваются, да?
9: Ресторанная индустрия, она же очень тяжелая, в принципе. Здесь в ресторанах это же производство полного цикла.
10: Это как производство.
9: Это стопроцентное производство. Там калькуляционные технологические карты, калькуляционные карты, там сотни поставщиков там, и так далее и тому подобное. Вот. Плюс у тебя сервис с прямыми продажами, гостеприимство.
10: Производство. Вот это, плюс,
9: плюс гостеприимство, гостеприимство там, с прямыми и продажи.
10: Это прямые. Такой комбинат, можно сказать.
9: Да, это такой сложный комбинат товаров со сроком хранения там, 3-5 минут.
10: Да, да, да.
9: Вот. И вот здесь, конечно, люди, вот молодые управленцы, у которых нет опыта, или кто не заканчивал MBA, еще наложенный на этот опыт, они не понимают, как этим всем управлять. Потому что, условно говоря, здесь у тебя предприятие жесткое достаточно, потому что это конвейер, на самом деле. Там у тебя холодный цех, горячий цех, одни там у тебя собирают траву, передают ее шефу или су-шефу, кто на раздаче стоит. Другие там, например, печень жарят. И он это собирает, чеки лезут. И это, условно говоря, конвейер. Но при этом люди стоят рационально, они все время могут ошибаться. Там текучка. Вообще рестораны были достаточно высоко маржинальным бизнесом до последнего времени. в Российской Федерации, потому что, ну, не было культуры платить налогов, во-первых. Вот. Ну, и конкуренция была не такая высокая, потому что нулевая база была 30 лет назад. Вот. И сейчас тема совершенно поменялась, конкуренция выросла, плюс еще постоянные вот эти два кризиса. И как-то уже во всем, в нашей стране предприниматели и топ-менеджеры вот в этих всех ресторанных компаниях, они поняли, что надо как-то погружаться в управление через там какие-то KPI. Я знаю большие очень компании, которые словили, значит, когда случилось СВО, гигантский кассовый разрыв, потому что они вели управление не по начислению, а по движению денежных средств. То есть есть два вида ведения отчетности. Первое – это по начислению, когда у тебя есть отчетный период, условно говоря, например, месяц, и ты получаешь доход, и вот в этот месяц начисляются зарплаты, там, списание там, на косты, другие всякие расходы, и, возможно, ты за это еще не заплатил, но ты эти расходы ставишь себе в издержки. А есть другой метод. Это когда, например, у меня поступили деньги, и я в этот месяц что-то потратил. Например, у меня приходит алкоголь в ресторанчик со срочкой платежа 30 дней. Но я его вот в этом месяце продал, но деньги за него буду платить в следующем месяце. И в расход себе сюда не ставлю, потому что я ничего по платежам идет все. Это называется движение денежных средств.
10: Это типичная, ну, необходимость перевести предпринимателей вот на доходы, расходы. Ну,
9: потом про KPI тема еще. Да, просто тоже вот тема KPI, потому что команды разные. То есть, условно говоря, есть команда, которая занимается производством, условно говоря, кухня, клининг там. А есть команда там маркетинг, продажники. Вот этот очень болезненный переход сейчас, например, находится ресторанная индустрия от управления вообще без метрик и показателей и без KPI в управлении с KPI, и как бы сейчас это очень тяжело происходит, потому что как бы люди всегда работали, условно говоря, вот я что-то делаю, а у меня никаких, условно говоря, целевых показателей по моей результативности мне никто не ставит. И тут приходит, начинает ставить, и, соответственно, сложный момент вот этот сейчас здесь у нас.
10: Ну, они были всегда KPI такие.
9: Не, ну финансовые, наверное, у кого-то были, потому что на самом деле любая результативность — это планирование. Если ты не планируешь результаты, то есть я, например, знаю, до СВО даже планированием не занимались. То есть, понимаешь, какой прекрасный бизнес. То есть ты деньги ведешь, а планированием не занимаешься, доходность позволяет, тут бах, пандемия начинается. У тебя 3 месяца не поступают деньги. У тебя огромный кассовый разрыв, потому что в ресторанах, например, ну, условно говоря, например, в большом ресторане, например, таком, как White Rabbit или Сахалин или Горыныч, штатное расписание 15 миллионов. А если у тебя таких 20 ресторанов и 3 месяца, ну, это 45 на 20, это 900 миллионов. У тебя бах, ты тут сидишь. А у тебя еще, оказывается, кассовый разрыв с прошлым периодом есть, потому что ты не в начислении жил. В общем, было так непросто.
10: Я видел и подмечал, что ты говоришь иногда о сообществах вокруг ресторанов. То есть люди, которые приходят в рестораны, что, возможно, их объединяет что-то по ценностям. Я фанат этого подхода вообще. И вообще вся вот моя компания стала успешной исключительно благодаря тому, что Технониколь — это такой компания-университет. А университеты будущего и настоящего — это сообщество. Сообщество, в которых происходит сила слабых связей, слагающаяся в что-то значимое и великое. Вот, может быть, ты что-то про сообщество бы рассказал?
9: Да, ну, про сообщество можно вернуться там, я не знаю, пару сотен тысяч лет назад. В принципе, как бы вечером люди собирались там в какой-то пещере вокруг какого-то костра по каким-то там общим интересам. Сейчас, в принципе, ничего не поменялось. То есть люди, если говорить относительно ресторанов, целый день занимаются какой-то своей деятельностью, борются за какие-то ресурсы вот, в этом мире. И потом им, конечно, хотелось бы найти место, где они могут встретиться людей с какими-то общими интересами, общими взглядами, общими культурными принципами. Мы под эти сообщества и выстраиваем среды. Вот у меня любимый пример, например, это ресторан «Ши», да, то есть он как раз с сообщества начинался, то есть мы когда проанализировали, вот когда открывали на Большой Никитской этот ресторан, мы проанализировали вообще среду, аудиторию, которая
10: сейчас вообще... Сейчас Ксения Собчак там вздрогнула.
9: Нет, сейчас Ксения Собчак, мы дойдем до нее. В среду аудиторию, вот, вижу, хорошая ассоциация есть.
10: Ну, пошел product placement такой.
9: Да, значит, проанализировали аудиторию и обратили внимание, что очень много молодых девушек таких, самостоятельных, уверенных, образованных. И подумали, а почему не под эту среду не создать проект? У Юнга были архетипы. То есть у каждой люди делились на архетипы. Да. У брендов тоже есть архетипы. Да. И вот мы создаем среды, проекты, которые архетип этого проекта, сейчас я поясню, и архетип аудитории, они должны как-то мэчиться. Да. Например, если взять ресторан «Красота», то его там архетип, они обычно там, их 12 архетипов, его архетип там magician и explorer, то есть волшебник и исследователь. Гендальф, да. Вот мы понимаем, вот Гендальф — это чистый маг, как человек. Его коммуникация от этого выстраивается. То есть, и он вокруг себя формирует среду людей, которые заинтересованы с ним коммуницировать. Вот там красота — это маг. Почему? Потому что она создает какое-то волшебство, которое там в других местах нету. При этом там мудрец, потому что на это волшебство наложена какая-то идеология этих шоу, которые там есть. Они не просто там, они о чем-то там, есть какая-то идея. И плюс еще эксплоры, потому что там новые какие-то виды технологий мы показываем и так далее и тому подобное. И вот эти люди, которые интересуются такими вещами, у которых личный запрос такой же, они как бы как будто как на магнит туда идут. И вот в этом и есть мастерство, умение создавать вот эти среды для аудитории, чтобы соплеменники, которые интересуются, как там собирались по общим интересам. Ну и там еще культурные, конечно, влияют какие-то вещи, например, вши. Я говорю, ну что, как назовем ресторан? Я говорю, у меня есть три варианта. Я говорю, она, хер и ши. Ну и мы посидели, посмотрели, что она может превратиться в нау, хер в хер, а ши в ши. Ну вши как-то поближе, родное. И ты знаешь, когда у тебя такая вот чуть-чуть, я же это уже понял, что когда у тебя в брендинге в начале есть вот такая штука, она вызывает эмоцию. А эмоция фиксирует память на бренде.
10: Рад, что ты упомянул социальные архетипы. Это, кстати, практически вся коммуникация людей, она легче идет, когда ты используешь социальные архетипы. Можешь считывать или создавать среды, подходящие под социальный архетип. И, кстати, 12 поведенческих стратегий, как ключевые способы присвоения реальности, присваивание их своей пользы там, с минимальными издержками. 12 поведенческих стратегий, которые я преподаю в Global University. Это такой мастер в бизнес-актуальности. Такой титул я даю для тех, кто учится у меня. Рад, что ты это упомянул, потому что это практически передовой край мысли для предпринимателей, бизнесменов. Как управлять, как создавать такую среду, в которой желаемое случается чаще, чем обыденное. Спасибо, что ты сказал, потому что очень многие люди до сих пор в основном механистично воспроизводят какие-то последовательности, линейного мышления.
9: Чаще всего копируют.
10: Копируют.
9: Не понимая устройства. А вот это на самом деле, у меня сейчас, кстати, книжка выйдет, будет называться «ДНК бренда», о том, как связаны архетипы, связаны с коммуникацией, как вот как не делать ошибки. Ну, такая полезная книжка для предпринимателей и вообще для тех, например, людей, которые там в айдентике что-то делают, в любой коммуникации, там, визуальной, текстовой, и как вот правильнее коммуницировать, понимая сущность бренда, из чего это все произрастает, из его идеологии, из его личности, а личность — это архетип.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загеров. 16 детей утонули в Дагестане. В этом году еще 4 погибли, выпав из окон, и 5 при пожарах. В прокуратуре республики прошла встреча с субъектами профилактики по факту роста гибели детей в результате несчастных случаев. Участие приняли представители прокуратуры, Следственного комитета МВД, МЧС и Министерства образования Дагестана. Они рассказали о проводимой профилактической работе. В частности, помимо разъяснительных бесед, сотрудники МВД инициативно раздают блокираторы оконных рамок. Минобр ведет работу с родителями в преддверии нового учебного года. А государственные инспекторы маломерных судов усилили патрулирование на водных объектах Дагестана. В Лакском районе Дагестана сохраняются неблагоприятные погодные условия, дороги размывают, а также случаются обвалы на дорогах. Например, в селе Иниша участок дороги, который ведет в село, размыт. На данный момент проезд в село отсутствует, транспортное сообщение прервано. Обвалы на дорогах в окрестностях также создают дополнительные препятствия. Учитывая, что по прогнозам дожди продолжаются, существенный риск дальнейших разрушений и задержек с восстановлением поезда. Ситуация остается на контроле властей Дагестана. В июле 2026 года средняя цена на помидоры в России опустилась ниже 200 рублей впервые за последние 10 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. По стране килограмм томата в среднем стоил 186 рублей против 217 рублей в июне. При этом самые низкие цены зафиксированы в регионах Северного Кавказа. И Дагестан занял в этом рейтинге почетное второе место. Средняя стоимость помидоров в республике составила всего 99 рублей за килограмм. Дешевле томаты продавались только в Чечне, там 91 рубль. Третью строчку по помидорам занимает Кабардино-Балкария с показателем 110 рублей за килограмм. Федор Щукин проводит личные собеседования с участниками кадровой программы «Команда Дагестана». Глава региона приступил к индивидуальным встречам с претендентами, прошедшим предварительный отбор в рамках новой республиканской кадровой программы. Проект, инициированный временно исполняющим главы Дагестана, представляет собой открытую систему поиска управленцев, основанную на прозрачных конкурсных процедурах. В России принимают дополнительные меры для обеспечения регионов топливом. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с профильными ведомствами. По данным правительства, в целом ситуация на внутреннем рынке постепенно улучшается. Однако в отдельных регионах напряжение пока сохраняется. Топливным компаниям поручено сейчас увеличить поставки туда, где возникли сложности. Ну и в России завершается подготовка и выпуск основных партий вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидемический сезон в регион будет направлено более 56 миллионов доз препаратов. Производство вакцин началось, я напомню, что еще в марте, сразу после публикации рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загеров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак-Казмаляра являются выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака-Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Когда мы думаем о почтовых марках, чаще вспоминаем коллекционеров с лупой. Но в 1923 году марка была не предметом для альбома, а настоящим экономическим инструментом. 15 августа в обращение вышли первые почтовые марки с надписью «СССР». И за каждым копеечным номиналом стояла большая хозяйственная логика. Эти марки были не просто знаком оплаты письма, они стали частью масштабной экономической компании. Серия из четырех марок посвящалась первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве. На них жнец, сеятель, трактор и общий вид вставки. Эскизы создал художник Георгий Пашков. Смысл был не в красоте, а в пропаганде и экономике. Государство показывало, на чем собирается строить будущее – на труде, технике и развитии производства. Выставка сама по себе была витриной новой хозяйственной модели. Здесь демонстрировали достижения сельского хозяйства и кустарных промыслов, заключали договоры, искали партнеров, а марки служили всеобразной рекламой. Их видели миллионы, они напоминали, что страна делает ставку на подъем хозяйства. Наконец, выпуск марок был еще и индустриальным заказом. Их печатали на госзнаки, задействовав типографии, художников, граверов, бумагу и краски. То есть даже сам выпуск марок запускал спрос на смежные отрасли и давал работу тысячам людей. Так маленькая почтовая марка становилась частью большого хозяйственного механизма. Она рекламировала новые ценности, фиксировала стоимость услуг и поддерживала деловую связь, создавая рабочие места. В 1923 году это был не сувенир. Это был элемент экономической политики.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одной пожилой женщины было два кувшина, с которыми она каждый день ходила за водой. Набирая два полных кувшина, она вешала их на коромысло, но до дома всю воду не доносила. В одном из кувшинов была небольшая трещина, и половина воды из него по дороге выливалась. Целый кувшин был очень доволен собой, а треснувший стыдился своего недостатка. Ему было очень жаль пожилую женщину, которая из-за него была вынуждена чаще ходить за водой. И однажды он ей сказал: «Прости, что из меня вытекает половина воды, пока ты идешь домой. Я ничего не могу с этим поделать». Но мудрая женщина только улыбнулась. «А заметил ли ты, что с твоей стороны дороги я посадила прекрасные цветы, а с другой стороны нет? С твоей помощью я поливаю их каждый день, а они радуют мои глаза и душу и украшают мой дом. Если бы не ты, всей этой красоты просто не было бы. Все это лишь благодаря тебе».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Представьте себе Францию середины 1795 года. На улицах революционный ветер перемен. А в лавках и конторах тихая катастрофа. Купцы не знают, какую цену ставить на товар. Деньги, которые им платят сегодня, к завтрашнему дню могут стоить почти ничего. В такой нервной, почти парализованной экономике любая сделка – это лотерея. И вот 15 августа происходит событие, которое для предпринимателей той эпохи было сродни глотку свежего воздуха. Франция официально вводит франк. До этого в ходу были ассигнаты – это бумажные деньги, обесценившиеся до смешного. К лету 1795 года они стоили менее 1% от номинала. Для бизнеса это значило полный паралич. Невозможно планировать закупки, фиксировать прибыль или договариваться о поставках. Многие вообще уходили в бартер – зерно за ткань, дрова за инструменты. Экономика буквально откатывалась на столетия назад. И тут появился франк. Четкая, понятная валюта. Один франк равен 1 сантиму. Серебряная монета содержит ровно 4,5 грамма чистого серебра. Это не просто новые деньги, это возвращение доверия. Теперь предприниматель мог сказать, этот товар стоит 3 франка, и быть уверенным, что через неделю эти 3 франка не превратятся в бесполезную бумажку. Франк стал не только деньгами, но и сигналом. Хаос отступает. Государство готово дать бизнесу предсказуемые правила игры. А предсказуемость – это главный ресурс для роста. Именно с этой стабильной основы позже вырастет мощная финансовая и промышленная система Франции XIX века.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Друзья, всем привет. Несколько фактов про моих сегодняшних гостей.

0: количество скептиков, которые говорят, что все это рухнет, как примерно доткомы в 99-м году, и по факту останется лишь малая часть того, что мы сегодня видим. И все это надувается ради того, чтобы венчурные инвесторы и банки в текущем моменте времени просто зарабатывали деньги. Вы находитесь в самом эпицентре, если можно так сказать, событий. Во-первых, долина, в которой все это происходит. Во-вторых, вы сами активно участвуете в разработке продуктов и, собственно, у вас огромный круг общения. Давайте попробуем разобраться, что, на ваш взгляд, в действительности мы имеем сейчас. Насколько здесь есть правда про смену парадигмы и новое будущее, и насколько здесь есть что-то от того, что все это обесценится и останется лишь малая часть.
1: С одной стороны, если ты посмотришь на график бабла 2000 года, то ты увидишь, что он уже не выглядит как бабл, потому что текущий рынок, он на порядке превосходит то, что было тогда и считалось чрезмерно надутым.
2: Чуточку более...
1: Амазон тогда стоил сильно дешевле, чем он стоит сейчас.
0: Ну, правда, он потом упал на 98%.
2: Да, вы знаете, чуточку более, может быть, картинку можем прямо, которая нам всем было бы понятней, посмотреть на биткоин.
1: В момент, когда возникает вот этот ажиотаж...
2: Ажиотаж.
1: То в этот момент деньги могут привлечь и проекты, которые из себя ничего не представляют. Потому что очень сложно отличить, да? Они все еще очень маленькие, они все выглядят как те, которые могут стать вот этими гигантами, но отличить очень сложно. И что произошло в 2000 году, что было несколько чистейших фродов, там буквально сенаторы участвовали в этом процессе, WorldCom и Enron, это были компании, которые притворились Амазоном и Гуглом, и были
2: накрутили,
1: оценены
2: накрутили свои оценки, а потом все это обрушилось, когда просто их документация, внутренняя финансовая документация вдруг где-то всплыла.
0: Это когда было Комоду?
2: Это .com 2000-го года. Тогда же, прямо были кейсы прямого мошенничества, которые обрушили все вокруг. Но мы сейчас видим, что не все из этого было чистым баблом, потому что Amazon, Google, Facebook, Microsoft, все что угодно сейчас стоят эти триллионы и зарабатывают деньги.
1: Тогда просто... этот бум был на некоторых ожиданиях. Он был на ожидании, например, что большинство продуктов будет продаваться онлайн. Тогда очень маленький процент продуктов продавался онлайн, но вот на этом ожидании возникли эти гигантские оценки. Сейчас большинство продуктов продается онлайн. Это случилось.
0: Стоит играть, что прошло 25 лет.
1: Да, да. Всегда занимает дольше времени. Вот в этом как раз и основная причина бабла, потому что вот этот ажиотаж, он в том, что завтра все произойдет.
0: Да, как люди обычно переоценивают, сколько можем сделать за год, а недооценивают, что можем сделать за 10, да? Примерно так. Да.
1: И вот это, безусловно, будет тоже с AI, что вот было много заявлений, что AGI уже произойдет через год там, и так далее. Не произошло.
0: AGI — это вот это общий искусственный интеллект.
1: Да,
0: но мы об этом еще чуть позже тогда поговорим.
1: Это вот конечная цель большинства AI-компаний сейчас. Вот создать этот универсальный, превосходящий человека искусственный интеллект. Однако те, кто смотрит более пристально, никто не может уже сказать, что это ни на чем не основанное ожидание.
2: Уже сейчас, в смысле, AI-бабл, не бабл. Понятно, в каких местах он по-настоящему работает. И более того, люди платят. Конечный пользователь платит уже эти самые $20 в месяц, потому что он точно понимает, как его жизнь это меняет.
0: Ну вот смотрите, здесь сразу давайте такой буду вам накидывать вопросы, которые у меня у самого в голове бродят. Вот я смотрел, например, прогнозы того же OpenAI, и там, по-моему, до 2030 года они планируют убытков 112, по-моему, да, миллиардов долларов. Соответственно, это колоссальные деньги. И это только верхушка айсберга. Если мы сейчас с вами посмотрим, я посмотрю, вы все это и так видите, на инвестиции, которые происходят, как хантят людей за миллиарды долларов, это просто абсолютно невероятные цифры, что открывается новая компания, в нее сразу просто вливаются бесконечные деньги. И вот у меня сразу такой внутренний вопрос. Безусловно, среди сотен этих компаний, которые появились, будут вот эти бриллианты, которые в действительности через 10 лет станут прибыльными, будут зарабатывать триллионы, поменяют мир и так далее, как Amazon и прочие, там, Microsoft и прочие компании. Но есть ощущение, что 98% из того, что сейчас мы с вами видим, оно с ним произойдет то же самое, что вот, как ты рассказал примеры про дубли Amazon и прочего. Более того, у меня лично возникает вопрос, когда компанию, как OpenAI, например, накачивают такими бабками, а вообще... Кто-то допускает то, что это может, просто математика может не схлопнуться в один прекрасный момент, и все, просто, компания не будет окупаться, будет нести огромный расход, еще, не знаю, там проблемы с электроэнергией, с обслуживанием всего этого, и что будет тогда?
1: Этот рынок, он в целом про то, что 98%
2: умирает. Всегда умирало последние 30 лет.
1: Это именно поэтому очень сложно

0: понять, когда вот с внешней стороны смотришь, потому что кажется, что все ошиблись, инвестировав в эти 98 компаний, которые из 100, которые умерли.
1: Но если ты посмотришь очень долгой перспективы и попробуешь посчитать все вложенные в венчур за это время деньги, а потом посмотришь, а на самом деле сколько в итоге созданного value, возвращенного инвестора, то там сколько? 5 иксов?
2: То есть все вложенные деньги на все полученные результаты, да?
0: И в действительности это нормально, что 98% умирает. И главное, что даже если ты постараешься, ты не сможешь отличить, какая из них в действительности станет этим большим гигантом. Будет ли это OpenAI в итоге или нет, никто не знает. Может ли быть так, что OpenAI превратится в ноль? Может. Но этот тезис все равно строится на том, что в среднем все эти попытки, они оправдывают
2: статистически
0: себя.
2: Статистически
0: создают такое большое валы. То есть уже нельзя сегодня смотреть на компании, как Google или Microsoft или Amazon, как просто накрученные баблы. У них капитализация, соотношение капитализации к их реальной прибыли, вот этот коэффициент, он меньше, чем у Walmart.
2: Хотя это интернет-компании,
0: которые растут сильно быстрее. У них, потому что это уже компании, которые непрерывно генерируют очень большое количество прибыли, чистой прибыли. И они как раз оправдывают все те вложения, которые делаются в новые компании. И в этом плане, да, можно подумать о том, что OpenAI очень высоко оценена. Как так может быть? Но год назад у них было $1 миллиард дохода. Сейчас у них $15 миллиардов дохода. Такой скорости ты не видишь ни у одной крупной компании.
1: За историю
0: человечества
1: не было.
0: Она не влезает из первых строчек магазинов приложений в Андроиде и в Apple. И она, в действительности, каждый ее выпуск нового продукта просто сотрясает все крупнейшие компании. Они уже не знают, что с этим делать. Поэтому ажиотаж, который строится вокруг этих компаний, и ажиотаж, который строится вокруг действительно единиц таланта, ты знаешь, мы очень большие фанаты стоимости таланта.
2: Да-да-да.
0: Поэтому то, что сейчас это стало нормой, что какой-то талант может стоить
1: покупаться за $100 миллионов
0: в год или миллиард
1: зарплаты,
0: долларов.
1: Или миллиарды.
2: Но это меняет вообще рынок.
0: Да.
2: То есть.
0: Но с учетом того, что они создают и уникально создают, не то чтобы каждый может создать такие системы, это просто абсолютно оправдывает то, какие деньги вкладываются. Хоть и в действительности человеку, который не из этого рынка, очень страшно. Ну, потому что очень страшно в 98% случаев ошибаться.
1: Потому что есть эксперты, которые понимают, во что инвестировать, а все остальные понимают, что если они сейчас не заскочат, то
2: они упустят
1: такую
2: мир,
1: волну. Может быть, вообще все упустят, что у них и так есть. Заскакивают, но уже с меньшим сильно профессионализмом заскакивают. Почему сейчас в Силиконовой долине образовалась самая большая за всю историю венчурного капитала концентрация капитала в наименьшем количестве фондов? А просто огромная концентрация. Потому что на самом деле этот капитал, уже большой внешний капитал от венчура, привык к тому, что они заскакивали, все время как-то неуклюже заскакивали. А тут, ладно, вот эти вот пятеро, такие эксперты, что мы им доверяем, весь капитал вбухиваем в них.
0: Более того, если посмотреть на такие фонды, как Андрейсон Хоровиц, то они буквально как индекс сейчас, они инвестировали во все AI-компании, которые ты знаешь. Хотя раньше еще считалось неправильным,
2: что
0: какая-то ты должен инвестировать в одну, это какой-то конфликт интереса, а не инвесторы. OpenAI, XAI, Anthropic, SSI, Superintelligent, Safe Superintelligent или Суцкавера, и в компанию Мир Мюрать. Они во все.
1: И добавь туда еще два, как минимум, стартапа, создающих децентрализованный AI. Вообще, яйца положены во все корзины.
0: И в этом плане здесь инвестор в действительности никто не делает заявление, что знает конкретно, какая из них выиграет. Но все понимают, что этот рынок, он точно уже будет другой, и что его общая совокупная стоимость потенциально такая высокая, что
1: десятки триллионов
0: она оправдывает все эти попытки.
1: То есть и суть в том, что вот когда я говорю про экспертизу, это просто в том, чтобы вообще в какую-то совсем фигню не положить денег. Но во все остальное, что явно создано сознанием дела, даже если оно проиграет, все равно положить денег, ты не знаешь, кто выиграет.
2: Давайте с вами рассмотрим гипотетическую ситуацию. Вот смотрите, аналогию все равно проведем с доткомами. Понятное дело, что какие-то компании остались, 98% компаний, или там 99%, они просто обнулились. Вот давайте с вами просто представим. Вот вы говорите, никто не знает. Вот есть такие компании, как OpenAI, например, которые накачивают деньгами, и во многом, если мы сейчас с вами посмотрим вообще на то, что происходит с рынками, вот этот вот бабл, условный бабл фондового рынка всего, он во многом тянется за счет вот этих ожиданий, что компании станут более эффективными, да, что будут там сокращение кадров, больше прибыль, и, собственно, ожидания растут, и рынки растут. У нас фондовый рынок просто вот так вот смотрит сейчас S&P 500. Вот смотрите, давайте с вами представим кейс, гипотетически. Проходит какое-то количество времени, год, два, три, я не знаю сколько, и OpenAI говорят, не, все, ну мы понимаем, что математика, ну ребят, ну не бьется, да, не сходится математика, и все, и они схлопываются. Следом за ними, как вы понимаете, схлопнется еще какое-то количество компаний. И вот мы, давайте с вами нарисуем сюда, это я почему спрашиваю, потому что многие люди этого сейчас боятся. Многие люди, например, сейчас боятся покупать фондовый рынок, как вообще акции в целом, потому что они понимают, что это может все обнулиться, и как тогда сложиться на 90%. И более того, в противовес мы видим, например, что это же исключительное событие, что с одной стороны у нас растет фондовый рынок американский, а с другой стороны растет золото, да? Это такое, вроде бы у тебя и рисковые активы растут, и золото. Понятное дело, что государство покупает.
1: Да, ложи туда еще растущий биток.
2: То есть растет все, и это абсолютно аномально. И люди, которые вот так зашли, у меня там есть, не знаю, там, условный $1 миллион, я хочу проинвестировать, смотрят на все это, думают, не, тут что-то вот зарыто. Что произойдет, на ваш взгляд, вообще с экономикой США и с экономиками мира, если какой-то такой гигант просто закроется, обанкротится и потянет, естественно, за собой еще какое-то количество компаний?
0: В целом, как пики бабла обычно неоправданы, так и низы кризисов тоже обычно неоправданы. И, скорее всего, будет очень резкое
1: падение.
0: Особенно с учетом того... Я вот только что защищал AI-компании, но одновременно мы не очень согласны с текущей стратегией, потому что ты прав, что очень большое количество капитала вкладывается не в инновацию. Очень большое сейчас количество капитала вкладывается
1: в скалирование текущего статуса
2: кво. Ну, дата-центра, например, да?
0: Дата-центров с текущим даже железом.
2: Баснословные бабки просто.
0: В своих отчетностях записывают амортизацию на 6 лет.
2: Да-да-да.
0: Оборудование, которое через 2 года должно абсолютно устареть.
2: Мы видим, сейчас, простите, перебиваю, на примере с биткоином, да, что, условно говоря, прошлые ASIC, они просто неэффективные, да, у тебя хешрейт такой.
1: Ты представляешь, насколько?
2: Да, я говорю, маленькие цифры, а тут просто представь, какой объем, условно, на капитала, а ну, модель примерно та же самая.
1: И... Просто вот сам по себе биток, асики биткоинов за вот 13 лет их существования увеличили производительность, сколько выдается математических операций на вложенный капитал и приложенное электричество, вот эту производительность, увеличили в 300 тысяч раз
0: за 13 лет. И в этом плане ты действительности в инновациях в этой области... вкладываться в просто в строительство текущего, да, текущей версии
1: скалирование кремния
0: оборудования, это действительно с нашей точки зрения достаточно серьезная ошибка. И в этом плане, но она делается с очень четким расчетом. Да, она делается с очень
1: четкими расчетами.
0: Потому что сейчас все-таки идет очень сильная борьба за доминирование этого рынка, кто будет им владеть. И все готовы забыть про то, что возможно...
2: Математика не важна, да.
0: Да-да. Но мы как раз в любом случае думаем, что это скорее неправильная стратегия. И ты прав, что если в какой-то момент возникнет страх... И, ну, уже такой цепной страх из-за того, что они делают, то, безусловно, можно на несколько лет откатить назад прогресс, когда вот несколько лет, как это было совсем недавно, в 2002, 2021 и 2024 годах, из-за больших ожиданий, которые создал 2021 год, после пандемийный, несколько лет было вообще очень сложно засуха. Поднимать деньги на
1: очень
0: на
1: невозможно
0: проект.
1: Поднимать деньги.
2: Ну, там же интересные такие кейсы были, которые, ну, понятное дело, что это более мелкие аналогии, но тем не менее, там кейс того же Farfetch, да, когда началась пандемия, они сказали, мы дизраптим рынок фэшена, и теперь все будут покупать онлайн. Ну вот, и их накачали деньгами, выросли оценки, а потом оказалось, что, в общем-то, любой бренд может сделать свой онлайн, а потом, когда закончилась пандемия, оказалось, что люди, в общем, любят магазины, как бы, и ходят все равно в магазины, и как бы, и компания ушла с молотка за доллар.
0: Вот как раз вот, вот эти сверхожидания, они в действительности
1: давай только,
0: приводят к...
1: Давай только в данном конкретном случае что будет? Вот они накачают рынок огромным количеством GPU. Потом вдруг окажется, что, например, нету к этому спроса или что-то другое появляется. Поскольку это все обрушится, то что, к чему это на самом деле придет? Это может привести к тому, что развитие скорости чипов будет на какое-то время замедлено, потому что никто не будет давать новых дополнительных денег на это развитие. Но те чипы-то не исчезнут. То есть не то, чтобы был бум, и весь AI исчезнет. Нет, он просто будет там, просто произойдет перераспределение, кому что принадлежит.
2: Потому что, по сути, деньги перераспределятся из одного кармана в другой, да?
1: Да, да.
2: Кто-то потеряет, кто-то будет закредитован, кто-то купит это за бесценок.
1: Ну, что
2: и так
1: произошло
2: далее.
1: С недвижкой в 2008 году? Да. Она просто вся сменила руки. И потом все вернули все свои деньги, как бы 2 года спустя.
0: А при этом...
1: Не все, а в смысле те, кто получили весь этот актив, вернули.
0: При этом OpenAI очень умно поступает с точки зрения того, как они поднимают деньги. Большинство этих денег идут не в компанию, а идут в сторонние компании, которые получают кредиты на строительство этих дата-центров. То есть OpenAI даже мало что потеряет, и инвесторы OpenAI мало что потеряют. Это скорее инвесторы этих сторонних компаний с дата-центрами.
2: Финансовых организаций.
1: Не-не-не, Oracle, в смысле. Это все накачивается в Oracle, который строит все эти дата-центры и покупает себе на капекс.
2: Да, он же сейчас number one, да? Самый богатый человек в мире.
0: Ну, благодаря этой мы.
1: А сам OpenAI как бы может даже не погорит, когда вдруг окажется, что все эти железки не нужны, а нужны другие.
2: То есть идея такова, что вы предполагаете, что если даже такое произойдет, то условно, как сейчас оно может быть переоценено, также оно в моменте там упадет, но это будет не такая история, что рынок развернется и пойдет обратно. То есть это неминуемо, оно просто как обычно, как и любой кризис, отскочит.
1: На пару лет отскочит.
2: Да, и как бы и через пару лет вернется на круги своя и будет уже, скажем так, более здоровым, естественным образом расти и развиваться, верно?
1: А еще 20 лет спустя
2: ну, да, будет
1: мы не узнаем мир.
2: Да, оно.
0: И в этом плане просто это, с одной стороны, неизбежно, это такая психология.
2: Да.
0: Да. Что очень сложно себя остановить, когда вот такое все. Происходит, и все бросаются на то, чтобы хоть какой-то капитал в это вложить. И в действительности, но для того, чтобы вкладывать капитал, в действительности нужно иметь экспертизу, нужно уметь отличать, где в действительности происходит инновация, а где ее, например, не происходит.
1: Причем это очень важно. Все, опять же, это же правда меняющий жизнь продукт. Он прямо сейчас меняет жизнь всех нас. В каждой профессии. И в этом смысле как бы это не фейк-фейк. Это не какой-то прям супер-пузырь. Поэтому каждое государство мира или каждая компания смотрит на это и говорит, если я вот сейчас год еще подожду, а не лопнет это или лопнет, то я могу оказаться просто вне нерелевантным.
2: Давайте теперь смотрите. Вот, я думаю, что вот, я за крипторынком плотно слежу уже достаточно много лет. И вот, условно говоря, там, убийц биткоина, да, если можно так говорить, их было достаточно много уже. И там ребята приходили, делали, условно, utility, говорили, что вот у нас майнинг-модель и так далее, все это заканчивалось одинаково, да. То есть, условно говоря, там биткоин, как вы сказали в самом начале, это цифровое золото, оно гораздо там более мобильное, чем золото, плюс ты можешь транзачить, плюс оно ликвиднее и так далее. Оно under the government сейчас, да, как бы, по крайней мере, на текущий момент. И у тебя очень понятно, как применимость. Вот сейчас в вашей конкретной модели, вот, первое, да, откровенно говорю, первое такое, у меня скепсис такой, так, как только появляется какой-то коин, у меня сразу, типа, появляется определенный скепсис. Вот давайте теперь на пальцах разберем, в чем конкретно модель протокола, почему людей это должно замотивировать, и почему считаете, что это вообще имеет какой-то, хотя бы там, да, какой-то небольшой процент, но, тем не менее, потенциала стать чем-то очень большим. Вот давайте взаимосвязь, мне нужна четкая.
1: С биткоином. Мы видим все эти 26 гигаватт электричества. Так. И они тратятся на решение математической операции, которая никаким образом не относится к конкретной функции, о которой ты говоришь, транзакция.
2: Так.
1: Сама транзакция там занимает микро...
2: Ну, понятно, добыча основная, это все тратится на добычу, да.
1: Добыча. Это добыча, это на самом деле просто сжигание электричества.
2: Перебор кода, да.
1: Перебор кода. Вот, вот это текущее состояние биткоина. И ему достаточно этого, потому что он сделал функцию транзакции, а все это сжигание электричества, оно нужно для... security сети. Ну, как бы для того, чтобы никто не стал большинством и не обманул общий ledger.
2: Окей, так.
1: А то, что мы делаем, мы сразу сказали, нет, 99% этого вычислительных мощностей должно тратиться на полезное действие, и только 1% на security сети, на безопасной сети. И в этом, в этом основная разница. Как бы тот протокол, который мы делаем, он такой. А полезное действие в нем — это вычисление существующих LLM-моделей и тренировка новых LLM-моделей.
2: Как это работает? Я не до конца понимаю, как это технически работает. Давайте прямо на пальце. Значит, вот я взял, купил несколько машинок.
0: У тебя есть GPU.
2: Да.
0: Да, в целом на этом GPU может происходить AI вычисление.
2: Да.
0: Ты, как в случае с биткоином, ты установил на него определенный
2: софт, да,
0: и подключил его к сети. В этот момент твоя
1: машина
0: начинает общаться с сотнями машин сети. Сети, и начинает... они совместно образуют...
1: оркестрацию.
0: Оркестрацию. Единый сервер, который может производить эти AI-вычисления.
2: Угу.
0: И дальше...
1: И внешний API.
0: И дальше, так же, как в биткоине, вот есть так называемый proof of work, да, что ты зарабатываешь монетку, доказывая, что ты можешь производить операции.
2: Uh-huh.
0: Вот так же и в нашем случае твой сервер доказывает, что он может производить операции, и чем больше он операций может производить,
1: тем больше
0: долю
1: монеток каждый день он забирает себе.
0: Вот. И в этом плане для тебя опыт никак не отличается от биткоин-майнинга. Ты подключил, она... твоя машина
2: работает.
0: Да, вопрос
2: только в том, куда направляются вычислительные мощности.
0: Да. Но одновременно, что происходит с другой стороны, что разработчики
1: любых приложений.
0: Ботов, приложений.
1: Какой, компания Flow.
2: Я могу условно прийти и на вашу сеть...
0: нагрузить все свои AI-вычисления. И они как раз отправляются в эту распределенную сеть.
2: Да.
0: Эта распределенная сеть производит эти вычисления и выдает результат.
2: Да.
0: Ты знаешь, как в чат GPT. Ты написал какой-то вопрос.
1: Запрос.
0: Отправился. Тебе вернулся ответ. Также ты этот ответ получаешь только за счет распределенной сети. Каждый вопросик распределяется, кто будет на него отвечать, и этот ответ дальше идет тебе обратно. И все это делается в безопасном виде, так, чтобы быть...
1: уверенным, что ответ, который тебе пришел, это не фейковый ответ, это не подделанный ответ. То есть там на нашей стороне, внутри протокола, записан алгоритм, который убеждается в том, что модель, работу которой запросил девелопер, не изменена до степени квантизации этой модели. И... если, может быть, это не до конца понятно, mm-hmm. но как бы термин... то есть можно упрощать, это вот называется квантизация, может, там 16 бит, 8 бит, 4 бита, и наша модель определяет...
0: Если ты попытаешься
1: обмануть девелопера и дать подсунуть ему другую степень упрощения, наша модель это отловит, и ты не получишь вознаграждение.
0: В этом плане мы действительно, это продукт, он не конкурент биткоина. Мы не создаем
1: новое золото. Можно пример привести Filecoin условно.
0: Да. При этом то, что произошло за эти 15 лет, что был не только биткоин, были разные проекты. И, в частности, те проекты, которые создавали некоторые utility.
2: Mm-hmm.
0: Например, есть Filecoin.
1: Render или Filecoin.
0: Да, у него не капитализация в миллиарды долларов.
1: Триллионы.
0: То есть триллионы долларов. У него капитализация в миллиарды долларов. На данный момент Filecoin хранит 10 миллионов терабайт данных.
2: Mm-hmm.
0: На самом деле, как инфраструктура, это очень... успешный проект. 10 миллионов терабайт — это больше, чем YouTube.
2: Uh-huh.
0: То есть все видео YouTube можно было бы поместить в этой сети.
1: Да, можно.
2: Это распределенная сеть.
0: Это распределенная сеть.
1: Да, это
2: честно сказать, признаюсь, как бы не было мне стыдно, но
1: да,
2: я не знаю,
1: это
2: что
1: это плохой продукт. В этом вся штука.
2: Я впервые слышу, да.
0: Да. Вот, и...
1: Protocol Labs их сделали, это Filecoin.
0: Также есть проект Render, он сейчас, по-моему, оценивается где-то в 6 миллиардов, 5-6 миллиардов долларов. Они также распределили сервера для того, чтобы делать рендеры мультиков.
2: Угу.
0: Им реально пользуется, это самый дешевый способ сейчас делать рендеры мультиков, использовать из сети. Это в действительности все были нишевые рынки. Это были все нишевые рынки, вот как хранение файлов, рендер картинок. Но AI, он на порядок больше рынок.
2: Uh-huh.
0: То есть мы не конкурируем за то, чтобы стать новым золотом. мы конкурируем, а можно ли быть большим процентом AI-рынка. И в отличие от всей остальной вот этой финансовой криптосоставляющей, да, то есть рынок смарт-контрактов сегодня порядка 2 миллиардов долларов.
2: Mm-hmm.
0: Вот это вот, это то ограничение, которое, ну, в смысле, вот такой рынок, он небольшой. Рынок AI-вычислений уже сегодня 40 миллиардов долларов. А через 10 лет рынок AI-вычислений — это порядка 2 триллионов долларов.
2: Mm-hmm.
0: То есть...
1: И когда мы говорим, это рынок вычислений, в смысле, сколько будут в год, платить,
0: да,
1: в год.
2: Я понял,
1: а,
2: да,
1: значит,
2: да, я
1: мы
2: понимаю.
1: Мы говорим про капитализацию этого рынка в десятки триллионов долларов.
2: Ну, умножается, понятно, коэффициент, мультипликатор.
0: Вот, и в этом плане действительности... есть, в любом случае, есть скепсис, потому что нельзя себя сравнивать с самым большим. Да, вот ты сравниваешься с биткоином, но биткоин — это уникальная вещь. Но если ты сравниваешь себя с различными уже существующими, да, вот этими инфраструктурными криптопроектами, да, они стоят не
1: забрали
0: миллион,
1: ли
0: но
1: они их... 10% от централизованного рынка? Да, забрали. Вот биткоин забрал 10% от централизованного рынка золота.
2: Это пока
1: что. Можем ли мы... Видишь, ты еще и говоришь «пока что». Можем ли мы в теории представить себе... в вселенную, в мультиверс, вот срез этого мультиверса, в котором децентрализованная сеть GPU забирает 10% этого рынка будущих вычислений, который мы только что оценили в десятки триллионов долларов.
2: Mm-hmm.
1: И если может, значит, мы тогда идем с сегодняшней точки, сегодняшней оценки этой маленькой сети, до того, что она будет следующие 5-10 лет расти до триллионов долларов.
2: Mm-hmm.
0: У всего есть...
1: Шанс.
0: Шанс, да. И действительно сейчас есть очень большой шанс, что большие AI-лаборатории, с ними невозможно будет конкурировать.
1: И американское правительство все удушит, но никому не даст
0: чипов, ты веришь,
1: все удушит.
0: Но если ты веришь в этот шанс, тебе сейчас нужно шортить весь остальной рынок.
2: Угу.
0: Потому что весь остальной рынок не выживет в этом новом мире. Но именно поэтому и будет расти
1: спрос
0: на альтернативу.
2: Mm-hmm.
0: Что альтернатива, она нужна.
1: Это не будут, нами не будет пользоваться ни Google, ни Meta, ни OpenAI.
2: Нет, понятно, это для тех, кто не может миллион своих ГПУшек поставить.
1: Да, но нами будут пользоваться такие компании, как Canva, Flow, многомиллиардные компании, которые производят много вычислений, которым тоже это нужно.
0: Но как раз для которых большой риск.
1: И для которых большой риск, эти пять компаний заберут их рынок себе.
2: Mm-hmm.
1: Вместо них будут делать презентации, вместо них будут делать обсчет показателей здоровья человека.
0: В этом плане, так же, как для биткоина каждый финансовый кризис был скачком, да, и увеличением вот этой аудитории, которая mm-hmm. ищет альтернативу, также каждая новость по поводу того, что...
1: Машины все окончательно сменили, водителей такси больше нету. Все. Это еще одна новость, и другая новость, и другая. Год за годом мы
2: и
1: будем
2: это не
1: видеть.
2: Происходит.
1: Думаешь, не произойдет?
2: Нет, оно произойдет, просто оно уже 10 лет назад должно было произойти.
1: Не, вот еще не 10, 20, сколько года.
2: Да.
1: Вот оно медленно заезжает.
0: Посмотри на график Waymo, это самоуправляемая машина,
2: что
0: Сан-Франциско.
2: Да, я видел, да.
0: Они уже съели 20% рынка перевозок. И это просто экспоненциально растущий график. Со всеми этими технологиями они действительно занимают дольше времени.
2: Долго
0: запрягать очень,
2: да?
0: Поэтому на самом деле, когда нам говорят, а вы уже опоздали, нет, мы не верим. Потому что вот эта адаптация AI, она займет несколько лет.
2: Mm-hmm.
0: Она займет 5-10 лет. Но как только это произойдет,
1: сектор
0: то эффект... Эффект на рынок будет колоссальный.
1: Сектор за сектором это будет видно.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 15 августа 1717 году в Амстердаме был подписан договор между Россией, Францией и Пруссией. Это не про пушки, а про пеньку. Лен и железо. Именно эти товары в то время были настоящей валютой международной торговли. Из пеньки делали канаты для флота, из железа – оружие и инструменты, из льна – парусину. Для европейских держав это были стратегические ресурсы. Договор давал русским купцам предсказуемость. Если есть политическая гарантия, можно смело грузить корабли и подписывать контракты на год вперед. Риск, что война или разрыв отношений сорвет сделку, резко снижался. А значит, снижалась и страховая премия, и процент по кредиту под закупку товара. Для государства это тоже была чистая экономика. Чем стабильнее экспорт, тем больше таможенных сборов, тем быстрее растут новые мануфактуры и верфи. Петр I отлично понимал, сильная экономика строится не только на заводах, но и на хороших договорах. Так, в эпоху парусного флота подпись под международным соглашением становилась самым надежным бизнес-планом. Она гарантировала, что груз дойдет до порта, а деньги – до кошелька.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. 16 детей утонули в Дагестане. В этом году еще 4 погибли, выпав из окон, и 5 при пожарах. В прокуратуре республики прошла встреча с субъектами профилактики по факту роста гибели детей в результате несчастных случаев. Участие приняли представители прокуратуры, Следственного комитета МВД, МЧС и Министерства образования Дагестана. Они рассказали о проводимой профилактической работе. В частности, помимо разъяснительных бесед, сотрудники МВД инициативно раздают блокираторы оконных рамок. Минобр ведет работу с родителями в преддверии нового учебного года, а государственные инспекторы маломерных судов усилили патрулирование на водных объектах Дагестана. В Лакском районе Дагестана сохраняются неблагоприятные погодные условия. Дороги размывают, а также случаются обвалы на дорогах. Например, в селе Иниша участок дороги, который ведет в село, размыт. На данный момент проезд в село отсутствует, транспортное сообщение прервано. Обвалы на дорогах в окрестностях также создают дополнительные препятствия. Учитывая, что по прогнозам дожди продолжаются, существенный риск дальнейших разрушений и задержек с восстановлением поезда. Ситуация остается на контроле властей Дагестана. В июле 2026 года средняя цена на помидоры в России опустилась ниже 200 рублей впервые за последние 10 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. По стране килограмм томата в среднем стоил 186 рублей против 217 рублей в июне. При этом самые низкие цены зафиксированы в регионах Северного Кавказа. И Дагестан занял в этом рейтинге почетное второе место. Средняя стоимость помидоров в республике составила всего 99 рублей за килограмм. Дешевле томаты продавались только в Чечне, там 91 рубль. Третью строчку по помидорам занимает Кабардино-Балкария с показателем 110 рублей за килограмм. Федор Щукин проводит личные собеседования с участниками кадровой программы «Команда Дагестана». Глава региона приступил к индивидуальным встречам с претендентами, прошедшим предварительный отбор в рамках новой республиканской кадровой программы. Проект, инициированный временно исполняющим главы Дагестана, представляет собой открытую систему поиска управленцев, основанную на прозрачных конкурсных процедурах. В России принимают дополнительные меры для обеспечения регионов топливом. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с профильными ведомствами. По данным правительства, в целом ситуация на внутреннем рынке постепенно улучшается. Однако в отдельных регионах напряжение пока сохраняется. Топливным компаниям поручено сейчас увеличить поставки туда, где возникли сложности. Ну и в России завершается подготовка и выпуск основных партий вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидемический сезон в регион будет направлено более 56 миллионов доз препаратов. Производство вакцин началось, я напомню, что еще в марте, сразу после публикации рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты, поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия, но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там, на холмах, чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров Международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы Башни Кавказа» жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Гишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
13: Здорово. А каким образом у вас выстраивается взаимодействие? Например, топ-менеджмент. Сколько у вас минус один людей под вами?
14: Сейчас, ну, топ-менеджмента 8 я вкладываюсь, но дело в том, что я директор по маркетингу сейчас.
13: Еще в той же области.
14: Еще там у меня 8. То есть у меня сейчас очень много подчиненных. Это временная ситуация. Я постепенно буду это все расставать.
13: Давайте тогда вот с позиции CEO сейчас поговорим. Вот у вас есть там 8 человек. Угу. Каким образом вы выстраиваете работу с ними? У вас есть какие-то ежедневные планерки, еженедельные, ежемесячные, созвоны, имейлы и так далее. Каким образом у вас выстроена система коммуникации и решения вопросов с
14: ними? У меня немножко неправильная система коммуникации. Сейчас я ее буду менять. У нас сейчас будут планерки.

0: Китай — это адский ад. То есть ты с утра там с 8 по-китайски, это значит, получается, с каких? С 2 по Москве до 8-9 работаешь в Китае.
1: Ага.
0: Здесь сейчас я была там как бы как продукт, директор по продукту, и собственник. И потом с 8 до 12 ты пытаешься за 4 часа ответить на всю ту массу вопросов, которая набежала за весь день.
1: То есть вы включены в рабочие процессы все равно?
0: Абсолютно.
1: А когда вы едете куда-нибудь, я не знаю, в Африку, вы тоже?
0: Я тоже работаю.
1: Вы тоже включены? А вы не считаете, что...
0: Поэтому я всегда стараюсь уехать на Новый год.
1: Угу.
0: И несмотря на мне... турагент говорит, ну давай ты поедешь туда же в марте на 35% дешевле. Я говорю, в марте я не поеду туда, потому что я буду работать в марте. Пусть эти 35% я заплачу больше, но я действительно могу на новогодние праздники немножко отключиться.
1: Угу. А как вы вообще переключаетесь? То есть если у вас постоянное взаимодействие, неважно, поездки, не поездки, что для себя используете? Как отключаете мозг, перезагружаетесь?
0: Никак. Это моя проблема.
1: Я знаю, что вы начали медитировать в какой-то момент времени.
0: Да, сейчас забросила, потому что я работаю на 3 работах.
1: Но, кстати, когда вы рассказывали об этом, вы рассказали, что это прям очень классный, эффективный способ, и чуть ли не must-have.
0: Must-have, классный, эффективный. Сейчас у меня выйдет хотя бы руководитель пиар-отдела, вот, потому что я сейчас еще пиаром занимаюсь в свободное от остального время. И я обязательно как бы вернусь к этой истории. Это правильно, надо обязательно медитировать.
1: А спорт все точно так же? 5 раз в неделю? Или там у вас от 4 до 7?
0: Спорт, если я нахожусь вот в той же Испании, у меня 7 дней в неделю по 2-3 часа. Вот, спорт в приоритете. В Москве сейчас получается 3, максимум 4.
1: Каким образом...
0: А спорт у меня просто... У меня, знаете, вот как вот в еженедельнике, представьте, что у вас белая есть область. Она не может заняться. Ну, только если вот я сейчас заболела, да? Это первый раз, наверное, за последние 5 лет я отменила тренировку. А так у меня просто вот этот белый квадратик. Пилатес. Вторник, четверг, суббота. С 8 до 9.30. That's all.
1: Угу.
0: И его нельзя туда записать что-то другое, в этот квадратик.
1: Каким образом вам удалось так сделать? То есть это, знаете, у большинства же какая проблема? И у меня такая же проблема, что ты начинаешь что-то делать, но потом у тебя все равно, бац, выскакивает какая-нибудь встреча.
0: Вопрос приоритета. Ну, ты просто встречу назначаешь, я говорю, я могу во вторник с 10.15. Угу. Вторник и четверг.
1: То есть неподвижно прям?
0: Неподвижно. Только так работает.
1: Это почему у вас такое желание? Потому что это как бы желание просто хорошее здоровье, тело.
0: Здоровье, конечно, потому что если вот я сейчас первый раз заболела, наверное, не знаю, с ковида.
1: Ага.
0: Если ты заболел, то дальше все посыпалось. То есть здоровье, оно приоритет номер один. Если ты здоров, ты и детям хорошая мама, и бизнес двигаешь. А если ты болен, то дальше все посыпалось.
1: Ваши планы жить 150 лет еще в силе?
0: 120.
1: Там тоже разнилось, как со странами. Где-то я слышал вначале первый раз 150, о Оскару говорили, а потом чуть-чуть понизили планку, 120.
0: Ну да.
1: Откуда такое желание?
0: Мне очень нравится моя жизнь. Мне очень нравится мой бизнес, моя команда, мои дети, мои собаки. Вот жалко, они со мной не на 150 лет. Мои друзья. Мне вообще очень, мне очень-очень нравится моя жизнь.
1: Я когда услышал от вас первый раз это, я подумал еще, вау, невероятно, насколько вы прям кайфуете от всего, что происходит. Вы по жизни просто суперпозитивный человек или вы каким-то образом с этим работаете?
0: Я с этим не работаю, я не суперпозитивный человек, мне просто очень нравится моя жизнь. Она какая-то идеальная.
1: А в моменты кризиса, сложностей и так далее, как вы относитесь к этому?
0: Как к вызову. Ну, слушайте, это как к квесту, да?
1: Угу.
0: Многие люди ходят специально за адреналином куда-то, а у меня адреналин в бизнесе, ну, так же, как и у вас, и у всех бизнесменов, каждый день. Каждый день какой-то новый вызов, и ты решаешь эту задачу. То есть не надо играть там в покер, еще что-то. Я в Go, кстати, играю.
1: Она более, это супер.
0: Более спокойная, да, игра. У тебя каждый день что-то новенькое, и ты все время в тонусе, у тебя все время глаз горит.
1: Go, почему играете?
0: Мне вот почему-то она очень зашла, эта игра. Может, я в детстве начала бы играть в шахматы и играла бы дальше, а сейчас я уже думаю, в шахматы не очень интересно. Го все-таки более интересная игра, более стратегическая.
1: Это просто удовольствие или вы видите какой-то в этом бизнес-подтекст в том числе?
0: Просто удовольствие.
1: Просто удовольствие, понял. Потому что многие видят как раз там, вот именно развивают стратегическое мышление.

0: мышление, как бы прокачивать себя в бизнесе, по сути, через эту игру?
1: Ну, сначала я получаю удовольствие, я думаю, что и в бизнесе как-то прокачается параллельно, да, но я получаю удовольствие.
0: Класс. Про адреналин вы заговорили. Шикарная история. Я не знаю, насколько это правдивая история или нет, что вы летели над Индийским океаном, Ил-86, и у самолета взорвался двигатель.
1: Да. Я пока раз сидела около двигателя, мне досталось 3 сиденья, видела взрыв.
0: Мне интересно, как бы, что вы ощущали в этот момент, но суть истории не только в том, что двигатель взорвался, а в том, что в тот момент, когда все паниковали и так далее, вы были настолько уставшие, что просто легли спать.
1: Я просто была настолько уставшая, потому что я раньше Ил-86, он же кузнечик, он пятая посадка была в Хошимине, 24 часа спустя после вылета из Москвы. Причем тебя каждый раз пытались выгнать через 3-4 часа на стоянке почему-то из самолета. Ну, то есть это, там 8 часов и также 24 часа обратно. И так я жила месяцами. То есть 4 дня в Москве и опять в самолете.
0: Это когда вы возили, да? Постоянно летали туда?
1: Да, я возила туда янтарь. Вот, это были более... Меньше был подъем денег, но он был такой достаточно стабильный, понятный, не одежда. И я просто была уставшая, во-первых. А во-вторых, я не знаю, почему-то я так доверяла самолетам.
0: Что даже взорвавшийся двигатель вас не смутил, да?
1: Не, говорили, что Ил-86 может сесть на 2 двигателях. У нас осталось 3. Ну, по крайней мере, так я сказала соседям.
0: Это как есть, я помню, Леонардо Ди Каприо рассказывал историю, что он летел в Россию, и в самолет взорвался двигатель, и что все русские сидели, такие, взорвался, и он один в панике, который не понимает, что происходит, и почему никто не реагирует на это. Вот я...
1: Потому что он американец, да. Вот мы доверяем нашим...
0: Отечественному производителю.
1: Ну, там был, да, отечественному, доверяем и пилотам, и... Но у меня, на самом деле, там была более интересная предыстория, что меня пытался представитель Аэрофлота садить с этого рейса. У него был повод, а я его просто, обманула. Он знал, что самолет не в порядке. А поскольку он ко мне хорошо относился, я постоянно летала туда-сюда, бывшая жена дипломата, вот, и он меня пытался оградить от этого риска.
0: Ну, вы не послушали его.
1: Я его не послушала.
0: Почему я к этой истории прибегнул? Потому что вы говорили где-то тоже, что как бы стрессоустойчивость и толерантность к стрессу — это как бы важнейший вообще навык, и что задача предпринимателя, вне зависимости от того, что у него происходит в бизнесе, как только у него голова касается подушки, в эту же секунду отключаться и забывать о всех проблемах.
1: Ну, про подушку это была не я, а Фридман.
0: Фридман, да, вы цитировали его.
1: Я цитировала,
0: да. Но, тем не менее, я так понимаю, что у вас этот навык имеется.
1: Да, ну, конечно, нервная система с возрастом немножко изнашивается. Я уже, наверное, не усну в самолете, когда двигатель взорвется.
0: Надеюсь, это больше не произойдет, как минимум.
1: Да, я тоже надеюсь. Но, как бы, наверное, уже нервная система немножко поизносилась с возрастом. Но так, в принципе, конечно. То есть относиться... А каждый день вызовы приходят. Каждый день в бизнесе приходят вызовы абсолютно. И всегда неожиданно. Если к ним относиться как... Ну, просто к задачке, да, которую тебе подкинули на Олимпиаде, такой с заковыркой, да, это одно. А если относиться как «все пропало», ну, там точно долго не продержишься.
0: Отсюда тоже вопрос. Это у вас врожденный такой подход, или вы вот это развиваете в себе каким-то образом?
1: Мне кажется, врожденный.
0: Давайте немножко тогда еще чуть в эту сторону. В образование. Вы не закончили высшее образование, не закончили университет. И я от вас же слышал, что вы вообще чуть ли считаете, что это и не нужно.
1: Я уговаривала своего сына.
0: Да, вот сына уговаривали уйти из университета, потому что оценки не имеют значения, нужно начать заниматься реальными делами. Хочется здесь немножечко услышать вашу позицию и мнение. Это я впервые слышу, чтобы мать уговаривала ребенка.
1: Да, он мне сейчас говорит, что он говорит: мама, ты мне давала очень много хороших советов, но этот был ужасный.
0: А так он не бросил?
1: Не бросил, он закончил. И когда вот он сейчас уехал и нашел работу со своим дипломом в Испании за один день.
0: Почему, на ваш взгляд, высшее образование это не важно?
1: Ну, во-первых, ты идешь. Я на самом деле сейчас жалею, что я не пошла в МИФИ. Я училась в школе при МИФИ, я не пошла в МИФИ. Наверное, вот высшее образование такое, какое дает Бауманка, МИФИ, физтех, оно действительно важное. А вот этот все менеджмент, это все несерьезно.
0: А вы когда принимали решение об уходе, просто потому что нужно было улетать?
1: Да, я просто вышла замуж, да, и улетела с мужем во Вьетнам.
0: Интересная история, потому что если, опять же, вот как у вас, знаете, такое неинтуитивная история, что все работали на работе, получали зарплату, а вы начали бизнес делать, там, традиционно считал, что если у тебя высшее образование есть, то у тебя как бы гарантированная работа, опять же, бац, вы взяли, ушли.
1: Я не хотела никогда ни на кого работать просто, поэтому зачем мне нужно высшее образование? У меня есть корочка, что у меня есть незаконченное высшее. С этой корочкой я могу и получала второе образование, и нет никаких проблем.
0: Ну вот все же, если вернемся, например, к высшему образованию и детям. Окей, вот у вас есть младший ребенок сейчас, да? 10, вы сказали мне.
1: Да.
0: Вот когда у него настанет момент выбора, скажем так, вы все-таки будете его склонять в сторону того, чтобы получить высшее образование, или в сторону того, что это не нужно?
1: Я пока не знаю.
0: Угу.
1: Ну, по крайней мере, трое старших сыновей образование получили.
0: Угу. А если поговорить...
1: Двое получили, один получает сейчас.
0: Угу. А если вот про навыки какие-то, которые и ключевые идеи, которые вы транслируете детям, самые важные принципы, которые вы стараетесь или уже там старших постарались заложить?
1: Ну, ничего не бояться и верить в себя, и двигаться вперед.
0: А с точки зрения навыков, что вы считаете для вот, детей?
1: Навыки нужны постоянно. То есть я там даже старшего сына там отправила на... учиться на всякие там SQL, вот это все программы.
0: Угу.
1: Вот. Ну, он много какие программы успел пройти, потом сказал, что это не мое, мне это не интересно. Он работает в компании в продакт-департаменте.
0: Угу.
1: Вот. Ему это интересно, общение живое с поставщиками, ну, живая жизнь. А третий сын у меня учится вообще спортивный менеджмент. Три вуза всего в мире готовят это. То есть он собирается там реализовываться, ко мне никак не будет иметь никакого отношения.
0: А вам бы хотелось, чтобы кто-то из детей бизнес продолжал?
1: Ну, конечно, хотелось бы.
0: А как идея того, что дети, они, как правило, хоронят бизнес, а не развивают?
1: Не всегда.
0: Безусловно, не всегда, ну, статистика.
1: Ну, пример Соколова.
0: Угу.
1: Наоборот, он развивает бизнес.
0: Тёма был, да, кстати, у меня тоже.
1: Вот, ну, почему? Не всегда.
0: Угу. Соколов, да, интересный кейс, потому что Артём, наоборот, как бы бизнес забустил, и там они достаточно сильно выросли с момента его прихода. Про образование еще. Вы очень много читаете, чуть ли там не 50 книг в год.
1: Сейчас меньше.
0: Вы читаете только художественную литературу или какую-то образовательную?
1: Я еще состою в жюри конкурса PricewaterhouseCoopers на лучшую бизнес-книгу года.
0: Mm-hmm.
1: И вот этот квест, когда они там 20 марта тебе привозят 15 книг, и ты, да, начиная уже с 1 мая, тебя начинают просто ежедневно требовать с тебя ответа.
0: Mm-hmm.
1: Первое, второе, третье место распредели. Вот тогда я прям вот напрягаюсь и читаю. Ну, они выбирают же лучшие бизнес-книги, которые сейчас опубликованы в этом году. Вот эти 15 книг я читаю. После этого в течение года я бизнес-книги редко читаю. Не могу сказать вообще нет, но редко читаю. Что-то по совету уже только. Стараюсь читать художественную литературу, потому что вот эта выжимка, 15 книг, она сразу у меня падает на первое полугодие, и все. Дальше можно уже расслабиться.
0: Три лучшие бизнес-книги, на ваш взгляд?
1: Ой, так вот сейчас подумаю, может, попозже скажу, не готова пока ответить.
0: Ну, подумайте фоном. Потому что, учитывая то, сколько бизнес-книг вы, видимо, читаете, то интересно, конечно, что является для вас вот таким прям ключевым. Потому что многие ставят, наоборот, под сомнение бизнес-литературу, потому что она описывает какие-то а-ля успешные инструменты, за которыми ты не видишь огромного количества неуспешного. И
1: я бы даже, наверное, применять. Скажу, что у меня нет трех любимых бизнес-книг. Ты прочитываешь эту целую книгу, угу. И там ты буквально одна-две идеи черпаются. Ну, наверное, это одна-две идеи стоит того, чтобы прочитать эту бизнес-книгу. Самое мое любимое, вспомнила, это Тарасов. Управленческое искусство, по-моему, управленческой борьбы, где короткие рассказики,
0: да,
1: каждый отдельный маленький кейс. И сейчас многие книги, которые я уже читаю, вот как член жюри, это все оттуда.
0: Переписанный Тарасов.
1: Переписанный Тарасов, да. А Тарасов — это переписанный Сунь Цзы, да,
0: искусство войны. Шикарное вообще.
1: Вот, так что вот эти две книги, наверное, на них остановимся. А третье, они все время разные, как вы сегодня прочитал. Вот я сейчас Рапая недавно прочитал, код, по-моему, про маркетинг. Угу. Вот, тоже мне очень понравилась, хорошая книга. Ну, то есть ты читаешь сегодня, там, думай медленно, читай медленно, решай быстро, да, хорошая книга. Ну, то есть ты что-то читаешь, вот, но вот эти две, они такие основополагающие.
0: А как вам идея того, что... читать такое большое количество книг, это в целом такая ошибка, скажем так, это просто неэффективно, потому что ты загружаешь в голову огромное количество информации и ничего из этого не применяешь. И гораздо лучше читать там пару книг и реально что-то из этого применять. Нет ли у вас такого, что от вот этого пласта информации это просто ложится как интересный контент в голове и как бы в итоге, ну, просто как бы
1: развлекись, саморазвитие, почитали. Саморазвитие, угу. Да, у меня, в мой бортовой компьютер заложено что-то, и потом в разных жизненных ситуациях у тебя что-то вдруг пригождается, какая-то идея. Она, может быть, пригодится через 5 лет или через 7, но она у тебя уже есть.
0: Понял. Окей, так, ладно, вернемся все-таки в бизнес, потому что мне хочется, чтобы мы дорисовали картину. Мы поговорили про то, как все появилось, про то, как вы начали развиваться, поговорили про команду. А вот, я, кстати, хотел спросить про стратегическую сессию. Вы сказали, что у вас какой-то приглашенный специалист вы берете для стратегической сессии. А в чем его задача, каким образом это работает?
1: Ой, я просто в восторге, не буду рекламировать специально.
0: Чтобы не занимал времени.
1: Потому что я занимаюсь еще с ним индивидуально, я недавно, мне просто его посоветовали, вот только вот как раз, наверное, когда у меня была эта история, что я собираюсь там всех поувольнять, что я недовольна ситуацией. Что мне что-то напрягает, да, тебе как-то токсично, дискомфортно. А что ты даже сначала же понять долго не можешь, ты начинаешь все копаться, и вот он прекрасно помогает мне разобраться во мне самой. И сейчас у нас в компании не было прописано миссия, видение и ценности на бумаге. То есть мы действительно быстро очень, как первый раз в моей жизни такое, что вот мы быстро смогли из себя это вытащить, потому что оно было вот на кончиках пальцев, но оно не было прописано. А это очень важно, чтобы это было прописано, чтобы не только было на кончиках пальцев, но и было на бумаге, чтобы мы транслировали это всем там 1400 людям. Пока что еще это только вот мы закончили, да, в четверг, еще все это не оформлено до конца, не транслировано. Но мы это сделали, мы простроили стратегию, как мы будем развиваться на ближайшие 5 лет. И мы еще очень здорово объединились как команда.
0: А на ваш взгляд, вот эти ценности, миссия и так далее, в чем польза от этого? Вы же много лет без этого жили. И почему вдруг, на ваш взгляд, появилась необходимость, потребность в этом?
1: Потому что реально есть 88 магазинов, да, где отдельно взятый микроклимат. Угу. И ты не можешь им эти на кончиках пальцев, да, вот как-то вот это телепортировать. Это все-таки должно быть оформлено. Это была моя ошибка, что я не делала этого раньше. Я пыталась это сделать раньше, но мне не доставались такие хорошие тренеры.
0: На ваш взгляд, такой, как совет тем, кто нас смотрит, и у кого бизнес поменьше, допустим. Вот на этапе, когда у тебя не 88 магазинов, а когда у тебя 2-3 магазина, 4 магазина, на ваш взгляд, это важно? Это приоритетно?
1: Важно. Это приоритетно.
0: С самого начала?
1: С самого начала, да. И это была моя ошибка, что я этого не сделала.
0: А что поменялось бы? Что было бы по-другому, если бы вы сделали?
1: Все было бы проще.
0: То есть просто вопрос управления, да, того, что трансляция как бы на все уровни.
1: Все было бы четче, все было бы лучше.
0: Да, интересно, это на самом деле... Если, опять же, про бизнес-книги возвращаться, если мы посмотрим там на самые какие-то грандиозные книги, там же очень много как раз про культуру и про вот эти вот идеи, и именно те компании, у которых с самого начала были вот эти очень четко, ярко выраженные ценности и культура внутренняя, они почему-то на дистанции очень классно прорастают.
1: Я думаю, что мы сейчас начнем расти очень быстро, после того, как мы это все прописали. Это как бы фундамент, мы залили фундамент.
0: Супер. Как вы считаете, в ближайшие десятилетия какой самый важный навык для предпринимателя будет?
1: Возможность, потребность меняться. Изменения. Склонность к изменениям. Угу. Любовь к изменениям.
0: Супер. Совет себе 18-летний.
1: Ой, себе 18-летний, ничего не бояться.
0: Самое главное, я уже на ваше... Судя по тому, что мы с вами обсуждали, я понял, что у вас вообще чувство страха, оно такое...
1: Притупленное.
0: Очень притупленное, да. Насколько вы легко идете в действие, даже когда взрывается двигатель самолета, вы в целом довольно комфортно себя чувствуете. Это, конечно, уникальное, мне кажется, явление такое. Круто. Спасибо вам большое.
1: Вам
0: очень
1: спасибо.
0: Ценно. Я прям, знаете... общаясь с вами, такая энергетика теплая от вас исходит, харизма. Очень здорово вообще, что вы начали в публичном пространстве появляться, чаще выступать, потому что, мне кажется, для многих это будет супер важный опыт. И в действительности я приглашал несколько раз женщин-предпринимателей.
1: Я понимаю, что у меня социальная ответственность уже определенная есть. И мне очень грустно, что девушки вот так себя не реализуют очень многие и тратят свою жизнь. И потом они оказываются в 40 лет просто у разбитого корыта. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше девушек шло в бизнес, но при этом ни в коем случае не забывая семью, детей. Просто это как жить с двумя ногами, да? Должна быть и правая, и левая.
0: Угу.
1: Должна быть и семья, и дети, и какой-то бизнес, работа, саморазвитие обязательно.
0: Отличное наставление финальное. Ксения, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
10: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
11: Привет, друзья! Сегодня мы в Казахстане, в Алма-Ате, и встречаемся с одним из самых успешных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов. Ну, вот он нам сейчас расскажет. Итак, у нас в гостях Тимур Турлов.
12: Привет. Спасибо большое.
11: Был в России, переехал в Казахстан, и здесь случился какой-то значимый успех, признание. Вот. Почему ты сюда уехал?
12: Здесь классно. Да. Здесь в два раза больше солнечных дней, чем в Москве. Здесь меньше трафика значительно. Я сначала пробовал жить в центре, когда вот еще до того, как мы начали бизнес. Потом у меня родился ребенок, мы переехали в Подмосковье.
11: Mm-hmm.
12: И где-то, вот, наверное, лет за пять мне так надоело ездить по полтора часа на работу, что я аж в Алмату переехал.
11: Ты уехал в Казахстан, конкуренция была не такая сильная, Красного океана не было, да? Значит, какой бы ты инсайт мог бы дать? Вот?
12: Не бывает каких-то низкоконкурентных рынках с огромной маржой, легким регулированием, где тебя ждут, вот ты приезжаешь туда, и бум, у тебя все получилось. Всегда есть какая-то причина, почему оно там не взлетело ни у кого до сих пор. Очень редко бывает такое, что никто не попробовал. Тем более, когда речь идет о каких-то достаточно стандартных вещах. И с одной стороны, да, это действительно оказался низкоконкурентный рынок, где много кто не попробовал. По крайней мере, не попробовал нестандартных подходов, потому что стандартные подходы там люди пробовали. Да и, в принципе, весь там розничный инвестиционный бизнес 10 лет назад, когда я приехал в Казахстан, он был очень непонятным. Подавляющее большинство людей вообще не понимало, как на этом деньги можно делать. И все считали, что это в лучшем случае бизнес каких-то огромных корпораций, и пусть они как-то сами с этим разбираются. Поэтому, с одной стороны, там надо быть готовым, что причины найдутся, но, скорее всего, найдутся какие-то решения того, как все-таки этот рынок для себя открыть.
11: Твоя первая работа, что у тебя там получилось, как тебя вообще угораздило там вот начать зарабатывать деньги? Кто тебя вообще толкнул на это детское, можно сказать, вот эту вот занятость вообще? Как она возникает?
12: Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Я очень болел, на самом деле, в детстве компьютерами. И я очень хорошо помню, как мама дарила какую-то на день рождения, подарила мне сначала принтер, потом сканер в следующем году подарила. Это было прям очень круто, я прям очень ждал. Планки памяти какие-то, в которые я в компьютер вставлял. Одна из моих главных потребностей, мне очень не хотелось, чтобы у меня были деньги заплатить за интернет. Был крайне небесплатным, когда он только начинал появляться. И мне вот родители как-то были не готовы, как минимум, какие-то достаточно существенные деньги выделять на эту часть жизни.
11: Когда это было? Сколько возраста?
12: Мне 13-14 лет.
11: А когда ты первые акции, так сказать, купил?
12: Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет, я пришел на собеседование представительства небольшой американской инвестиционной компании.
11: Как так? Я не пойму. 15? Что это за...
12: Что, я опубликовал?
11: Ты резюме опубликовал, там сколько возраст написал?
12: Да, слушай, в целом, я не помню.
11: Ты не писал возраст?
12: Я не помню, честно говоря. Я не удивлюсь, если я вообще не писал, но мне кажется, что я как-то совсем уж сильно в резюме не врал. Я причем понимаю, что они там особо резюме не отбирали. Они пытались созвать примерно всех, кто соглашался прийти на резюме, и прогоняли через тесты потом народ.
11: Нормально.
12: Тесты были несложные, тесты были не на знания фондового рынка, тесты были скорее на IQ. Я не с какими-то выдающимися результатами этот тест решил, но решил его как-то нормально просто. Я так понимаю, что я удивил тогда хозяина компании, просто тем, что я был самый молодой. Он, наоборот, сказал, что слушай, мне как раз вот такие вот нужны ребята, у которых глаза горят, которые еще там не испорчены ничем. Как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. Мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которые присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет.
13: Вот скажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводит в примеры следующее, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, вызовов много, случается. Как ты к этому вообще относишься?
12: Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, наверное, если быть честным. Мне, во-первых, для меня это такое, заработать денег казалось мне каким-то важным инструментом социализации. Я понимаю, что в этом была логическая ошибка, на самом деле это не так работает. Но мне условно казалось, что если я стану богаче, меня будет больше девочек любить.
13: Как ни странно, у меня так же было.
11: Вот многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода. Сдают деньги, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию.
12: Можно даже без жуликов. Можно даже без жуликов лишиться денег, в общем, совершенно законными способами.
11: Как? Кому надо отдать деньги?
12: Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Есть такая отличная поговорка: все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Причем, когда ты повышаешь постоянный риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, для того, чтобы... у тебя, есть 10 тысяч долларов?
11: Весь
12: твой капитал. И ты имея 10 тысяч долларов всего своего капитала, ты пытаешься придумать для себя, как заработать 1000 долларов в месяц. Но очевидно, это есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Можно купить какие-нибудь бумаги Virgin Galactic, и они могут за день подорожать на 10%.
11: А потом также приземлиться.
12: А потом точно так же приземлиться на 20% упасть на другой день.
11: Может, ты знаешь, может, нет, арестовали этого
13: одного из основателей Финика. Ну, это Финики, это такая пирамида была. Но люди не знали, что это пирамида, и несли деньги. И вот почему люди до сих пор делают такие, ну, не знаю, это даже не оплошности, а такие, ну, глупости, что ли. Что толкает людей на это?
12: Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. Вот, к сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 там, с чем-то процентов годовых, а вот ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы этот, ты смог уже никогда в своей жизни больше не работать. Вот люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, вот банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Но вот не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять.
13: Вот это очень крутая версия по поводу банк. Если бы он был, он же умнее, да, прозорливее, он бы сам бы отнес Финика, наверное, деньги.
11: Я все-таки хотел бы, чтобы ты это, ну, рассказал признаки, ну, вот этих, знаешь, пирамид, там, ну, давай так, которые реально собирают деньги, выплачивают первое время тем, кто новые заходит, да, ну, а потом куда-то исчезает.
12: Ред, ну, хотя бы начните с лицензии соответствующих регуляторов. В России посмотрите, есть ли у компании там лицензия Банка России. А если вы подписываете договор с российской компанией, посмотрите, регулируется ли она. Погуглите немножко интернет, это тоже бывает полезно.
11: Ну, то есть взять какие-то рейтинги, да, и...
12: Посмотрите, если она в рейтингах бирж, торгует ли она по-настоящему акциями вообще, какое она место там занимает в этих торгах, если она говорит вам, что она эти акции продает. Если это какая-то компания по управлению активами, которая не ваши приказы будет выполнять, а сама будет как-то управлять вашими деньгами, то, опять же, надо провалиться и посмотреть, есть ли у нее на это лицензия, и тогда у нее должна быть очень большая отчетность как раз по всем фондам, которыми она управляет.
11: Кто повлиял максимально на то, как ты сложился?
12: Слушай, ну, мамс, видимо, в большей степени, конечно. Моя мама кандидат медицинских наук. Наверное, она вот очень, безусловно, многому тоже меня научила. И мне кажется, что у меня есть очень много каких-то качеств с точки зрения выстраивания отношений и в там, ведении переговоров, внутреннего этикета. Я, к сожалению, не знаком, по сути, с своим отцом. Он пропал без вести, когда мне было там 3-3,5 года. Во всем этом рубеже веков мне даже сейчас как-то не удалось толком выяснить, что с ним произошло.
13: Что там было с отцом? Что ты помнишь? И повлияли какие-то эти перипетии с отцом на тебя, на становление твоего характера?
12: Ну, судя по каким-то вот отрывкам, с фрагментом, который я собирал, он был достаточно авантюрным человеком. Мне вот самое яркое воспоминание, мы с ним в Астрахане, летом был у бабушки в Астрахане. Он приехал на 2 или 3 дня. Мы с ним ходили в детский мир. Это был как раз, ну, какой-то 90-й год, наверное. Вот там были относительно пустые полки уже. Он купил мне примерно весь детский мир. Ну, то есть вот мы ходили.
13: Это я, как?
12: Ну, все, что в нем продавалось. То есть вот этих вот слоников, вот эту вот лошадку, там, вот этот пистолет, вот этот автомат. Это было для меня самого очень большим потрясением, потому что, ну, безусловно, как, там, если моя мама, она как-то очень аккуратно рассчитывала там все деньги, то тут был прям этот праздник такой. Вот прям вот все забираем вот отсюда и вот дотуда. Вот мое какое-то такие самые яркие воспоминания.
13: А что произошло потом с отцом?
12: Слушай, ну он без вести пропал. Где он и как заблудился в жизни, мне сказать достаточно трудно. Там есть много разных гипотез. Ну, то есть, видимо, там, может, какая-то из авантюр там не увенчалась успех. Но они не жили с мамой, понимаешь? То есть там не было такого, что он в какой-то из дней ушел и не вернулся домой. То есть, они, в принципе, не жили вместе. Он постоянно улетал, постоянно уезжал куда-то. И в какой-то момент просто вот там не приехал.
11: 3 самых важных совета для начинающих инвесторов.
12: Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учите им отчасти. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберите терпения. Это супер-мега важно. Умейте ждать. побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. А будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете.
13: Сейчас мы переходим к самому важному такому вопросу. С какой суммы, может быть, следует уже начинать? 100 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
12: Слушай, инвестировать можно все эти деньги, и для каждого в...
13: Да просто вот сейчас, смотри, какой ближайший...
12: Мне портфель там составить?
13: Да, вот раз, два, три.
12: Сейчас мне надо будет задать им вопросы, потому
13: Давай,
12: что...
13: Давай, задай мне, я их представить.
12: Когда речь идет об этих 100 тысячах рублей, это единственные 100 тысяч рублей, которые у тебя есть, или те деньги, которые ты выделил на это?
13: Да, я их выделил, это вот я отложил на поиграть. Если я их проиграю, ничего не случится... Но я расстроюсь. Очень сильно. Да.
12: Ну, то есть, это не часть твоей подушки безопасности. Окей.
13: Нет, это не часть подушки безопасности. У меня еще есть 300 тысяч в подушке безопасности.
12: Какую примерно доходность ты рассчитываешь? Какой частью этих денег там, на горизонте года ты готов рискнуть? Как быстро тебе эти деньги могут понадобиться?
13: Понятен вопрос. Так, горизонт, давай так, 5 лет. То есть это
12: большой
13: вот заложил, и не трогайте меня, я через 5 лет посмотрю, и хочу, чтобы было 3 раза больше. Ну, если через 5 не будет, пускай будет через 10 лет в 5-10 раз больше.
12: Прикольно. Таких клиентов, на самом деле, по факту почти не существует, да? Которых 300 тысяч...
13: Я вот догадывался, что...
12: Нет, я с удовольствием скажу, что надо делать в таком случае. Жалко, что на самом деле людей, у которых есть там 400 тысяч суммарных сбережений, 300 в подушке, а 100 они пришли на фондовый рынок, они никто из них не умеет мыслить таким горизонтом почти. Сколько лет примерно человеку?
13: Ну, человеку, он молодой, ну такой, 28 лет.
12: Тогда я смело бы в данном случае почти все инвестировал бы в инструменты рынка акций, так или иначе. Процентов 40 вообще смело, на самом деле, вложил бы просто в 10 текущих лидеров технологий.
13: Ну, в общем, это индекс. Как бы,
12: да, это индекс, ETF NASDAQ. На индекс, да, какой-то там NASDAQ или еще уже. Процентов 20-25 тех денег я бы вложил в наш фонд, который у нас инвестирует в IPO. А рассчитывая как раз на то, что это будет экспозиция на там, десятки уже компаний, как раз которых там рождает фабрика Кремниевой долины, которые добираются до биржи.
13: Если ты говоришь верхушка NASDAQ, там понятно, это уже зрелые бизнесы, они, наверное, выживут или уже выжили, да, они прошли долину смерти. А те, которые IPO, при IPO,
12: Нет, долину смерти они уже точно прошли с точки зрения цикла. Прошли, в подавляющем большинстве случаев у них вероятность того, что они прошли долину смерти, уже 80%. Mm-hmm. Знаешь, я 20% еще положил бы в фонд высокодоходных облигаций, еще последние оставшиеся 20%, я бы аккуратно попытался бы покупать отдельные какие-то акции с горизонтом, 6, 12, 18 месяцев, уже там 1, 2, 3 имени каких-нибудь американских или российских бумаг, которые я покупал бы сам, получая, читая аналитику, которую присылает брокер.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
14: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дорожные службы Дагестана продолжают плановые и оперативные работы по содержанию дорог. Бригады в горных и равнинных районах расчищают трассы от селевых насосов, камней, мусора и насосного грунта, а также проводят профилактику гравийного покрытия. Работы ведутся ежедневно с учетом погодных условий. С 1 сентября этого года в российских школах начнут оценивать поведение учеников со 2 по 8 класс по новой трехуровневой системе. Как сообщила заместитель министра просвещения Ольга Калударова, вводятся 3 градации – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Нововведение направлено на повышение дисциплины и создание четких критериев для оценки поведения учащихся. Международная автомобильная федерация сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российской автомобильной федерации Виталий Петров. Я напомню, что ограничения действовали с марта 2022 года. Российские и белорусские пилоты могли выступать только под нейтральным флагом и без национальной символики. Россияне с начала года потратили на онлайн-покупку продуктов почти 1 триллион рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Продажи в этом сегменте выросли на 24% и достигли 952 миллиарда рублей. При этом темпы роста рынка постепенно замедляются. Для сравнения, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2025 году оборот онлайн-продаж продуктов вместе с доставкой из кафе и ресторанов увеличился на 42%. Сервис-волонтеры на избирательном участке, предназначенный для тех, кому может потребоваться сопровождение в ходе голосования, заработал на портале госуслуг. Об этом сообщила Минцифры, передает парламентская газета. Избиратели, которым трудно передвигаться или понадобится сопровождение, могут оставить заявление на портале, и в день голосования помогут добровольцы. Заявки будут подаваться до полуночи, работа сервиса распространяется на жителей всех регионов. В первом квартале этого года россияне досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей, это почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Примерно на каждые 3 новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственные накопления. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
2: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко».
14: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надиршах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля, и наставником имама тоже был шейх из кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Набиа Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: К пророку, мир ему и благословение, однажды прибежал верблюд и попросил спасения. Следом появился его хозяин и заявил, что хочет зарезать верблюда. Он рассказал, что купил его, но не получил никакой пользы, и поэтому решил зарезать, чтобы хоть мясо получить. А верблюд убежал. Пророк, мир ему и благословение, обратился к верблюду со словами: «Почему твой хозяин на тебя жалуется?» На что верблюд ответил: «Как я могу быть покорным своему хозяину, если он не покорен своему Господу? Не совершает ночной намаз, не ходит на коллективный. Когда гнев Всевышнего обрушится на ослушавшихся его рабов, я боюсь находиться среди них. Если мой хозяин даст вам слово больше не ослушиваться своего Господа, я тоже дам слово быть покорным ему». Этот человек раскаялся, дал слово пророку, мир ему и благословение Аллаха, и вместе с верблюдом вернулся домой.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми секретами, как ускорить ваш личностный рост. Если хотите достичь чего-то значительного в карьере или личной жизни, то прилагайте значительные усилия в своем саморазвитии. Любой человек на Земле имеет свой уникальный путь. Чрезвычайно важный аспект на этом пути — личностный рост. И, как и почти все в жизни, ваш личностный рост требует усилий. Прежде чем начать, давайте поговорим о том, что, собственно, такое саморазвитие и почему вообще это так важно. Никто не рождается совершенным, и совершенства нельзя достичь, как бы мы ни старались. Тем не менее, если вы сосредоточитесь на саморазвитии, то сможете постоянно приближаться к идеальному образу самого себя. Личностный рост — это процесс совершенствования сознания и формирования вашей идеальной личности. Максимизация ваших талантов и потенциала и внесение необходимых перемен в вашу жизнь и в мышление, которые помогут вам достичь самых важных целей и жить максимально приятной и насыщенной жизнью. Саморазвитие чрезвычайно важно, потому что это ключ к раскрытию вашего максимального потенциала и к возможности жить так, как вам всегда хотелось. Если представить ваш разум и тело как единственные инструменты для достижения ваших целей, то можно считать, что саморазвитие — это процесс настройки и заточки этих инструментов, чтобы они как можно лучше подходили для решения поставленных задач. Существует множество способов непрерывного и ускоренного саморазвития, но я предлагаю вашему вниманию четыре основные стратегии, которые можно применять уже сегодня. Первое. Убедитесь в том, что вы выходите из зоны комфорта. Сложно развиваться как личность, никогда не бросая себе вызов и не выходя далеко за пределы своего комфорта. В конечном счете, личностный рост в основном происходит благодаря тому, что вы раздвигаете устоявшиеся границы и пробуете что-то новое. Это может быть путешествие в какую-то страну, где вы раньше не были. Новое хобби или изучение новых областей знаний, открытие нового бизнеса или практически любая новая деятельность. Так же, как уголь под давлением превращается в алмаз, так и смелость выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое может быстро сделать вас лучше, способнее к достижению наиболее важных целей. Другая стратегия, способствующая личностному росту — вдохновляйтесь другими людьми. Если вы поймете, насколько много полезного можно почерпнуть от других, вы сделаете большой шаг на пути своего развития. Если вы хотите расширить свои знания и кругозор, вдохновляйтесь и учитесь на примере жизни других. И это лучшее, с чего можно начать свое саморазвитие. Вы можете найти людей из своего окружения, черпая вдохновение из жизни друзей или родственников, или изучать жизнь выдающихся личностей прошлого и настоящего, учась на их успехах. Пожалуй, мой самый любимый совет — никогда не прекращайте учиться. Непрерывное обучение и саморазвитие дополняют друг друга, как сыр и масло в бутерброде. В конечном итоге личность не может развиваться, если вы не учитесь чему-то новому. Но если в своей жизни вы найдете место непрерывному обучению, то вы автоматически будете расти, расти и расти. Мы живем в мире, в котором знания и информация стали доступнее, чем когда-либо в истории.

0: Сегодня даже 100 жизней не хватит, чтобы хотя бы начать изучать все то, что нам достойно. Так что возможности сейчас поистине безграничны. И мой последний совет по личностному росту. Выделите время на саморазвитие. Мы все постоянно заняты. Можно легко затеряться в ежедневной суете и отложить саморазвитие на когда-нибудь потом. Если вы хотите расти как личность, вам нужно выделить в своем расписании время, когда саморазвитие будет в центре вашего внимания. Это время, когда вы целенаправленно читаете или изучаете что-то новое. Время на общение с кем-то, кого вы уважаете и у кого хотите чему-то научиться. Время на какое-то новое и сложное занятие и тому подобное. В зависимости от ваших целей, это может быть полчаса в конце дня или, если расписание позволяет, это может быть целый день, который вы посвящаете изучению нового навыка. Самое главное — создать систему управления временем для саморазвития и следовать ей. Предположим, вы уже начали следовать некоторым из этих советов. Надеюсь, вы так и сделаете. Но как можно оценить свой прогресс? Отслеживание прогресса — это важная составляющая достижения любой цели. Однако измерить прогресс в саморазвитии — непростая задача. Но, к счастью, существуют методы оценки личностного роста, с помощью которых можно отслеживать, насколько меняется ваша жизнь после того, как вы начали движение по пути саморазвития. Чтобы помочь людям по всему миру начать свое саморазвитие и отслеживать его результаты, я разработал детальный план личностного роста, который поможет вам на каждом этапе этого процесса. Обязательно скачайте сегодня этот бесплатный документ в описании под видео и начинайте движение к жизни, о которой вы всегда мечтали.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Невежливо отправлять сообщения по работе среди ночи, ранним утром или выходные дни. Все необходимое можно отложить до понедельника. А если боитесь забыть информацию, то отправьте его в отложенном режиме.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Скажи, вот сейчас появился такой культ продуктивности, и пример приводит миллионеров, которые стали в 20 лет там, миллионерами, достигли больших результатов. И с одной стороны, это стимулирует больше учиться, больше работать, а с другой стороны, часто является причиной невроза, ну, потому что ты не достиг 20 лет, ты не заработал 20 лет, да, выгорание, потому что смотри, уже там мои сверстники вот это умеют, вот это получили, а я еще нет, и возникает, в общем, такой комплекс неполноценности. Кто-то от этого комплекса сдается, там, спивается, уходит. Ну, просто не получилось, да, вот не получилось. А вот, во-первых, как ты относишься к этому культу, который сейчас достаточно моден, от этой продуктивности? А второе, это, а всем ли людям надо ставить перед собой вот такие амбициозные цели? Заработать много денег, кем-то стать, быстро рвануть по карьерной лестнице. Является ли это в твоих глазах критерием успешной жизни, счастья?
6: Продуктивность или быть продуктивным – это статус. Игра в статусы и вообще игра как таковая – это то, что заражает, увлекает людей и, в общем-то, делает жизнь живой. Игра в статусы. Поэтому в какую бы игру люди бы не играли, например, в продуктивность, в эффективность, в деньги – боже мой, сколько только игр там не придумано. Вопрос один. Одна у тебя игра, несколько или множество игр, среди которых есть игра высокой иерархии. Где у тебя получается? А дальше, где у тебя получается, стоит наделить именно эту игру смыслом, и вот ты уже счастлив. То есть вопрос не, скорее не одна из возможных игр, в данном случае продуктивность, или какая бы то там другая, там, попасть в список Forbes, деньги там и так далее. Нет, а имеет ли человек семейство игр, порождает ли он новые игры, среди которых всегда найдется та игра, где прет, которая становится по иерархии более старшей, и умеет ли человек именно в этот момент перенести смысл своей жизни вот на эту игру, все. Здесь он становится счастлив. Я предлагаю своим ученикам, ну или ну, с кем мы взаимодействуем, именно такой подход. Я сам играл в статусы и так играл, что просто вот азартно и очень конкретно и умер. Именно потому, что у меня было всего 3 игры. Семья, бизнес и яхта. На яхте мы уже в конце.
5: Ну ты же чемпион.
6: Я чемпион там мира, Европы. И все, но на поздней стадии на яхте мы просто бухали. На поздней стадии в семье, ну, давай так, просто это уже вот, давай, это одна игра, но мне не хватало, честно говоря, этих игр. И бизнес, семья и яхта, И я мучился, и я тогда не знал, что все мои мучения связаны с тем, что у меня было так мало игр. И вот когда я вырвался из оков тех трех игр, где мне уже скучновато стало, на простор, то сейчас у меня 42. Ну, инвестор, филантроп, основатель университета, ментор, писатель, певец, ну, вот смотри, 42,
5: педагог.
6: Да, педагог, то есть 42 игры, и я счастлив.
5: У тебя есть список, да?
6: Да.
5: Сегодня буду играть в теннис, а завтра...
6: Да, и приоритет среди этих игр, он, иерархия иногда меняется, и та, где вот наивысший иерархия, где наивысший пёр, вот эту игру я назначаю смыслом жизни. Знаешь, уже 3 года, интересно, да? Самый наивысший смысл даю игре под названием «Я университет». Ну, то есть я как инструмент для
5: других... Нет, ты играешься с ним, я же был у тебя в гостях, видел горящие глаза твоих студентов.
6: Да.
5: И тем более, что ты вот эти лекции, которые организовал, у нас с тобой диалоги, когда в зале сидит там 200 человек, это немножечко другое, чем вот просто диалог на микрофоны, да, другая энергетика. И я видел, как ты, прямо у тебя глаза горят у твоих студентов, ну, это вот восторг.
6: И у них горят, и у них игра начинается. То есть, вот когда такая игра...
5: Я когда твоих студентов где-то встречаю, там в Дубае сейчас, там в Казахстане или там в Москве, очень интересно, они подбегают. Мы были на вашем эфире с Игорем. Все, свой.
6: Ну вот. Ну вот эта игра мне очень нравится, она меня очень питает. У меня 42 игры. Это 42 основных, и еще 80 игр таких в ранней стадии, то есть я их по 7 делаю. И именно это обстоятельство делает меня бесконечно счастливым, не самому, вот stand-alone, вот я счастливый сам по себе. Да не может быть человек счастлив сам по себе, мы интерсубъектные порождения.
5: Я счастливый лет на 100.
6: Да. То есть я вместе с таким... множеством людей играю в игры и вижу каждый раз вокруг себя счастливые глаза. Это ты сейчас описал, да?
5: Да.
6: Студентов с счастливыми глазами.
5: Да,
6: твои счастливые глаза я вижу.
5: Да, конечно.
6: И вот когда это так, я становлюсь счастливым. А теперь представь себе на секундочку, что ты идешь по улице или где-то находишься и видишь несчастные глаза. Сразу становишься несчастным. Вот, вот так интерсубъектная реальность влияет на человека.
5: 42 игры. Ну вот, ты знаешь, ты не все перечислял сейчас?
6: Нет, не все.
5: Но среди этих игр нет одной игры, я не заметил, с которой связана там моя основная работа. Вот, а мысли стать политиком не возникало?
6: Ну, это же тоже игра.
5: Да, я про то и спрашиваю.
6: Возникало...
5: Вот у меня не возникало.
6: Да,
5: вот у меня не возникало.
6: Возникало.
5: Возникало.
6: В ранние 2000-е годы, когда на нас был совершен большой наезд, ФАС.
5: То есть политика как способ защиты бизнеса.
6: Да, защита, да. И очень, очень сильно возникало. И я пробовал даже сделать эту попытку. И я, и Сергей, потому что мы были вынуждены защищаться. Причем я очень быстро понял, что это вообще не моя игра. Вот от слова совсем. Я просто там.
5: Сразу... Я, к счастью, это понял очень рано.
6: Вот. Но от вынужденности, значит, мы на двоих с Сергеем тогда решили с партнером, ну, что он все-таки пойдет и будет. И это тоже была не его игра, сразу скажу. Но мы вдвоем, кто-то должен из нас был эту работу тяжелую делать. Сергей взял на себя эту работу, и сейчас он является одним из ключевых экспертов России по защите предпринимательства от, ну, каких-то там...
5: недобросовестных действий.
6: Ну, да.
5: Чиновников.
6: Да. И, ну, при этом не в смысле каской там на горбатом мосту стучать. Нет, имеется в виду идти реально и влиять, взаимодействовать, находить решения, гибридные решения. То есть это очень тяжелая работа, Сергей ее по сей день делает, и на самом деле все предпринимательское сообщество благодарно ему, потому что очень многие вещи по ФАСу, а там инициативы такие бывают, что прям вот, ну, совсем, они не случились благодаря вот комитету, который Сергей Колесников возглавляет. Это очень здорово.
5: Вот вопрос. Большой бизнес – это всегда тяжелая, изнурительная работа, или бывают на износ, или бывают какие-то другие сценарии?
6: Бывают разные сценарии, и все зависит от мировоззрения лидера.
5: Потому что вот у меня возникло такое ощущение, ну, ты вышел из операционки, это понятно, но тем не менее, все равно ты несешь ответственность, и это все равно большой бизнес. У меня было вот каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, или это такое состояние у тебя, ты сам позитивен и создаешь вокруг себя такой позитив. Но вот у меня такое ощущение, что вот сейчас ты живешь как-то очень легко, с легкостью, вот в радость, да, не на износ. Ну, не было такого, чтобы ты пришел такой, все, не могу, устал. Все. Нет, всегда горящие глаза, всегда за тобой идут люди, всегда вокруг тебя очень много красивых женщин. При этом рядом находится жена, что удивительно, благо она мудрый человек, фантастически красивая, умная женщина. И скажи, это всегда на износ?
6: Так было у меня. Я оттуда... Если бы я там остался, я бы умер. Ну, износился бы и умер. Вот. Нет, не всегда. Ибо сейчас я бы не сказал, что я живу в позитиве. Я живу в полноте. В этой полноте есть разное. И есть очень сильное напряжение. Есть очень hard job. Есть разное. И вот эта полнота, она, собственно говоря, ничего не балансирует, как любят некоторые говорить, колесо баланса. Ну, да нет никакого баланса. Я скажу, в полноте просто есть все. И когда я живу сейчас в полноте, я просто не проживаю что-то конкретно гиперболизированно. Например, когда мой мир – это полнота, я не проживаю, например, ну, какой-то провал. Как провал? Я проживаю, что в полноте всегда будут моменты, когда мне кажется, что я умру бомжом. В полноте всегда есть моменты такие пиковые, когда все зашибись. Но я в каждом вот этом моменте пребываю не в моменте, собственно, а в полноте, аккумулируя вот это все. И середину, и пиковые моменты. Да? Вот в результате я не раздираемый этими вот пиковыми состояниями. Но если вот взять лупу и посмотреть, конечно, это будут вот как эти протуберанцы вот на солнце такие. Вот. Но в целом это такая полнота. Я именно такой подход называю желанным для людей пребывать в полноте, жить в полноте, чем нежели жить какой-то, знаешь, там игрой, которая раздает на тебя некий статус, и ты обслуживаешь этот статус и стираешь себя иногда в порошок. Я так жил, не хочу. Я вижу, те люди, кто так живет, они в очень большой опасности. И хочу, чтобы мы как-то могли, знаешь, помогать таким людям. Иначе они затрутся и умрут. Сейчас эти люди в основном, может быть, иногда ездят на отдых. Кто-то айваска, кто-то там немножко алкоголь, кто-то наркотики, а кто-то не немножко, а сильно прикладывается. Но это все только увеличивает износ или продлевает вот эту вот агонию износа. И как бы я хотел, чтобы в России, да и в мире, в общем-то, было больше людей, которые, знаешь, научились жить в полноте. А этому следует именно научиться. В школе этому не учат, в институте тоже. Да и вообще учат ли кто-то жить в полноте? Если нас учат в основном, знаешь, выполнять какую-то функцию, выполнять какой-то процесс и быть заложниками какого-то износа. И вот в данном случае, конечно, я всем зрителям и ученикам своим, я говорю, друзья, как здорово встретить учителя, кто подарит тебе умение проживать в полноте, а не в износе. Вот примерно так.
5: Помнишь свою лекцию у тебя в университете? Я начал с фразы, что вы же все хотите быть счастливыми. И вы изучаете физику, химию, менеджмент. Не для менеджмента, а как самоцели. Да. Это инструменты выстроить свою собственную судьбу, найти свой собственный путь. Да. Реализовать себя для того, чтобы все-таки реализовать главную цель, ради чего тебе Господь создал, быть счастливым. А с вами о счастье кто-нибудь хоть раз говорил?
6: Да, да, да.
5: Помнишь тишину в зале?
6: Да.
5: На эту тему никто не говорил. А вот ты успеваешь жить? Вот сейчас тебе удалось выстроить так жизнь, ты успеваешь жить. У тебя четверо детей, прекрасная семья. Ты успеваешь жить?
6: Очень интересный вопрос. Представь себе, что успеваешь, оно же обращается ко времени хронологическому, да?
5: Ага.
6: И я тебе скажу на удивление, что вот у меня нет времени, внутреннего времени. То есть время для меня есть, это как способность назначить встречу, чтобы мы вот сегодня, например, здесь с тобой встретились, не разминулись, и как инструмент. Но как внутреннее свое вот состояние, у меня нет времени, у меня есть пребывание. Вот у пребывания нет времени. И это не то пресловутое, что я слышу в сети, там очень часто «жить в моменте». Это как? Я не знаю как. Я живу в пребывании. Там нет времени, поэтому там нет слова «успеешь», «не успел». То есть я что подметил? Кстати, я подметил это у классиков психологии, социологии и у очень множества антропологов, кстати. Этому знанию, видимо, очень много лет. Я встретил его в Платоновской академии, я встретил его там 5000 лет назад. Смотри. То есть, когда рядом с тобой много счастливых людей, которые каким-то образом, вот давай, не будем говорить, каким-то образом они пребывают в счастье, ты становишься одним из них. Все. Поэтому успеваю ли я жить? Да нет у меня этого вопроса. Я заметил по Кате своей, что раньше она мне говорила, что Москва не дружелюбный город. 9-10 лет назад, 15 лет назад. Я говорю, а почему тебя тревожит это? Он говорит, слушай, захожу в чат нашей школы, там родители, что что-то не так в школе, там накормили не тем. Я, говорит, чувствую, что Москва не дружелюбный город. А недавно она мне сказала, что Москва самый дружелюбный город в мире. Я говорю, а что изменилось? Она говорит, а теперь я провожу время в сообществе про женщин, в Экиуме.
5: У нас создала собственный мир в Москве.
6: Да, мир.
5: Да, вот. Это же и Москва. Она... Условия для того, чтобы найти в нем собственные слои.
6: Вот, слои.
5: Да-да-да. Я для этого создал когда-то Петрович с друзьями.
6: Вот, смотри. Вот все. Поэтому сейчас я, видимо, вот в этом мире людей, с кем нам хорошо, счастливые глаза, и мы в нем пребываем. И там нет слова «успеваем», мы пребываем в этом мире. И как бы вот, когда мы встречаемся, вот делаем такие диалоги, с семьями встречаемся, да, вот мы наслаждаемся этим пребыванием. И даже когда расстаемся, так мы не расстаемся, мы территориально расстаемся, но мы продолжаем быть в пребывании. Вот такое изменение случилось со мной, делюсь.
5: Интересно, очень созвучно, очень созвучно. Скажи, вот кризис, там вот китайское восприятие кризиса, да, как там сильные изменения, опасность, создающая новые возможности. Действительно, этот кризис, который сейчас есть, там санкционный кризис, постковидный кризис, геополитический кризис, там мировоззренческий кризис. Mm-hmm. Действительно, это надо воспринимать как точка, в которой появляются новые возможности. Или все-таки проблемности больше?
6: Ну, ты же ученый, знаешь, особенности ранней диагностики, или так это называют, медикализации, когда диагноз поставленный вдруг начинает влиять больше, чем там отклонение, которое вот было. Вот. Человек вдруг узнал, что он болен, и он такой начинает подчинять свою жизнь, вот этой жизни уже теперь с болезнью, и это так меняет.
5: Он теперь начинает быть больным.
6: Он просто настолько больный, и он начинает от всех просить сочувствия. Ну, жизнь меняется, его родных, близких, всех. Ну вот, проблема медикализации или диагнозации, симптом такой. Так вот, смотри, когда с интернета, значит, со всех средств массовой информации на нас кризис, кризис, вы живете в кризисе. И дальше начинает вот эта вот спираль разматываться, смотри. А когда бухнули, там же похмелье, пойдем, говорит, да похмелимся, да, и понеслось. Вот. Поэтому давай переведу внимание на очень интересный момент. Гиперполизация. Ну вот, просто как только мы перестаем жить в полноте и начинаем гиперболизировать, уделять фокус внимания на что-то.
5: Особенно на проблеме, а не на цели.
6: Да. Да? Да. Ну, наша жизнь превращается в доказательство, что не просто проблема существует, а оказывается...
5: Если что-то внимательно рассматривать, то да, точно увидишь.
6: Точно да, увидишь. Да. Вот и... Поэтому я, еще раз говорю, приглашаю к другому способу жить, то есть задействовать свое тело, ум и сердце, используя учение об актуальности, ну, я так назвал свою мировоззренческую вот эту систему, которую использую, да, чтобы пребывать в полноте и чтобы концентрироваться на том, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. Ну, то есть цель, то есть, ну, жить в счастье, я это функционально назвал, да. Давай так, концентрироваться на том, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит, как задействовать свое тело, ум и сердце, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. И оказывается, этот подход многим людям, ну, прям вот заходит. Кто-то его называет наука о качестве проживания жизни, это уже детали, я говорю, назовите как хотите. Но если вы овладели способом саморегулирования и использования то, что у вас истинно есть, у нас есть тело, ум, сердце, ну, условно, у нас денег нет, у нас ничего нет. Все это интерсубъектная реальность, которая вот, ну, возникает исключительно как иллюзия. Вот у меня были деньги, но санкции ввели, и их нет. Так были ли у меня деньги? Тут очень большой вопрос. У меня был завод в Польше, да? Однажды я проснулся, мне весточка, что завода больше нет, ну, он национализирован, да? Так был ли у меня завод? Поэтому вот изи. Я тут кое-что понял, что мы живем в какой-то вот этой матрице или в иллюзии, да, в которой все в один момент может измениться. А что у меня истинно есть, и никто у меня этого не может вообще отнять, тело, ум, сердце и моя суперспособность задействовать это неким образом и чувствовать себя, ну давай так, плохо, норм, ну или вот полноценно. Вот и все. Я на этом специализируюсь, Леша.
5: Ну да, здорово. Друзья, у нас в гостях сегодня был удивительный человек, я думаю, вы в этом еще раз убедились. Я очень гордился, что в своей игре я чемпион там по докторским, а вот рядом со мной сидит человек, который чемпион в 42 видах спорта. Спасибо тебе, дорогой, что ты пришел.
6: Спасибо, Леша. Мне очень с тобой приятно быть, и самое главное ощущать, что нас становится больше, к нам присоединяются еще люди, и это очень здорово.
5: Я очень... Присоединяйтесь, друзья.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дорожные службы Дагестана продолжают плановые и оперативные работы по содержанию дорог. Бригады в горных и равнинных районах расчищают трассы от селевых насосов, камней, мусора и насосного грунта, а также проводят профилактику гравийного покрытия. Работы ведутся ежедневно с учетом погодных условий. С 1 сентября этого года в российских школах начнут оценивать поведение учеников со 2 по 8 класс по новой трехуровневой системе. Как сообщила заместитель министра просвещения Ольга Калударова, вводятся три градации: образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Нововведение направлено на повышение дисциплины и создание четких критериев для оценки поведения учащихся. Международная автомобильная федерация сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российской автомобильной федерации Виталий Петров. Я напомню, что ограничения действовали с марта 2022 года. Российские и белорусские пилоты могли выступать только под нейтральным флагом и без национальной символики. Россияне с начала года потратили на онлайн-покупку продуктов почти триллион рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Продажи в этом сегменте выросли на 24% и достигли 952 миллиарда рублей. При этом темпы роста рынка постепенно замедляются. Для сравнения, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2025 году оборот онлайн-продаж продуктов вместе с доставкой из кафе и ресторанов увеличился на 42%. Сервис «Волонтеры на избирательном участке», предназначенный для тех, кому может потребоваться сопровождение в ходе голосования, заработал на портале госуслуг. Об этом сообщила Минцифры, передает «Парламентская газета». Избиратели, которым трудно передвигаться или понадобится сопровождение, могут оставить заявление на портале, и в день голосования помогут добровольцы. Заявки будут подаваться до полуночи, работа сервиса распространяется на жителей всех регионах. В первом квартале этого года россияне досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Примерно на каждые три новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственные накопления. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлением Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлиб. Селение Шитлиб Гунибского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуниб. Шитлибские земли граничат с владениями селений Мигеп, Сагратель, Шангада и селение Полесма Лакского района. Местность Шитлиба описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав. А особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлиб и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлибский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлибцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: притчи народов мира.
1: Один акын, поэт, лежал при смерти. Давно уже были решены все имущественные дела, наследство завещано, даны всевозможные наставления домочадцам, прощения у людей испрошены, молитвы прочтены. Оставалось ждать смерти, но смерть не шла. И сыновья, еще раз наклонившись к отцу, спросили: «Не хотите ли еще чего сказать, отец?» «Гостя на пороге не держите, меня после смерти не срамите», — сказал поэт и отдал Богу душу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ну, сперва надо определиться, что такое средний класс. Ну, примерно следующим образом, как определить? Ну, например, сломался телефон, ты пошел его и купил новый. Или там захотел поехать, значит, на курорт куда-то отдыхать, взял билет и улетел. Все, вот как бы, ну, не думаешь. Вот, если ты думаешь о продуктах, высчитываешь цены там на куртку, там, откладываешь там на какую-то там покупку типа телефона там несколько месяцев, ну, ты явно не средний класс пока еще. Кстати, люди среднего класса могут, наверное, прийти в банк, и им дадут кредит, ипотеку дадут. Но я не советую брать кредит, потому что, вы знаете, я скажу так, вот все знаете, да, что сейчас царствует локдаун, да? Ну, вот локдаун – это когда вот всех вот людей в стойло загоняют, да, QR-коды им навешивают, да, и вот все, пойди ты тут разберись. Вот такой вот локдаун. Так вот, есть финансовый локдаун – это когда ты взял кредит и потом каждый месяц, значит, должен отчехлять банку. Да? Это вот финансовый локдаун. Да? Поэтому, если ты стал частью некого локдауна и играешь в эту игру, ну, вот я тебе не завидую, ты точно не станешь средним классом. Но если ты взял кредит, помни, процентные платежи за твой кредит не должны составлять более 20% от твоих доходов. Цель 10%, да, но вот не более 20%. Если больше 20% твоих доходов составляют платежи банку, ты точно в локдауне находишься. Есть три очень мощных шага. Если сделать все три, гарантированно ты шагнешь по лестнице по направлению к среднему классу. Значит, первое – постоянно расширять свои компетенции.

0: ну вот как бы скорость и мобильность — черта, ну, которая сильно решает. Даже если ты, ну, имеешь компетенции и повышаешь компетенции, но постоянно пропускаешь возможности, которые вот на горизонте показалось, а ты туда не устремился и не забрал его, ну, тогда грош цена твоим там, этим компетенциям. Вот, поэтому у меня для вас две новости. Одна ужасная, плохая. В России катастрофически низкое число людей, которые мобильные и быстрые. Большинство предпочитает остаться на месте и сказать, ну, даже если я побегу туда, но я не успею, потому что другие меня обгонят, вот лучше я останусь здесь. Да. Это ужасная новость для России, экономика России сейчас в 10 раз меньше, чем могла бы быть, именно поэтому. Но есть и хорошая новость. В России очень низкая конкуренция среди людей, которые быстрые и мобильные. Очень низкая. Я же сказал, плохая новость для страны, хорошая новость для тебя. И вот еще что. Если вы видите, что вокруг вас есть некий человек, который рванул по доходам, это не значит, что что-то случилось вот здесь сейчас. Нет, оно проявилось сейчас, но до этого этот человек впахивал, расширял компетенции, расширял связи, был мобильным, пробовал то, сё, и поэтому вот оно случилось. Да, очень часто такие люди думают, о, рванул, ему просто повезло. Ха-ха, ну да. Знаете, кому везет? Тем, кто быстрее, точнее, да, расширяет связи и компетенции. Им чаще везет, это правда, это статистика. Я часто говорю о том, что следует размещать резервы, ну, хранить резервы, да, и первый миллион, 1 400 000 обязательно, чтобы был в кэше, ну, то есть в деньгах, ну, на депозите банковском. Дальше, если у тебя резервов больше, чем 1 400 000, следует размещать деньги на более высокодоходных инструментах, но не во всякие там пирамиды, бинарные опционы, криптовалюты и прочие вот эти вот, ну, игровые там схематозы, да. Нет, какие-то акции, надежные компании, у которых доходность выше, чем у депозита. Вот, а лучше купить на бирже индексы, индексные, ну, бумаги на, ну, на индекс, например, Московской биржи. Это подборка самых надежных бумаг, да, которые вы покупаете в виде некого пая. А чтобы вам не думать, какую бумагу, потому что одна бумага может просесть, и вы потеряете, да, а вот по той подборке, которую вы купите, она ведет себя более стабильно. Но это все после 1 400 000 резервов.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель. Мысли вслух. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Герой нашего выпуска — Дмитрий Волков, международный серийный предприниматель, инвестор и доктор философских наук. В 2019 году Волков вошел в список Forbes. Свое состояние в размере 750 миллионов долларов он заработал на индустрии дейтинга и инвестициях в IT-проекты, среди которых OpenAI, Shazam и Patreon. Волков — цифровой кочевник. Сейчас он живет между Дубаем, Италией, Францией и Латвией. Увлекается игрой на фортепиано. Пилотированием вертолетов, посещает Burning Man и активно ведет социальные сети. Но одна из важнейших частей жизни Волкова уже много лет — аналитическая философия. Ее представители стремятся использовать логические и научные методы в изучении. Волков основал Центр исследования сознания при МГУ. Организовал экспедицию в Гренландию вместе со знаменитыми мыслителями со всего мира. А еще встречался с Далай-ламой.
3: Дмитрий, привет, рад тебя видеть.
4: Да, взаимно привет.
3: В этом интервью в меньшей степени хотелось бы поговорить с тобой о бизнесе и в большей — о философии. Но у меня есть одна просьба: постарайся рассказать мне не так, как будто бы перед тобой сидит первокурсник и вообще ничего не знает о философии.
4: Конечно, с удовольствием.
3: Тема, которой ты уделяешь большое внимание, это трансгуманизм. Можешь простыми словами рассказать, что это такое и какие цели он преследует?
4: Большинство трансгуманистов считает, что мы можем преодолеть смерть с помощью цифрового продолжения жизни, цифрового бессмертия. Ну вот яркие представители трансгуманизма из известных — это Рэй Курцвелл, это Chief Innovation Officer Гугла, такой известный, он написал много книг, в частности про сингулярность. Тот самый Бостром — это философ из Оксфорда. На самом деле Илон Маск, скорее всего, относится к трансгуманистам. Но вообще это люди, которые считают, что возможно

0: преодолеть природные ограничения человечества. Здесь есть два таких направления. Можно предположить, что вот один из вариантов – это символическое продолжение жизни, а другое продолжение – это реальное, что ли, продолжение. Вот символическое – это, представьте, там Пушкин, да, он памятник себе воздвиг нерукотворный. Вот Пушкин себе обеспечил символическое бессмертие. И многие сейчас, в общем-то, все еще думают, что символическое бессмертие – это максимум, на что можно претендовать. В каком-то смысле продолжение жизни в детях, ну или с помощью воспоминаний детей, или в ценностях, которые передаешь детям, это тоже символическое бессмертие. Когда я говорю про трансгуманизм, я говорю не о символическом бессмертии, а о реальном бессмертии. Под реальным бессмертием я подразумеваю то, что можно продолжить жизнь после биологической смерти на цифровом носителе. Что будет продолжаться? С моей точки зрения, будет продолжаться самое основное, что является ядром личности. Это его нарратив. Нарратив – это некая совокупность памяти и психологического портрета, психологических характеристик. Это, скорее всего, и есть то самое ценное, что мы ценим в бессмертии. Для нас важно, чтобы продолжил жить психотип и память. Это вот ключевые такие моменты. Вот наше физическое тело, оно постоянно умирает. Ведь за год, за два ни одна клетка в твоем организме, в моем организме не остается той же самой. Ну, внешне мы очень сильно меняемся. Психологические характеристики или там какие-то убеждения точно меняются. Но есть некое ядро психологическое и ядро памяти, которое продолжает нести нашу идентичность. И вот это ядро можно будет перенести на цифровые носители. И вот проект, которым я сейчас занимаюсь, он связан как раз с идеей цифрового бессмертия. Это вообще такая большая тема. Ведь вопрос смерти, наверное, самый центральный вопрос человечества. Он на заре появления человечества вообще был вот прям самым основным, самым главным, пожалуй, единственным большим вопросом, который волновал. Ну, не случайно фараоны строили всю свою жизнь пирамиды. И, ну вот, сейчас, не знаю, девушки просят там какой-то Луи Виттон там, или Картье, или Биркин, а раньше девушки просили нормальную себе мавзолей или склеп, или пирамиду. Это был лучший подарок, который можно себе представить. Вот. И, в принципе, все самые мощные мифы, которые существуют, это мифы про то, что происходит после смерти. То есть вопрос о смерти – это центральный вопрос человечества.
1: Ну, насколько я знаю, уже есть несколько проектов, где, по сути, появляется твоя цифровая копия после смерти, и, ну, условно, человек может поговорить с родными о чем-то, рассказать какие-то истории, которые заранее в него загрузили. Ну, то есть в эту сторону...
0: Которые заранее загрузили. Вот это тут очень много ограничений. Ну, вот ты согласен, что не все калькуляторы – это компьютеры. Но компьютер, на самом деле, в каком-то смысле калькулятор, но он гораздо больше, чем калькулятор. Есть очень много нюансов, которые отличают просто существующие модели от того, что можно сделать и можно будет сделать. В том числе, вот ты говоришь, заданные заранее какие-то ответы. Ну, интересно создать не того бота, который будет воспроизводить что-то из заданное уже в памяти, а который может продолжать точно так же мыслить, как ты мыслишь. В этом же и есть, в этом есть ценность. Важно, чтобы бот мог продолжать творить, ну, условно, не очень интересно создать бота, который просто будет воспроизводить произведения Баха. Но интересно и, возможно, гораздо значимее создать бота, который будет создавать новые произведения Баха.
1: Тебе не кажется, что когда трансгуманисты говорят о продолжении жизни, они не задумываются о том, что это так или иначе полностью перекроит общественный строй?
0: Мне кажется, что трансгуманизм или создание следующего поколения цифровых людей – это что-то, что, во-первых, является нашим выбором, и мы можем выбрать это сделать или выбрать это не делать, а во-вторых, это и есть преодоление собственных, каких-то собственных ограничений и собственного функционала. Другое дело, что возникнут очень много вопросов. Эти вопросы относительно того, там, окей, ну если мы сделаем цифровую копию меня, например, кто будет мужем моей жены, будет ли у нее два мужа, а как будет разделена квартира, если квартира, вот я продолжаю жить как цифровая копия, а у меня много детей, должна... Ну, то есть, тут вопросов о том, как вести себя по... А вот будет ли это измена, если ты изменил с цифровой копией там кого-то? Вот это будет ли это измена, можно ли подавать на развод? То есть, вопросов, которые возникнут в этой ситуации, а вот если автопилот машины совершит какой-то наезд на другого человека, и будет ли это преступлением кого? Это будет преступление изготовителя машины или пассажира? А если пассажир настроил, сделал настройки своей машины? Ну, то есть вопросов этических в связи с ботами и в связи с искусственным интеллектом возникнет очень много. И, как я сказал, один из основных вопросов, там еще более больших, это вопрос, ну вообще, а останутся ли тогда биологические люди вообще? Вот это будет самый, наверное, большой вопрос. Вот. Но, по сути, это логическое продолжение того, кем мы являемся.
1: В своей книге, Пелевин наверняка ты читал, он рассказывает, что наступило будущее, в котором трансгуманизм победил. И вот там как раз он рассказывает о том, что все суперхорошо у богатых, а у бедных нет ничего, они обслуживают их интересы. И вот кажется, что в моем личном понимании трансгуманизм может к этому привести, что у тех, у кого есть деньги на то, чтобы продлевать себе жизнь, делать ее, не знаю, в последующем создавать себе цифровые копии, которые также развиваются, как ты развивался, это good, а у тех, у кого нет денег, они как бы будут условно обслуживать их интересы. Вот что думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что вероятность, конечно, есть, но не всегда, когда мужчина умный, он еще и красивый. Вот умный и красивый не всегда сочетаются, так же, как трансгуманизм не всегда сочетается с экономическим неравноправием или, наоборот, ухудшением условий жизни большинства населения. То есть это один из сценариев, который там тоже нужно рассматривать. Дело в том, что когда появились компьютеры, они тоже создали пропасть между людьми, у которых был к ним доступ, и тем, у кого доступа не было. Но если мы делаем фаст-форвард сейчас на 30-40 лет вперед, то мы увидим, что сейчас доступ к компьютерам появился у всех. Точно так же, когда появились самолеты, путешествие с самолетами было очень там, достоянием маленького количества людей, дорогое, и все. Сейчас на самолет билет в Европу 49 долларов, 49 евро стоит он из одной страны в другую. Это стало очень доступным. Ну, то есть, в целом, цифровые мощности становятся все более и более доступными. И нет основания предполагать, что нам нужно будет делить какие-то ресурсы. Дело в том, что возможно, что самые основные ресурсы будут бесконечные. То есть, может быть, какие-то вещи, ну, например, яйца Фаберже будут принадлежать только очень небольшому количеству олигархов или капиталистов, бизнесменов, тайкунов таких. Ну, может, это не так важно, что эти яйца Фаберже будут все-таки только у нескольких людей. Ну, пусть будут у нескольких людей. А цифровое бессмертие выглядит как достаточно дешевый товар. Я думаю, что сейчас, например, рак является действительно огромной проблемой, и у людей, у которых есть больше средств, больше шансов выживания. Потому что медицина, физическая медицина, это очень дорогостоящая штука. Поэтому, когда я говорю трансгуманизм, да, наверняка биохакинг там, и способность продлевать жизнь органической материи, она, наверное, тоже этот один из вариантов преодолеть ограничения нашего вида, нашего Homo sapiens вида. Может быть, да, физическую реальность и физическое тело сделать дорого. Тебе нужно массу всего продумать. А цифровая реальность – это дешево. Почему дешево? Потому что тебе необходимо прорисовывать только то, что находится в фокусе внимания. Тебе нет необходимости поддерживать. Ну вот я сейчас не смотрю за спину, да, у меня там наверняка стена и какие-то там космонавты или еще что-то. Но цифровая реальность не обязана поддерживать всю детализацию тех частей реальности, которая не нужна сейчас никому. А вот представляешь, что поддерживать внешний физический мир необходимо все время учитывать все состояния всех атомов, которые никто в этот момент не смотрит. На нафиг нужно? Короче говоря, цифровое бессмертие гораздо дешевле, чем бессмертие в виде киберг каких-то существ или enhanced, вот, улучшенных моделей органических существ.
1: Как ты считаешь, есть ли допустимые пределы киборгизации мозга?
0: Ну, мне кажется, что в какой-то момент органическая часть будет бесполезна. Знаешь, что сейчас есть классные там эксперименты, себе в руку там один из художников встроил ухо. Вот есть биотехнологии, когда, знаешь, вот тоже один из художников сделал светящегося зайца, вмонтировали в его генотип ген, отвечающий за свечение у медуз, по-моему. И появился вот такой цветной, светящийся в темноте кролик. Там эти народ из Гринписа сразу стали возмущаться, что что-то сделали с кроликом не то. Вот. Это любопытно все. То есть такие эксперименты возможны. Я думаю, что в ближайшее время что будет? Что, ну, во-первых, будет персонализированная медицина, подстроенная под конкретные особенности человека. Затем будут точно какие-то устройства, которые будут позволять, ну, протезы разного рода. Уже есть, понятно, руки, ноги, но наверняка можно будет делать практически все органы, протезировать. Да, уверен, что можно будет протезировать мозг хотя бы частично. Уже есть эксперименты со зрением, с аудиовосприятием. Вот. Ну, в какой-то момент и мыслительная память будет расширяться с помощью чипов. Вот. Но я думаю, что в итоге органическая материя, она просто... Эволюция, когда что-то создает, она создает это вслепую, она пробует. Вот разница между эволюцией сегодня и эволюцией, которая происходила в течение 5 миллиардов лет с момента создания жизни, то, что мы все-таки создаем что-то, имея изначально гипотезы. Вот эволюция не имеет никаких гипотез. Она просто пробует, вот так. И получается разное. Иногда получается что-то успешное, тогда то, что получилось успешное, выживает и распространяется. Вот такая логика эволюции. Но это очень медленный процесс. Если мы посмотрим, как развивался человеческий тип за 2 миллиарда лет, вот изобрели сначала вот эти ножи или ударные какие-то инструменты, прошло 2 миллиарда лет, эти инструменты примерно такими же остались. Вот так шла эволюция. И вот так развивается биологическая эволюция. Она очень медленно развивается. А сейчас возможности появились эволюции. Люди способны, научились с помощью языка изначально, с помощью письменности генерировать гипотезы и уже гипотезы проверять. Это гораздо более быстрый способ экспериментирования. Поэтому здесь перспектива и быстрее, и больше.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
4: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от «Кикуни» заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта – 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его системы убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги, но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов – это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги, ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налогов, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег, то же самое и со съемным домом, а затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину, а затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевают то, что они не хотят зависеть от зарплаты, нет работодателя, нет государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы. Он хочет платить минимум налогов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. 16 детей утонули в Дагестане. В этом году еще 4 погибли, выпав из окон, и 5 при пожарах. В прокуратуре республики прошла встреча с субъектами профилактики по факту роста гибели детей в результате несчастных случаев. Участие приняли представители прокуратуры, Следственного комитета МВД, МЧС и Министерства образования Дагестана. Они рассказали о проводимой профилактической работе. В частности, помимо разъяснительных бесед, сотрудники МВД инициативно раздают блокираторы оконных рамок. Минобр ведет работу с родителями в преддверии нового учебного года, а государственные инспекторы маломерных судов усилили патрулирование на водных объектах Дагестана. В Лакском районе Дагестана сохраняются неблагоприятные погодные условия, дороги размывают, а также случаются обвалы на дорогах. Например, в селе Иниша участок дороги, который ведет в село, размыт. На данный момент проезд в село отсутствует, транспортное сообщение прервано. Обвалы на дорогах в окрестностях также создают дополнительные препятствия. Учитывая, что по прогнозам дожди продолжаются, существенный риск дальнейших разрушений и задержек с восстановлением поезда. Ситуация остается на контроле властей Дагестана. В июле 2026 года средняя цена на помидоры в России опустилась ниже 200 рублей впервые за последние 10 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. По стране килограмм томата в среднем стоил 186 рублей против 217 рублей в июне. При этом самые низкие цены зафиксированы в регионах Северного Кавказа. И Дагестан занял в этом рейтинге почетное второе место. Средняя стоимость помидоров в республике составила всего 99 рублей за килограмм. Дешевле томаты продавались только в Чечне, там 91 рубль. Третью строчку по помидорам занимает Кабардино-Балкария с показателем 110 рублей за килограмм. Федор Щукин проводит личные собеседования с участниками кадровой программы «Команда Дагестана». Глава региона приступил к индивидуальным встречам с претендентами, прошедшим предварительный отбор в рамках новой республиканской кадровой программы. Проект, инициированный временно исполняющим главы Дагестана, представляет собой открытую систему поиска управленцев, основанную на прозрачных конкурсных процедурах. В России принимают дополнительные меры для обеспечения регионов топливом. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с профильными ведомствами. По данным правительства, в целом ситуация на внутреннем рынке постепенно улучшается. Однако в отдельных регионах напряжение пока сохраняется. Топливным компаниям поручено сейчас увеличить поставки туда, где возникли сложности. Ну и в России завершается подготовка и выпуск основных партий вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидемический сезон в регион будет направлено более 56 миллионов доз препаратов. Производство вакцин началось, я напомню, что еще в марте, сразу после публикации рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей. Компания Элко.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? а теперь за мобильную связь и телевидение.
2: А если все объединить?
4: С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Как часто, когда у вас есть выбор между вредным и полезным, вы выбираете вредное? Например, между газировкой и водой вы выбираете газировку, просто потому что ничего страшного, ты ведь не растолстеешь резко на 10 килограмм и не проснешься завтра с диабетом, верно? Примерно так мы все и любим думать. Нам нравится жить в иллюзии, где успеха можно достичь только в результате каких-то массивных важных действий. Так, словно успех – это эдакий крепкий орешек, на который нужно просто посильнее нажать. Мы думаем, что в один момент можно просто сделать что-то большое и хорошее, и на тебя резко упадут все блага мира. Например, съесть особую большую перуанскую морковку за 100 тысяч рублей, и впитав все ее чудесные соки, стать невероятно здоровым, цветущим человеком. Но до тех пор можно пить газировку вместо воды, просто потому что это вроде как не превратит тебя в больного человека. Так что здесь возникает небольшой парадокс. С одной стороны, ты прав, маленькие решения не имеют особого эффекта. Просто выпив стакан газировки, ты не испортишь свое здоровье. Но с другой стороны, маленькие решения – это единственное, что важно, ведь ты будешь результатом каждого своего малюсенького действия. Эти малюсенькие действия очень легко выполнять. Выпить воду вместо газировки – на это способен каждый. Но поскольку их так легко выполнять, их также очень легко не выполнять. Но что если вы все-таки решите делать эти маленькие действия правильно? Да, выпив стакан воды вместо газировки, вы не станете здоровым человеком, но через год в сравнении с другими вы будете значительно здоровее. Сегодня вечером у вас будет выбор – почитать перед сном книгу или провести это время в социальных сетях. Очень легко прочитать 10 страниц перед сном, но поскольку это так легко, мы без угрызений совести от этого отказываемся. Да, эти 10 страниц текста не сделают из тебя просветленного мудреца, но в масштабах 5 лет это минимум 50 книг. Другие в этот момент сидят в социальных сетях, ведь это вроде как не сделает их неожиданно глупее, чем они уже есть. Не сделает, но на их фоне ты неожиданно начинаешь чувствовать свой интеллект. Это касается всех сфер нашей жизни – питания, саморазвития, спорта, отношений с людьми. Не существует никаких больших, массивных действий – это миф. Бывают только маленькие, ежедневные решения, которые приводят к большому результату. Нет лекарства от всех болезней, нет книги, которая всему научит. Нельзя получить идеальное тело за месяц, если ты всю жизнь сидел на диване. И ни одно место в мире не сделает тебя счастливым, если ты привык негативно воспринимать мир. Только ты каждый день решаешь, вредить себе или помогать. Бог в деталях. Конечно, не всегда получается действовать идеально, слабости свойственны людям, но у меня есть видение, кем я хочу быть через 10 лет, поэтому каждый раз, делая маленький выбор, я спрашиваю себя, приближает ли это меня к моей цели? Таким образом, через 10 лет я точно буду знать, что неплохой метаболизм ответственен за мой лишний вес, а сумма моих ежедневных выборов. Не существует таланта, есть предрасположенность, и только вам решать, реализовывать свой потенциал или нет. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300

300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Чтобы понять, что у вашего собеседника есть все части тела и физически он является целым человеком, достаточно броского взгляда в его сторону. Физические характеристики очевидны, и мы сразу распознаем, если человек, например, является калекой. Однако внутренняя или психологическая цельность не только от нас скрыта, но несмотря на свое всеобъемлющее влияние, которое часто по важности превосходит любой физический недуг, обычно никого не интересует. Обычно мы смотрим на поведение человека и заключаем: он поступает хорошо. Однако это ничего не говорит о том, почему он так поступает, и совершенно не гарантирует, что он останется хорошим во всех жизненных ситуациях. С другой стороны, цельный человек – это тот, для кого добро – это взвешенный и осознанный принцип жизни. Цельный человек, во-первых, понял, кем является, какие ценности и почему отстаивает, а во-вторых, сумел сохранить то, что понял. Он прошел через череду тяжелых жизненных испытаний и не растерял собственную сущность. Он остался верен себе, собственным идеалам и не поддался давлению обстоятельств. Иными словами, он совладал со своим существом и остался целым. Хороший человек может быть хорошим в силу обстоятельств, потому что солнышко светит. Цельный человек поступает правильно из-за осознанных внутренних причин, которые преодолели не только пасмурную погоду, но и шторм, и бурю. Таким образом, у цельного человека есть две составляющие. Он знает, кто он такой, и он остается верен себе. Однако не каждый знает, кем он является. За редким человеком стоит понимание собственной сущности, и за еще гораздо более редким – власть над ней. Большинство никогда не дорастает до цельности, потому что нет того, что можно было бы сохранять. Нет осмысленных принципов, выстраданных зароков, нет клятв и нет стержня. Человек масс живет так, как живут окружающие. Ему неизвестен внутренний закон, поскольку вместо него он подчиняется воле толпы и вечно остается слепым в отношении той внутренней реальности, которую мы называем «личность». Дело в том, что сформировать личность или найти себя – это задача гораздо более сложная, чем кажется большинству. Юнг пишет: «Личность – это проявление величайшего мужества перед лицом жизни, ведь ее развитие – это скорее проклятие, чем радость. Первым результатом этого процесса является неизбежное отделение человека от бессознательного стада. Это изоляция, от которой никто не спасет. Юнг называет его индивидуацией. В первую очередь человек встает на свой путь. Отныне слепо шагать дорогой большинства для него неприемлемо, и дело не в том, что она порочна или неправильна. Проблема скорее в неосознанном, автоматическом, бездумном следовании ей. Человек, обладающий развитой личностью, не просто является продуктивным участником общества, но делает это сознательно, по своему выбору, а это требует изначального отделения от остальных. К сожалению, пассивное большинство всегда будет недовольно, когда кто-то своим волевым поступком ставит под сомнение разумность их пути, поэтому, отделившись, человек часто будет встречен упреком и насмешкой. Однако возвращение в толпу под ее давлением не только нежелательно, но и означает фактическое поражение личности перед лицом безвольной массы. Психологи называют это деиндивидуацией. Чтобы показать, как она работает, взглянем на исследования американских ученых. Они наблюдали за поведением детей в Хэллоуин. Если ребенок был один и мог украсть деньги, то чаще всего воздерживался. В действительности только 8% детей крали деньги, когда у них была возможность. Однако, как только ребенка помещали в большую группу детей, где каждый был одет в маску и, следовательно, его личность была скрыта, 80% детей решались на кражу. Личность каждого отдельного ребенка размывалась в общем порыве анонимной массы. У взрослых деиндивидуация проявляется не менее ярко. Чем больше группа и чем сильнее участники похожи друг на друга, тем меньше в каждом из них личности. Человек же, кто вопреки призывам большинства решает идти своей дорогой, оказавшись за пределами бушующего стада, начинает замечать абсурдность происходящего. Как бы он ни старался, он больше не может отождествиться с толпой. С этого момента он и делает первые шаги в направлении собственной цельности. Ему предстоит узнать самого себя, а значит познать свои недостатки и содрогнуться от собственных слабостей. Поняв их, он сформирует кредо, принципы жизни, которые не позволят внутреннему хаосу поработить разум. И однажды, если он будет достаточно силен, то обнаружит, что сохранил цельность, оставшись верным самому себе. В начале же своего пути он устанавливает личный стандарт поведения. Например, говорит: «Теперь я поступаю правильно». Этот шаг нужен для того, чтобы мы начали отслеживать собственное поведение и силы, которые на него влияют. Если обычно мы действуем автоматически, согласно привычке, внутренним порывам или воле большинства, то при наличии стандарта наши действия подвергаются внимательному осмыслению. Во-вторых, мы делаем честность с самим собой высшим приоритетом. Джордан Питерсон говорит: «Урок, который нам преподала Германия во время Второй мировой войны, заключается в следующем. Люди могут быть очень нехорошими. Добрый семьянин под влиянием опасной идеологии или мнения большинства может превратиться в монстра за пару лет. И ничто не отделяет его от этой участи, кроме него самого. Только величайший героизм личности, который выражается в радикальной честности с самим собой, может противостоять безумию толпы». Сейчас солнечная погода, и быть хорошим несложно. Однако, каждый ли останется таковым, изменись погода в худшую сторону? По мнению Джордана Питерсона, большинство современных людей, оказавшись в Германии 40-х годов, ровно как и люди прошлого, заняли бы свое место в машине убийств. И не потому, что они плохие, а потому что от плохого нас отделяет только честность с самим собой и верность своим принципам. Если мы будем достаточно честны с самими собой, то быстро обнаружим, что способны на ужасные вещи. Мы можем причинять боль, совершать аморальные поступки, предавать и лгать. А если мы будем честны с собой до конца, то поймем, что в некоторых обстоятельствах эти поступки могут быть даже приятны. Тогда перед нами встает вопрос: как жить, чтобы не воспользоваться возможностью таких обстоятельств, когда она у нас неизбежно появится? Мы должны быть тем ребенком, кто, оказавшись в анонимной толпе и столкнувшись с выбором, воровать или нет, осознает в себе дурные мотивы. Такой ребенок говорит себе: «Да, я хочу украсть, но нет, я не буду этого делать. И я не буду этого делать не потому, что мне страшно, и не потому, что я не знаю, как лучше это сделать, а потому что я установил личный стандарт, и я себя не предаю». Так и только так происходит формирование и утверждение личности. Это может показаться чем-то простым или даже банальным, однако редкий человек борется с собой и поступает правильно, когда никто не смотрит. Когда весь мир говорит «сделай», а ты, повинуясь личному убеждению, отказываешься, это и есть момент триумфа личности. Несмотря на свою первичную изоляцию, цельный человек не становится вечным изгоем. Напротив, чем лучше он понимает силы, что на него влияют, и чем дольше он остается верен себе, тем острее и ярче он осознает свой долг перед обществом. Он не может быть цельным для себя самого, но ощущает непреодолимую тягу сделать мир лучше. Юнг пишет: «Рождение личности – это есть благо не только для индивида, но, что гораздо более важно, для окружающих. Она трансформирует, освобождает и исцеляет общество. Наша эпоха требует сильного человека. Того, кто вырвал себя из-под неизбежного влияния коллектива, сохранил себя и зажег сигнальный костер надежды, объявляя другим, что по крайней мере один из них сумел достичь цельности. Чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ.
3: У моего народа даргинцы – богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ.
0: Диалог FM. Все время по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите, решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он не четко понимает, кто и что ему обязан давать или делать, и кто и что ему ничем не обязаны. Для того, чтобы у человека появилось чувство благодарности, нужно, чтобы этот человек понимал, первое, кто ему обязан, то есть что он обязан давать, что он обязан не давать, что он не обязан давать, что он обязан делать, что он обязан не делать, что он не обязан делать. Второе, кто ему не обязан. Третье, что ему не обязаны давать. Четвертое, что ему не обязаны делать. То есть, по сути, у ребенка, если вы это относитесь к ребенку или другому человеку, у него должно быть четкое понимание, кто что ему обязан и кто что ему не обязаны делать или давать или так далее. После того, как человек понял, кто ему обязан и что он обязан или не обязан, у него возникает понимание того, что выходит за рамки обязанностей. И это первая причина или источник благодарности. Чтобы объяснить человеку, что ему и кто ему обязан, или что вы обязаны или не обязаны ему делать, вы можете просто сесть с ним и поговорить на эту тему. Либо второй вариант, вы можете перестать ему давать то, что вы не обязаны, или перестать делать то, что вы ему не обязаны. Естественно, у него возникнет вопрос, почему вдруг система сломалась? И это заставит его задать вам вопрос, а почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанностей кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанностей, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарные. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе. Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте. Примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишить его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязаны. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для него делают. Четвертое. Чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое. Чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать. А потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны. И для него это делают, хотя и не обязаны.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин готовит ряд важных заявлений, которые будут озвучены на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Я напомню, что форум пройдет с 1 по 4 сентября этого года на кампусе Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщает советник президента и ответственный секретарь организованного комитета форума Антон Котяков. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Сотрудники полиции в Дагестане накануне задержали мужчину, который подозревается в убийстве из кровной мести. Об этом сообщает МВД Дагестана. Оперативники управления уголовного розыска обнаружили 38-летнего Мусу Хизриева в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого. В свою очередь, я напомню, как мы ранее сообщали о том, что накануне в городском саду на улице Максима Горького в Махачкале был убит 44-летний мужчина. Ему нанесли 20 ножевых ранений. По версии следствия, мотивом преступления стала кровная месть. Совет по градостроительству и агломерации создали в Дагестане. Первое заседание прошло 14 августа, его провел Федор Щукин. Главной темой заседания стала проблема самовольной застройки и легализации многоквартирных домов, построенных без разрешительных документаций. По словам Щукина, в республике в такой реестр внесены 910 многоквартирных домов. Власти сейчас намерены разработать единый механизм перевода таких объектов в правовое поле. 5 таких домов в Махачкале-Хасаюрте уже перевели в зеленую зону. Рыбоводный комплекс по выращиванию осетровых построят в Кайкенском районе Дагестана. На первом этапе предприятие будет производить около 30 тонн товарной рыбы в год. Об этом сообщает Минсельхозпруд Дагестана. Инвестор уже приступил к реализации проекта. Предусмотрено строительство объектов капитального и некапитального назначения, а также оснащение хозяйства специализированным оборудованием. В дальнейшем мощность планируют наращивать поэтапно. В МВД рекомендовали россиянам использовать биометрические данные для повышения защиты средств на банковских счетах. В ведомстве пояснили, что двухфакторная аутентификация с применением биометрии гораздо надежнее, чем подтверждение операции только через СМС-коды, которые могут быть перехвачены злоумышленниками. Там, где технология позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, МВД советует переходить на аутентификацию с использованием биометрических технологий. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» в четвертом туре чемпионата России по футболу сыграет в гостях с самарскими крыльями Советов. Встреча состоится 16 августа, начало в 17:00. После трех туров в активе «Динамо» Махачкалай, напомню, что 6 очков, 2 победы и 1 поражение. Крылья дважды сыграли в ничью и имеют на сегодня только 2 очка. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня, кстати, есть такая привычка, я, может быть, там не прорассказывать, но я всегда выхожу после подкаста, я порефлексирую, какие-то запишу все выводы. Но ты сейчас вот начал рассказывать, и я буквально история 2 дня назад, и мы как раз с тобой обсуждали ассистентов, сидели, и я вот когда нанимал последний раз ассистентку, она говорит, давай ты мне, мы сейчас сядем, и ты просто вывалишь мне вообще все, расскажешь. И мы с ней сидели там какое-то количество часов, и я все рассказывал. Я потом рассказал, я такой говорю, слушай, мне легче стало. У меня в голове понимание появилось, что дальше делать. То есть, у меня было ощущение, что там просто каша и все. Я все это вывалил, я такой, как бы в целом все дальше понятно, логично, как бы, знаешь, я думаю, блин, классная вообще тема.
2: Мы еще порядок наводим. То есть ты когда начинаешь рассказывать, ты чтобы пытаешься как понял. Правильно, да, чтобы объяснить, ты начинаешь наводить порядок в своей голове, по коробочкам раскладывать. У тебя намного больше в голове становится. Я поэтому всегда говорю, что я вот такой немножко балабол, я очень много говорю, я всем рассказываю истории, делюсь где-то, мне всегда это вот посмотрят, у меня родители или еще кто-нибудь посмотрит подкаст с тобой и скажет, опять ты все рассказывал. Ты слишком вот такой, слишком открытый, слишком ты много расскажешь. Я говорю, да блин, я, во-первых, делюсь. Во-первых, людям это полезно. Ну, если там они смотрят, лайки ставят, им это полезно. Во-вторых, я же себе пользу приношу. Я сам рассказываю, у меня порядка в голове больше добавляется. Я там проговорив, даже если я это проговариваю 5-й раз, это значит, у меня вот эта бороздка, она в голове становится все четче и четче. И я с большей вероятностью буду делать так, как я говорю. Потому что я уж могу говорить и не делать. И чем чаще я про это говорю, чем с большей вероятностью я это буду делать.
1: Да, это прям интересная история. Я вот сейчас начал в голове прокидывать. Это реально так и работает. Я иногда, когда рассказываю, то думаю, так, я сейчас начну рассказывать, человек не поймет. Как мне надо ему рассказать, чтобы он понял, что я имею в виду? И я такой, так, давай с этого начнем, потом это. И в голове так... Оп, и у тебя уже картинка в голове целостная. Вот это прям очень крутая история.
2: Мне недавно сотрудница одна приходит несколько месяцев назад. Она работает буквально полгода в компании. Иван, можно мне вот с вами один на один остаться после встречи? Ну, что там случилось? Ну, увольняться собралась или что-то там, какая-то трагичная ситуация. Она прям таким трагичным голосом говорит, вы знаете, вот там вот у меня есть знакомая, она работает в другой компании, и мне кажется, им кто-то из нашей компании рассказывает информацию о наших там планах, и вот все, что они знают буквально, все, что мы будем делать. Я такой сижу, у меня сердце застучит. Думаю, неужели кто-то вот прям так вот настолько у нас шпионит в пользу какой-то другой компании? Ну-ка, расскажи, что они знают. И она начинает там перечислять какие-то пункты. Который я понимаю, что рассказал. Я это на этом подкасте рассказал. Это я на этом подкасте рассказал. Я говорю, знаешь что? Я говорю, просто у нас генеральный директор немножко балабол. Поэтому все нормально, успокойся.
1: Нашли шпиона.
2: Да, шпион найден.
1: Ой, да, но это вот... В целом такая политика открытости. Это же мы с тобой, по-моему, обсуждали, да, что... Или не с тобой. Очень культурно еще зависит. Например, в некоторых странах люди супер открыто. Приезжайте к нам, посмотрите, как у нас. Давайте обменяемся опытом. А есть наоборот люди, которые закрыты. Нет, я сам ни с кем делиться опытом не буду. Никому смотреть сам не буду. И не хочу, чтобы ко мне смотрели.
2: Ты знаешь, это я думаю, что не от культуры зависит. Это зависит от, опять же, темперамента лидера. Потому что, ну, может, не темперамент, а тип личности лидера. Потому что это же, ну, я, по-моему, тебя рассказывал на подкасте про то, что там есть разные методологии типирования людей. И вот, и вот люди, у которых, ну, там такой квадратик, не знаю, ссылку, наверное, поставить, чтобы второй раз мне рассказывать.
1: Ну, да, это первый раз, когда мы
2: записали. Да, и там есть вот нижний правый квадратик, где мир враждебен, и я не могу его изменить. Это самые такие люди стратегичные, которые больше всего думают, потому что мир враждебен, они не могут его изменить, значит, что им нужно продумать, как сделать так, чтобы им никто не навредил, чтобы
1: выжить,
2: да, и дойти, и еще как-то развиться. Поэтому это люди самые мыслящие, смотрящие вдаль, с одной стороны, с другой стороны, очень закрыты, как правило, из-за этого. И, условно, к такому человеку ты не придешь с распростертыми объятиями, скорее всего, он тебе не покажет всего. Это просто мы рождаемся такими, то есть нам просто попадает определенный набор генов.
1: Да, это вот к слову про рассказывание. Мне товарищ не так давно рассказал одну историю, тоже очень интересная. Это вот как раз про рассказывание всем своих там идей, планов, там еще каких-то вещей. что у человека есть такая штука, что зачастую он может сам стать заложником того, что он говорит. Ну, то есть, например, смотри, у меня, допустим, что-то там не получается, у меня такая около депрессуха какая-то, и я хожу и всем рассказываю, там, друзьям, знакомым, блин, все так плохо, у меня депрессуха, т.д. И дальше, ты, не знаю, там, я там с женой ссорюсь, тут денег нет, еще что-то. И дальше ты становишься, по сути, заложником своего же образа. То есть, люди, там, этому ты жалуешься про отношения. Он тебя воспринимает как то, что у тебя проблемы в отношениях. Энпинг все время жалуешься, что у тебя проблемы с деньгами. Этому ты жалуешься, что у тебя проблемы с родителями. Тут у тебя проблемы со здоровьем. И дальше твой мозг таким образом устроен, что ты понимаешь, что этот человек, он ждет от тебя определенной поведенческой модели условно. И поэтому в следующий раз, когда ты будешь с ним встречаться, ты бессознательно будешь продолжать делать то же самое. То есть у тебя может уже поменяться, но ты будешь продолжать делать, и ты становишься заложником такой ситуации. И меня прям это очень сильно, знаешь, так стригерило. Потому что я начал вспоминать ситуации какие-то и думать, блин, реально, я встречаюсь с человеком, у меня есть люди, которым я привык, знаешь, рассказывать условно одно и то же, про какую-то одну и ту же проблему. Думаю, блин, почему я постоянно об этом рассказываю? Надо просто сменить вектор, сделать вид, что этого нету. И в действительности ты хоп, и сам перестаешь об этом думать. То есть вот это вот к слову про рассказывание, знаешь, для меня такой очень интересный инсайт был, что ты создаешь сам то, как видят тебя люди. И ты можешь, наоборот, создавать картинку, что вот у тебя там все получается, и ты, соответственно, а бывает наоборот, что если тебя куда-то затянуло, тебе потом сложнее из этого болота выбираться, наоборот, если ты рассказываешь всем, что у тебя все плохо.
2: Хорошая мысль, надо мне ее тоже попробовать кому-нибудь рассказать, чтобы саму применять. Потому что я вот сейчас думаю, а что я такого каждый день рассказываю, что, то есть на себя померить, ага. Что формирует, может быть, какие-то неправильные и... Ожидания от меня, да. И отношения, да. Ко мне. Вот я думаю, что у меня, в принципе, в жизни компании я очень много всего подмечаю. Мне все время тут, и мне хочется тут лучше, тут лучше, тут лучше. У меня очень много такой внутри компании критики. Все знают и уже от меня ее ждут, знают, что всем надает фидбэков, обратных связей.
1: Вот. А это, знаешь, как бывает тоже работать может, что ты, например, с каким-то человеком общаешься, и у тебя взаимоотношения с ним заключаются в том, что он что-то делает, а ты постоянно ему критики насыпаешь. А он в следующий раз начинает меньше делать, потому что он уже не хочет эту критику получать, допустим, да? И он в следующий раз сделает меньше или не расскажет тебе что-то. Я вот очень четко по взаимоотношении с дочками это замечаю, что я, допустим, дочь там где-нибудь накосячит несколько раз, и я ей раз скажу, два скажу, три скажу, она третий раз просто не скажет мне уже. То есть она не покажет, не поделится. И наоборот, допустим, если она что-нибудь сделала, я такой, типа, не заметил вообще там, накосячил, я думаю, пускай сделаю вид, что нет. Хоп, она начинает более открыто. Здесь, конечно, баланс нужно держать определенный, но это вот такая интересная идея.
2: Если подмечать больше, согласен. Но это очень сложно.
1: Это да.
2: Это контролировать в себе очень сложно, потому что ты утро начинаешь, у тебя вся прошивочка за ночь обнуляется.
1: Да, да, да.
2: И ты в своем привычном сценарии живешь. Но стоит попробовать.
1: Расскажи про коуча. Тоже интересный опыт. Но это тоже, кстати, вообще под всеми подкастами один из очень популярных вопросов. Ходите ли вы к психологу, коучу, еще к кому-то? Потому что все пытаются найти какие-то ответы. Вот у меня тоже есть опыт работы там, с коучем. Интересно, твой опыт. Послушай, начиная с того, вообще зачем и как давно?
2: Я занимаюсь коучем 3 года.
1: А, то есть у тебя уж такая дистанция.
2: Да, вот скоро будет 3 года, как мы с ним начали заниматься именно с этим коучем. До этого у меня еще несколько месяцев было другая. Так, как начал?
1: Зачем?
2: Или зачем? Так, я сейчас вспомню. Я вспомнил. Раньше я понял в какой-то момент, что я такой очень сухой, прагматичный человек. Угу. У меня все по полочкам, рационально. В принципе, мы люди, у нас бессознательного сильно больше, очень много эмоционального. И интеллект не равно успеху, а вот эмпатия равно успеху. Да. Я понял, что для того, чтобы мне быть, развивать свое лидерство, становиться, лидировать и... лидировать большее количество людей, растить компанию, растить вокруг себя, не только компанию, вокруг себя каких-то людей привлекать. Я понял, что мне нужно развивать эмпатию. Я понял, что мне нужно развивать лидерство, развивать эмпатию, больше думать про то, что происходит в голове другого человека в этот момент, пытаться предсказать, как тот или иной человек себя вести, как лучше, кому подход найти. И вот я тогда начал на этом фокусироваться, и я, в принципе, с этим запросом пришел развивать лидерство, развивать эмпатию, развивать лидерство. Так мы с ним начали работать. Ну, это, естественно, обычно ты к коучу приходишь с одним запросом, потом со временем это все трансформируется во что-то другое. в нашем случае, ну, в моем случае, что как сейчас выглядит? У нас есть какие-то... Где-то мы занимаемся каким-то развитием, вот опять же, лидерство через какие-то... Проходим тесты, на чем-то фокусируемся, пытаемся выявить мои личные ценности, мою личную, найти мою личную миссию, предназначение, какие-то вот такие вопросы, которые вот с Маргуланом в том числе поднимали на последнем интервью. Все вот этим мы там занимались, наверное, на протяжении полутора лет первых занятий. Для того, чтобы лучше приоритизировать, лучше фокусироваться, лучше понимать, что тебе нравится, что не нравится, лучше отсеивать то, что тебе не нравится. Мы этим занимались. Помимо этого, все время я приходил, тебя каждый раз, то есть он пришел ко мне, мы, знаешь, как с ним познакомились, я купил с ним встречу на Meet for Charity, мы тоже про это много раз говорили.
1: Да.
2: Это причем была такая встреча рандомная, я тогда уже много делал ставок, мы с ним случайно встретились.
1: А ты лудоман, я так понимаю, да?
2: Видимо, да. Вот, и, значит, мы с ним встретились, в офисе часа три проговорили. Мне понравилось, что он не говорит по-русски, он говорит только по-английски, это хорошая практика. Вот. Потом мы несколько месяцев не общались, потом, когда произошел ковид, он мне сам написал, говорит, Иван, ну, у меня сейчас появилось дополнительное свободное время, если хочешь, я могу тебе и команде помочь с любыми запросами, можешь прийти, пообщаемся, если не понравится. Вообще, в принципе, ты можешь мне ничего не платить, я мне готов там первые три месяца с тобой поработать просто так, просто для того, чтобы тебе помочь. Мне там ты мне понравился как лидер, и я готов тебе помочь просто так выбраться из всей этой ситуации, тебе и твоей команде. Вот, я думаю, блин, вначале думал, да фигня какая-то. Бесплатный сыр только в мышеловке. А потом думаю, да блин, человек хочет помочь, он мне понравился. Думаю, почему нельзя просто созвониться и поговорить? Мы созвонились. Я понял, что мы так очень друг на друга похожи, очень у него интерес, просто у него чуть больше опыта, больше мудрости и больше каких-то инструментальных навыков, потому что он много учился именно этому. И я понял, что мне полезно с ним какие-то ситуации проговаривать, прорабатывать. В принципе, когда ты проговариваешь, ты уже наводишь себе порядок в голове, когда ты приносишь какую-то ситуацию, конфликт в коллективе, не знаю, с кем-то внутри, или там думаешь про чье-то будущее и пытаешься разложить на множители внутри компании, про развитие или еще про что-то. Ты уже проговариваешь, ты уже намного лучше понимаешь. А если ты еще слышишь какие-то другие истории, у тебя это на совершенно другом

0: Но сейчас мы начали читать Авраама Линкольна, биографию. И тоже ты... То есть ты не читаешь много сразу, не читаешь книгу и всю книгу расскажешь. Ты читаешь совсем чуть-чуть и пытаешься это как-то на себя померить. Что твое, что не твое, не знаю, где это может быть тебе полезно. То есть просто пытаешься отрефлексировать на эту тему. Это 30%, 70% просто рандомно приходит в кучу различных... в компании каких-то ситуативных моментов, когда тебе нужна просто помощь, кого подумать и разложить, заземлиться, разложить на множители, чтобы тебе позадавали вопросы и прийти к какому-то более качественному решению. А по поводу бизнеса, у меня есть теория, почему вот предприниматели фокусируются, и чем дольше работают, тем тоже больше времени на это тратят. Я, меня осенило, что, ну, представь, я в компании работаю 9 лет, да? Почти 9 лет. Ну, мы там, Ирина тоже в компании почти 9 лет. И мы, по сути, строим такую... Мы же в процессе строим во многом компанию. Это же какое-то отражение нас.
1: Продолжение нас, да.
0: И мы, по сути, вот если, вот знаешь, языком игрового мира, геймерского мира, да, рассуждать, то мы, по сути, такую строим для себя игру. То есть, условно, там, вот представляешь какой-нибудь там Heroes of Might and Magic или, не знаю, какую-нибудь стратегию, Warcraft или что-нибудь еще. И мы, по сути, вот 9 лет ты строишь игру под себя, где ты там что-то управляешь, кого-то куда-то отправляешь, что-то строишь. И в этой игре получается, если ты вот сначала и вот ты идешь в ней, ты, во-первых, в нее играешь лучше всех. По-любому лучше всех не играешь. Очень мала вероятность, что кто-то в твоей игре да, будет играть лучше, чем ты.
1: Больше читкодов, чем ты.
0: Да. И, естественно, тебе в твою игру играть суперинтересно. И где ты будешь в жизни максимально успешен, вот с каждым годом, где твой... То есть ты представляешь, твое большое количество времени, внимания строится на построении, на игру. И на саму игру, на процесс играния. И ты все больше и больше в это время не тратишь. Ты, по сути, как наркоман, которому все больше и больше времени хочется там находиться, ты все больше и больше там что-то двигаешь, играешь. Вот. И очень трудно выйти из этого состояния, понять это, осознать, попытаться как-то на это со стороны посмотреть, потому что тебе намного интересней закатать рукава и нырять, и там что-то вместе со всеми строить, делать и играть.
1: А тебя засасывает?
0: Конечно, каждый день. Думаешь, так, вот всю эту неделю я сейчас все вот приоритизирую, это почищу. Почистил расписание.
1: Понедельник проснулся.
0: Проснулся, у тебя уже там новых встреч. Ну так, ну это важно. Это, ну, не стратегически, но, блин, такой важный, интересный вопрос. Вот надо на эту встречу точно тоже сходить. И у тебя все снова, все расписание плюс-минус заполняется тем же самым. Поэтому важно часто это рефлексировать, думать, пытаться как-то отрываться от этого. Вот я поэтому очень люблю какие-то поездки обучающие. Потому что как раз, вот, например, на меня там Сколково, Стэнфорд, какие-то, ну вот у меня сейчас в IPO стою организацию, у нас какие-то есть выездные ретриты с какими-нибудь тоже там тренерами. Ты, когда выезжаешь, ты на себя, на компанию, на жизнь, на людей, на все смотришь, пытаешься смотреть со стороны, пытаешься рефлексировать со стороны. Это не значит, что ты поменяешься, не значит, что у тебя все после этого, ты себе напишешь каких-то задачек, далеко не все сделаешь, но ты хотя бы что-то с большей вероятностью у тебя будет по-другому.
1: Ну да, мне кажется, это прям такая важная. Я вообще вот эти две вещи, которые ты сейчас упомянул, смерть, я прям очень часто думаю. То есть я, знаешь, особенно в такие моменты, когда я пришел домой, я заебанный просто, вот да вообще уже все, у меня сил нет. И я такой думаю, какого хрена, вот я буду помирать. Вот я, это вот там я хотел оказаться или нет. И меня, знаешь, так очень сильно отдергивает реально. То есть я, мне как, знаешь, включается мозг, и я такой думаю, блин, вот это нафиг сейчас, зачем я всем этим занимаюсь? Вот это лишнее. Это все не интересует меня, это как-то прилипло ко мне само. У меня вот мысли о смерти, они на самом деле очень как-то отрезвляют. Так качественно не пугают, а отрезвляют. Вот я, конечно, не сижу и не думаю об этом целыми днями, но оно так регулярно всплывает, когда вот я очень уставший. И я уставший неприятно, а такой, знаешь, неприятно уставший. А мысль про игру, она мне в какой-то мере, знаешь, наоборот, в чем помогает, что с одной стороны это затягивает, а с другой стороны, когда тебе нужно принимать какое-то сложное решение или где-то рисковать, или там у тебя есть там сложности какие-то, или там риск потерять деньги, ты такой думаешь, ну это же игра. Что самое худшее может случиться? Ну ничего, начнешь уровень сначала. То есть как бы это помогает с точки зрения вот храбрости какой-то, что ли, знаешь, внутри. И вот, потому что когда ты относишься к этому как к жизни, где в случае чего ты можешь умереть, то очень сложно какие-то вещи оценивать объективно. Ты все начинаешь мыслить через призму «сложно», «могу в долги», «могу умереть». То есть вот этот страх смерти, знаешь, который... То есть тебе кажется, ты окажешься

0: на улице. А если как к игре, ты такой, ну, как бы, изи, ничего не может произойти. И у меня даже, я недавно писал себе заметку, что-то сидел на этой неделе, рефлексировал, и у меня первая идея была такая, так, с чего я хочу начать? Я сидел, медитировал, такой, и у меня первый вывод во время медитации такой, самое худшее, что может произойти, это ничего. Ну, то есть, ничего не может случиться. То есть, вообще, нету ситуации, в которой что-то произойдет катастрофическое. И я такой, какие проблемы? Я так, знаешь, хоп, мне так легкости это определенно добавило.
1: Вот ровно так я думал примерно 1,5 года назад, когда мы меняли свою продуктовую стратегию.
0: Так.
1: Я, то есть мы одновременно тогда меняли всю, почти всю материально-сырьевую базу, то есть все материалы. Там, и, соответственно, меняли фабрики производителей, mm-hmm. меняли много производителей, которые отшивают и производят. Соответственно, у нас менялась логистика, менялось ценообразование. У нас, то есть у нас одновременно менялись логистические все пути. И я думал, тоже надо быть смелым, принимать такие решения. Мы еще одновременно еще поменяли, мы не просто все это поменяли, мы еще обычно в фэшн-компаниях есть часть моделей переходящих, то есть такие так называемые carry-overы. Их процент достаточно большой, то есть ты производишь тот же самый продукт, да, то есть ты меняешь там, не знаю, чуть-чуть материал и все. А мы тогда решили, что мы очень давно производим эти carry-overы, и мы решили еще и все модели поменять. И мы такую создали идеальный шторм, такого уровня энтропию, помноженную еще на все обстоятельства, которые были там, на логистическом рынке, на сырьевом, на финансовой логистике, везде, что у нас все в этом году прям рушилось, все, то есть у нас было среднее по зданию, вот представь, там, мы должны продавать коллекции, должны продавать в среднем там, за 100-120 дней. А у нас было среднее опоздание 60 дней.
0: Mm-hmm.
1: То есть мы больше половины продаваемого времени просто продукт находился в пути. Вот из-за всего, вот из-за этой энтропии, которую мы создали этим решением, одновременно решив поменять все. И ты знаешь, вот с одной стороны, тогда я думал, я так вот смело думаю, ну, что может случиться? По-любому вырулим, столько раз все делали. Вот, ну, зато мы быстро обновимся. Смотря на это сейчас, я думаю, но это было смелым решением, точно смелым.
0: Но мне кажется, здесь, знаешь, такая штука, что ты играешь, и ты как это, игрок номер один. И тут важно обладать определенным уровнем циничности. Я вот видел недавно видео, я не знаю, это дипфейк, по-моему, был, конечно, но я представляю, что это примерно так и происходит. А может, это не дипфейк был, я не помню. Илон Маск, где увольняет людей. Где он сидит, и у него там люди...
1: В Твиттере где-то?
0: Не в Твиттере, в Зуме. Да, Зум-конференция, и там типа там какое-то количество людей. И он говорит, так, кто у нас такой-то? Он говорит, я. Он говорит, план там что-то не выполнен, сокращаем. И отключает человека. Такой, так, следующий, это кто? Тот говорит, это я. Отключаем. И просто типа увольняет людей. Ну, так вот, знаешь, абсолютно халтер. И здесь... такая вот штука тоже определенная, что если у тебя нет вот этого достаточного уровня циничности, мне кажется, то ты не можешь до конца правильные решения принимать, потому что зачастую как бы вот в этой конкретной ситуации может быть твоя готовность рисковать, они тебя привели не к самой хорошей ситуации, но эти же самые решения в другой ситуации дают тебе бустер и делают правильные вещи. То есть здесь какая-то такая...
1: У меня... Я всегда такие ситуации пытаюсь смотреть, вот если с позиции... добра. Ты можешь посмотреть на нее? Потому что ты говоришь, когда ты говоришь слово «циничный», у него явно такой негативный окрас.
0: Да.
1: А есть слово, например, «мудрый» или «рациональный». И, ну, конечно, если это не дипфейк, ну, наверное, это способ увольнения странный, как минимум странный и неэкологичный. Но если смотреть, вот опять же, там, я сейчас не говорю не про Илона Маска и про эту ситуацию, а говорить в целом, вот про там, сейчас в многих компаниях, не знаю, Google, Facebook, проходят большие массовые сокращения, 10%, 12%, 15% сотрудников, то можно же на это посмотреть немножко по-другому. То есть у тебя работает, допустим, у них работает 100 тысяч человек. Из них есть точно люди очень эффективные, очень вовлеченные, а есть люди, которые не очень вовлеченные, потому что, может быть, им работа не нравится, или не может замотивированы, или им эта работа не подходит. И они ходят на работу просто потому, что там деньги зарплату нужны, да. Платят. А может быть, они работают еще на трех работах. И, как правило, когда компании активно растут, у них всегда есть, условно, какой-то там, не знаю, 20-30% топ-перформеров. Потом есть серединка, это люди, которые работают хорошо, стабильно, нормально. И есть внизу какое-то количество процентов людей, которые работают не очень. Которые не выполняют сроки, все время опаздывают и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, в зависимости от должности. И, на мой взгляд, когда компания принимает, например, Google принимает решение, что вот эти 10% сотрудников таких, а, скорее всего, они все равно смотрят на это рационально, таких 10% сотрудников у нас есть, и они, скорее всего, нам не нужны, и они наверняка найдут себе место получше под солнцем, чем у нас, потому что им здесь не нравится, очевидно, раз они так работают. Они мыслят очень мудро. Почему? Потому что они улучшают корпоративную культуру, потому что когда у тебя ты тащишь, а рядом с тобой кто-то...
0: Токсик.
1: Токсик или бабук курит, тебе не нравится это никогда. Если кто-то рядом с тобой работает плохо, а ты вкладываешься. Ты будешь вкладываться меньше из-за него, или ты будешь все время думать, что за фигня происходит, почему его терпят здесь. Ты делаешь лучше более такую гомогенную компанию, потому что людям, которым здесь нравится, они остаются. Людям, которые не нравятся, но почему-то не могут никак решиться, они уходят. Те люди, которые уходят, они тоже получают, по большому счету, плюс, потому что они получают какие-то компенсации, у них есть время найти для себя что-то лучше, более подходящее. И это тоже для них плюс, потому что это для них возможность найти то, что им больше подходит. Это 100% плюс тоже для них. Да, в моменте это может быть для них стресс. Но с точки зрения жизненного пути для них это тоже плюс. Потому что они, скорее всего, найдут что-то более подходящее для себя, потому что они прожили этот опыт, и они точно выберут что-то лучше, с высокой вероятностью. Дальше, с точки зрения всей компании и тех людей, которые остаются в компании, ты повышаешь выживаемость компании. То есть для чего они это делают? Для того, чтобы времена рецессии с большей вероятностью пройти нетронутыми, чтобы тебя рецессия не задела. То есть у тебя ты оставляешь себе, повышаешь свою вероятность, то, что оставшиеся 90% будут получать стабильно свою зарплату, и расти в доходе, и расти в своих профессиональных компетенциях. На мой взгляд, с точки зрения рациональности, мудрости и добра, это очень правильное решение. Это не цинично абсолютно.
0: Ну да, согласен.
1: А если ты цинично просто увольняешь тех, кто тебе не нравится, просто там...
0: По личностным
1: критериям. Да, по личностным или еще как-то, или делаешь это каким-то способом. Наверное, в этом есть какая-то доля цинизма. Просто мне кажется, это, про это нужно правильно думать и правильно делать.
0: Ну да, здесь опять же, как всегда, знаешь, главное правильно задать себе вопрос. Да, и, собственно, ты можешь по-разному аргументировать, ответить на этот вопрос. Тут
1: да, конечно, согласен. Глазами человека, которого уволили, для него это может в моменте быть жизненной какой-то трагедией, что он потерял доход. Но, с другой стороны, для него это возможность что-то найти.
0: Гораздо глубже, чем первые два раза получилось. Не знаю, у меня так по ощущениям, прям как, знаешь, внутреннее удовлетворение. Так что предлагаю на этом ставить точку, потому что, чтобы не перегрузить ребят, чтобы нас осталось еще наперед что обсуждать. Спасибо тебе большое. Прямо спасибо. Мега рад, что мы с тобой встретились, поговорили. Ребятки, всем пока-пока.
1: Всем пока.
0: Увидимся.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизар Гаджи Гассан Дибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «Учабанских костров».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Большинство людей искренне верят, что богатство принадлежит тем, кто умнее, тем, кто образованнее, тем, кто лучше анализирует, тем, кто способен видеть больше возможностей, чем другие. Это звучит логично, это звучит справедливо. И именно поэтому это почти полностью неверно. Богатство в реальном мире почти никогда не принадлежит самым умным. Оно принадлежит тем, кто стратегически осознан. Никола Макиавелли понимал это еще в XVI веке. Он видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные, но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожено не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными. Но уверенность никогда не предшествует действию. Она следует за ним. Есть момент, который навсегда меняет восприятие. Когда ты понимаешь, что богатство – это не награда за ум, а результат участия в игре. Если ты не в игре, ты не можешь выиграть. Многие умные люди вообще не входят в игру. Они наблюдают,
0: комментируют, критикуют, но не рискуют. Макиавелли писал, что осторожность без движения – это замаскированный страх. И страх – одна из главных причин бедности. Не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо. Страх потерять статус. Страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?» Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине,
1: что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип, который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. По тому, как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка. Это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
2: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы не можем гарантировать себе успех, если начинаем какое-то дело, но можем значительно увеличить шансы, если идем по жизни в правильном сочетании трех базовых компонентов. Эти компоненты – вдохновение, стремление и мотивация. Вдохновение. Вдохновение – это то, что побуждает нас на желание деятельности. Это наша вера в успех. Она основана на прошлом опыте, поэтому в нашей тройке она означает прошлое. Вопрос, соответствующий вдохновению, это «почему?». Почему вы хотите сделать то или это? Почему вы считаете, что это возможно? Почему вы смотрите на мир именно так? Вдохновением могут служить другие люди, достигшие успеха. Например, меня вдохновляет успех многих предпринимателей, достигших высот финансовой пирамиды, начиная с самых низов. Вдохновлением также может служить ваш прошлый опыт и ваши личные успехи в каком-то деле. Например, если вы уже успели доказать себе, что на многое способны, это будет вдохновлять вас на достижение новых высот в будущем. Одно лишь вдохновение не сослужит вам большую службу, поэтому подключается второй фактор. Стремление. Стремление – это наша сила, энергия и намерение, исходящие из того, кем мы являемся на данный момент. Поэтому в нашей тройке оно означает настоящее. Вопрос стремления – это что? Что вы хотите изменить? Что для вас имеет значение? Стремление – это готовность делать, это непреодолимое желание стать лучше. Это когда мы признаем свое настоящее положение и хотим его изменить. Но даже связка стремления и вдохновения не способны привести вас к успеху, если нет мотивации. Мотивация – это будущее, ее вопрос – зачем? Это финиш, некий физический результат, конечная точка. Зачем вам начинать бизнес? Зачем вставать рано утром? Зачем ежедневно медитировать? Очень часто меня спрашивают о том, как повысить мотивацию, но одна лишь мотивация ничего не решает. Будущее не имеет силы без настоящего и прошлого. Поэтому первым делом необходимо вдохновить себя, основываясь на своем и чужом прошлом. Затем важно осознать, где ты находишься сейчас, в данный момент, честно признаться себе в настоящем положении вещей и пробудить в себе намерение действовать. И, наконец, только после этого мотивировать себя конечным результатом. Приведу очень простой пример. Банкротство – это ситуация. Ваше вдохновение в ней – это то, что вы когда-то уже были богатым человеком. Вы знаете, каково это, и что вы способны на достижение любых высот. Именно поэтому большинство миллиардеров были банкротами по крайней мере один раз. Но каждый раз снова выбирались наверх. Желание изменить свое финансовое положение – это стремление. А пачка купюр на переговорном столе бизнесменов – это мотив. Важны все три компонента. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. 16 детей утонули в Дагестане. В этом году еще 4 погибли, выпав из окон, и 5 при пожарах. В прокуратуре республики прошла встреча с субъектами профилактики по факту роста гибели детей в результате несчастных случаев. Участие приняли представители прокуратуры, Следственного комитета МВД, МЧС и Министерства образования Дагестана. Они рассказали о проводимой профилактической работе. В частности, помимо разъяснительных бесед, сотрудники МВД инициативно раздают блокираторы оконных рамок. Минобр ведет работу с родителями в преддверии нового учебного года, а государственные инспекторы маломерных судов усилили патрулирование на водных объектах Дагестана. В Лакском районе Дагестана сохраняются неблагоприятные погодные условия, дороги размывают, а также случаются обвалы на дорогах. Например, в селе Иниша участок дороги, который ведет в село, размыт. На данный момент проезд в село отсутствует, транспортное сообщение прервано. Обвалы на дорогах в окрестностях также создают дополнительные препятствия. Учитывая, что по прогнозам дожди продолжаются, существенный риск дальнейших разрушений и задержек с восстановлением поезда. Ситуация остается на контроле властей Дагестана. В июле 2026 года средняя цена на помидоры в России опустилась ниже 200 рублей впервые за последние 10 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. По стране килограмм томатов в среднем стоил 186 рублей против 217 рублей в июне. При этом самые низкие цены зафиксированы в регионах Северного Кавказа. И Дагестан занял в этом рейтинге почетное второе место. Средняя стоимость помидоров в республике составила всего 99 рублей за килограмм. Дешевле томаты продавались только в Чечне, там 91 рубль. Третью строчку по помидорам занимает Кабардино-Балкария с показателем 110 рублей за килограмм. Федор Щукин проводит личные собеседования с участниками кадровой программы «Команда Дагестана». Глава региона приступил к индивидуальным встречам с претендентами, прошедшим предварительный отбор в рамках новой республиканской кадровой программы. Проект, инициированный временно исполняющим главы Дагестана, представляет собой открытую систему поиска управленцев, основанную на прозрачных конкурсных процедурах. В России принимают дополнительные меры для обеспечения регионов топливом. Такое поручение дал вице-премьер Александр Навак по итогам совещания с профильными ведомствами. По данным правительства, в целом ситуация на внутреннем рынке постепенно улучшается, однако в отдельных регионах напряжение пока сохраняется. Топливным компаниям поручено сейчас увеличить поставки туда, где возникли сложности. Ну и в России завершается подготовка и выпуск основных партий вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидемический сезон в регион будет направлено более 56 миллионов доз препаратов. Производство вакцин началось, я напомню, что еще в марте, сразу после публикации рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Факты темной психологии, которые нужно знать. Люди, которые не ложатся спать до 3 часов утра, чаще проявляют психопатические наклонности. Человек, на которого вы первым смотрите, заходя в комнату, это тот, кого вы воспринимаете как наиболее угрожающего. Люди считают вас на 20% привлекательнее, чем вы думаете. Люди с низким уровнем эмпатии – самые опасные. Когда разговариваете, вместо фразы «я знаю» говорите «вы правы». Это делает вас менее высокомерным и заставляет собеседника чувствовать себя умным, что упрощает общение. Когда люди лгут, они склонны давать больше деталей, чем нужно. Чрезмерное объяснение – распространенный признак обмана. Если вы заставите кого-то смеяться, они, скорее всего, запомнят вас в положительном ключе. Гнев временно может повысить уверенность человека. Он дает прилив адреналина и уверенности в себе. Мы автоматически верим людям, которые говорят быстро и уверенно, даже если они не правы. Если вы сохраняете спокойствие и молчание в напряженной ситуации, это часто еще больше раздражает другого человека.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Золотое правило денег. Фундаментом личных финансов, конечно же, является контроль бюджета. Киосаки считает, что во время кризисов очень важно в первую очередь держаться за то, что вы уже имеете, потому что это будет подспорьем для будущего большого капитала. И, конечно же, не стоит забывать золотое правило – деньги любят счет. Контролировать бюджет невозможно без скрупулезного учета доходов и расходов. Начать вести его просто. Нужно привыкнуть ежедневно записывать все поступления и траты. Для этой цели подойдут любые доступные методы. Вы можете опробовать их все, начиная от обычного блокнота и ручки и заканчивая специальными программами, которые пропишут оптимальный для вас бюджет сами. Роберт утверждает, что важно лишь начать и искать способы сделать этот процесс комфортным для себя. Такой учет полезен прежде всего тем, что воспитывает привычку к дисциплине, в том числе финансовой. Кроме того, он покажет, как расходуется семейный бюджет, позволит обнаружить необязательные расходы и создаст базу для планирования. Именно хорошо продуманный бюджет в вашем кармане точно заставит деньги приходить к вам следующие 12 месяцев. Слово, которое приносит деньги. Немаловажную роль в достижении финансовых целей в будущем году, по мнению Киосаки, сыграет личная мотивация, потому что это именно тот инструмент, который поможет вам справляться со всеми трудностями, а самое главное – преодолевать на первый взгляд сложные испытания. Поэтому перво-наперво вы должны знать свое почему. Проще говоря, важно понять, зачем вы хотите добиться успеха во всем, что связано с финансами. Вы хотите построить какую-то эффективную модель управления финансами и потом обучить ваших детей, или вы мечтаете проводить больше времени дома со своей семьей и меньше работать. Возможно, вы хотите инвестировать больше, чтобы иметь возможность комфортно выйти на пенсию. Наклейте стикер с вашими «почему» на холодильник или разместите его на обложке вашего любимого ежедневника. В любое время, когда вам нужна мотивация, достаньте свой список «почему», чтобы напомнить себе о том, что для вас наиболее важно. Личная мотивация, по словам Роберта, это то, на что редко обращают внимание. Но вооружившись таким инструментом, вы сможете спокойно зарабатывать большие суммы денег, следить за личным бюджетом, финансово прогрессировать и развиваться. В ногу с прогрессом. Одна из формул достижения богатства Роберта Киосаки гласит, что личная мотивация должна подкрепляться визуализацией прогресса. Вы должны чувствовать, что усилия и время потрачено не зря, потому не стоит в новом году стесняться рассказывать о своих достижениях друзьям и близким. Сколько денег вы сумели накопить? Какие книги по финансам смогли прочитать? Проговаривая свой успех, вы привлекаете еще больше возможностей в свою жизнь и на подсознательном уровне лучше переносите стресс, вызванный изменениями в жизни. Если с друзьями и близкими делиться такой информацией не получится, начинайте вести дневник, записывая все, что вы сумели сделать за день. И обязательно перечитывайте написанное перед сном. Также тщательно отслеживать личные успехи поможет так называемая дорожная карта, составленная из целей для будущего года. Начните год с денежных обуз. Для того, чтобы в долгосрочной перспективе преуспеть в своих финансах, важно, чтобы с трудом заработанные деньги пополняли ваш кошелек, а не шли на погашение кредитов и рассрочек. И именно долги и кредиты, по мнению Киосаки, чаще всего становились камнем преткновения для будущих миллионеров. Потому с денежными обузами нужно разобраться в первую очередь. Просчитайте дату, к которой вы объективно могли бы полностью рассчитаться с долгами. Затем выберите наиболее эффективный, на ваш взгляд, метод. Например, можно сначала погасить самый маленький долг, затем следующий и так до самого крупного займа. Можно сначала сконцентрировать усилия на займе, по которому у вас самая высокая процентная ставка, и погасить сперва его, а потом заняться другими долгами. Новый год должен быть лучше старого. Роберт Киосаки считает, что начинать заботиться о личных финансах с Нового года – это очень удачное решение, потому что это как начать жизнь с чистого листа. Вы можете трезво оценить, как прошел этот год, чего вам не хватало больше всего и к каким целям действительно стоит стремиться. Такой анализ – это задел на будущее, который поможет

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Родители строго воспитывали своего ребенка. Отец был солдатом и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Поэтому учил его стойко переносить холод и голод, упражнять мышцы и волю. Если сын хныкал, то сурово наказывал его и говорил: «Сильный сын – опора родителей». Мать была родом из образованной семьи. Так сложилась судьба, что ей пришлось выйти замуж за солдата. Она жалела себя и хотела, чтобы сын вырос образованным человеком. Если отец был занят на службе, она целыми днями заставляла его упражняться в письме и математике со словами: «Умный сын – надежда родителей». Гулять мальчику разрешалось только в выходной. С нетерпением он ждал этого дня и исчезал из дома до вечера. Однажды мать решила проследить, чем занимается сын во время прогулки, и с удивлением увидела, что мальчик отправился в гости к родителям ее мужа. Спрятавшись за деревом, она наблюдала, как бабушка расцеловала внука, а тот читал ей книжку. Как дед обнял внука, а затем что-то мастерил вместе с ним. Мальчик часто улыбался и даже хохотал. На следующий день, когда сын был с отцом, мать отправилась к родителям мужа. Раньше она никогда не ходила к этим неграмотным старикам. Гостью встретили приветливо, но она заявила: «Прекратите баловать моего сына. Семья без любви, что дерево без корней», — ответила бабушка. «Такое дерево быстро падает», — добавил дед.
1: Притчи народов мира.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Да там все было. Там были компьютеры, перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно оказался директором сети видеопрокатов. Так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. Я вроде как получился на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока наймут нормального директора. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Но самое главное не это. Там был этот акционер-владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему ты решил с тобой возиться? Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле супер важный и самый высокооплачиваемый в мире. Самое главное, это со мной возился опытный менеджер и учил меня управлять людьми. И все. А потом, когда видеопрокаты окончательно развалились, я нормально ушел, передал дела, но все равно на меня был потом обижен. Но я встал и ушел, и вот после этого уже все было успешно, по сути.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Начало дня имеет решающее значение для продуктивности, настроения и общего благополучия. Есть несколько шагов, которые нужно сделать для того, чтобы начать продуктивный день. Давайте их разберем. Шаг первый. Ранний подъем. Исследования показывают, что жаворонки, которые просыпаются рано, часто более счастливы и продуктивны. Исследование, опубликованное в журнале Emotion в 2012 году, показало, что люди, просыпающиеся рано, испытывают более позитивные эмоции, чем совы. Утренние часы часто бывают наиболее продуктивными, так как в это время меньше отвлекающих факторов и выше уровень энергии. Если вы привыкли просыпаться поздно, постепенно отодвигайте время пробуждения на 15 минут раньше, каждые несколько дней, пока не достигнете желаемого времени. Подготовьте мотивацию. Подумайте о приятной утренней активности, которая станет вашим стимулом вставать пораньше. Например, чтение книги или утренняя прогулка. Шаг второй – гидратация или употребление воды. Исследования, опубликованные в журнале Nutrition Reviews – в 2019 году, подчеркивает важность гидратации для когнитивных функций и энергии. Стакан воды после пробуждения помогает восстановить водный баланс, стимулирует обмен веществ и улучшает когнитивные функции. Подготовьте воду заранее. Поставьте стакан воды рядом с кроватью вечером, чтобы утром сразу же выпить ее после пробуждения. Сделайте это привычкой. Свяжите употребление воды с другой утренней привычкой, например, после чистки зубов, чтобы закрепить этот шаг. Шаг третий – физические упражнения. Исследование показало, что утренние упражнения улучшают внимание, визуальное обучение и принятие решений. Утренняя физическая активность улучшает настроение и энергию на весь день, способствует лучшему сну и укрепляет здоровье. Выберите подходящий вид активности. Найдите вид упражнений, который вам нравится, чтобы утренняя активность приносила вам удовольствие. Подготовьте спортивную одежду заранее и оборудование подготовьте вечером, чтобы утром было проще начать. Шаг четвертый. Здоровый завтрак. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition в 2013 году, показывает, что завтрак улучшает когнитивные функции, включая память и концентрацию внимания. Балансированный завтрак обеспечивает необходимую энергию, обеспечивать необходимые питательные вещества для эффективной работы мозга и тела. Заранее спланируйте и подготовьте ингредиенты для здорового завтрака, чтобы утром не тратить время на их поиск. Найдите несколько простых рецептов здорового завтрака, которые можно быстро приготовить, и само приготовление вам доставит удовольствие. Шаг пятый. Планирование дня. Исследование, проведенное в Доминиканском университете Калифорнии, показало, что записывание целей значительно увеличивает шансы на их достижение. Утреннее планирование помогает определить приоритет, структурировать день и сосредоточить внимание и усилия на важных задачах. Расставить приоритеты – это очень важно. Я рекомендую использовать планировщики в приложениях для мобильных устройств. Очень важно определить три главные задачи дня. Выберите три самые важные задачи на день, чтобы сосредоточить на них свои усилия. Шаг шестой. Медитация или практика осознанности. Многочисленные исследования подтверждают, что медитация и практики осознанности снижают стресс, улучшают концентрацию внимания и способствуют эмоциональному благополучию. Утренняя медитация помогает снизить уровень стресса, улучшить фокус и подготовить ум к предстоящим делам. Начните с коротких сессий. Если вы новичок в медитациях, начните с 5-10 минут и постепенно увеличивайте время. Шаг седьмой. Чтение или прослушивание мотивационного контента. Позитивное воздействие чтения на мозг подтверждено многочисленными исследованиями, включая улучшение памяти, снижение стресса, улучшение эмпатии. Утреннее чтение или прослушивание мотивационного контента может вдохновлять, предоставлять новые идеи, настраивать на продуктивный день. Выберите контент заранее. Выберите книгу или подкаст заранее, чтобы утром не тратить время на выбор. Установите временные рамки. Посвятите чтению или прослушиванию строго отведенное время, например, 15-20 минут, чтобы это не отнимало время у других утренних задач. Внедрение этих шагов в ваше утреннее расписание может потребовать времени и привыкания, но последовательное следование этому плану способствует улучшению качества жизни, повышению продуктивности и достижению личных целей. Начните с одного или двух шагов, которые кажутся вам наиболее продуктивными и выполнимыми. И постепенно включайте другие, чтобы создать утренний ритуал, который будет работать именно для вас. И еще пара рекомендаций. Врачи не рекомендуют вскакивать сразу, как только вы проснулись. Рекомендуют 2-3 минуты полежать в кровати. Попробуйте, как только проснулись, наметить 2-3 самых важных сегодняшних дела и представить, как они в идеальном варианте пройдут. Например, у вас сегодня очень важное выступление перед большим количеством людей и важная встреча, разговор с собственным партнером, с которым наметились какие-то проблемы. А попробуйте представить, что ваше выступление прошло идеально. Вам аплодировали зрители, задавали много интересных вопросов. Попробуйте представить, что вы уходите с этой встречи довольны тем, как вы выступили, с благодарностью тем, кто вас поддержал в зале. А потом представьте, что вы встретились с вашим партнером, он был внимателен к вам, он слушал вас, услышал вас, и вы расстались в самых лучших отношениях друг к другу, поняв друг друга, и вы уходите со встречи с партнером с благодарностью к нему. Зачем это делать? Когда вы реально попадете в эти ситуации, вы вспомните, что у вас уже в памяти есть успешный опыт этого выступления или таких переговоров именно с этими людьми. И они это почувствуют. Вы повысите вероятность позитивного исхода этих дел. А второе, что бы я вам порекомендовал, как только встали, постарайтесь либо посмотреть хотя бы несколько минут на солнце, либо включите бело-голубой свет, который поможет вам запустить синтез серотонина в шишковидной железе головного мозга. Того самого серотонина, который является гормоном счастья. У вас весь день будет позитивное настроение, вы лучше будете запоминать и отмечать позитивные события, хорошие события, вы будете более счастливы.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Денис Мигаль. Человек, с которым я виртуально познакомился через РДС, российскую дрифт-серию, наблюдал какое-то количество лет, знал его как пилота, а затем, спустя некоторое время, оказалось, что, во-первых, это ты не только пилот, но это и твоя команда, а во-вторых, что Fresh — это не только команда, а еще и огромная компания, которая представлена по всей России. У вас компания работает больше 3000 человек. Насколько мне цифры известны, в прошлом году вы продали порядка 60 тысяч автомобилей, общий оборот порядка 300 миллиардов рублей. И это только лишь одна часть твоей жизни. Есть еще много всего, что сегодня хочется обсудить. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Спасибо.
1: Давай для того, чтобы, опять же, конкретизировать. Я думаю, что кто-то наверняка тебя видел, но огромное количество людей тебя не знает. И для меня было шоком, когда я узнал, что, да, ты участвуешь как пилот в команде, это твоя команда. Собственно, она вышла из компании Fresh, которая уже 20 лет, насколько я понимаю.
2: Да, 20 лет. Будет.
1: Помимо этого, ты занимаешься вином, у тебя есть винодельня. Помимо этого, ты строишь коттеджный поселок. У тебя есть компания гоночная еще в Дубае. Еще вы производите гоночные автомобили, которые, собственно, на продажу. Помимо этого, еще есть Car Rental и еще что-то. Я правильно все сказал?
2: Ну, примерно, да.
1: Я, честно сказать, не сильно понимаю, как это вообще все возможно, но давай, наверное, начнем все-таки с основного дичи, с основного предприятия. Это компания Fresh. Для меня было шоком, когда я увидел цифры и узнал, что это настолько большой бизнес. Хочется немножко вернуться вообще в истоки, потому что, знаешь, очень часто мы смотрим на какие-то большие компании и думаем, ну, вот это там повезло как-то, подсобило в нужный момент, в нужное время, а потом ты погружаешься и понимаешь, что компанию 20 лет уже строят. Давай с самого начала. Как вообще почему ты начал заниматься автомобильным бизнесом, хотя, казалось бы, это, ну, как бы, очень сложная штука, требует огромное количество времени, ресурсов, логистики и так далее. Не самая простая тема для заработания денег.
2: Совершенно ты прав. Это, наверное, один из самых несладких бизнесов, если так можно представить. Я часто, знаешь, иногда сравниваю с объемами оборотов, загрузок и прочих с другими бизнесами, да, и понимаю, что насколько сложным, низкомаржинальным бизнесом мы занимаемся. При всех наших огромных обязательствах, объемах, рисках мы зарабатываем сильно мало по сравнению с теми, кто там зарабатывает 10%, 20%, 30%, кто-то 100% там делает X2 и так далее. Поэтому бизнес непростой. Попал я в него, наверное, случайно. Я вообще начал бизнесом заниматься в 13 лет, как это ни странно. Я жил в маленьком городке в Казахстане, 30 тысяч населения, и начал заниматься мукой. И так получилось, что где-то с конца 13 лет до 15 я уже создал большой бизнес по тем меркам для меня. Я стал монополистом в этом городе. То есть я прям реально в розницу всему городу продавал муку. И в какой-то момент времени, а я был музыкант, занимался музыкой, играл на пианино, и отец мечтал, что я стану музыкантом, как и мои братья. У меня два старших брата, они как раз на тот момент, один учился, уже не учился в консерватории, потому что уже прошло время, а другой уже тоже не учился, но в музыкальном училище. То есть они прошли этот путь, и я должен был пойти по стопам своих братьев. И так случилось, что это был 98-й год, и меня тогда 16-летнего, по-моему, да, 15-летнего, меня тогда затронул кризис. Мою муку всю украли, там одни хулиганы местные, я хотел отправить как раз-таки в Уфу, попробовать международный, так скажем, бизнес, хотел из Казахстана привезти муку, и мне казалось, что это очень выгодно, я даже там с кем-то о чем-то договорился, вот, но ее где-то под Магнитогорском все три спанкомаза моей муки своровали. И так оказалось, что все, что я строил, я потерял в моменте, просто ноль. Мне 15 лет, у меня амбиции такие, знаешь, бешеные. А братья старшие в то время, они подрабатывали в сервисе. У старшего брата был небольшой гаражик, и средний брат на него работал. Вот, так, вот такая была примерно семейная компания. Там еще работало несколько человек. И вот я тут пришел поступать в училище музыкальное, город Уфа. Огромный город. Для меня тогда был просто, что это за мегаполис. Какие-то вот такие странные люди куда-то бегут, несутся, а я в таком маленьком городке. Но мне по ритму подходило. То есть я понимал, что я создан для большого города. Я был рад, что я туда приехал. И я начал промышлять всякими разными темами. Сахаром не получилось, мукой тоже не получилось, потом золотом. Закончилось тем, что меня там цыгане какие-то в багажнике повезли, потому что там, короче, долго какая-то история такая запутанная. В общем, у меня ничего не выходило, а старший брат, он был такой прагматичный, говорит, хватит заниматься фигней всякой, давай иди руки мой и начинаешь курить машины. Вот мы тут занимаемся ремонтом, зарабатываем настоящие деньги, а весь твой этот аферизм с бизнесом, это все там где-то в другой жизни. И так случилось, что я в итоге не стал поступать в музыкальное училище, а пошел в 10 класс. Именно в Уфе просто вот меня в один момент все переклинило, я посмотрел на весь этот бомонд, на всю эту тусовку, и я понял, что это вообще не моя тема.
1: Бомонд точно... музыкальный?
2: Да-да-да, это точно не моя тема.
1: Светское общество.
2: Да-да-да, понимаешь, там вот это бесконечные пьянки, тусовки, не то чтобы я как бы не сильно хотел тусоваться, но в целом вот прям не моя тема. Я классно играл, вроде были перспективы, и можно было стать пианистом прикольным, наверное, но я резко завязал. Так вот, и братья как раз-таки занимались машинами, и я, получается, на полгода так или иначе попал в профессию маляра. То есть я сам своими руками эти машины шкурил, делал, красил, вытягивал, жестянку делал, шпаклевал, рихтовал и так далее. То есть, по сути, я освоил профессию. И вот был там один такой перекуп, Маратик, и вот он бегал, все машины к нам привозил на предпродажку. Мы ему делали, он продавал, он такой, знаешь, формировал образ такого свободного, легкого парня, у которого все получается. Вот прям все само по себе. И я такой думаю, блин, вот это круто. Вот хотелось бы быть хотя бы как Маратик, потому что, ну, я не очень хотел работать в сервисе, потому что я сделал такое простое упражнение, я посчитал свой месячный доход, умножил на 12, умножил на 10.
1: 10
2: потом,
1: лет, да?
2: Да, потом это еще раз на 3. Угу. То есть я понял, что даже за 30 лет то хотя бы, о чем я мечтаю в ближайшей перспективе, я в принципе не могу достигнуть. И это не хорошо, не плохо, у каждого свои амбиции, но вот для меня, там, 15-летнего, это было совсем не, ну, не то, что надо. И я понял, что мне точно нельзя здесь задерживаться, но как заработать здесь больше и как добиться тех целей, которые я перед собой ставил, я не понимал. И вот Маратик, это была та самая моя надежда.
1: Ролевая модель, да?
2: Да, ролевая модель, я прям на нее смотрел, мне было круто. И тут так совпало, что еще один клиент, банкир такой тоже очень состоятельный, у него несколько машин там, мы ему сделали машину, и он обратился, говорит, не знаешь ли, кто может ее продать? И я, конечно, знаю Маратика, сказал, я знаю человека, ты можешь оставить машину, я передам ему, и он тебе ее спокойно продаст. Но как только этот банкир ушел за ворота нашего сервиса, я понял, а зачем мне ждать Маратика, если я сам могу сделать все то же самое? И в этот момент я просто стал действовать. И я, как сейчас помню, это была суббота, раннее утро, типа 8 утра. Я понимал, что авторынок работает по субботам и воскресеньям. Я решил не тратить время, надо ехать прямо сейчас. Я просто помылся и ушел с сервиса. И тогда там, местный директор сервиса говорит, ты куда? Я говорю, все, я больше здесь не работаю.
1: У меня свой бизнес теперь, предприятие.
2: Ну, примерно так. Ну, я реально просто взял и поехал. А мне там говорит, стой, у тебя столько работы. Я говорю, сейчас. Я просто завел машину и полетел на авторынок. После этого я уже столкнулся с реалиями жизни, насколько это непростой бизнес. А там, знаешь, в те годы так было забавно. Там были рядами, выделено под каждого, так скажем, специалиста. То есть ты приезжаешь, да, это ряд какого-нибудь там коли-болта.
1: Ну, понятно, как условно говоря, там таксисты, да, стоят, у них там все, территория размечена, где кто, все закреплено.
2: Да, и к тебе подходит коли-болт, говорит, слушай, ты кто такой, ты что сюда встал, это мой ряд. Я говорю, в смысле твой ряд? Я заплатил за въезд и встал, все, я буду здесь стоять. Он смотрит, а тебе реально 15. Ну, то есть это реально выглядит странно. То есть ребенок, а ты с кем? Я говорю, я с отцом, сейчас отец придет, поговорим. Ну, типа из этой серии. Ну, я так дерзил, знаешь, так, мне было пофиг, ко мне не прав, ничего, но я уже на рынке стою, машины продаю, понимаешь? Это было забавно. И надо сказать, что мне повезло. То есть у меня вот все вот эти самые сложные моменты, которые реально могли повернуть и мою жизнь не туда, и все что угодно, они как-то мимо меня проходили, но я понимаю, с чем это связано. Это связано с тем, что я всегда видел цель, не видел препятствий. То есть моя задача была идти вперед. То есть не оборачиваясь там на какие-то риски, на какие-то страхи. У меня, наверное, там с детства, с раннего всегда была такая атрофия полностью рисковой какой-то модели. Я понимал, что, блин, риски — это все здорово, но не попробовать — это самый главный риск.
1: Я тебя здесь перебью, знаешь, я когда слышал твою историю про муку, и сколько тебе, 13 лет было, да?
2: 13 лет.
1: Но у меня очень такая интересная параллель была, потому что у меня примерно в этом возрасте, может, там, ну,

0: самом деле, вот первый бизнес, он значительно проще, чем многим кажется.
1: Угу.
0: Но я думаю, самое главное...
1: Хотя ожиданий нет никаких, по сути.
0: Да,
1: мне кажется, это очень легко.
0: Но самая главная проблема, с которой сталкиваются все абсолютно дети, которые в детстве хотят заняться бизнесом, я уже сейчас это понимаю, это родители. Потому что зачастую родители не дают детям развиваться. Вот у меня подобная история была с моим собственным сыном. Он примерно лет 8 вообще захотел денег. Я не знаю, откуда у него такая потребность. У него все понятно, хорошо в жизни, у него есть что поесть, есть что одеть. Но вот он 8 лет подходит ко мне и начинает задавать вопросы. Что такое прибыль? Как зарабатывать деньги? И у него были всегда какие-то свои задачи. Там то он на машину купил.
1: Угу.
0: И он был полон надежд, что он реально в 9 лет купит себе машину и будет на ней ездить. Я ему пытаюсь объяснить, что, слушай, у тебя нет прав, там мама не так поймет, но я еще ладно, да, но там надо будет дома разбираться. Но все равно вот у него была цель, все, я хочу Жигу гонять, я хочу сам на ней ездить, я хочу, чтобы я сам на ней куда-то катался. Я не останавливал его и дал возможность поразвиваться в этой теме. Потом он придумал, знаешь, такие, с отелей собирал всякие шампуни, тапки, и он понимал, что это актив. Он понимал, что это дают...
1: Имущество, да?
0: Дают бесплатно, это можно попродавать. И он выставился прямо на улице, поставил коробку, стоял, продавал, какие-то цены там от балды придумал, там 100 рублей, 200 рублей. Подходил ко мне, советовался, недорого ли, недешево. Потом его терзали сомнения, потому что прохожие воспринимали по-разному. Кто-то прям смеялся над ним, знаешь, типа ха-ха-ха. А кто-то поддерживал, кто-то подходил, покупал там, например, мимо проезжал, что продаешь там? Вот шампунь продаю такую, там, отельную. Тот раз там купил, например, тапки какие-то. Я не знаю, зачем это все, но тем не менее, да. И он прям, я помню, как он, знаешь, очень сильно стрессовал по этому поводу, приходил ко мне и плакал. Он говорит, слушай, вот надо мной дядя посмеялся, надо мной еще посмеялся. Я ему объяснял, что, слушай, я говорю, если ты хочешь достигать своих целей, у тебя будет много трудностей, надо идти вперед.
1: Угу.
0: И в какой-то момент у нас дома начались вопросы. То есть жена такая говорит, чем у меня ребенок занимается? Ты чему его учишь?
1: Скидается, да, где-то там.
0: Ты чему его учишь, да, там? Это что такое? Что люди подумают? Ну, зачем это происходит? Ну, я нашел слова тогда, которыми достучался до супруги, и сказал, что, слушай, ну, вот кажется, что очень важно сейчас поддержать, чтобы не убить вот это желание. Потому что мне кажется, все желание убивает сначала родители, потом общество. Потому что у нас всегда критикуют предпринимательство, критикуют там любой успех, любое желание достигать успеха. И обычно всем кажется, что успех, он либо случайный, либо он ненужный. Вот. А мне кажется, что за любым успехом всегда стоит большой труд, большая поддержка, хотя бы просто тем, что не мешать родителей и уже потом окружение.
1: Да, у меня, к слову, вот, занимаясь тем же самым бизнесом, у меня такой первый жизненный урок был, в котором, кстати, вот про родителей тоже история. Я всегда приходил и говорил, ну вот давайте мы вам сделаем. И всегда было такое, то, что мы заканчивали работу, ну и нам платили. Мы даже не обсуждали, сколько это будет стоить. Нам просто всегда прикольно. Там нормально сколько-то платили. И значит, и первый раз была история, когда мы там пришли, и там привезли типа 3 КАМАЗа щебня, и нужно было их перетаскать. Ну, то есть это огромное для нас, вот таких вот пацанов, это как бы, это, я думаю, ты представляешь, просто гигантская каторжная работа. Вот. И мы все это сделали, мы приходим, и как бы говорим, все, мы закончили работу, и бабуль так берет нам там 3 какие-то копеечки, говорит, ну вот вам на мороженое. У меня просто, я бегом домой, у меня слезы ручьем просто нас скинули. Ну, а мы не договаривались, как бы, мы предполагали, что человек оценит, да,
0: по
1: достоинству эту работу, там, сколько бы она, условно, там, мужикам взрослым за эту работу заплатила, да, и заплатит, там, примерно столько же. Дала нам, там, буквально, там, типа, по 9, по 8 рублей что-то на мороженое, как бы, и на этом все закончилось. И я помню, я пришел домой, я рыдаю, мама говорит, ну, все, не занимайся этим, туда-да, ну, знаешь, такое. И я потом на злости такой вышел, все, я теперь всегда буду проговаривать условия вперед, договаривать, ну, короче, это прикольно.
0: Такая школа.
1: Да, то есть такая школа жизни была.
0: А у меня похожая история была с разгрузкой только вагонов.
1: Ага.
0: Мы тоже, когда я не допер до муки, но я примерно в 10 лет задумался, где брать деньги,
1: да.
0: Мы тоже пошли оказывать услуги на вокзале,
1: угу.
0: И нас просто кинули. То есть мы тоже, я помню, перетрудились, я пропустил школу специально ради того, чтобы получить деньги, и домой вернулся около 3 ночи, родителям ничего не сказал, но мы там разгрузили то ли 2 вагона, то ли сколько-то, я не помню, у нас было пару-тройку ребят. Это было титанически сложно, то есть мы реально почти умерли.
1: Да, у нас то же самое реально было.
0: Все, и нас в итоге просто кинули. Вышел такой прораб, сказал, вы кто? Идите отсюда, короче, сейчас вам там люлей надаю. И реально, я помню, бежал домой, у меня, знаешь, такой ком в горле, я просто рыдаю. Но я более категорически поступил. Я решил, что все, если я что-то не контролирую, я этим больше не занимаюсь. Ну, типа, услуги оказывать круто, но если тебя могут кинуть, нет, надо делать что-то, что ты можешь контролировать.
1: Ну, короче, у меня такой же жизненный урок был. Возвращаясь, я про муку-то почему начал. Слушай, ты вот рассказывал то, что ты как бы из достаточно бедной семьи, и то, что там 2 раза в год были пельмени по праздникам и пряники. Вот слышал, мне понравилось. И там, братья, например, твои, они в музыку пошли, да, и, собственно, такой вот у тебя тоже был подобный трек. Что вообще побудило начать там появиться вот этому желанию зарабатывать деньги и что-то создавать? То есть какая-то триггерная ситуация была, или хотелось как-то из этого вырваться, или там, не знаю, кто-то что-то говорил? То есть что вот этим первым импульсом вообще-то? Потому что, знаешь, я много с кем общаюсь, и вот эти истории, что человек в супер раннем возрасте начал что-то пробовать делать, они на самом деле крайне редкие.

0: То есть они есть, но их довольно мало. Что в твоем случае стало триггером?
1: Очень рано понял, что в моей жизни перспектив практически нет.
0: Угу.
1: То есть мы жили в очень маленьком городке. Мои сверстники с регулярной завидностью попадали в какие-то сложные ситуации. Кто-то от клея задыхался прямо под моей квартирой.
0: Да. Я рос чуть попозже, но это мне знакомо.
1: Да, кто-то от клея задыхался, его прямо оттуда вытаскивали. А я жил на первом этаже, и вот почему-то под моим подвалом любили ребята собираться.
0: Uh-huh.
1: А кто-то попал в какую-то передрягу, пошел со старшими грабить киосок, его посадили в раннем возрасте, ну и так далее. То есть вот я не видел ни одной истории успеха. Все истории успеха, которые мы видели, они были где-то абстрактны, то есть их не существовало. И пример был хорошие родители, то есть отец, он был школьным учителем, учил английскому языку, и в общем и целом на его глазах развалился Советский Союз.
0: Mm-hmm.
1: Просто развалился, а он продолжал ждать. То есть рынок поменялся, уже все начали куда-то бежать, что-то создавать, делать, а в нашей семье был Запорожец. На тот момент это был большой актив, то есть это была целая машина. Машины не было практически ни у кого, у нас был Запорожец, это можно было с этим что-то придумать, там, возить кого-то, не знаю, просто менять свое мышление, и я прям видел, как отец делает не то, что надо. Потому что я понимал, что вроде бы, да, учить в школе детей — это крутая, классная профессия, но вот на рубеже 90-97-8 года это было просто, ну, абсолютно бесполезное занятие. И вот он, допустим, работал сначала в 2 смены, потом в 3 смены. Мы отца в целом не видели,
0: угу,
1: чтобы хоть как-то нас прокормить. И там одна из главных ед была — это то, что он со школы какие-то приносил какую-то еду. Но реально были очень, ну, как бы все было очень необеспечено. А у некоторых одноклассников, я смотрел, там родители что-то делали. Наверное, вот эта разница того, куда идет моя семья и куда, в принципе, можно двигаться, она, наверное, меня побудила к такой истории. Плюс, наверное, второй триггер. Мы занимались баскетболом,
0: uh-huh,
1: а я был, ну, довольно низкий для баскетбола, 1,77 м. Мой текущий рост, ну, в детстве примерно, там, может, чуть пониже был. Но я понимал, что как будто бы там профессию баскетболиста мне освоить будет сложно. Но, тем не менее, мы очень старались. Мы играли круто, мы всех побеждали, у нас была суперкоманда. Карлики нас называли, мы были маленькие, но реально играли очень, очень круто.
0: Казахские карлики?
1: Да, казахские карлики. Короче, мы реально классно играли, и я понял, что, ну, глобально баскетболистами я тоже не стану.
0: Mm-hmm.
1: Хотя вроде бы я круто играю, вроде бы все есть, но почему-то у меня не получится. Вот. И музыка, которой я, в принципе, тоже неплохо обладал, я неплохо играл на фортепиано, и я понял в какой-то момент, что перспектива играть у кого-то на праздниках, там, не знаю, я даже не представлял, где я могу зарабатывать деньги. Но я твердо знал, что для того, чтобы мне как-то в жизни себя обеспечивать, мне нужны деньги. Потому что я понимал, что других вариантов нет. Как и выбраться из этого района, где я жил, так и в целом как-то сложить там более-менее благополучную жизнь. Поэтому это вот такая совокупность факторов. И я в целом начал двигаться довольно рано. Вот как я тебе рассказал уже, мы ходили разгружать вагоны, не получилось. Пытались найти какие-то случайные работы. Потом я работал, были такие трудовые лагеря старшеклассников, ТОС они назывались, трудовой mm-hmm. отряд старшеклассников. Это тоже в летнее время, но только не надо было никого искать, ты просто выезжаешь на вот эти трудовые отряды.
0: И тебе дают работу.
1: Да, тебе дают, ты полишь там лунки, там что-то делаешь,
0: mm-hmm.
1: собираешь ягоды, не знаю, картошку, и тебе за это платят, причем неплохие деньги, а так как отец был учителем в школе, то он направлял нас в какие-то понятные, в понятные вот эти отряды, и я и мои братья так зарабатывали, в принципе. Там первый магнитофон мы так купили, вместе скинулись, заработали. Это была такая, ну, прикольная работа. Но в целом хотелось чего-то большего, в целом хотелось куда-то идти. Ну, и я всегда был такой массовик-затейник. То есть, допустим, там, примерно около первого класса я прочитал Нострадамуса книжку, а я хорошо читать начал рано, и я понял, что конец света неизбежен. Это тоже, знаешь, такой тревоги в детское мое подсознание вселило, что конец света неизбежен. Я понимал, что мне нужно спасти мир и спасти хотя бы свою семью, потому что я понимал, что, блин, ну, вариантов нет. И мы начали сначала копать бомбоубежище. Мне казалось, что это очень логичная история. Я помню, был такой замечательный мой день рождения, то ли первый, то ли второй класс, сейчас уже не вспомню, но ко мне пришли мои друзья. Мы выпили, там, не знаю, чая, съели пельмени маминых, потому что это было супер блюдо, пельмени было по самым mm-hmm. большим праздникам. Съели пельмени, и я всем говорю: так, идем работать. И мы все встали, и все, мое день рождения, мы просто копали яму. И когда закончилось мое день рождения, на следующий день, там 8 было, помню, этих друзей, 3 от меня сразу отписались по современным меркам. Ну, реально, в прямом смысле слова. Там 3 пришли, сказали: мама запретила с тобой общаться. Я представляю, как это было.
0: Там конец света намечается, мама, мы бомбоубежище вниз копали.
1: Они пришли ко мне на праздник, приходят домой вечером, грязные, в земле. Мама говорит: что вы делали? Мы копали бомбоубежище, а чем еще занимались? Больше ничем. Мама говорит: все, с этим больше фриком дружить нельзя. Поэтому, и вот эта вот история, она, знаешь, вокруг вот этой тревоги того, что мир несправедлив, что все непросто, что надо что-то делать, чтобы чего-то достичь, оно было с очень раннего возраста. И где-то примерно на рубеже 5 класса я еще продолжал играть в игру «Конца света». Я строил воздушный шар. Но при этом вот мой первый был проект, это построить воздушный шар. По образцам братьев Миллер, это первые ребята, которые построили сами воздушный шар. Я читал эту книгу, там пытался повторить что-то подобное. Мне казалось, что я улечу на остров Баунти, там точно не будет Третьей мировой войны. Обживусь там, потом вернусь за родителями на этом же шаре, и все будет замечательно. И вот я, строя этот шар, он требовал каких-то ресурсов, нужно было покупать там материалы разные, они стоили денег. И вот я вот примерно в это время начал искать деньги и нашел самый простой способ собирать бутылки. Mm-hmm. Я помню, что я прям очень много бутылок собирал. Прям выходил с раннего утра, выметал все парки, и все бабушки в этот момент, я думаю, обанкротились, потому что я все бутылки забрал себе тогда. Вот.
0: Понял, вот, классно. Да. Слушай, ну такое это, ты видишь, на самом деле, мне кажется, вокруг вот этой тревоги, что ли, детской, довольно много инициатив начинается, потому что ты делаешь из такого желания что-то доказать, что ты себе как-то там обеспечить в плане сохранить, спасти, защитить, да, и в итоге это выливается в какие-то там первые подвиги. Ну, давай вернемся чуть назад, чуть вперед, чуть назад, к Маратику. Значит, и ты, соответственно, ты приезжаешь на рынок, у тебя первая такая сделка. Смотри, я так понимаю, что изначально это была история, когда ты, соответственно, там сам купил, продал, да, то есть у тебя был какой-то вот этот оборотный капитал маломальский, на котором ты, собственно, и зарабатывал. Затем я слышал историю про то, что там в газету выложил «Ищу инвестора» объявление какое-то, соответственно, там несколько человек приехало, с одним договорился. Он реально там начал, сказал, давайте, вот вы там на него оформляли машины, там увеличивал ваш оборотный капитал, и так вся эта движуха поехала. И мне вот здесь вот, соответственно, возник вопрос, опять же, да, как бы с точки зрения того, как создается большая компания, вот где вот этот вот переломный момент, на твой взгляд, был, когда это все-таки из темки вот такого ремесла начало превращаться в какой-то, то, что можно назвать бизнесом уже, да, в какую-то понятную контору, которая занимается вот системной деятельностью?
1: Это очень крутой вопрос, на самом деле. Сейчас попытаюсь на него ответить чуть-чуть издалека, но коротко. От первой машины, которую я продал в 15 лет, до создания компании МБ Авто, это наше юрлицо, которое до сих пор существует, прошло примерно 8 лет. То есть вот с того момента, вот все это время я, в принципе, автобизнесом как таковым не занимался. Я просто продавал машины, мне это нравилось. Я
0: искал... Твое ремесло, да,
1: именно? Да-да-да, это было ремесло, я никогда не занимался этим как бизнесом. Я бы даже не сказал, что я занимался именно перепродажей машин, потому что в основном я находил те машины, которые меня реально интересуют. Вот у меня была такая, знаешь, черта очень странная, я почти каждую машину, которую я покупал себе. Я такой, о, мне нравится, хочу на ней поездить. Потом вот это нравится. О, вот такую никогда не видел, вот бы на нее заработать, чтобы поездить. Вот это мной двигало. Вот этим подросткам, ну, не подросткам, наверное, уже, но, наверное, подросткам, 15-20-летним пацаном двигало вот именно вот это желание поездить на разных машинах. Я покупал самые невероятные редкие машины, там, типа Lamborghini Jeep, который, ну, он, в принципе, не ликвидный, знаешь, там какие-то... Я находил...
0: LM, который...
1: Да, выдавал, да, LM, да. Который... Ну, и так далее. То есть я находил какие-то супер редкие машины и ими занимался. И в какой-то момент времени я на этом... в принципе, что-то зарабатывал, но я хотел учиться. Я понимал, что я довольно не обладаю большим интеллектом, потому что рано занимался еще в школе мукой, весь 9 класс был прогулен, потом у меня была вспышка, я поучился чуть-чуть в 10 классе, а в 11 уже занялся машинами, и, в общем-то, в целом я понимал, что я где-то не дотягиваю до уровня нормального предпринимателя, и где-то примерно в возрасте 18-21 год я думал о том, какой бизнес делать. Я помню свой успех с мукой, я помню свои неудачные все попытки, но я как-то всерьез к автобизнесу не относился как к бизнесу. Я думал, что, ну, продаю машины, ну, какой же это бизнес? Потому что очень дорогой был вход. То есть реально там открыть дилерский центр стоило на тот момент, ну, наверное, 10 миллионов долларов, наверное. Это вот вместе с созданием, со стандартами под какой-то бренд, под какой-то оборотный капитал, это вот в совокупности 10 миллионов долларов, это было для меня просто вау, ну, типа, очень много. Я такой, ну, нет, автобизнес закрыт. А торговать машинами там под сеткой рабицы и с такими, начиная с каких-то площадок, мне не очень хотелось. И вот так получилось, что я поступил в МГУ, уже будучи студентом, учился, понимал, что надо учиться, но при этом надо как-то себя обеспечивать, и продолжал искать вот эти разные темы. И вот за эти 7-8 лет я накопил такой опыт, такой багаж именно знаний в автобизнесе, что принял решение создавать автобизнес. Я такой, типа, да, надо создать свой автомобильный бренд, свою компанию. И начинать прям делать...
0: Это тебе сколько лет было?
1: Ну, 22, наверное, вот так примерно. И я понял, что надо начинать уже прям по-серьезному заниматься бизнесом. И вот в этот момент, с чего мы начали? Мы начали с того, что мы сняли офис, и мы поняли, что мы, ну, у нас нет других вариантов, кроме как заниматься автомобилями с пробегом, потому что, ну, по-новому, я говорил, точка входа была очень дорогая. И на тот момент мой стартовый капитал был несколько автомобилей. Вот то, на что я жил. Продавал, покупал какие-то несколько автомобилей. Они были какие-то прикольные, там какой-нибудь 124-й Мерседес купе у меня был, я помню. там, ну, такие редкие довольно машины, mm-hmm. даже по тем временам. Но они мне нравились. Porsche Boxster был тоже. Ну, это не та машина, которую ты хочешь прям продавать много раз.
0: Yeah.
1: Но, тем не менее, вот. И сняли офис на Текстильщиках в Москве. И все, я собрал небольшую команду. Маркетолога, там, друга выдернул из Оренбурга, который тоже учился, который со мной там с первого класса вместе. Еще ребят собрал. И вот в целом мы начали позиционировать себя как компания. И очень хорошим триггером для того, чтобы прям точно начать делать бизнес, была одна из историй. Мы в Люберцах купили машину, вроде прикольную, на перепродажу. Ну, то есть, типа, продать. Это я, будучи еще просто студентом, купил машину. Я вот только отъехал от Люберецкого рынка, и меня прям через там сколько-то времени за ухо вытащил гаишник. Говорит, машина ворованная, до свидания. И я понял, что вообще трындец. Ну, просто невозможно. Ты представляешь, приходишь вроде бы на большой автомобильный рынок, а тебя просто за ухо вынимают, и все, эта машина конфисковывает. И ты такой, все, и ты потерял машину.
0: Ну, это еще, кстати, очень долго было, потому что я вот помню, когда мне там исполнилось 18 лет, и я там присматривался там первую машину, я вот ездил, как получается, по дороге в Домодедово, это же Варшавское шоссе, да, и там вот этот вот рынок был, я не помню, как он называется.
1: Варшавское, что-то не помню.
0: Ну, там такой стеклянный.
1: А, ТЦ
0: Москва, господи, точно. Он сейчас, по-моему, переименовали. ТЦ Москва. Вот, и я помню, я первый раз приехал, там смотрим, выбираем, подходит мужик, говорит, имейте в виду, ребят, здесь половина машин краденых, так что вы будьте аккуратны, покупая здесь что-то.
1: Ну, я думаю, не половина меньше, но
0: ну,
1: да.
0: Я к тому, машины что, были сложные. Условно сказал, да.
1: И вот этот триггер, понимаешь, для меня повлиял, потому что вот на тот момент я уже, в принципе, получил какое-то образование, понимал, что я хочу не просто что-то зарабатывать,
0: да.
1: Мне хотелось что-то поменять. То есть мы искали темы, которые реально полезны будут для общества, полезны будут для мира. И вот когда я понял, насколько творится в автобизнесе бардак, насколько реально вот очень, ну, сложная как бы история, то мой примерно первый спич перед командой был следующий. Я, как сейчас это помню, у нас был такой флипчарт. Не флипчарт, доска такая белая была, mm-hmm. и был маркер. Я нарисовал, говорю, номер один в России. Это просто вот прям сходу. Вот мы сидим, там трехэтажный офис, я говорю, номер один в России. Я не знал тогда ни объемов рынка, ни конкурентов. Просто мне, ну, второй не устраивает. Я говорю, номер один в России, для этого мы бизнес открываем. А вторая цель – сделать рынок цивилизованным. Ну, типа, вот мне не нравилось, что вот ты не можешь, как потребитель, пойти в понятное место, купить машину, и чтобы тебя из нее там потом за ухо никто не выкинул, или чтобы она не сломалась по дороге. Mm-hmm. И все, и вот эти две цели у нас сформировались. И мы такие посидели, подумали, ну, первая цель понятная, как бы номер один, надо посмотреть, кто сколько продает, и бежать к этой цифре. А вторая цель вроде как не цель, а миссия. Ну и давайте сделаем это миссией. И вот мы сделали сразу почти с первого дня миссию сформировать цивилизованный рынок в России, чтобы жизнь людей стала легче. И вот с этой миссией мы примерно 17 лет двигались. По большому счету, вот двумя треками строили компанию.
0: Слушай, у меня вот здесь, знаешь, такой вопрос возникает. Мне кажется, одна вообще из причин, почему зачастую талантливые даже ребята, в том числе, которых получается что-то на старте, реально что-то, вот какую-то модельку закрутить, начать как-то зарабатывать деньги, не превращают это в большой бизнес, потому что вот эти первые годы, они как бы, ну, такие каторжные. Ты, по сути, там много работаешь, что-то делаешь, у тебя мало что получается, и как бы прибыль твоя, она тоже как бы довольно-таки маленькая. То есть ты очень активен, ты должен много всего делать, много всего изучать, а в реальности как бы зарабатываешь мало. И огромное количество людей на этой дистанции там после первого, второго, третьего, четвертого года просто-напросто сливаются, хотя вот тут уже вроде бы как раз та грань, когда ты, уже у тебя появляются какие-то знания, опыт, и ты можешь трансформировать какой-то понятный бизнес, но многие до этого не доходят. Что для тебя было драйвером? Почему ты продолжал делать? Потому что тебе просто сами машины нравились? Или ты просто не видел альтернатив? Или что было драйвером продолжать?
1: Ну да, ты еще задавал вопрос вот эти про эти стадии, когда уже все полетело, да. Типа, когда ты понимаешь, что ты уже с конторки...
0: Ну, что это бизнес, да.
1: Да-да-да. Ну, смотри, мы пережили огромное количество кризисов. И самый последний мы переживаем сейчас, как ни странно. То есть каждые примерно два года у нас происходят какие-то факапы, какие-то коллапсы. Да? Там 20-й год ковид, потом 22-й год. Угу. Сейчас экономика просаживается, и в целом автобизнес сейчас в тяжелом состоянии. Поэтому сказать, что у нас какой-то прям переломный момент произошел, и мы такие, вау, смотрите, все, мы точно уже сделали бизнес, который никогда не рухнет, мы до сих пор не можем. Угу. Хотя прошло там, вот в январе этого года будет 20 лет. Это первое, это надо понимать, что любой большой бизнес, он переживает кучу кризисов, даже когда кажется, что у него все хорошо, и он uh-huh. устойчиво стоит на ногах. Но это не означает, что мы неустойчиво, да, стоим на ногах. Но что нами двигало? На самом деле, в разный период времени разные вещи двигали. Допустим, в какой-то период времени, особенно первые 5 лет, это ответственность перед командой. То есть, когда ты собираешь людей, у тебя начинает что-то вроде получаться, но постоянно что-то идет не так, ты проваливаешься, ты потом опять встаешь, опять какой-то факап, опять очередной кризис, и ты такой уже не можешь, уже все, у тебя сил нет, но ты оборачиваешься на своих ребят, которые в тебя верят, которые помнят вот эту цель номер один в России – И ты такой, блин, надо продолжать. И вот эта ответственность, она первые годы, наверное, двигает как бы многими предпринимателями. Ответственность за команду, ответственность, знаешь, это вот за слова, типа, давайте, мы хотим, мы будем, мы там что-то делаем. Это первая история. Вторая история, самое главное, наверное, это когда ты чувствуешь, что твой продукт реально клиент оценивает. Я помню, что вот для нас было самым главным таким триггером, мы читали отзывы. Мы просто залетали в интернет, смотрели наши отзывы, видели, как мы растем, видели, как люди благодарны. Просто когда клиенты говорили спасибо, блин, классно, машина оказалась действительно такой, как вы планировали, ну, как я планировал, ничего никто не обманул, не накрутил. Это было просто безумно вдохновляло. Потому что ты понимаешь, что вот эта история с цивилизованным рынком, она как бы, она существует.
0: Реализовывается.
1: Да, да, и она реализовывается, и это такой, знаешь, потенциал. И я думаю, что мы сумели в своей компании внутри это зерно настолько глубоко прородить, что я потом стал замечать это просто у продавцов, которых я даже не знаю, может быть, например, да, там, приезжая в какой-то новый регион, но я вижу, что они рассказывают воодушевленно о наших ценностях, о нашем качестве, о нашей диагностике, и ты такой думаешь, блин, офигенно, мы делаем то, что надо. Потому что в целом понятно, что во всех странах мира продавца автомобилей с пробегом воспринимает, ну, как-то, знаешь, ну, не очень лояльно все, почти в одной стране мира. И когда ты видишь, что твоя команда понимает, что они работают в классной компании, что они классно делают хороший продукт, это очень здорово, это тоже мотивирует. Там третья история, когда ты видишь успехи своих людей, когда ты видишь, что к тебе пришел вчера какой-то там, не знаю, зеленый паренек, а мы всегда работали исключительно с молодыми ребятами, у меня никогда не было, знаешь, таких принципов, что надо брать опытных людей, надо с других компаний переманивать каких-то суперкадров. Я почему-то всегда был убежден, что лучшая команда, она создается тобой. Ну, то есть внутри компании прорастает. И поэтому у нас всегда шанс получали просто ребята, которые приходили работать. И мы видим, он старается, видим у него результат. Мы говорим, хочешь повышение? Он говорит, хочу, на, попробуй это. Хочешь новый рынок? На, иди туда, езжай. И так далее. То есть, и это было прям супер, работало. И когда ты видишь, как ребята, которые вчера еще вот прям реально говорить не могли, а сегодня уже такие хоп-хоп, там что-то создают, делают. Это меня, не знаю, меня максимально драйвит, когда я вижу, что моя команда растет, и это прям, ну, для меня это восхищение вызывает, и это очень здорово. Ну, а дальше ты, конечно, начинаешь мотивироваться уже результатами. То есть ты смотришь конкурентов, видишь, что они делают. Например, если они делают что-то не так, ты пытаешься делать лучше, они достигают каких-то целей, результатов, ты пытаешься их превосходить и так далее. И последнее, наверное, самое главное, мы довольно рано поняли, что мы не хотим быть автосалоном. То есть нам неинтересно просто продавать и покупать машины. Ну, вот просто неинтересно. Мы достигли какого-то уровня, мы там попали в топ-5 в России довольно быстро, лет, наверное, за 7 мы добежали до этой цифры. И в целом мы поняли, ну, до первого места можно добежать, и мы точно добежим. Ну, и, к слову сказать, мы сейчас первые в РФ по продажам. Поэтому, ну, типа, да, мы добежим. Но это уже не драйвило, наверное, лет 10 назад совсем. И мы такие, надо делать что-то более крутое, более качественное. И вот мы пошли в маркетплейс, сравнили себя с цифровыми компаниями, с технологическими компаниями. И мы такие думали, вот, нам нужен классный софт, нам нужны классные IT-процессы, там, чтобы внутри все летало без бумаг, чтобы было очень много технологий внутри. И когда ты начинаешь видеть, как все это работает, когда ты видишь, какой у тебя там дата-майнинг внутри запилен внутри, и ты смотришь, как ты видишь рынок, как ты можешь анализировать рынок с одной кнопки, как ты можешь выстраивать какие-то цифровые стратегии, и когда ты понимаешь, что это твое преимущество, ну, абсолютно перед любым дилером, то ты понимаешь, что, вау, ты делаешь что-то великолепное и абсолютно недостижимое для отрасли. И дальше ты смотришь, уже интерпретируешь себя на то, что ты делаешь в России, а можно ли это дальше потащить в какие-то другие международные рынки, и видишь, что можно, и вроде понимаешь, что надо, но там хватает сил, не хватает сил. В общем, и вот так ты становишься приверженцем одной компании, одного такого большого глобального бизнеса, и тратишь на это много лет. Но, возвращаясь назад, все эти 20 лет мы продолжаем строить. Еще не было такой точки, когда мы такие, типа, вау, все, мы вот в космосе. С нами ничего не случится. Я думаю, что, наверное, нет ни одной компании, которая может так уверенно заявить, если она не с каким-то там, не знаю, госучастием, если она там не с какой-то суперподушкой, что бы ни случилось, ее там дотируют, лишь бы она жила. Хотя и для них, я думаю, нельзя говорить, что все, мы ту точку прошли невозврата, когда мы ничем уже не рискуем, мы только получаем дивиденды, я не знаю, и кайфуем от бизнеса.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калпучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калпучи решил сам слепить что-нибудь. И когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калпучи обучил ему односельчан. Но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на 2 порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: У каждого человека есть некие границы личного пространства. И каждый человек имеет право эти границы охранять. Если этих границ нет, то нельзя ожидать, что тебе будут уважительно относиться, и ты получишь от этого мира то, что ты хочешь, что ты будешь счастлив. Очень часто эти границы являются следствием родовых программ. Родовые программы бывают четырех типов. Это генетика, это родовые программы моей семьи, моей нации, моего рода, это родовые программы моего общества, религии, идеологии и ограничивающие убеждения. И вот в рамках этих родовых программ и формируется тот набор красных линий, которыми себя окружает человек и не позволяет их пройти. Притом именно не позволяет. Весь окружающий мир, знаете, как собака, все время будет пытаться тебя укусить, посмотреть, что можно, что нельзя. Также окружающий мир будет захватывать все территории, которые ты не охраняешь. Вы обращали внимание, что есть женщины, в присутствии которых мужчины никогда не будут материться? Притом это дело не в мужчинах, дело в ней. И есть женщины, которые, выходя замуж, сами позволяют, что мужчина опускается, теряет бизнес, спивается. Это родовые программы. Первое, чего нельзя прощать, это предательство. Но я бы здесь хотел добавить один важный момент. Та же, как корпоративная культура на любом предприятии, та же культура отношений внутри семьи, пары, формируется на базе четырех основных позиций в организации. Это обязательно все сотрудники однозначно должны понимать, что вот за это меня уволят, за это меня накажут, за это меня поощрят, а за это меня повысят должность. То же самое и в семье. Обязательно нужно определить рамки, и их нужно обязательно говорить. У каждого в семье свои принципы и правила, и он их будет транслировать, когда создает свою семью. Если что-то можно было родителям, то ребенок априорно считает, что ему можно будет это в своей семье. У меня была история, пришла одна моя сотрудница, очень достойная девочка, которая нашла себе очень достойного мальчика. Мы, правда, они вместе в школе учились, поэтому и искать-то не надо было. И она приходит, ревет. У нас свадьба на следующей неделе, а он такое сделал. Я говорю, я не буду спрашивать, что он сделал. Ты как-то с ним поговорила? Да, я к нему подошла. Говорю, как ты мог, как ты мог? У нас свадьба через неделю, а ты вот так поступил. Знаете, что он мне ответил? Что? А он ответил так, слушай, ты выросла в семье военных. У вас были свои правила внутри семьи. А я вырос в семье врачей. То, что твой папа военный не позволял ни себе, ни членам семьи, мои родители спокойно позволяли. Я вырос в семье, где можно так поступать. А ты вырос в семье, где нельзя так поступать. Я ничего плохого не сделал. Мы с тобой не договаривались, что я так не буду поступать. Вот если бы мы договорились, и ты сказала, что так нельзя, так нельзя, так нельзя, и я сказал, да, я с этим согласен, и я это нарушил, вот тогда это предательство. Но если мы не договаривались, я же не знал, что ты считаешь, что так нельзя. И она сидит, ревет, говорит, ну и что мне ему сказать? Я говорю, ты знаешь, ты не обижайся, но он прав. Поэтому эти рамки, что вы сами считаете оба предательством, обязательно нужно говорить, иначе каждый воспринимает это по-своему. Второе, чего нельзя позволять – это публичное оскорбление и унижение. Можно критиковать, но лучше это делать, конечно же, один на один. Когда близкий человек в присутствии других унижает либо оскорбляет, это, конечно же, совершенно недопустимо. И ни в коем случае нельзя позволять на эту территорию заходить, потому что если один раз это позволить, это будет повторяться. Следующее, чего нельзя позволять, это неуважительного отношения к вашей работе, к вашему хобби, к вашим увлечениям. Каждый человек таков, как он есть. Он сам выбрал эту работу, она ему нравится. Он уважает себя за то, что он специалист, Человек выбрал себе хобби, какое бы ни было. Даже взрослый человек может иметь хобби, достаточно смешное, например, собирание спичных этикеток. Но это его увлечение, это его мир. Мало того, ты же с этим человеком принял решение быть вместе, приняв его таким, как он есть. Ты его полюбил таким. Мало ли что может измениться, если ты его поменяешь. Может измениться все. Ты принял человека таким, как он есть. Уважай все, что вокруг него. Его работа, хобби, его мир, интересов, его семью и его привычки. Следующее, что нельзя допускать, это обвинение в неудачах другого человека. Когда все время человек перекладывает с себя ответственность, считает, что виноваты все, кроме него. Очень некомфортно жить с человеком, который все время считает, что все кругом виноваты или все кругом обязаны. Это опасная позиция. Человек не развивается, человек не самокритичен, человек не анализирует. Чаще всего в проблемах, конфликтах виноваты и обстоятельства, и каждый из участников. Но тот, кто не делает выводов из этого, обязательно это повторит. Следующее, что нельзя позволять ни ему, ни ей, это жестокость и применение силы. Мы уже говорили о том, что уважающийся человек, если он сильный, он никогда не позволит себе применять силу. В этом-то и есть его сила, что он, владея силой, не будет ею злоупотреблять. Следующая черта, которую неправильно терпеть, это жадность. Конечно же, разные форматы отношений, вот те самые социальные родовые программы, в разных обществах по-разному принято делить ответственность, финансы. В Европе люди до дня свадьбы платят каждый за себя. Если люди объединяются вместе, первое, что они объединяют, это они объединяют свои бюджеты, свою экономику, иначе не получится семьи. И, конечно же, когда внутри возникает неравновесное, неравномерное, несправедливое распределение, это, безусловно, вызовет проблемы. Конечно же, финансы и другие ресурсы надо планировать, и обязательно нужно договориться, как это происходит. Сколько человек оставляет наличные затраты из того, что заработал? Как расходуются совместные средства? Какие правила распределения, какие приоритеты? У каждого свои представления. Опять-таки, представления формируются тем, как это было устроено в его семье, в его обществе, в его религии. Есть общества, в которых женщину даже не пускают за стол. А есть общества, в которых, наоборот, самая старшая женщина является главой семьи. Совершенно разные устои, разные привычки, разные традиции. И поэтому люди, когда объединяются, нужно обязательно договориться, по каким правилам они играют. Теперь давайте поговорим, какие фразы опасны в отношениях друг с другом и каких фраз надо постараться избежать самому и не позволять другому человеку. Первое – это после какого-то публичного оскорбления. «Да я просто пошутил, чего обижаешься?» Или «Я просто пошутил, а чего обижаешься?» Опасная история. Человек выкручивается, самооправдывается, но при этом не собирается меняться. Опасная фраза. Следующая фраза опасна. «Опять тебе чего-то хочется?» Каждый человек имеет право хотеть и высказать это. Особенно опасно, когда люди начинают обвинять друг друга в сексуальных желаниях. «Да ты все время хочешь!» Так можно отбить желание насовсем. Сексуальные отношения – это отношения ребенок-ребенок. Это отношения бессознательных, это игра. И в них ни в коем случае нельзя впускать логику или структуру сверхсознания. В транзактном анализе есть понятие пересекающихся транзакций, которые однозначно приводят к конфликтам или к потере желания общаться. Так вот, сексуальные отношения – это игра. Это игра между двумя бессознательными. Это отношения ребенок-ребенок. Если вдруг кто-то из пары вдруг встает в позицию взрослого логики, а ты руки помыл, сразу пропадает желание. Или в позицию сверхсознания, в позицию родителя. Ой, это неприлично. Все тут же пропадет желание. Поэтому одно из самых опасных обвинений – это обвинение в сексуальных желаниях. Оно способно разрушить сексуальную жизнь пары. Еще одна опасная фраза – «ты это не заслужил» или «ты этого не заслужила». Человек не обязан заслуживать. Вот это «дашь на дашь», вот это покупка отношений через получение каких-то благ – это опасная история в отношениях. Правильные отношения – это когда люди делают что-то хорошее просто так, а не за что-то. Очень опасная фраза «вот я тебя люблю, а никому другому ты не нужна» или наоборот. Да кому ты нужен такой? Такая манипуляция, такая угроза, такое внушение, что ты никто, и я последний человек, который готов с тобой жить. Или готова с тобой жить. Очень опасно. Вода камень точит, через какое-то время человек перестает уважать сам себя и действительно боится, что если не этот человек, то никто со мной больше не будет. И последняя фраза, которую надо опасаться и говорить, и не упускать, чтобы ее говорили, это «не нравится? Ну не живи со мной». Это тоже манипуляция. Самое страшное в отношениях – это манипулирование. Есть несколько форматов отношений между людьми. Есть развивающие отношения, есть манипулирующие отношения. Развивающие отношения всегда… Коммуникация между людьми приводит к увеличению количества степеней свободы. А манипуляция всегда приводит к уменьшению количества степеней свободы. Вот эта фраза, она приводит к уменьшению количества степеней свободы до двух, либо со мной, либо не со мной. Есть еще более страшная манипуляция, которая называется совет, потому что она приводит ситуацию к всего лишь одной степени свободы. Возникает иллюзия, что дающий совет знает больше, чем ты, разбирается в этом больше, чем ты. Совет можно позволить давать кардиологу по поводу твоего сердца, а юристу по поводу документов. Но нет ни одного человека на земле, которому можно позволить давать тебе советы относительно твоей жизни. Потому что в чем-чем в твоей жизни разбираешься только ты.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал. Многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести среднее число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить

0: карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходится во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируйте свадьбу через 1 или 2 года, тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумывайте о приобретении недвижимости. Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет! У меня в гостях Виктор Кузнецов. Многие из вас могли его видеть, но уверен, что большинство, кстати, не видело. Спасибо тебе, что пришел.
2: Спасибо, что
1: позвал. Для тех, кто не знает, основатель, сооснователь «Все инструменты». Давай для тех, кто вообще тебя первый раз видит, в цифрах какие-то ключевые вещи, чтобы все такие: «О, надо слушать».
2: Окей. Ну, первое, наверное, я семейный человек, у меня трое детей, что для меня очень важно. Это большая часть жизни. Второе, я считаю, что там, в свои 36 я достаточно здоровый, спортивный, адекватный, имею много классных друзей. Вот. А если говорить про бизнес, то команда у нас на сегодня 8 тысяч человек. Это 16 лет такой продуктивной последовательной работы. Все инструменты.ру — это все для дома, дачи, строительства, ремонта.
1: Цифры по прошлому году, выручка. Как вы закрыли 2022 год?
2: Если говорить общий СНДС, 102 миллиарда.
1: 102 миллиарда?
2: Да, рублей.
1: Феноменально. Можно в целом на этом заканчивать просто, потому что вопросов больше нету. Очень круто. 8 тысяч человек, 102 миллиарда. У тебя есть пару интервью, буквально, где ты рассказывал очень урывками про то, как вы начинали, про какие-то вещи, как вы возили сами заказы, но у меня не образовалась целостной картинки. Для меня человек, который построил компанию с выручкой 102 миллиарда, у этого должна быть какая-то причина вообще, как это произошло. Потому что на ровном месте такие вещи не происходят. Давай, прежде чем мы перейдем в текущие дни и будем разбираться и копать вглубь, отмотаем немного назад, опять же, для тех, кто тебя не знает. Каким образом вообще получилось, что такая компания с нуля, вы же начинали с нуля, получилось?
2: Смотри, первое, наверное, все начинается с цели, да, и с, как это, ну, у меня, по крайней мере, все идет с того, что что-то надо захотеть, какие-то себе цели, будущее, мечты надо поставить. Я сразу вглубь, можно, наверное?
1: Давай.
2: Прям это самое, поделюсь с тобой своим таким юношеской историей. Когда мне было 13 лет, я прочитал книжку «Наполеон Хилл. Думай богатей».
1: Угу.
2: Читал ее?
1: Да, конечно.
2: Классная книжка такая, базовая, да, для предпринимателя, для такого человека, который развивается. И вот в этой книжке там очень классно, ну, прям качественно описано, как надо цели ставить. И дальше, как о них думать, как их визуализировать. А я такой вот, у меня всегда все по целям достаточно. Я тогда в 13 лет записал себе 4 ключевые цели на 30. Да, мне сейчас уже 36. Вот тогда записал на 34 цели. Первое. Мне хотелось двоих сыновей. То есть я прям реально хотел двоих сыновей. Мне это было очень важно. Второе. Свою компанию. То есть свой бизнес. Такой крупный, российский, может быть, международный, но вот прям записал свой бизнес. Третье. Свой дом загородный. Четвертое. BMW X5. Вот такие 4. Причем реально все четко, качественно прописал и так далее. И дальше периодически к этому возвращался. То есть как бы думал, соответственно, визуализировал. Ну вот в течение там жизни, как полагается, я всегда это все держал. И я верил, знал, что так и будет. В 30 лет я реально зафиксировал свой результат. У меня было 2 сына, прям вот как хотелось. Была своя компания, загородный дом. Единственное, что BMW X5 я заменил на BMW X6. Это фантастика, да, Саша? Ну, реально, это фантастика, но это так и было. Вот. Поэтому, если говорить, откуда все началось, то я думаю, все началось с детства, вот когда там, как это, с ранней юности, когда ты живешь, развиваешься, ставишь себе цели и так далее. Вот. В этом плане еще так... Ничего, я все о себе сегодня.
1: Мы о тебе и собрались здесь говорить, а обо мне-то что? Я не сделал компанию, которая 102 миллиарда выручки сделала.
2: У каждого свои огромные достижения. Я, кстати, тоже, это же не я ее сделал, это же ее сделали команда, это мы ее вместе сделали. Ну, в этом плане...
1: Это безусловно, да, но тем не менее.
2: Непонятно, у кого какой вклад. Безусловно, как это, если таблетка есть, в ней есть 10 ингредиентов. Там 9 ингредиентов могут разную стоимость иметь. 10-й может быть самым дорогим, а может быть, наоборот, самым дешевым. Uh-huh. Но все равно это 10 ингредиентов, и без 10-го там его бы не было. Это я про то, что я там 1/10 или там 1/100, uh-huh. А еще есть огромная команда, и, ну, я искренне так считаю.
1: Вы тогда, когда начинали, первый вопрос, были ли какие-то такие муки, а точно ли то или не то, а может быть вот это какая-то другая сфера, это первый вопрос. И второе, какая первая, вот ближайшая самая цель была? Денег просто хотели в моменте заработать или какую задачу перед собой ставили?
2: Первое, у нас, ну, у меня точно не было сомнений с точки зрения того, что мы правильно сделали выбор. Ну и у партнера были, поэтому, если так говорить, чуть про дальнейшие шаги, партнер, с которым я начинал, он позже вышел, да, третий человек, он уже сейчас со мной равноправный партнер. Uh-huh. То есть мы там с Сашей тоже, кстати, да, мы полностью равноправные партнеры. А вот с кем мы основали, он там вышел еще 8 лет назад. Ну, хорошо, успешно вышел на тот момент. Вот, у меня не было вообще никаких сомнений, я четко видел, вот есть рынок, есть масштаб, когда мы достигнем определенных цифр, мы, соответственно, и зарабатывать будем, и команда будет классная, и польза для клиента будет огромная. И, соответственно, вот это было как бы ключевое. У партнера такие сомнения были, ну, поэтому он там в свое время и ушел. При этом надо четко понимать, это была такая история, то есть представь, ты физтех. Что такое физтех? Физтех – это как бы возможность зарабатывать несколько тысяч долларов практически вот сразу, да, когда тебя ждут либо в консалтинге, либо в IT, либо ну, в каких-то таких направлениях. Uh-huh. Мы же там сделали сайт, сами его заполнили. Я там сам первый заказ повез. Кстати, ну, это отдельная история, бог с ним. И, соответственно, вот первые там 3 года доход был практически нулевой, да, и прям такой около нулевой. И, соответственно, вот тут вера должна, действительно была важна. То есть, и это нормальный там, процесс, когда компания еще не родилась, еще даже вот мы как бы ничуть не окрепли. Первые 3 года мы просто фигачили. Я знал, что когда будет масштаб, все будет хорошо. Да, при этом вот альтернатива там, куда-то уйти, и альтернатива смотришь, когда на друзей на своих, понимаешь, что там может здесь сейчас зарабатывать больше, она всегда была, и это вот важно все-таки верить и понимать, куда ты идешь. Угу. А зачем все это нужно было? Классный вопрос, спасибо тебе, прям реально хороший вопрос. Вот мы, у нас с самого начала компании было 2 ключевых постулата, и мы их заложили еще до того, как компания родилась. Прям как это, в Макдональдсе сидели и записали 2 ключевых постулата. Первый – клиент. Нам реально хотелось, чтобы люди, которые к нам приходят, они считали нас партнерами, ну, чтобы нас уважали, чтобы мы делали свою работу вот достойно. Да? Ну, как бы вот базовые вещи говорю, но тем не менее, вот мы для себя реально это прописали, что если мы делаем, нам реально важно, чтобы нас уважали, и там, мы были передовой, быстрой, реально таким сильным бизнесом. Второе – команда. Чтобы люди к нам приходили, и наша команда, она была не там с 10 до 5, и без 5-5 уже там, сейчас 5 часов, побежали, да, и как бы все. А так, чтобы ребята кайфовали от того, что мы делаем, чтобы все знали, зачем они здесь, какую пользу мы несем. Все как бы вот были в этой энергии, в драйве развития, да, и нам это удалось, да, и я надеюсь, что и сейчас удается. И это, кстати, вот эти 2 постулата, клиент и команда, они первые 7 лет давали нам очень быстрый рост, и благодаря им мы абсолютно не зарабатывали денег. Абсолютно. То есть где-то через 7 лет, когда нас проинвестировал тогда фонд, у меня зарплата была что-то 1090 рублей, я на себя брал. Ну, это тоже нормально, да, но для масштаба бизнеса он уже тогда был 100 миллионов долларов выручки по тому еще курсу. Соответственно, это понятно, что несоизмеримо. А для нас самое главное было это вот драйв, рост, развитие, команда, польза, та скорость, с которой мы двигались. Да? И вот когда инвестор к нам зашел, так мы добавили себе третий постулат. Наш третий постулат в компании – это эффективность. И после этого нам стало важно еще зарабатывать деньги. Мы себе продали, объяснили, что вот сумма прибыли, которую ты зарабатываешь в бизнесе, это сумма пользы, которую ты приносишь. Да? Ну, то есть мы же бизнесом занимаемся, а в бизнесе, в экономике, сколько пользы ты принес, это как бы доп. Прибыль, доп. Деньги. Да? То есть вот раньше этого не было, а теперь это появилось. Когда мы себе это объяснили, мы себе сказали, А если мы не зарабатываем прибыль, мы не создаем дополнительной ценности, то как бы мы не делаем свою основную работу – принесение пользы. И после этого мы добавили третий постулат – эффективность, и начали зарабатывать денежки.
1: То есть ты хочешь сказать, что на старте вы, как предприниматели, молодые и голодные, у вас не было желания денег заработать?
2: Вот было, конечно.
1: Так вот, чтобы
2: конечно,
1: там, было. Мы хотим заработать деньги. Просто, знаешь, так просто рассказываешь, что ты там клиент главный и так далее, но вот в реальности же все приходят, ну не все, наверное, есть какие-то уникумы, которые пришли сразу мир менять, но в большинстве своем все деньги приходят первично зарабатывать.
2: Конечно. Но это один из стимулов, но он все равно как не основной. Да, если бы он был единственный основной, то, наверное, мы бы там по-другому двигались. Да, и мы бы, наверное, в долгую так вот не прошли, потому что чтобы в долгую идти, нужно что-то больше, чем просто деньги зарабатывать. Угу. Да? Но однозначно там заработок и там свой личный доход, он как одна из целей присутствовал. Да, но это вот как одна из целей.
1: А вот ты говоришь, что вы там уже много лет работали, к вам инвестор приходил, у тебя была зарплата 90 тысяч. Вот смотри, ты как предприниматель, это же постоянно такая внутренняя дилемма, то, что у тебя есть возможность инвестировать деньги обратно в бизнес, чтобы бизнес развивался, а есть возможность вытаскивать деньги в свой карман и там, не знаю, покупать себе что-то, тратить в себя, короче, как-то их инвестировать. И вот мне интересно, вот ты видишь, что у тебя компания там 100 миллионов долларов делает, или там, ну, может быть, меньше в два раза еще, да, там, неважно. И ты смотришь на свою зарплату 90 тысяч и думаешь, все нормально, все хорошо. За счет чего это происходит? Почему нету вот, знаешь, такого желания внутреннего и не было в тот момент, там, я не знаю, поставить себе больше зарплату в 3-5 раз, чтобы хотя бы обеспечить себе максимально вот комфортную жизнь? То есть какими, не знаю, вещами ты руководствовался, вкладывая все до последней копейки обратно в бизнес?
2: Ну, мы себе все-таки зарплату-то брали. То есть все-таки не до копейки.
1: Не, ну тем не менее, как бы это такой, знаешь, минимальный прожиточный минимум, так или иначе.
2: На самом деле, ты просто, как у нас это было, да, когда ты в процессе, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, все растет, развивается, ты видишь результаты. Это огромная энергия, да, это огромное счастье, радость, драйв. И ты от этого, то есть этого достаточно для того, чтобы ты жил счастливо. Понимаешь? То есть ты просто... Мы не смотрели на какие-то дополнительные вещи, которые были рядышком. То, что нам там тоже, скорее всего, надо или не надо. Позже, когда мы там увидели, о, слушайте, а вообще-то можно и расти, и зарабатывать. Да, мы это добавили и, соответственно, продолжили рост и начали зарабатывать. Тут драйвер какой? То, что важно добавлять себе цели и такие, и материальные, да, то, что когда там хочется машину, хочется... там дом, хочется какие-то там физические вещи. То есть, когда ты еще их добавляешь, у тебя мозг начинает работать на то, как еще зарабатывать. То есть, мозг же и мир, он, в моем понимании, делает, дает тебе то, что ты его просишь. Да, вот как ты организовываешь свое мировоззрение, с этим у тебя и идет помощь от Вселенной и от всего... от всех, кто рядышком.
1: А ты понимаешь, вообще отдаешь себе внутренний отчет о том, что у вас на текущий момент получилось сделать компанию, вот вы прям микро-микро процент людей, у которых получается сделать нечто подобное. То есть, что вы сделали действительно очень большой результат. То есть, а есть такое твердое ощущение? Ты понимаешь?
2: Гордость.
1: Ты здесь же говоришь, мы сделали то, что удается сделать единицам.
2: Ну, ты сейчас говоришь, да.
1: А в какой момент ты первый раз понял то, что мы стали очень большие уже?
2: Ты знаешь, я думаю, что мы еще очень маленькие.
1: На текущий момент?
2: Да, мы еще маленькие. И я надеюсь, что мы еще в начале пути.
1: Угу.
2: То есть вот где-то там вот по ступенечкам еще даже на первый этаж не поднялись высокого здания. Там, стоэтажного, может быть, 50-этажного. Я очень надеюсь на это. То есть искренне говорю. То есть мы пока еще вот прям вот все равно активно в процессе. В моем мировоззрении мы еще только двигаемся.
1: Ну, тем не менее, ладно, я, конечно, у тебя, наверное, может быть, с твоей колокольни у тебя ощущается то, что не такие уж и большие, и то, что мы на самом начале пути, но тем не менее. Вот смотри, нас смотрят ребята, которые занимаются бизнесом, кто-то себя пробует, кто ремесло какое-то пока что, кто уже более-менее большие компании. Но, тем не менее, как бы таких, как вот вы, не так много. И вот на твой взгляд, что в ваших действиях, в вашем подходе, в вас самих, в тебе конкретно, отличает вас от тех, кто останавливается, например, на планке развития, я не знаю, 100 миллионов рублей в год, 200, 300 миллионов. Где, в чем разница принципиальная? По сути, есть же, вот смотри, допустим, большое количество магазинчиков каких-то онлайн, которые продают инструменты, делают свои 100-200 миллионов в год. И вот и это как бы предел такой. А у вас вроде бы все то же самое, но есть один нюанс. В чем он?
2: Первый, самый главный нюанс – это цели. Да, то есть целеполагание. И у меня, и у партнера у нас есть долгосрочные цели с того, как мы хотим видеть компанию через 50 лет и как компания будет двигаться без нас. Да, вот, то есть вот, достаточно такие долгосрочные цели. Это, я думаю, номер один вообще самое главное. Вот, то, что нужно для того, чтобы что-то создать или там, произвести. Ну, вот, первый номер один, нужно этого очень сильно захотеть и поставить себе эту цель. Да, вот. Дальше есть много всего. Есть огромная штука – это удача. Удача однозначно работает, да, и в этом плане я там супер счастливый человек. Мне с точки зрения такого помощи мира он фантастически помогает. То есть ты что-то захотел, хоп, это уже там тебе с разных сторон приходит. Это вот твое взаимодействие с миром, да. Это люди, которые рядом с тобой. Это, то есть, много всего. Если говорить бизнесово, давай бизнесово скажу, да. Это второе, это фокусировка. Вот очень важно, реально важно, делать, выбрать направление, и дальше, если ты это направление выбрал, в нем качественно, последовательно работать. Да? Потому что вот мы растем в среднем на 50% каждый год. Угу. Да, вот в течение 16 лет в среднем мы растем на 50% каждый год. И, соответственно, это дает нам основной результат. Если ты растешь на 50% каждый год, то там за 5 лет ты вырастаешь... По-моему, раз в 30. За 10 лет ты вырастаешь. По-моему,
1: не суть, да. Приличные
2: цифры, да. То же самое, да, кстати, немножко в сторону уйти. Ты, наверное, знаешь, да, эту историю, что если каждый день ты делаешь на 1% больше, чем вчера...
1: Да, там что-то 19 раз или что-то.
2: За год ты, да, вырастаешь там в 20 раз почти. Угу. А если ты каждый день делаешь на 1% меньше, то ты за год в разы становишься слабее. А представляешь, если за 10 лет?
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Если у человека есть чувство неудовлетворенности, если есть раздражение, если все не нравится, все, что вокруг тебя происходит, если ты начал часто болеть, если просыпаешься, и у тебя нет желания делать то, что ты собирался сделать сегодня, это, конечно, индикаторы того, что надо все менять. Мозг начинает упаковывать все внутренние ресурсы и притягивать все внешние ресурсы. Но для этого должна появиться вот эта цель. Все равно выходом из ситуации, когда мне все не устраивает сейчас, может быть только решение, что я к этой цели иду. Во-первых, нужно понять, твоя ли эта цель? Потому что если не твоя цель, то она не мотивирует. А это значит, не будет ни творчества, ни памяти, ни внимания, ни интереса, ни горящих глаз, ни здоровья для достижения этой цели. И поэтому, во-первых, нужно услышать цель свою. Самый простой способ – это найти цель где-то в области своей мечты. Вот, например, детские мечты, они имеют энергетику вообще атомной станции. Если есть возможность, нужно обязательно спросить у родителей вообще, о чем я мечтал в детстве. А если вы сами родители, пожалуйста, каждый год записывайте видео с ребенком, чтобы он рассказал в камеру, о чем он мечтает. Ему потом, когда он будет большим, эти записи очень помогут. Потому что если эти цели сформировались тогда, когда еще нет вот этой прагматичности, вот этой рефлексии выгодно-невыгодно, перспективно-неперспективно, когда ребенок вот фонтанирует этими мечтами, конечно же, там полная гарантия того, что эта мечта опирается на потребности, опирается на особенности психики, особенности истории, особенности физиологии вот этого ребенка. Обязательно нужно хранить и постараться выполнить свои детские мечты. То есть, если цель в этой зоне, то все очень хорошо. Дальше, когда человек идет не к своей цели, у мозга есть несколько механизмов дать ему понять. Эти механизмы называются знаки. Первый уровень знаков – это нет памяти, нет внимания, проспал, забыл, опоздал, нет творчества, хочется лежать на диване, а не идти, не хочется идти на работу или неправильно расставил приоритеты и поэтому делал какую-то ерунду и опоздал на самолет. Провозился до 3 ночи и проспал утром. Не услышал будильник. Спустился к машине, забыл ключи. Вот когда несколько таких событий произошло, каждое из них – это маловероятное событие. Между собой они не связаны. Так вот, если происходит несколько маловероятных, не связанных друг с другом событий подряд, либо одновременно, это знак. Знак того, что ты не туда идешь. Второй уровень знака – это когда ты идешь и внутренним взглядом не смотришь на дорогу. Это значит, ты смотришь внутренним взглядом куда-то в другую сторону. Ты идешь туда, смотришь туда. А в связи с тем, что идиомоторно все равно мышцы напрягаются, то вот воротниковая зона, вот она остеохондрозы, вот он позвоночник, вот они суставы, соответственно, поясница. И если я не смотрю невнимательно, смотрю на дорогу, потому что думаю о другом, то споткнулся, сломал, вывихнул, разбил фары, сбил зеркало бокового вида. Это индикатор второго уровня, это знак второго уровня. Я не туда иду, мозг пытается меня остановить чисто физически. А если вдруг продолжаю идти уже без внимания, без памяти, спотыкаясь, ломая, вывихивая, но все равно туда упорно иду на костылях, то мозг стрессирован тем, что он понимает, что я когда я туда приду, потратив время, силы, преодолевая трудности, а я не получу то, ради чего туда иду, то он стрессирован, вот он, тот самый дистресс с повышенным кортизолом, адреналином, глюкозой, вот он лишний вес, вот оно повышенное давление, вот он диабет, вот она психосоматика, вот он псориаз, вот она язва, а в конце концов онкология. Мозг считает, что раз идешь не туда, не к своей цели, то и жить тебе не надо, и ускоряет процесс антропоптоза. Вот эти индикаторы того, что идешь не туда, жизнь не доставляет удовольствия, часто болеешь, и дискомфортно живется. Вот это индикаторы. А дальше нужно начать анализировать, а что же для тебя является твоей целью. Для этого существует много разных инструментов. Ну вот первый инструмент – это порыться в детских мечтах. Второе – потратить время помечтать. Притом не ограничивать эту мечту никакими ограничителями, типа возможности, хватит ли у меня денег, а вообще есть ли у меня шанс этого добиться. Вот эти ограничители, это то, что называется родовые ограничители, родовые программы. Родовые программы бывают четырех типов. Родовые программы генетики и эпигенетики. Ну, не каждый человек чисто по физическим возможностям способен стать Шварценеггером. Второе – это родовые программы моего рода и моей нации. Ну, согласитесь, кавказцы и тюрки живут совершенно по-разному. На Кавказе главный человек – самый старший мужчина, а у татар – самая старшая женщина. Совершенно по-другому устроено взаимодействие мужчин и женщин. Другая модель в семье, другая модель в обществе. Вообще другой физиологический статус. У кавказцев андрогенов, тестостерона зашкаливает, а серотонина очень мало. Поэтому вот это взрывное кавказское, да, это такие резкие движения. Да, тут же в драку. Это такое кавказское. А вот у тюрков, наоборот, высокий серотонин и низкий уровень андрогенов, тестостерона. Поэтому у тюрков танцы такие одинаковые. У мужчин и у женщин движения. Нет никаких более резких движений у мужчин, чем у женщин. И если кавказец полезет с тобой в драку, если ты на него там плохо посмотрел, то тюрок, он нет, он даже не полезет ни в драку, ничего. И даже если ты очень серьезно что-то сделаешь, он даже тебе не скажет. Он завтра тебя отравит тихонечко, но он не скажет тебе, что он раздражен. Это совершенно разная история. То есть есть вот эти родовые и национальные особенности. И никуда мы от них тоже не денемся. Третий вид родовых программ – это родовые программы общества, в котором я живу. Это вот стереотипы, архетипы коллективного бессознательного. Это вот политические, религиозные, социальные установки, нормативы. Так принято. У нас все так в стране. Вот будем так жить. Да, вот эти ограничители. Что подумают люди, с которыми я живу в одной стране. И последнее – это ограничивающие убеждения. Это такой вирус, который меня какой-то авторитет, для меня человек заразил. Ну, куда тебе в МГУ? Иди в наш политех. Да, да, эти олигархи московские, ты что, не для тебя, а это для там совершенно других. И в результате возникает даже отсутствие подпытки. Человек даже не пытается об этом мечтать. Хочу стать миллионером. А почему не миллиардером? Ну, кто сказал, что у тебя потолок 1 000 000 рублей?
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM». Аварская пословица.
2: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не должен зарабатывать больше своих родителей. Психология – это движущая сила. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Люди часто спрашивают, как моя работа эволюционировала со временем. Я начал с очень простого понимания, что действие – это ключ ко всему. Даже действуя неверно, если вы продолжаете менять подход, вы преуспеете везде. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Есть мечта, цель, желание, они зажигаются этим, они боятся. И просто не действуют. Это иллюзия, что знание – это сила. Знание – это потенциальная сила. Знание проигрывает каждый день исполнению. В начале карьеры я делал все, чтобы заставить людей действовать. И до сих пор это огромная часть моего ДНК. Но с течением лет я начал по-настоящему оценивать и понимать модель мозга у людей. Другими словами, у нас у всех есть блюпринт. Блюпринт о том, каким мир должен быть, как люди должны к нам относиться, что нам следует и не следует делать. И мы создали его давно. Иногда блюпринт придает нам сил, а иногда накладывает ограничения на подсознательном уровне. Я не должен зарабатывать больше своих родителей, как пример. Или если стану настолько успешным, люди будут осуждать меня. И эти внутренние конфликты – причина, по которой люди отступают. Если вы замечали, что находились очень близко к вашей цели в бизнесе, теле, в отношениях, и потом все испортили. Сделали что-то подсознательно, чтобы испортить. Это действительно потому, что внутри головы ваш блюпринт создал ограничения. Большая часть моей работы сегодня в понимании, что 80% успеха – это психология и 20% – механика. Я стратег. Верная стратегия может сохранить вам 10 лет. Но если у вас неверная психология, узнаете стратегию и не примените ее. Психология – это движущая сила, которая создает выдающийся бизнес и выдающуюся жизнь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу поделиться с вами одним упражнением, внутренним упражнением, которое я выполняю по утрам. Стараюсь не пропускать, практически ежедневно. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Это внутреннее упражнение на концентрацию внимания на определенных точках зрения или установках на предстоящий день. Это упражнение, это стоическое упражнение. Утром и вечером стоики делали подобное упражнение. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Я выписал для себя изнутри, это не из книг взято, это должно быть проработано у тебя внутри и выписано мной для себя. Итак, занимает это буквально 2,5-3 минуты. Но я максимально концентрирую свое внимание и для себя повторяю эти позиции жизненные, которым я буду следовать в течение дня. Во всем спектре ситуаций, что бы с тобой ни происходило, через эти трафареты ты можешь управлять собой в течение дня. Вечером стоики делали так же. Ты подводишь итоги, что тебе удалось и что тебе не удалось, где ты оступился. Работу эту проводить нужно постоянно. Сегодня я буду видеть свои дары. Не буду принимать как должное все, чем располагаю. Это потребует от меня осознанного направления внимания на эти дары многократно в течение дня. Возможные трудности в этом дне я приму как интересное приключение, которое взывает к моему спокойствию и созидательному действию. Действую без спешки и суеты,

0: действую с внутренней радостью в связи с тем, что я могу проявить себя наилучшим образом. Сегодня я буду видеть людей как тех, кому не просто жить в этом мире. Каждый из них нуждается в поддержке и внимании. Я буду спокойно и с пониманием воспринимать их, порой необдуманные и резкие проявления. Помню, что внутри каждого из них идет сложнейшая борьба. Если сегодня передо мной развернется неожиданная стрессовая ситуация, я успею заметить, как она меня захватила. Успею переключить свое внимание и вспомню о том, что всего, что я получаю сегодня, могло бы не быть. Меня могло бы не быть. Я мог не проснуться сегодня. Этот день достался мне в подарок, а ситуация дана как возможность проявить себя наилучшим образом. Ведь человеку всегда доступна безупречность в характере его действий. Если сегодня люди будут хвалить и воспевать мои качества, я дистанцируюсь от этих слов, так как речь идет не обо мне, а об их вымыслах и фантазиях. Если люди будут осуждать и говорить мне неприятные вещи, я внимательно и с радостью восприму и постараюсь понять, что в моем обращении с ними могло создать такое состояние. Есть ли в этих словах дары для моего понимания человеческого духа? Делая любое дело в течение этого дня, я буду делать его как главное и единственное дело в моей жизни. Дело, которое позволяет мне проявить все, что дала мне природа. Ведь действие – это главное, чем я наполняю свою жизнь.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Сколько сейчас ресторанов в Дубае?
3: Три.
2: Они более прибыльные?
3: Или там просто один сейчас они летом, они, конечно, не прибыльные. Но могу тебе сказать, что, например, те же самые Сельчуки, Чехана, зашла в первый же день, мы сейчас их будем развивать сильно. И я думаю, что я в этот сегмент буду больше заходить, а не в лакшери, потому что в лакшери очень тесно.
2: У тебя опять что не открывай, Васильчики да, номер ты, один знаешь, все равно.
3: Но там это еще лучше, чем здесь, объясню почему. Очень крутой продукт, там продукты. Мы можем держать, у нас средний чек 150-170 дирхам, это 50 долларов.
2: Да, для дешево, Дубая дешево.
3: Это просто бесплатно. Но при этом качество еды намного лучше, чем здесь, да. Потому что продукты я могу там. У нас здесь тоже хорошо, понятно, вкусно, но все равно средний чек 1500 рублей тебя ограничивает использовать самые лучшие продукты. Понимаешь, я не могу краба у себя использовать много, потому что я не смогу его продать, я не смогу самое лучшее мясо использовать там и так далее. Мы стараемся максимально делать по соотношению цены и качества, но лучше я не могу, а там могу. И получается так, что там очень вкусно, очень качественно и очень дешево. И люди, даже иностранцы, 50%, которых ходят к нам в ресторан, они просто ходят завтракать, обедать и ужинать. Многие без алкоголя, чтобы ты понимал, ресторан, только с кальянами, да. И я увидел, что вот в этом есть развитие. А
2: зачем вообще другие открывать? Вот эти лакшери, там каждый штучный, каждый...
3: Слушай, геморрой. Я вот Бёрдс открыл, думаю, ну ладно, пусть будет, да. Ну вот сейчас мы открыли его, сейчас с осени запускаем. Но согласен, вот не буду. Вот
2: потом у тебя в Турции какие-то
3: да,
2: проекты.
3: Да. Мне сын говорит, папа, вот смотри, Чехана работает супер. Быстро, понятно, можно тиражировать. Давай не будем больше. Я говорю, давай не будем, все, делаем. И в Москве мы делаем сейчас крутой проект. Я тебе потом расскажу про него. Это такой закрытый. Я его для Дубая придумал. Вот что сейчас хочу прям сделать. Хотя я думаю, больше не буду рестораны открывать. Так чисто франчайзинг продаем и все. Вот это я хочу прям сделать в Сити. Там сделать такой формат. Я как бы квартиру себе делаю. Пентхаус. И это будет проект для гостей. Такой закрытый, закрыто-открытый.
2: Сейчас, кстати, хотел спросить, кроме ресторанов, что у тебя еще
3: есть? У нас есть компания CTR, которая занимается мониторингом воздуха. Мы вышли на международный рынок. Это номер один компания в России, которая знает технологии уже. Я в нее зашел, правда, 5 лет назад, когда она уже была. Мой партнер, фаундер, он ее придумал в свое время. Он из Новосибирска, он физик. Дима Трубицын, гениальный человек. Есть компания «Тион», она тоже наша, мы там партнеры, это очистка воздуха. Есть компания «Стер», которая мониторингом занимается воздуха и внутри, и в помещениях, и в промышленных зонах, и вообще. Они придумали портативные.
2: Ты в своих домах, квартирах,
3: да, естественно, все ставишь. Конечно, конечно. Вот. И в ресторанах, кстати, тоже. Это хороший бизнес. Я много инвестирую, на вас, на всех насмотрел стартапы, не всегда удачно где-то попали, пошли в медицину, там, ну, сейчас вроде, ну, так не скажу, что круто, но зафиксировали какие-то убытки, что-то продали и так далее. Там, я в стройку зашел в какую-то, ну, то есть я...
2: Ты как ангел, получается, раздавал там чеки.
3: Да, было такое, да, потом понял, что это не нужно, да, и надо все-таки заниматься чем-то. Ну, что-то зашло, что-то не зашло. Какие-то вещи нормально развиваются, какие-то хуже. Какие-то мы зафиксировали, забыли. У меня брат не пошел в отдельный проект. Говорит, Леша, нет. Я сначала пошел, говорит, нет, давай лучше. Я в ресторанах, я дальше двигайся сам, потому что я не хочу. Он очень, у меня брат очень структурированный человек. Он, у него должно быть все каждый день. Вот, любое изменение. Он, то есть, каждый день бегает. У меня брат в 55 лет подтягивается 40 раз, чтобы ты понял, за голову. То есть он занимается спортом, у него четко все. И его немножко это все разбивает. И это тоже его раздражало, видимо, мои вот эти полеты. Знаешь, я же... Ну, ты знаешь, ты так же... это надо, там везде активы.
2: Да, какие-то там земли ты покупал.
3: Какие-то эти вещи, которые потом раз...
2: Но это все равно мелочь по сравнению с рестораном бизнеса. Как ты думаешь, сколько сейчас стоит группа твоя?
3: Да нисколько она не стоит.
2: 100 ресторанов.
3: Да нисколько, но невозможно это продать. В том-то все дело, понимаешь? Самая большая проблема на сегодняшний момент, то, что у нас нет... Это же арендный бизнес, понимаешь? Да. И если в Дубае, чтобы ты понимал, мультипликатор 12 ресторанного бизнеса. А у нас, если за 3 ты продашь, это будет праздник.
2: Но если бы мультипликатор был 3, сколько он стоит такой бизнес?
3: Если бы что?
2: Если взять мультипликатор 3.
3: Ну, было бы, наверное, сейчас скажу тебе сколько. Всей компании большой, ну, я думаю, они больше, чем 50 миллионов, наверное, долларов вся компания. Не, побольше. Ну, до 100. Если все вот проекты, к которым мы имеем отношение...
2: Ну, это нет смысла продавать просто с таким мультипликатором.
3: Слушай, мы думали IPO сделать сейчас народное. Сейчас думаем, подумаем об этом.
2: Да. Сейчас очень многие об этом думают.
3: Да, да, да.
2: Все одновременно думают.
3: Да, да. Это да, это, наверное, хорошо в России, народное IPO.
2: Да, есть такая тема.
3: Тем более у нас это такой продукт народный, понимаешь? У нас люди нас пользуют каждый день. То есть они... Я думал про это. Но так, чтобы продать... Понимаешь, у нас же франчайзинговый проект. Там это сложно все очень структурировать для того, чтобы продать.
2: У тебя вообще уникально. У тебя все эти инвесторы везде разные. Они тебе все пишут. Как ты вообще с этим? Я знаю, например, вот я сколько тебе не писал, у тебя ответ приходит в течение 10 секунд. И все вопросы ты сразу решаешь. Ну, как бы. Я себе представляю, сколько тебе сообщений
3: много,
2: приходит.
3: Много, да. Но я сейчас много
2: от партнеров, там, что у меня там, что, почему.
3: Ну, обычно партнеры пишут плохо что-то.
2: Да.
3: Поэтому, слава богу,
2: они тебе благодарности не пишут каждый вечер. Леша, спасибо тебе.
3: Нет. У нас, кстати, был триггер, это ковид, когда я с некоторыми расстался, партнерами даже вышел просто.
2: Они показали себе с худшей стороны. Как себя люди показали? Что там, какие проявления были?
3: Ну, просто, что все плохо, денег не дадим. Я говорю, ну ладно, давайте пока. Когда все хорошо, понимаешь, все говорят, был у меня один проект, к сожалению, не буду говорить какой, недавно, из которого я вышел, партнер мне говорит, а у нас не пошло все не так, как должно было быть, тем более это Дубай, кстати, там чуть дольше открылись, больше инвестиций, чуть хуже стали работать, потому что законодательство там, что закрыли, там лицензию отобрали, ну то есть факторы, на которые я не могу повлиять. Да, крутой ресторан, вкусный, качественный, красивый, все, но надо было подождать. И у нас с партнером был разговор, я говорю, слушай, давай, мы же комфортные партнеры, я говорю, понимаешь, для меня, знаешь, такой комфортный партнер, для меня комфортный партнер, это я так своих партнеров выбираю, это не с кем комфортно заработать, а с кем комфортно попасть. Понимаешь?
2: А там люди иногда прям разворачиваются и включают другой модус.
3: Понимаешь, да. И я так я говорю, ладно, все, я выхожу, давайте подсчитаемся, там деньги заберу свои там, и так далее. Ну хорошо, по-дружески, слава богу, всегда по-дружески расстаемся со всеми. Я только с одним из партнеров не общаюсь. Ну потому что просто мне энергетически это не важно. И за одним, за всю историю. с одним или с двумя вот за 25 лет, с кем мы даже что-то делаем, там, с одним уже ничего не делаем. А со всеми, понимаешь, мне мой брат говорит, Леш, как ты так умудряешься дипломатично? У нас недавно была ситуация, нас хотели выгнать с одного помещения с Васильчуками, в котором мы вложили кучу денег, ничего не отбили, но так получилось, партнеры что-то поругались там с моим братом, там, ну, какой-то был чисто личностная история.
2: Владельцы недвижимости.
3: Да, да, да. И мы уже собрались уходить, все, уже зафиксировали там большой, там, ну, мы деньги вкладывали огромные, там, на наше понимание, больше там, 2 миллионов долларов. И я уже в последний момент говорю, нет, я все-таки встречусь и проговорю с ребятами как-то. И мы встречаемся, мы там остались, мы договорились, все решили. И мне мой брат говорит, Леш, как же ты, какой ты молодец, как, вот я так не могу, как ты умеешь находить какие-то вещи, вот договариваться. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Потому что наше эго нам мешает всегда принять какие-то решения, которые будут полезны всем. Всегда есть точка между нами, которую мы как-то плюс-минус одинаково от нее находимся, которая устроит всех. Всегда. И надо взвешивать. Ради чего ты? Ради собственных амбиций? Что ты выиграешь? Что выиграешь? Кто выиграет и кто проиграет? Вот надо стараться находить да. эти точки. В любых отношениях, в дружбе, в партнерстве, в семье, в любых. Когда ты увидишь, что нет этой точки, все, тогда понятно. Но когда, ну, до последнего... Когда она есть, надо находить. Я в этом все время говорю, да.
2: Интересно, потому что вот у меня, вот ты как раз в этой бане был в Сочи, у них была баня в Москве.
3: Да, у бедолаг.
2: И
3: вообще,
2: их выгнали да. оттуда. Просто владелец пришел.
3: И сказал, я хочу сам этот бизнес.
2: Да, делать. Просто да. И у них по договору они не предусмотрели или что-то там. Что вообще в таких случаях можно делать? Я так понимаю, он просто там, когда пришел на эти переговоры, там были люди с оружием и так далее. И, ну, вот вообще, что бы в таких моментах ты сделал бы?
3: Ну, раз ты уже сделал такое, что ты подписал договор, где ты на птичьих правах сидишь, то ты должен на старте взвешивать то, что ты завтра можешь оттуда уйти. Но это часто бывает при неопытности. Коля же, он только начинал бизнес, понимаешь, он же очень вдохновленный, он пришел, все, мы сейчас сделаем. И забыл. И так, вот еще раз говорю, честным к себе, мы должны всегда взвешивать и понимать, что на что мы готовы идти, если будет так? Вот если меня завтра придут и закроют, ты готов к этому или нет? Да. Любой договор, понимаешь, что ты когда его подписываешь, ты его читаешь, думаешь, ну, здесь есть ситуация, когда меня могут убрать. Готов я к этому или не готов? Потому что сегодня
2: отношения... А предположим, если у тебя в договоре есть, например, штрафные санкции, но он просто говорит, я не буду платить.
3: Ну, что, суд? Сейчас же, кстати, с этим гораздо проще, чем раньше. Раньше это были эти... Приехали, поговорили, ну, ребята в 90-х. Сейчас, ну, кстати, в его ситуации какие-то подъезжали даже с той стороны, да. какие-то эти неформальные структуры. Я говорю, иди в милицию, иди там в спецслужбы. Ну, так вроде там они решили нормально. Ну, решили правильно. Пришли люди, сказали, вы не правы, ребят, ну, давайте по-человечески решим. И в любой ситуации есть какие-то, я считаю, надо приглашать каких-то третьих людей, когда ты уже сам понимаешь, что вышло из-под контроля, уважаемых, находить уважаемых людей с той стороны, которым прислушиваются, и со своей, чтобы они поднялись. У меня сейчас у одного моего друга, партнера, коллеги, тоже конфликт там корпоративный сильный, тоже там не туда все заводится. Я говорю, ну, надо, я даже вызываюсь, говорю, давай я попробую быть там, ну, модератором, но что-то пока не работает. Но я же вижу со стороны, что любая, в войне нет победителей.
2: Нет, там все остается разрушено. Нет. И часто, кстати, люди просто умирают от инфарктов.
3: Да, да, да, много было, ты же знаешь, на уровне, поэтому всегда находить компромисс. Я считаю, навсегда. Ну, когда ты уже видишь, что просто аллергия, токсичность. И иногда бывает такое, что ты выбрал не того партнера. По причине, ну, как бывает, знаешь, ты хочешь что-то сделать, денег нет. Ты думаешь, ну, так молодежь думает. Ну, вот есть один, который там... Вроде встретился, вроде деньги есть, но он там что-то по каким-то личностным качествам мне нет. И ты начинаешь закрывать на это глаза, думаешь, ну деньги-то есть, все же получится. Ты сам себя заводишь в эту ситуацию. Ты же так всегда бывает, ты же видел, что что-то не то. Потому что на уровне энергии, на уровне да. фундаментальных ценностей на старте понятно.
2: Да, да, да. Да. Ну вот видишь, владельцы недвижимости, которые, кстати, думают, что я сейчас этот бизнес быстро заберу, обычно там ничего не получается, потому что владеть каким-то зданием, ну вот у меня тоже много там, я никогда не буду думать, о, он же качает.
3: Я сам
2: много
3: сделаю.
2: Да, там, о, зачем мне просто аренду получать, если я могу там.
3: Ты потому что мудрый, умный, опытный человек.
2: Это удивительно, конечно. У них обычно же ничего не получается, но это часто распространенное, кстати, вот у меня... У водителя тоже сервис, он качал. Как только он начал зарабатывать, то же самое. Типа, я буду сам здесь сервис делать. Вот это такая ошибка. У тебя же тоже есть бизнес-недвижимость. Это депо, я так понимаю.
3: Ну, это да,
2: как
3: да.
2: Вы
3: да,
2: это
3: да,
2: больше недвижимость,
3: да, и
2: вы
3: сдаете. Да, у нас не только это, у нас несколько, да.
2: Как тебе нравится вот именно быть арендатором?
3: Прекрасно.
2: Когда пусть они там, прекрасно. Муравьи там бегают.
3: Прекрасно. Это самый легкий, самый понятный, самый беспроблемный бизнес, который есть вообще аренда.
2: Ты строишь депо.
3: Как да,
2: бы берешь.
3: Да. Не, ну, там надо сложно управлять, маркетинг, там, это тоже да, целый процесс. Да, да. Но
2: все равно ты как владелец
3: рынка. Все равно ты, да, мы все равно там как бы сдаем в аренду. То есть он такой, он не сильно интересный с точки зрения энергии такой уж, но он хотя бы четко понятно, его просчитать гораздо легче, чем что-то другое. Аренда тоже, ну сейчас же аренда что, ну, офисы строить, ну да, может быть. Торговый центр, это уже все, это нерабочая история абсолютно. Просто нерабочая. У нас есть там... Ну, короче, я смотрю, там 25-30 лет окупаемость. Ну, куда у нас ставка 20 годовая? Какие 25 окупаемости? Как это вообще?
2: Ну, при 20% ставке безрисковой вообще практически все инвестиции, да, ну, да. Там весь private
3: equity. А я не считаю это 20-30 лет окупаемости без учета 20% ставки. Это просто вот так возврат денег, когда ты вкладываешь что-то строчку, какой-то торговый центр или сдаешь его в аренду. Все, умер торговый, умерли там. Я не знаю, как они зарабатывают торговый центр. Не понимаю, на чем.
2: Да. Ну, сейчас развлечения, там какие-то
3: там
2: другие.
3: Депо, понятно, там очень большая ставка, там большой трафик. То есть
2: да,
3: мы,
2: трафик. Нам, сейчас люди, только нам люди, человека поток. Продать,
3: да, мы продаем человека поток. Нам удалось сделать так, чтобы в это место ходит много людей. Поэтому на этом трафике люди зарабатывают, они просчитывают. А так просто иди, пойди, вот новый торговый центр откроют. Нет, все попали.
2: Спасибо тебе огромное за твои мысли. Поговорили про жизнь. Не только про бизнес. С ресторанами уже и так все понятно. Значит, последний вопрос все-таки.
3: Давай,
2: вот если взять рестораторов Новиков, там, Зарьков, Васильчуки, в мировом рейтинге, если бы ты делал мировой рейтинг рестораторов, как высоко бы стояли вот, русские фамилии?
3: На первых 10 строчках, я думаю, реально. Если все во внимание брать все, весь подход всех тех людей, которые ты назвал, я не видел в мире таких людей, которые бы так круто, как в России делали все рестораны. Мое мнение, что я преклоняюсь перед ними, каждый из них талантлив безумно. Каждый, понятно, своеобразно по своей дороге двигается, но продукт, который они делают, в мире такого продукта мало.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.